0: Оскол Харьковской области, Сидорово, Краснолиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.
1: Как добавили в Минобороны, бойцы группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт «Химик» в ДНР. Атакованы формирования ВСУ в 8 районах Донецкой Народной Республики. Противник потерял 180 боевиков. Также ликвидировано 3 бронемашины, 14 автомобилей, 5 пушек и станция радиоэлектронной борьбы. Как минимум 29 судов подверглись нападениям в ближневосточных водах с момента начала войны США и Израиля против Ирана. Об этом говорится в отчете, опубликованном Центром координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании. Документ охватывает период с 28 февраля по 8 июня. Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута Международного уголовного суда отстранило прокурора Карима Хана от должности. Мера вступает в силу немедленно и будет действовать до вынесения решения по дисциплинарному производству в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Дисциплинарное производство передано на рассмотрение Ассамблеи, которую созовут на специальную сессию в кратчайшие сроки. При этом в суде подчеркнули, что отстранение не предопределяет итогового решения по делу. В мае 2025 года стало известно, что Хан уходит в административный отпуск на время расследования, начатого после выдвинутых в октябре 2024 обвинений. А в августе прошлого года добавилось еще одно обвинение. Газета «Гардиан» сообщила, что еще одна женщина уведомила МУС о предполагаемых сексуальных преступлениях, которые датируются 2009 годом, когда она была неоплачиваемым стажером в офисе Хана. На организованной фракции КПРФ дискуссии в Госдуме накануне говорили о том, как повысить качество, доступность туристических услуг и нарастить внутренний турпоток. На встрече высказались депутаты, представители федеральных органов власти, участники рынка и эксперты отрасли. Как отметил глава думских коммунистов Геннадий Зюганов, поправки касаются поддержки бизнеса и создания привлекательных условий для путешественников.
2: Наша фракция и патриотические силы всегда способствовали тому, чтобы не только развивать туризм, чтобы в ходе туризма познавали страну, уважали, любили нашу историю, посещали все, что облагораживает душу и совершенствует наши знания. Круглый стол послужит не только пропаганде, но и максимальной мобилизации всего хозяйственного механизма на создание благоприятных условий для тех, кто путешествует по нашей державе.
1: Турпоток по России за лето вырастет примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составит 48 миллионов поездок. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 9 июня, кратковременный дождь и гроза. Днем в городе на Неве от плюс 25 до плюс 27 градусов. В Москве ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем в российской столице от плюс 27 до плюс 29 градусов.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы живем дальше. А внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Южные казуары официально признаны самыми опасными птицами на планете. Но в дикой природе Австралии они выполняют жизненно важную экологическую миссию. Сегодня казуары относятся к видам, которые находятся под угрозой исчезновения, и Австралия постоянно совершенствует меры по их охране. Правительство страны тесно взаимодействует как с государственными природоохранными службами, так и с представителями местных аборигенов. Особое внимание уделяется южной популяции казуаров, численность которой сокращается главным образом из-за дорожно-транспортных происшествий и разрушения естественных ареалов обитания, а также нападения диких собак. Чтобы исправить ситуацию, разработан комплекс мер, который предусматривает выкуп земельных участков для формирования специальных миграционных коридоров и установку предупреждающих знаков вдоль дорог. Дело в том, что только казуары могут поедать и переваривать большие семена и токсичные фрукты тропических растений, помогая рассеивать их по экосистемам через естественный процесс пищеварения. Поэтому забота о сохранении уникальных южных казуаров важна для поддержания природного баланса региона. Audio Stories.

0: счастлив человек, если счастлив человек.
1: Маяк.
2: Я ищу Анюту на тропинках сада. Бегает повсюду, нету с нею слада. Вдруг как будто в сказке за одну минуту в саду распустились Анютины глазки. А где Анюта?

0: А где Анюта?
1: Аудиосторис.
2: Китайца по фамилии Ли заключили под стражу за неоднократное использование на своем сослуживце так называемой «сыворотки правды» – смеси мощных седативных препаратов. Ли приобрел незнакомую смесь во время деловой поездки, поверив продавцу, который утверждал, будто капля препарата заставит любого раскрыть секреты. Решив испытать его на практике, Ли трижды применял сыворотку на своем сотруднике во время общих обедов. Под предлогом желания узнать подробности предстоящих планов коллеги, Ли незаметно добавлял раствор в спиртные напитки жертвы. Первая попытка закончилась для коллеги Ли неприятностями. Вскоре после приема коктейля он испытал сильное головокружение и спутанность сознания, которое потребовало обращения к медикам. Тем не менее, пострадавший сначала не заподозрил подвоха, полагая, что плохое самочувствие связано с другими факторами. Лишь после третьей попытки, в ноябре 2002 года, сотрудник обратил внимание на подозрительные симптомы и поспешил сдать анализы. Обследование подтвердило опасения мужчины. В его организме были найдены следы опасных веществ, которые подавляли центральную нервную систему. Испуганный коллега обратился в правоохранительные органы, которые немедленно провели обыск квартиры Ли. Полицейские обнаружили там емкости с остатками раствора, который содержал те же опасные ингредиенты. В конечном счете Ли признался в содеянном, пояснив, что намеревался добыть секретные рабочие планы сослуживца. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде тюремного заключения сроком на 3 года и 3 месяца, а также штрафа размером 10 000 юаней.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Правительство Соединенных Штатов Америки предупреждает жителей штата Флорида о недопустимости употребления в пищу мяса коврового питона. В нем высокое содержание ртути, которое сопоставимо с показателями загрязняющих веществ в рыбе региона. Особенно опасно это для беременных женщин и детей младшего возраста, потому что эти вещества отрицательно сказываются на развитии детского мозга. Однако полный запрет на использование мяса питона создал трудности для экологической программы контроля численности инвазивного вида. Многие охотники воспринимали приготовление мяса питонов как дополнительный источник утилизации пойманных особей. Научные сотрудники указали на существенную разницу уровней ртути у змей, проживающих в разных районах Флориды, призывая учесть региональные особенности. Однако власти предпочли принять единое решение, отказавшись от детализации ограничений. Одновременно рассматривается перспектива использования питонов в кожевенном производстве и фармацевтике, но большинство пользователей социальных сетей пренебрегают официальными рекомендациями, публикуя рецепты кулинарных изделий из питонов.
0: Audio Stories.

0: психологии существует такая установка: «Я часть чего-то большего». И такая установка помогает формированию личности. Ирина Уточкина, психолог.
1: Так говорит «Маяк».

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Маяк.

победа оставит нас мама. Пусть на экран выйдет новое кино, пускай торпеда, пускай динамо. Какое динамо, нам все равно. Улетай, улетай в путь дорогу. Ничего, что враг на твоем пути. У автомобиля есть моторы, крылья, лети. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. 4 канавы, 33 ямы, 48 тысяч перепуганных собак. Надо направо, а мы летим прямо, а мы летим прямо. А там буерак. Улетай, улетай, путь дорогу. Ничего, что овраг на твоем пути. У автомобиля есть моторы, крылья, лети. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Если ты весел, если не весел, если с грустью глядишь ты в окно,

0: Studio Stories.
1: Леонардо да Винчи создал устройство для безопасного падения с высоты более чем за 300 лет до того, как это сделал французский изобретатель парашюта Себастьян Ленорман. Устройство да Винчи выглядело как палатка из накрахмаленного полотна, каждая сторона которой примерно 6,5 метров. Такая конструкция позволяла прыгнуть с высоты и не подвергнуть себя опасности. Впрочем, говоря о малейшей опасности, в своих записях Леонардо немного преувеличил. Его устройство, сделанное из досок и холста, весило около 84 килограммов. Если бы такая конструкция приземлилась на кого-то, даже самый опытный десантник не избежал бы травм. 26 июня 2000 года британский воздухоплаватель Адриан Николас создал точную копию парашюта да Винчи, поднялся на высоту 3 километра на воздушном шаре и совершил прыжок. Николас довольно уверенно спускался большую часть пути на изобретение Леонардо. Однако на высоте 600 метров он срезал стропы и продолжил спускаться с помощью современного парашюта.
0: Аудио сторис.

скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее.

завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшно.

0: Audio Stories.
1: Поселок Лисий Нос в Ленинградской области славится уникальным памятником архитектуры – церковью святого равноапостольного князя Владимира. Построенная в период с 1913 по 1917 год, это деревянная церковь – яркий образец русского стиля, который вдохновлен традициями северного деревянного зодчества. После открытия железнодорожной линии в 1895 году Лисий Нос стал популярным местом отдыха и превратился в дачную местность. Именно на территории дачного поселка Владимировки владелец земли, граф Владимир Стенбок-фермер, пожертвовал участок для возведения храма. Освящение церкви состоялось летом 1917 года архиепископом Петроградским и Гдовским Вениамином, который позже был канонизирован Русской Православной Церковью. Интерьер храма отличается роскошью убранства. Внутри сохранились великолепный деревянный резной иконостас высотой в 2-3 яруса с элементами византийской архитектуры, а также киоты с иконами святителя Николая Чудотворца и преподобного Серафима Саровского. Среди особо ценных икон выделяются образ Казанской Божьей Матери и чудотворная икона «Всех скорбящих радость», которые привезли в годы блокады Ленинграда по льду Финского залива. В 1930-х годах колокол весом в 1000 килограммов был разрушен, а сама церковь закрыта. Но в 1938 году, благодаря усилиям прихожан, богослужения были восстановлены и продолжаются до сих пор.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Воспитательный знак.
2: Уважайте неудачи и слезы. Не только порванный чулок, но и поцарапанное колено. Не только разбитый стакан, но и порезанный палец, синяк, шишку, а значит, боль. Непривычные к боли, обиде, несправедливости дети глубоко страдают и потому чаще плачут. Но даже слезы ребенка вызывают шутливые замечания, кажутся менее важными, сердят. Слезы упрямства и каприза – это слезы бессилия и бунта, отчаянная попытка протеста, призыв на помощь, жалоба на халатность опеки, свидетельство того, что детей неразумно стесняют и принуждают, проявление плохого самочувствия и всегда страдания.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

лето красное, тюрьма свои открывай. Расскажи нам, все были и не были, и как в старь удивить чудесами, если б лето у нас.

лето красное, терема свои открывай. Мир вам, долы и пажити русские, мир вам, клены, березы, осины. Мы идем, и вливается в мускулы неуемная сила России. Песней доброю, далью ясною, сердце радует очи край. Ой, ты гой, еси, лето красное, терема свои открывай. Светит утро волшебными красками, пешехода зовет и поэта. Ты, пожалуйста, будь с нами ласков,

0: Audio Stories.
1: Роговица – прозрачная структура глаза, которая преломляет свет и формирует четкое изображение на сетчатке. При деформации роговицы качество зрения снижается. Традиционный метод коррекции зрения, ласик, исправляет дефект путем удаления участков ткани лазером. Это нарушает целостность глаза. Новый метод, который назвали электромеханическим преобразованием, воздействует на роговицу электрическими импульсами. Коллагеновые ткани, которые поддерживают форму роговицы, состоят из взаимодействующих молекулярных связей. Под воздействием слабого тока изменяется кислотность среды, делая ткань более гибкой. Когда уровень pH восстанавливается, новая форма фиксируется. Специальные контактные линзы из платины, которые используют в качестве проводника импульса, также задают желаемую форму роговицы. Испытания на кроликах подтвердили эффективность метода. У них улучшилась фокусировка света и устранились дефекты роговицы. Исследования продолжаются. Предстоит оценить безопасность и возможности лечения дальнозоркости и астигматизма. Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. На встрече российского президента с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым Владимир Путин отметил движение ОСК «Вперед». По словам президента, развитие идет, несмотря на множество непростых задач.
2: Объединенная строительная корпорация, она объединяет действительно не только судоремонтные предприятия, верфи судостроительные, но и научные центры, конструкторские бюро, приборную базу, предприятия и структуры, которые занимаются приборами. Это наше ведущее объединение в области судостроения. За 2023-2024 годы правительство оказало судостроительной компании, объединенной компании, приличную поддержку свыше 80 миллиардов рублей. И банк ВТБ тоже активно работает. Знаю, что задач много, они непростые, но все-таки движение вперед есть, эти задачи решаются.
0: По словам Андрея Пучкова, в прошлом году военно-морскому флоту России передано 4 подводные лодки и первый боевой ледокол «Иван Папанин». Подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт «Химик» в ДНР. Нанесен удар по формированиям 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Подробности действий «Юга» доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Подразделение Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт «Химик» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дмитровки, Малиновки, Пескуновки, Краматорска, Артема, Рай-Александровки, Дружковки и Константиновки. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, бойцы группировки «Центр» атаковали живую силу и технику 8 бригад и штурмового полка ВСУ. Бои прошли в районах Красного Кута, Ленина, Кутузовки, Белецкого, Васильевки, Шевченко, Кучерова Яра, Красноярского, Добропулья, Золотого Колодезя, Сергеевки, Донецкой Народной Республики и Новоподгородного Днепропетровской области. Украинские вооруженные формирования потеряли 325 боевиков, также уничтожены боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Письмо Зеленского Владимиру Путину было разослано по всему миру. «Вежливые люди так не поступают», заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров после встречи с коллегой из Бангладеш. Министр

0: подчеркнул, что это указывает на то, что переговоры Украине не нужны.
1: Президент Путин на Петербургском международном экономическом форуме подробно на эту тему высказался, в том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, который был адресован президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают. И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны.
0: На прошлой неделе Зеленский опубликовал письмо Путину с резкой критикой, а также с просьбой провести диалог на нейтральной территории, например, в Швейцарии или Турции. Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку в ближайшие 2 недели. Американский лидер заявил, что сейчас идут переговоры, и Иран хочет заключить очень хорошую сделку, дать Соединенным Штатам все и готов отказаться от ядерного оружия. Глава Белого дома подчеркнул, что нужно победить в ближайшие 2 недели, и тогда цены на нефть сразу упадут. Как отмечает ТАСС, ранее Трамп уже неоднократно заявлял, что США и Иран близки к договоренностям об урегулировании конфликта. Пассажиры могут провозить на борту сертифицированные пауэрбанки, но пользоваться ими во время полета нельзя, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Международная организация гражданской авиации с 27 марта изменила правила. Теперь каждый пассажир может взять с собой не более 2 пауэрбанков. Их запрещено размещать на багажных полках и заряжать в полете. Изменения в свои правила перевозки уже внесли российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «С-7» и «Смартавиа», а также «Минтранс», отметил Никитин. Парламент Японии готовится пересмотреть закон о престолонаследии. Как сообщает агентство Киода, с 1947 года в стране разрешается наследовать трон исключительно по мужской линии. При этом у императора Нарухито есть лишь 3 наследника. Его младший брат, 60-летний принц Фумихито, 19-летний племянник Хисахито и 90-летний дядя принц Хидахити. Депутаты предлагают сохранить право на престол за женщинами и девушками из императорской семьи даже после их замужества с простолюдинами, а также разрешить принимать в императорскую семью мужчин из 11 так называемых младших боковых ветвей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 9 июня, кратковременный дождь и гроза. Днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве ожидается переменная облачность, а во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Днем в столице плюс 27 и плюс 29.

0: скажу.
1: Не скажу, не скажу, не скажу, не скажу, не скажу.
2: Аудиосторис.
3: Факультет физкультуры Массачусетского университета с осени 2011 года вручает специальные пиратские сертификаты. Их получают студенты, которые успешно окончили курсы стрельбы из лука и огнестрельного оружия, фехтования и парусного спорта. На факультете регулярно устраивают дни посвящения в пираты и публикуют фото выпускников в пиратской одежде. Сертификат выполнен из особого вида бумаги, похожей на пергамент, и сопровождается шуточной подписью. Традиция выдачи сертификатов существует давно и возникла как студенческая шутка, которую позднее официально поддержали университетские власти. Согласно опросу, проведенному в конце 2010 года, идея принадлежала группе студентов, которая предлагала различные варианты названий, вроде «Награды пирата» или «Градуса пирата». Хотя актер Мэтт Дэймон не прошел необходимые дисциплины, он все же считается наиболее знаменитым владельцем такого пиратского сертификата.
2: Аудиосторис.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон@радиомаяк.ру.
1: Опять с рассветом засияло, сверкнуло солнце.

Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, и лодка не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, и лодка не может, не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет.

придется прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мелькают крыши гор...

0: Studio Stories.
1: Исследование американских ученых выявило значительные отличия в работе иммунной системы женщин и мужчин. Женщины чаще сталкиваются с определенными болезнями, например, рассеянным склерозом и волчанкой, потому что обладают двумя X-хромосомами, которые содержат гены, регулирующие иммунитет. Активизация обоих наборов генов усиливает иммунный ответ, однако увеличивает риск аутоиммунных реакций. Кроме генетики, важную роль играют половые гормоны, которые способны влиять на экспрессию генов в иммунных клетках. Поэтому одни и те же типы клеток могут действовать по-разному в зависимости от пола владельца. Эти знания позволят усовершенствовать профилактику и терапию аутоиммунных заболеваний, адаптировав методы лечения к полу пациента, а также повысить точность иммунотерапии онкологических патологий.
0: Аудио Stories.

0: сторис.
1: Аплодисменты – естественный способ показать радость, восхищение или поддержку. Наши близкие родственники, обезьяны, тоже хлопают, чтобы привлечь внимание или предупредить об опасности. Вероятно, первые люди использовали хлопки также, а позже превратили их в часть ритуалов и песен. Первые упоминания об аплодисментах встречаются в Древней Греции 5 века до нашей эры. Здесь зрители хлопали, чтобы обозначить границу между собой и артистами. В Риме аплодисменты стали целым искусством. Существовали разные техники, от жужжания пчел до треска ломающейся керамики. В Европе хлопки прочно вошли в театры и концерты. Некоторые композиторы даже специально создавали паузы в музыке, ожидая реакции публики. В России первый зафиксированный случай аплодисментов был в 1784 году на премьере пьесы «Рослав». Зрители были так впечатлены, что настойчиво вызывали автора на поклон. В 20 веке аплодисменты переместились в телевизор. Появились консервированные хлопки, записи, которые вставляют в шоу для эффекта живой публики. Сегодня аплодисменты – универсальный знак одобрения и поддержки.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ученые предупреждают, биосфера Земли достигла критической нестабильности. Большая часть поверхности планеты не справляется с фотосинтезом, который регулирует углерод, азот и воду. Почти половина суши уже в зоне опасности. Треть земель находится под повышенным риском из-за сельского хозяйства в индустрии. За последние полтора века нагрузка на природу выросла вдвое быстрее, чем за предыдущие 300 лет. По расчетам, первые масштабные сбои начались еще в 17 веке, задолго до экологических тревог. Это не локальная проблема. Она касается всех планетарных границ. Исчезновение видов, загрязнение океанов, изменение климата и чрезмерного потребления ресурсов. Особое беспокойство вызывают сельхозугодья. Они занимают значительную часть биосферы и требуют огромных ресурсов. Ученые считают, что мир подошел к точке, где без действий правительств и международных организаций катастрофа может стать необратимой.
0: Audio Stories.

белой ночью бегут олени.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

нам не страшен ни вал девятый, ни худ вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, 70-й широты.

0: Аудиосторис.
1: Идея воздушного винта появилась еще в 3 веке до нашей эры. Тогда с его помощью поднимали воду по каналам. Леонардо да Винчи первым предложил использовать конструкцию для полетов. В 15 веке он создал эскиз аппарата диаметром около 4 метров. По виду он напоминал современные вертолеты. Винт предлагалось сделать из натянутой на каркас льняной ткани. Считается, что мастер даже создал уменьшенную модель, но доказательств этому нет. Главная проблема заключалась в двигателе. Аппарат должны были поднимать 4 человека, вращая ручку на оси. Для взлета требовалось около 200 оборотов в минуту, но достичь такой скорости вручную было невозможно. Был и другой изъян – отсутствие стабилизирующего винта. Взлетев, аппарат сразу бы начал вращаться вокруг своей оси. Несмотря на неудачу, работа принесла важный результат. Леонардо придумал шарикоподшипник, который используется и сегодня. Патент, правда, получил англичанин Филипп Воган только в 1791 году. Аудио сторис.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: Мне вообще в школе нравилось, но не нравилось рано вставать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: О, весело! Вы почувствуете от этого результата радость. Вот он вам подарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
0: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
3: Людям кажется, что жизнь их проходит во времени, в прошедшем и будущем. Но это только кажется. Истинная жизнь человеческая не проходит во времени, а всегда есть в той безвременной точке, в которой прошедшее сходится с будущим, и которую мы неправильно называем настоящим временем. В этой безвременной точке настоящего и только в этой точке человек свободен. И потому в настоящем и только в настоящем истинная жизнь человека. Прошлого уже нет, будущее еще не пришло. Что же есть? Только та точка, где сходится будущее с прошедшим. Казалось бы, точка — это ничто. А между тем, только в этой точке вся жизнь наша.
0: Лев Николаевич Толстой. «Путь жизни».

0: Аудиосторис.
1: Шведские ученые создали биогель с живыми клетками. Он помогает заживлять глубокие повреждения кожи и подходит для 3D-печати трансплантатов. Новый материал стимулирует рост полноценной кожи, снижает риск шрамов и восстанавливает функции утраченной дермы. Обычные пересадки работают только при поверхностных ранах и не затрагивают глубокий слой – дерму. Именно она отвечает за прочность, кровоснабжение и чувствительность кожи. Гель состоит из микрочастиц желатина, покрытых фибробластами. Эти клетки запускают формирование новой ткани. Дополнительно в состав входит гиалуроновая кислота, которая помогает гелю сохранять форму под кожей. В экспериментах клетки приживались и создавали сосудистую систему, необходимую для жизни новой кожи. Разработка приближает медицину к созданию искусственной кожи и эффективному лечению ожогов и тяжелых ран.
0: Аудиосторис.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Постпред России при ООН заявил, что заседания Совбеза организации по Украине, которые созываются по инициативе Киева и Европы, стали элементом кампании против Москвы. По словам Василия Небензи, эти обсуждения не приближают урегулирование конфликта, и украинские военные ежедневно бьют по гражданским объектам приграничья.
2: Гибель людей в Старобельске и Инакиеве – это только малая доля злодеяний боевиков киевского режима, который ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья, наносит прицельные удары по жилым домам, образовательным и медицинским учреждениям, охотится за мирными жителями. Естественно, страны Запада и секретариат ООН предпочли не заметить эти смерти. Требуем от Генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского, против мирных граждан Старобельске и Инакиеве. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц.
0: Василий Небензя добавил, что Зеленский превратил Украину в инструмент в руках русофобских элит Запада, а ситуация в стране становится все хуже. За последние 12 лет, отметил полпред, с приходом к власти поддерживаемых Западом политиков фактически идет уничтожение украинского народа. Миллионы выехали из страны, а сотни тысяч погубили, загнав на войну с Россией. За прошедшие сутки формирование трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны атакованы силами российской группировки «Запад». Бои прошли в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях «Запада» доложил старший офицер пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силы и техники трех механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны в районах населенных пунктов Моночиновка, Червоный Оскол, Харьковской области, Сидорово, Краснолиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб, Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.
0: Как добавили в Минобороны, бойцы группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт «Химик» в ДНР. Атакованы формирования ВСУ в 8 районах Донецкой Народной Республики. Противник потерял 180 боевиков. Также ликвидировано 3 бронемашины, 14 автомобилей, 5 пушек и станция радиоэлектронной борьбы. Михаил Мишустин поручил расширить возможности бизнеса в строительстве соцобъектов. На оперативном совещании со своими заместителями председатель правительства заявил, что совместно с депутатами Госдумы надо проработать необходимые законодательные изменения и для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения.
4: Совместно с депутатами Госдумы надо проработать необходимые законодательные изменения и для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне 20 миллионов рублей. Еще нужно продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.
0: Приоритет.

0: Главной задачей, по словам премьера, является помощь малому и среднему бизнесу через типовые цифровые решения и индивидуальное сопровождение. Глава Рособорнадзора заявил, что увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ в основной период невозможно из-за сроков экзаменационной кампании. Основной период сдачи начался 1 июня и завершится 9 июля, а приемная кампания в вузы стартует уже 20 июля, напомнил Анзор Музаев. Между экзаменами должны соблюдаться установленные перерывы, поэтому дополнительные дни для пересдач можно вносить разве что в сентябре, но тогда это теряет смысл. Так называемые президентские дни для пересдачи одного предмета по выбору пройдут 8 и 9 июля, и выпускники смогут использовать новый результат для поступления в тот же год, отметил руководитель ведомства. Российские юниоры допущены выступать на мировой арене с флагом и гимном страны в 24 олимпийских видах спорта. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди таких видов он назвал фехтование, конный спорт, тяжелую атлетику, волейбол, бейсбол, кёрлинг, дзюдо, спортивную и художественную гимнастику. Власти нидерландской провинции Южная Голландия инвестируют 500 000 евро в создание экспериментальной фермы по производству культивируемого мяса при помощи биореакторов. Как сообщается в заявлении, мясо будут получать из животных клеток без необходимости забоя скота. Проект не предусматривает промышленного производства. Его цель – изучить технологические и экономические аспекты применения этой технологии в сельском хозяйстве. Сейчас продажа культивируемого мяса в странах Евросоюза не разрешена. При этом Нидерланды стали первой европейской страной, которая разрешила проводить контролируемые дегустации такой продукции. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 9 июня, кратковременный дождь с грозой. Днем в городе на Неве от плюс 25 до плюс 27 градусов. В Москве синоптики прогнозируют переменную облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь и, возможно, гроза. Днем в столице от плюс 27 до плюс 29.

0: вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник у нас на календаре, 9 июня, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и мы с вами отправляемся в полуторачасовое путешествие по пространству актуальных новостей. Послушаем фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и узнаем, что готовится к эфиру в дне сегодняшнем. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 – это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Телеграм. Ну, а начнем мы сегодня с часов. Ну, не с тех, которые не наблюдают счастливые люди. Нет, про те часы, которые в каждом из нас вроде бы есть, рассказывают нам ученые. И это не циркадные ритмы, а часы старения. Представьте себе. Сразу вспоминаются, конечно, вот эти часы судного дня. Да. Ну, большая группа ученых провела огромную работу. Кстати, не будем перечислять все страны, которые приняли участие в этом во всем. Российские ученые тоже есть, если вас это интересует, и изучали молекулярные признаки старения у человека, а также у мышей, крыс и макак. Что пытались выяснить? Пытались понять и даже предсказать, насколько быстро стареет тело, оценить риски ранней смерти, а также фактически рассчитывать предположительную продолжительность жизни. Скажите, пожалуйста, кто из вас по-честному хотел бы знать этот параметр? Вот так вот, чтобы вам точно сказали, вот примерно тогда. Но не как в анекдоте, когда муж попросил жену кремировать его, а она договорилась на вторник. Нет, все-таки как-то вот естественным путем. Почему это не сработает, сразу вам могу сказать, потому что тут много разговоров о генетике, о том, какие гены увядают с возрастом, но тут же говорится о том, что кое-какие процессы ученые уже научились тормозить, а может быть даже и поворачивать вспять, и не забывают напомнить нам, что мы-то на самом деле всерьез влияем в том числе и на эту самую активность тех генов, которые являются выделенными маркерами старения. Кстати, любопытно, что вызвали наибольший интерес у специалистов всего лишь два. Представьте себе, сколько у нас этой генетической информации. Вот есть два вот этих противных, которые отвечают за наше старение. Нельзя как-нибудь взять их и просто отменить, как понедельники в небезызвестной песне. Да, ну, в общем, есть над чем тут подумать, над чем поразмыслить. Генетика генетикой, но выясняется, что и от нас кое-что зависит. У меня в связи с этой новостью два таких полувопроса, полусоображения. Первый. Не те ли это самые часики, которые, как говорят, тикают в основном у женщин? Это раз. Ну, а второе, хочется сказать спасибо ученым все-таки за эти часы старения. Сказать спасибо за то, что это пока еще не таймер. Да, так что давайте смотреть в будущее с оптимизмом. Границы его простираются до пределов необозреваемых на данный момент. Поэтому будем стараться каждый же день прожить не зря. И с этой светлой мыслью давайте дружно встретим вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Плюс 7967-103-5533. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а пока от международной команды ученых перенесемся к ученым из Поднебесной. Да, исследование китайских ученых показало, что финансово независимые и доминирующие в отношении к женщине реже обращают внимание на доходы мужчин. Ну, это логично. Да, сама могу, зачем, собственно, его. Но самый любопытный вывод, который сделали китайские ученые, заключается в том, что чем более финансово независима женщина, тем чаще мужчину себе она выбирает по внешности. Ну, я считаю, что если женщина сама заработала на красивый образ жизни, то и икебану в виде мужчины тоже может себе позволить. Да, и вы мне скажете, что икебана — это не китайское слово. Слово не китайское, а искусство изначально китайское. Поэтому, я считаю, девушки вправе окружать себя красивыми явлениями, хорошо, назовем это так. Но самое главное — не промахнуться в разных других факторах, которые определяют в конечном счете продолжительность долгой и счастливой жизни, а может быть и продолжительность жизни вообще. Вот вам пример из Британии. Там некая дама сидела под дубом, представьте себе, для того, чтобы бороться со стрессом. 10 лет Натали, так зовут героиню, руководила некоммерческой организацией в сфере экологии. Понимаю, тяжелая сфера. В общем, и какие-то достижения есть, но в какой-то момент ощутила, что выгорает действительно. И в течение года каждый день приходила к дубу, садилась возле него и посвящала несколько менее часа, как нам сообщается, медитациям. Ну вот, девушки, даже если выбираете мужчину по внешности, главное, чтобы дубом не оказался, потому что настоящий дуб со стрессом справляется намного лучше, судя по истории из Британии. А почему нам кажется, что мы работаем больше всех? Вот на этот вопрос сегодня в программе «Физики и лирики» будет отвечать врач-психиатр и психотерапевт Ксения Киян. Дело будет в полдень, примерно по московскому времени. А почему примерно? Потому что новости там в начале неизбежны и, видимо, еще порция музыки. А вот потом начнется разговор о вот этом феномене. Я думаю, каждый из вас ловил себя хоть раз на этой мысли, что как-то окружающие стараются чуть меньше. Вот сколько в этом правды сегодня и выясним. Ну, а вчера... Опять же, у физиков и лириков культуролог Виктория Мерзлякова рассказывала об образе домохозяйки в обществе и о том, как развивались отношения человеческие, точнее, как менялось отношение к женскому труду в нашей стране.
2: Тут стоит сказать о том, как в 30-е годы разворачивалась целая такая публичная общественная кампания по перестройке быта. Вот наверняка вы слышали слоганы «Долой кухонное рабство», «Даешь новый быт», «Долой обывательщину домашнего быта». И это было связано с огромной системой перестройки повседневности, когда действительно открываются и целые системы детских садов, ясель, фабрики, кухни. Огромное количество и усилий, и идей было направлено на то, чтобы можно было высвободить время, и, соответственно, женщина могла включиться полноценно.
3: Созидательный труд.
2: Чтобы получить и образование, и строить карьеру, и трудиться. И если помните, до сих пор, мне кажется, в школах, в детских садах, сейчас уже они такие переделанные и обновленные стихотворения, и там уже появляются и мамы-менеджеры, и мамы-мерчендайзеры, и кого только нет. А ведь стихотворения «Мамы всякие нужны», «Мамы всякие важны» — это вот как раз дань тому периоду, когда там по первоначальному сюжету одна мама была пилот, одна была вагоновожатой, повар, портниха, и дети благодаря этому узнавали вот такую новую роль, включенную в социальную повседневность.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «Слава роботам» в нашем эфире. Ну что, для начала в Гонконг перенесемся. Там, оказывается, есть... Ну, Гонконг, мы понимаем, часть Китая сейчас, но определенная нюансировка существует. Так вот, оказывается, есть государственная политика, государственная программа по внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Я, к сожалению, не смог я выяснить так абсолютно достоверно, чтобы вам ретранслировать, насколько эта программа охватывает весь Китай или Гонконг — это такой пилотный регион, в котором решили эту всю историю обкатать. Но так или иначе, в рамках этой самой программы появился первый магазин, которым управляет гуманоидный робот. Мы прекрасно понимаем, что никакой гуманоидный робот там не нужен, потому что все вот эти автоматические магазины, ну да, с небольшим присмотром, все это уже давно есть, и в Гонконг лететь для того, чтобы на это посмотреть, не обязательно. Но есть подозрение, напрямую об этом не сообщается, но подозрение есть, повторюсь, что гуманоидный существо там нужно для того, чтобы люди чувствовали себя под присмотром. Потому что сама по себе камера, ну, вроде бы, а тут существо такое ходит, обращает на себя внимание, и это тоже, безусловно, как-то стимулирует людей, ну, как минимум, к чуть более сдержанному поведению. Сегодня, кстати, день мыльных пузырей. Всех поздравляю, кому не чуждо это искусство. И по этому поводу продолжим разговоры про искусственный интеллект. И, знаете, пока одни люди осваивают искусственный интеллект, другие его боятся, кто-то опасается восстания машин, экологи, тут как тут, говорят, что вежливость наша в общении с чат-ботами вредит экологии. Знаете почему? А потому что уже приходится на искусственный интеллект 378 терабайт часов энергии ежегодно. Ну, много это или мало? Много. Сразу просто вам скажу, не будем здесь метафоризмами заниматься. Да, а вот, собственно, дальше он только будет все расти, естественно. И вот эта самая лаконичная лексика как раз и должна привести к оптимизации энергопотребления. То есть, что нам говорят, нужно как-то возомнить себя барином и как с дворовой девкой общаться с искусственным интеллектом. Вроде невежливо. Мы тут роботом-пылесосом имена придумываем, а нам говорят грубить. А ну как, правда, восстание машин? Нам как припомнят это все? Ну ладно, это все, конечно, шутки, но вот действительно, если вас интересует экологическая повестка, можете вот таким образом тоже внести свой вклад. Ну и, наконец, свершилось массовое вторжение искусственного интеллекта на эзотерический рынок. Уже об этом пишут издания совершенно непрофильные и говорят о том, что россиянки, то есть наши с вами соотечественницы, подсели. Ну, любят в заголовок выносить такие громкие слова, действительно. Ну и вправду, онлайн-гадалки в виде чат-ботов уже постепенно начинает конкурировать с живыми гадалками. Очень интересно, опять же, будет посмотреть, как наша политика государственная будет в этой сфере проявлять себя. Потому что уже говорят 50 миллионов рублей ежемесячный оборот таких вот сервисов. Очень хочется в этой связи, чтобы комиссия по лженауке при Российской академии наук взяла и проверила результаты работы онлайн вот этих вот медиумов с реальными живыми вот этими самыми людьми. Ну, потому что с живыми людьми уже проводились исследования, выяснилось, что все в пределах статистической погрешности. То есть, в общем, рандом, он и есть рандом. Хоть кубик кидай, хоть гадалку слушай. Вот теперь интересно будет выяснить, что, предположим, чат-бот окажется точнее. Но это в некотором обозримом будущем, надеюсь, произойдет. А пока музыка на маяке.

0: спали.
1: Сон с собакой оказывается полезнее, чем аналогичный процесс в компании кошки. Да, состояние 4000 человек пришлось отслеживать. Человек, представляете, ни собака, ни кошка. Как себя кошки чувствуют и собаки? Кто-нибудь, интересно, полюбопытствовал? Нет, вот ученые из университета Тиба в Японии провели вот это самое исследование и выяснили, что собаки в качестве обнимательного объекта или вообще соседа по сну намного полезнее. Ну, это очередная порция масла в огонь, конечно, этого вечного спора. Но я понимаю, что многих в нашей стране волнует так называемый комариный апокалипсис. Где он происходит? Я не знаю. Говорят, что да, отдельные регионы страдают. И вправду, недавно был в Ленинградской области, там какое-то затишье. Ну, такое ощущение, что это все мигрировали. Ну, в общем, что тут нам советуют? В целом, каких-то внятных рекомендаций нет. Репелленты, ну, то есть все как всегда. Они же ведь адаптируются, эти вот кровососущие. И напоминают нам еще, об еще одной важной вещи, что используя репеллент, потрудитесь прочесть инструкцию. Да, ее печатают очень мелким шрифтом, но читать надо, потому что можно себя отравить вместо помощи в борьбе с этими самыми противными существами. Что же касается сезона комаров, была такая новость о том, что уличное освещение его продлевает, и в программе «Все сразу» прозвучал комментарий учителя биологии и естествознания Петра Гамбаряна. Дело было в четверг на минувшей неделе. Полная версия ждет вас на медиаплатформе. Смотрим прямо сейчас небольшой фрагмент.
2: Один из самых удобных факторов внешней среды — это солнечный свет, как, ну, как бы маркер того, что вот день прошел, да, и изменение длины светового дня как маркер того, что вот часть года какая-то наступила. То есть вы точно можете сказать, какой сейчас, грубо говоря, день, если вам сказать, какая сейчас длина солнечного дня, какая была вчера, какая сегодня, грубо говоря. Вы можете точно сказать, какой сейчас день года, так. Вот, если вы это знаете. И, соответственно, комары привязывают свое размножение к тому, насколько вот длится световой день.
3: А-а-а,
2: если
3: вот
2: световой
3: как
2: день становится короче, значит осень, и пора впадать в спячку. А-а-а. А если он еще длинный, значит лето, и надо размножаться. То же самое, кстати, с людьми, но только в том смысле, что, например, почему-то у людей много проблем со сном, которых раньше не было, потому что у нас сон. Да, нам хочется спать, когда темно, а у нас не темно. То есть у нас светло, когда мы захотим. И получается, что у нас нет этого естественного отхода ко сну. Если вы попробуете в деревне без света не спать до часу ночи, вам не очень получится. И у людей тоже это проблемы. С этим там много исследований связано, что вот мы продлеваем световой день, из-за этого у нас проблемы со сном и вообще там стресс. А у комаров не стресс. У них, наоборот, возможность еще раз размножиться за сезон.
0: Пока вы

0: пока вы спали.
1: Слова-паразиты. Оказывается, это ранний маркер ухудшения работы мозга. К такому выводу пришли ученые из университета города Торонто. Выяснили они, да, что, оказывается, исполнительная функция мозга, а это когнитивная способность при деменции ухудшается одной из первых, проявляется как раз в том, что мы начинаем наводнять свою речь разнообразными ненужными лексемами. 76 здоровых неврологических людей в возрасте от 65 до 70 лет, приняли участие в этом исследовании, что говорит нам о следующем. В Канаде дефицит, очевидно, с неврологически здоровыми людьми этого возраста. Ну, а возможно, не только в Канаде. Нужно было описать изображение своими словами. В общем, проявить такую речевую изобретательность. Но интересно, как выглядят английские слова-паразиты, кроме как ничего в голову не приходит. Мне кажется, русский язык и в этом смысле весьма разнообразен. Я бы, если мне будет дозволено, рекомендовал ученым расширить исследовательскую базу и понять, а не свидетельствует ли обилие слов-паразитов об усталости просто человека. Может, они замучили этих пожилых людей своими тестами. И вот из-за чего и произошло чрезмерное употребление паразитов. Можно, наверное, и самодиагностикой заняться. Короче, если вы, ну, как бы это самое, ну, вы поняли, да? Зовите на помощь Татьяну Юрьевну Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. В этом выпуске, как таковых, ошибок почти не будет, но обсудим некоторые интересные темы, которые подняли ведущие и гости маяка. Вот, например, в программе «Хочу все знать» разговор зашел о самом блинном празднике. Догадываетесь, о каком?
3: Масленица.
4: Широкая масленица.
3: А у бывает нас узкая? Уже вот, простите, пожалуйста. Вот ее всегда так называют широкая масленица, но я никогда не встречал, что там узкая, либо кривоколенная масленица. Ну как, почему она широкая? Другой же нет, он масленица и масленица.
4: Что? Нет, другой не бывает. Масленица всегда у нас широкая, и отмечали ее всегда с большим размахом.
2: Итак, у нас есть версия, что масленица бывает только широкой. Однако в этой же программе через некоторое время возникла вторая версия.
3: Сообщение прислали Светлана. Вот спасибо ей большое. А есть деление на широкую и узкую масленицу? Узкая – это первые три дня, понедельник, вторник и среда. А широкая – это последние четыре дня, четверга по воскресенье. И в первые три дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами, делать уборку. А с четверга все работы прекращались. Какие интересные акценты я ставлю. И начиналась широкая масленица. Вот.
2: И действительно, вся масленичная неделя делится на два периода. Сначала первые три дня раскачиваемся, занимаемся уборкой, изготавливаем чучело, печем блины. И это узкая масленица. А потом уже вторые четыре дня недели гуляем, широко гуляем. И уже это широкая масленица. И вдогонку еще об одном празднике поговорим вместе с Маргаритой Митрофановой. Ведущая оказалась перед сложным выбором.
5: И сегодня, 18 марта, день Конана, а может и Канона. Конан, наверное, огородник.
2: Не могу не помочь Маргарите. Конон – это имя, и ударение в этом слове падает на второй слог. Канон, поэтому день Канона огородника. А теперь поговорим о рыбе вместе с ведущим и гостем школьной программы для взрослых.
6: Еще из очень популярного блюда, которое сейчас набирает обороты с каждым годом, это строганина из пеламиды. Пеламида – такая небольшая рыбка, которая плавает в Балтийском море. И можно даже в качестве сувениров ее в виде консерв привезти с собой. Там в магазинах продается в аэропорту, но я очень рекомендую попробовать именно в таком сыром виде.
2: Ну, во-первых, исправим одно слово. Было сказано «в виде консерв», но это неверно. В родительном падеже слово «консервы» имеет окончание «ов». Должно быть «в виде консервов». Ну и, во-вторых, вопрос по существу. Где же обитает пеламида?
7: Сергей, нас с тобой поправляет наш радиослушатель Артем. Пеламида не плавает в Балтийском море. Уважаемый Артем, пеламид их очень много. Они плавают везде. Пеламида даже в Черное море заходит. Пеламида живет рядом с Австралией в Тихом океане. Пеламида живет рядом с Африкой в Индийском океане. Подвид атлантической пеламиды великолепно себя чувствует в Северном и Балтийских морях. Рыбы – это мой конек.
5: Рыбы не мой конек, но эта тема меня заинтересовала. Я покопалась в разных источниках и нигде не нашла подтверждения, что пиламида заплывает в Балтийское море. Везде в основном пишут, что рыба эта теплолюбивая и обитает в южных краях. Однако в довольно-таки серьезном источнике я нашла информацию, что атлантическая пиламида плавает не только у берегов Африки, но и у берегов Европы, заплывает в Средиземное и Черное море, а также появляется около Англии и даже севернее, около Норвегии. Ну а от Норвегии, в принципе, до Балтики недалеко. А вот чтобы узнать, какую пиламиду подают в калининградских ресторанах, я спросила у знакомых калининградцев, и они мне сказали, что эта рыба не местная, не балтийская. Но менее вкусная она от этого не становится. Поэтому приятного аппетита и до новых встреч. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Сразу и про комаров, и про искусственный интеллект есть ваши сообщения. Плюс 7-967-103-5533, напомню номер. Дмитрий из Омска пишет, пытался как-то вывести из себя Алису. И так ее и сяк, ничего не получается. Сам психанул и чуть телефон не разбил. Будьте аккуратнее, пожалуйста. Дело даже не в телефонах, а ну просто зачем. Так, и Дмитрий из Томска пишет, что Сибирь утопает в полчищах комарья, репелленты не помогают. Вот мы сами, мне кажется, Андрей, сервировали, конечно, их, этих самых насекомых со своей химией. Вот теперь они стали резистентные. Мое сочувствие, мужество вам, сил. Не знаю, может быть, в следующем году повезет. Я знаю, что чередуются как-то эти циклы. Поедем в Сибирь, проверим. Но будем знать, что ничего не помогает. Надо просто перетерпеть. Что касается стресса. Его перетерпевать тоже можно, но не рекомендуют. Рекомендуют попытаться все-таки что-то с этим сделать. И есть целая теория, даже с некой формулой 2-5-3, это выглядит в цифрах. Ну, для начала нам рассказывают, что внимание у нас бывает разное, это направленное, это когда мы на работе за рулем или в телефон смотрим, якобы бессмысленно, но тем не менее. А есть вот это непроизвольное внимание, оно оказывается, включается, когда мы гуляем, допустим, среди деревьев и никуда не спешим. И вот этот тип внимания нас не утомляет, даже более того, разгружает. Итак, что такое 25-3? Это временные интервалы и периодичность. 20 минут 3 раза в неделю нужно проводить в зеленой зоне, в парке, например, в сквере. 5 часов, вот это 5 как раз, в более дикой природе, один раз в месяц. И 3 дня полного отключения от городской суеты и технологий в течение года. Звучит не очень сложно, но поди выполни. И как не вспомнить наших прародителей, которые жили вот в идеальном мире, но это как-то их не спасло от грехопадения. Как раз текст из книги «Бытия», посвященный саду Эдема, в прошлый вторник в программе «Пойми себя, если сможешь» разбирали Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Давайте послушаем, к каким выводам они пришли.
2: И вот этот момент, который меня в какую-то минуту, годину моей жизни, да, поразил. Потому что нас с детства учат развлечению добра и зла. А здесь Господь Бог говорит, не ешь с древа познания добра и зла. То есть я долгие годы не мог понять, что имеется в виду. Ведь это же, нам кажется, так правильно. Различать добро
3: вот
2: и зло.
3: Вот этот мальчик хороший, вот этот плохой.
2: Да. И я только вот недавно, то есть вот то, что мы обсуждали в отношении недвойственности, да, Адвайты, ведь это и есть. Позволь миру не быть разделенным на добро и зло. Позволь миру быть таким, какой он есть. Потому что когда Адам и Ева вкусили этот плод, они познали разделенность. А разделенность — суть любой войны, любого конфликта. То есть получается, что знание — это способ разделенности. И то, что мы обсуждали, например, с нашей гостьей в четверг, помнишь, мы сказали такую вещь, что в языке все двойственно. Язык, по сути своей, двойственен. Язык и есть знание. Да? Все знание на языке основано. Но наше чувственное понимание, например, оно качественно, да, оно не словесно.
3: Язык, который идет дальше формулы «это есть то».
2: Да. Да, многообразие, причем
3: как
2: многообразие
3: делящееся. Это не есть то.
2: Появляется всё. Сравнение, да. Да. Да.
3: Шумаринка мне нравится больше, чем Светланка.
2: Ну, шумаринки зубы красивые.
3: Например, да. И все.
2: То есть, ну, это же удивительно. В первых главах Библии написано: познание добра и зла, если ты будешь познавать это, ты непременно умрешь. О какой смерти идет речь? Ведь Адам и Ева не умерли после того, как они вкусили. Неужели Господь Бог их обманывает?
3: А вот, может, это связано еще с той строчкой, где он вдохнул жизнь?
2: Конечно.
3: И умрешь, в смысле, лишишься вот этого,
2: да,
3: духа,
2: да.
3: Да, вдохновения.
2: Я бы даже сказал, лишишься контакта с ним.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. Ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: пока вы спали.
1: Посмотрим, что там происходит в мире околокультурных событий, и для начала перенесемся в Альпы, а точнее в швейцарские Альпы. Там в Гларусе, такое местечко, открылся музей русского полководца Александра Суворова. Да, в общем, прошло всего ничего, конечно, времени. Решили, что все-таки заслуживает этот знаменитый переход через Альпы отдельного музея. Ну, на самом деле, что значит решили? Был там, и, по-моему, есть все-таки такой энтузиаст и коллекционер Вальтер Геллер, который в течение 40 лет собирал коллекцию разнообразных предметов, связанных и с Александром Васильевичем Суворовым, и с самим этим явлением 1799 года. Но музей он содержать не мог в нормальном состоянии, но пришли на помощь добрые люди из России, конечно же. И теперь у музея есть здание, причем находится оно, как говорят, по соседству с историческим местом, где у Суворова был знаковый ужин с ближайшими офицерами. Ну, в целом, там в тех краях довольно много Суворов-хаусов. Там Суворов – это местный аналог Казановы, наверное, как в Венеции. В каждом доме, наверное, жил Казанова. То вот, собственно, и в Альпах чуть не в каждой избе ночевал Суворов. То есть, в общем, для местных людей вот это явление историческое имеет значение. Но отрадно, что еще и музей появился. В Россию вернемся, и в Москве пока, но я думаю, что дальше это все распространится, открывают читальни такого вот летне-верандного формата. Это чудесно. То есть зонтики, столики, книжки, и все это, пожалуйста, можно на относительно свежем воздухе, уж не знаю, насколько он свежий в конкретном месте, потреблять вот подобную литературу. Причем некоторые заведения сразу по принципу буккроссинга всем этим занимаются. То есть есть какие-то книжки, с которыми библиотека может расстаться, но взамен получить какую-нибудь другую. Тоже отличный формат. Наверняка есть то, что вы, может, и перечитывали, но больше, например, не собираетесь, а вот что-то новое хотели бы забрать с собой. Можно это сделать. Замечательная инициатива, и главное, нет причин, почему она не может распространиться на всю нашу страну. Ну и новость для тех, кто, может быть, хотел посмотреть ретроспективную выставку Марка Шагала в Пушкинском музее, вы опоздали. Да, с 16 июня из Пушкинского музея Шагал переехал обратно в Третьяковку, что уже получило такое вот описание в около искусствоведческих кругах, как Шагал шагает по Москве. Из Третьяковки в Пушкинский, потом обратно. Но самое главное, никуда он не делся, и можно его увидеть, если вам мил этот художник. А если вам он не очень мил, то, вы знаете, вы много о себе можете выяснить, поизучав его картины, особенно в компании хорошего искусствоведа, ну, или просто экскурсовода. Очень рекомендую это сделать. Мне кажется, вот те картины, которые скорее не нравятся, полезнее рассматривать и погружаться в мир художника, его переживаний, чем те произведения, которые просто доставляют обычное эстетическое удовольствие. Здесь как будто эстетика мешает нам перейти на следующий уровень. Ну хорошо, из пространства изобразительного искусства в пространство словесности переходим. Вспомним о том, что совсем недавно у нас состоялся день русского языка, то есть день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И в субботу по этому поводу в программе «Хочу все знать» продолжился цикл «Тайны литературы». Писатель и популяризатор гуманитарных наук Павел Сурков рассказывал о том, чем Пушкин нам дорог, ну, тут, я думаю, понятно, а вот о чем он рефлексировал в своих произведениях, вот это уже неочевидная история. Давайте послушаем.
2: Он умел правильно заходить в какую-то проблематику и искать ответ, и показывать этот ответ на примере, показывать этот ответ через текст. Я вообще вот когда разговаривал по поводу того, а как можно смоделировать личность Пушкина, я говорю, почитайте 10-й том. 10-й том – это пушкинская переписка. К ней я в последнее время очень часто обращаюсь, потому что там как раз очень живой Пушкин. И там четко видно, с кем и как он общается. То есть есть, на самом деле, у него там три категории людей. Первый – это с кем у него близкие личные отношения, это друзья, это прям ближний дружественный круг. И там он может вообще говорить о чем угодно. Там у него мысль скачет. Он рассказывает, где он занял денег, при этом, когда он приедет в гости, при этом, почему ты ко мне не приезжаешь. И прости, что я должен тебе 10 рублей, отдам на следующей неделе, когда как раз к тебе заеду. И там он вообще никак не редактирует свою речь. То есть это именно вот живой язык. есть переписка с людьми, ее не назвать деловой, но она вот про какую-то очень четкую конкретику. Это те, с кем у него действительно отношения связаны там, с журналом.
3: Да, рабочая переписка.
2: Рабочая переписка. И она чрезвычайно четкая.
0: Пока вы спали.

новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Российские военные продолжают наносить удары по позициям противника. В зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки уничтожены 8 станций спутниковой связи «Starlink», 28 беспилотников самолетного типа и 30 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов. В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев доложил, что на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 9 терминалов «Starlink», 13 наземных

0: автотехнических комплексов, 14 пунктов управления БПЛА, а также 34 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена буксируемая гаубица противника. Министр иностранных дел России заявил об обеспокоенности Москвы недавним заявлением госсекретаря США Марка Рубио о роли Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине. Выступая на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Бангладеш, Сергей Лавров отметил, что Рубио сказал в Конгрессе: «США не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину». Глава МИД выразил надежду, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять поддержанные им же договоренности, не повторится в отношении соглашения на Аляске, которое заключили Дональд Трамп и Владимир Путин. Армянский центр Сберком заявил, что официально представит итоги парламентских выборов в это воскресенье. При этом премьер Пашинян уже объявил о победе своей партии. Тем временем первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Российской Госдумы Казбек Тайсаев отметил, что в ходе избирательной кампании было множество нарушений, включая оскорбления, подстрекательства и угрозы.
1: Я не первый раз участвую в качестве международного наблюдателя на выборах. Практически во всех странах СНГ по много раз мы побывали, смотрели, то есть есть чем сравнить. И то, что происходило здесь, конечно, ничего общего с выборами не имеет, на мой взгляд. Потому что такого беспрецедентного политического давления на оппозицию не было нигде, никогда.
0: Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, по предварительным данным Центра избиркома страны, набирает почти 50% голосов. Второе место занял блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения», за который проголосовали чуть более 23% избирателей. Явка на выборы составила 59%. В двух приграничных с Россией и Китаем монгольских регионах уничтожили более 1000 животных из-за быстрого распространения нового вида ящера САТ-1. Как сообщило Главное ветеринарное управление, в Аймаке Баян-Улги ликвидировали 700 зараженных животных, а в Аймаке Хофт – 318. Регионы переведены на уровень высокой готовности к чрезвычайным ситуациям. Ранее министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии сообщил, что ускоряется закупка российской вакцины против этого штамма. Ящер – острое вирусное заболевание парнокопытных, быстро распространяется, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут заразиться через сырое молоко больных животных. Вакцинация от типов ящера А и О проводится дважды в год. Россия в этом году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией, а также нарастить число рейсов в Индонезию. Об этом сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Кроме того, он отметил, что среди целей значится увеличение числа рейсов с Китаем и Индией. Также в планах увеличить полеты в страны Ближнего Востока. Однако это произойдет только после нормализации ситуации в этом регионе. Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, 98% летних оздоровительных учреждений для детей и всех пляжей, включая Черноморское побережье, уже проверены и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Проблемных зон нет. Санитарно-эпидемиологические мероприятия включают контроль качества воды, пляжей и обработок от клещей, добавила руководитель ведомства. Жара в столичном регионе сохранится до конца недели, однако на выходных станет свежее, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, на температуру воздуха в уикенд может повлиять вторжение прохладного атмосферного фронта.
2: Столицу ждет субтропический зной. В полуденные часы плюс 28-31. Шансы на свежесть появятся лишь в конце недели. Дело в том, что в регион прорвется более прохладный воздух, но, несмотря на это вторжение, температурный режим по-прежнему будет теплее обычного.
0: Как добавил синоптик, самые высокие шансы на температурные рекорды ожидаются в среду и пятницу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В этот вторник, 9 июня, в Москве ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами обещается кратковременный дождь и гроза. Днем в столице до плюс 29.

в спаме. 9 июня на календаре, вторник. Еще раз доброго утра, доброго дня, если у вас уже день. В Москве 6 часов 13 минут. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры, которые вращаются вокруг новостей, фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, анонсов того, что готовится к эфиру. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Тут петербургский форум был экономический, международный, и президент там выступал, как это традиционно и происходит, и обронил такую фразу насчет того, что, дескать, неплохо бы крупные компании все-таки перевести в регионы, разгрузить столицу или даже столицы, коль скоро Петербург у нас все-таки второй столицей скорее считается, чем нет. Но, знаете, если есть вторая столица, то есть третья, четвертая и, там, и дальше по специализациям, блинные, огуречные и так далее. Но все сразу поняли, что президент просто так ничего не говорит. Это ж неспроста, как говорил великий гуманитарный мыслитель Винни-Пух. В общем, сразу задумались москвичи некоторые, а готовы ли мы вслед за любимой компанией, в которой чувствуем себя неплохо, взять и поехать куда-нибудь. Прецеденты есть. В недавней истории России компания «Газпром», мы знаем, головной офис переезжал из Москвы в Петербург. По тем данным, которые мне удалось найти, из 2200 сотрудников переехали 1800. Немало, согласимся, больше половины. Но не в обиду другим городам, это все-таки из Москвы в Петербург. Представим себе, что другая крупная российская компания, «Лукойл», а кто не знает, первые три буквы – это аббревиатура «Лангепас», «Урай», «Когалым». Вот в любой из населенных пунктов решил бы головной офис «Лукойла» переехать. Не во всех местах был из перечисленных, но, мне кажется, чуть меньше был бы процент. А тут сразу подсуетились. Социологические службы решили проверить, а вообще какое количество москвичей, имеющих постоянную работу, готовы были бы вслед за своим работодателем отправиться в другой город. На 39%, знаете ли, не так и мало, не исчезающая мелкая величина. Еще интереснее становится, когда пытаешься сопоставить это с другими стратами. Так вот, буду искать новую работу в Москве. Знаете, сколько ответило народу? 41%. То есть почти равное количество сотрудников готовы либо отправиться вслед за работодателем. Ну, конечно, если он того стоит, давайте без этих уточнений, все понятно. Если работа какая-то не доставляющая удовольствия, ну, как-то приходится. Ну, понятно, что пускай едет, и пусть кто-нибудь другой этой работой занимается. Но вот 39-41. И категорически против релокации из столицы выступили только 18% опрошенных. Очень любопытные цифры. Готовы ли вы были бы вслед за работодателем куда-нибудь рвануть? Напишите, пожалуйста, если у вас есть на этот счет мнение. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напомню, мессенджер любой из основных Макс, WhatsApp, Telegram к вашим услугам. Ну а пока давайте дружно встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Аллергия на спорт. Представляете, вот так многие оправдываются, действительно, говорят, что мы как-то не готовы, у нас аллергии, вообще спорт это не наше. Вообще мне интересно, сколько еще эвфемизмов будет придумано, чтобы не употреблять слово «лень», потому что тут уже и выгорание пошло в дело. Не будем отрицать эти все явления, но вот есть ощущение, что скоро у нас в язык придет слово «лэйзи-шейминг», то есть уже настолько все это будет стигматизировано, как вот, да, люди с болезненным лишним весом тоже обижаются, если им об этом говорят. Ну и правда, мы же не всегда понимаем причину, а видим только результат. Ну, вернемся к аллергии на спорт. Действительно ли это оправдание своего ничего не делания или реально существующий недуг? Вы знаете, второй вариант. Да, по-научному называется анафилаксия, вызванная физической нагрузкой. То есть действительно аллергия. Дальше есть целый ряд теорий, откуда это все берется, почему возникает. И чаще всего, ну, по крайней мере, то, что удалось проанализировать в процессе подготовки к этой программе, это, как правило, комбинация еды и неких препаратов. Ну, например, пишут о том, что у некоторых пациентов, допустим, при употреблении пшеницы, ну, а это так или иначе в наш организм попадает, с хлебом, например, да, и, допустим, ибупрофен, что тоже не бог весть какая экзотика, и вот именно комбинация этих факторов приводила к тому, что у людей была действительно болезненная, иногда очень тяжелая реакция, не просто на физическую нагрузку, она приспичила человеку штангу тягать, нет, у некоторых же работа связана с физическими усилиями, а человек физически не может ее выполнять, реакция как действительно при тяжелых приступах аллергии. Решили наконец-то заняться этим всем. Для начала иммунологи из одного из британских университетов, из Шеффилда, точнее, и действительно эту реакцию постарались хотя бы описать. Что происходит? Какие симптомы? Сильный зуд, отеки, онемение губ, даже после умеренных физических нагрузок. Ну и правда, аллергия очень похожа. Ну а дальше начинается разговор о причинах и как же все это устранить. Ну, в целом, ответ следующий. Наука пока подобной информации не располагает в полном объеме. Выявлены некоторые факторы. К счастью, это очень редко бывает, действительно. Ну, и стараются ученые каждый подобный случай исследовать и разобраться в том, что же привело человека к такому неприятному состоянию. Пока данных маловато, но говорят о том, что на данный момент единственный эффективный способ лечения – это, ну, опять же, препараты, которые выписываются в целом при аллергиях, ну и пытаются в хорошем смысле слова гомеопатические средства применять, то есть физические нагрузки подключать, но очень умеренные и под присмотром специалистов. То есть попытаться этот тренд переломить просто в пользу пациента. Ну что, пожелаем врачам удачи. Скоро одной причиной не ходить в тренажерный зал будет меньше. Что касается спорта, ну, относительно профессионального, в частности футбола, которым кто-то может заниматься просто в формате хобби, у кого-то это хобби переходит в очень серьезные такие увлечения, отнимают уйму времени. И вчера в программе Сергея Стилавина и его друзья состоялся диалог на эту тему. Врач, связанный со спортивной медициной, Сергей Дадон, и медиа-футболист, ну, вы знаете, у нас скоро все будет медиа, медиа-шахматы я очень жду. Так вот, Никита Демин, медиа-футболист, как раз вели разговор о высоких физических нагрузках, о травмоопасности футбола и так далее. Вообще, насколько это все тяжелое занятие и чем это чревато при неправильном подходе, вы можете полную версию диалога услышать на медиа-платформе «Смотрим» и даже, наверное, не помню, есть ли там видеоряд, но услышать точно сможете. А мы сейчас послушаем отрывок из речи Сергея Дадонова.
2: Действительно, футбол является одним из самых травмоопасных видов спорта, отчасти даже более травмоопасный, чем хоккей, потому что защиты такой, как у хоккеистов, у футболистов нет, и те шипы, даже пускай которые модифицируются со временем, становятся менее опасными, нежели 20-30 лет назад, по своему качеству они все равно являются таким предиктором, когда попадает человек нога в ногу и происходит серьезная травма, и помимо тех симуляций, когда игроки подбегают к судьям и говорят, да не было фола, вы что, он симулировал, это происходит, конечно, но те травмы, которые получают спортсмены во время матча, они являются очень серьезными. И надо готовиться к тому, что те нагрузки, помимо того, что это действительно скоростно-силовые нагрузки, это игровой вид спорта, это огромная работа не только там, скажем, полузащитников, как раньше представлялось, что полузащитник действительно самый большой объем несет, это либо атакующий, либо опорный. Сейчас понятие вингера, оно очень разнообразное.
3: Если это что такое вингер?
2: Ну, по сути, это крайний игрок, который занимает крайнюю бровку, да, левую либо правую, работает по ней, по всей этой бровке. Это касается как защиты, так и полузащиты. И помимо вот этих нагрузок сумасшедших, как в количестве километров, которые они пробегают, так и в постоянном, ну, условно говоря, стрессе, то есть ты должен быть постоянно готов принять мяч, побороться, где-то могут быть сотрясения, когда идет борьба за мяч головой.
0: Пока вы спали.
1: Работаю в такси в Москве и понимаю, что работать в такси в другом регионе не смог бы. Но это, кстати, не тот случай, когда работодатель может переехать, да, вряд ли такси все возьмет и куда-нибудь переберется в другой город. Ну, а мы скоро переберемся в пространство программы Сергея Стиллавина и его друзья. Вы слышали отрывок из вчерашнего выпуска. Сегодня продолжится цикл «Первооткрыватели». Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, добрался до Сергея Павловича Королева. Что-нибудь новое, я уверен, нам сообщит. И, конечно, сегодня у нас все по порядку физики и лирики с 11 часов, и им на смену придет программа «Как знать». Темы традиционно разнообразные, и сегодня, в частности, Валерия Гоникова, культуролог, будет рассказывать о том, как менялись отношения к дружбе на протяжении времени, потому что сегодня еще и Международный день друзей. Ну а мы перенесемся в четверг и вспомним, о чем в программе «Как знать» говорил основатель фарфорового клуба, издатель и автор журнала «Фарфор, керамика, стекло» Арамис Каримов. Это все, весь разговор был посвящен годовщине основания порцелиновой мануфактуры в Санкт-Петербурге. Ну, а гость студии рассказал о том, чем отличается подход к созданию сервизов в России и в Англии. Сейчас он появится в эфире, а я пожелаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
3: Вы спрашивали еще про Англию. В Англии открыли секрет собственного фарфора где-то вот в этот же период, 1740-е годы. Но надо сказать, что английский фарфор, он по своей сути, ну, кардинально отличается от твердого европейского фарфора, и им принадлежит открытие своих видов фарфора. Это костяной фарфор, прежде всего, когда для экономии добавляли не традиционные, характерные для фарфора в составе, да, вот материалы, а обожженную кость крупного рогатого скота, перемолотую. И таким образом появился вот самый, наверное, известный продукт английской фарфоропромышленности – костяной фарфор. У нас есть предубеждение, что не предубеждение, а есть мнение, что костяной фарфор – это что-то такое тонкое, да, вот как яичная скорлупа. На самом деле костяным настоящим фарфором называют фарфор, который произведен с добавлением пережженных костей крупного рогатого скота.
4: А аромат от него не стоит случайно?
3: Нет, конечно. Опять же, это высокотемпературный обжиг. Он имеет свои особенности. Он прозрачный, имеет такой мягкий, так скажем, кремовый оттенок, и считается на сегодня достаточно таким элитным традиционным английским продуктом. Хотя надо отметить, что у нас в СССР как раз-таки на императорском заводе, который тогда назывался Ленинградский фарфоровый завод, освоили эту технологию.
0: Пока.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: И да, действительно, главная автомобильная программа страны уже в эфире под предводительством, как обычно, по вторникам Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
2: Привет, Игорь. Здравствуйте всем.
1: Ну, поехали.
2: Ну что, телефон? Да, напомню номер на всякий случай.
1: Конечно.
2: 8-967-103-5533 для ваших сообщений.
1: Пишите.
2: И через разные мессенджеры.
1: Задавайте вопросы.
2: Да, если будут таковые, делитесь мнениями также. Поговорим сегодня и о роботах, и о реальных машинах, и о ценах, естественно. Моя любимая история. Вот скажите, Игорь Владимирович, любите ли вы роботов? Как вы к ним относитесь? С пониманием или пока, так сказать, никак?
1: Ну, вообще-то с пониманием. Пытаюсь, так сказать, соответствовать духу времени.
2: Я тут недавно видел удивительную, так сказать, сценку на тихой московской улице. Ехал робот, принадлежащий одной вездесущей компании, хорошо известной. Видимо, чего-то доставлял. Такой квадратненький.
1: Ну, да.
2: А рядом его сопровождая шел человек со специальным каким-то флажком, который никому, кроме него, не был понятен, но тем не менее. То есть человек сопровождал робота. Видимо, чтобы его не обидели.
1: Странно.
2: Народ вообще разный, как вы понимаете.
1: Ты знаешь, у меня вот такие вот роботы-доставщики здесь в округе ездят постоянно. Мы к ним уже даже привыкли, внимания не обращаем. Видать, не везде это так.
2: Вот, да не везде. А там его сопровождали. Это я к чему? Вообще-то, честно сказать, он ехал медленнее со скоростью пешехода, ну, чем да. те доставщики, которые меня вчера у студии «Маяк» чуть не сбили. Да, когда я выходил из ворот. Так
1: ну,
2: что
1: да.
2: вот эти меня роботы устраивают, по-моему, в большей степени. Хотя, конечно, время доставки с их помощью несколько, так сказать, увеличивается. Ну и стоят они, пожалуй, дороже, чем тот доставщик, который на электровелосипеде, так сказать, во весь опор гонит. В общем, дело будущего. А вспомнил я об этом, и эта сценка мне запала. Почему? Потому что Минтранс подготовил новую редакцию законопроекта, который с 2027 года уже установит правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей.
1: Ага.
2: Вот эти доставщики, они практически тоже беспилотники. Вот так вот. Если говорить коротко, там во все детали не вдаваясь, так сказать, робот в конечном счете никогда не виноват. Всегда виноват человек. С чем я абсолютно и полностью на 100% согласен. Все равно человек, во-первых, он его конструирует, закладывает то, на что робот будет способен. Ну и во-вторых, он несет на него, естественно, полную ответственность. Так вот, если ДТП с участием автономного транспорта произойдет, то возмещать ущерб здоровью граждан и их имуществу будет владелец машины, который, в свою очередь, сможет предъявить регресс к изготовителю или обслуживающему автосервису.
1: А вот это будет очень смешно, понимаешь? Вот, представляешь, как суды будут завалены подобными делами?
2: Ну, трудно сказать. Понимаешь, тут важно ведь все... Это пока проект, естественно, так сказать. Но я думаю, что он вот из тех, которые я читал, наиболее как бы приближен к реальности. Да? Потому что, ну, на самом деле, ответственность прописать необходимо. И ладно там доставщики. Это же речь идет ведь и о беспилотных автомобилях. И
1: ну, разумеется.
2: Ну, в общем... Регрессный иск к фактическому виновнику аварии, например, изготовителю, в каких случаях, когда компенсацию можно потребовать? Если по факту причинения ущерба, это я цитирую «Коммерсант», заведено административное или уголовное дело. Да, ну, это понятно, что будет разбор. А владелец вот этого транспортного средства понесет, к примеру, если была незаконно изменена конструкция. Ну и так далее. Там оговариваются вот эти вот тонкости, которые важны будут при определении компенсации за ущерб. В общем, мне кажется, что из всех, которые до сих пор были документы, этот самый такой, ну, во всяком случае, приближенный, как мне кажется, к реальным, так сказать, делам.
1: Вменяемый документ.
2: Вменяемый, да. Ну, разумеется, там ограничения на дорогах для них и все прочее, это уже там местные власти и все будут определять, так сказать, вместе. Слушай, меня еще одна поразила совершенно информация, так сказать, сколько теперь стоит, так сказать, машиноместа в Москве. Ты никогда не обращал внимания на это?
1: Ты знаешь, когда старинная арабская поговорка гласит, когда вода выше головы, неважно насколько. Я уже давно перестал на это обращать внимание. Мне это не по карману.
2: Слушай, ну это просто какое-то безумие. И я скажу почему. Да потому просто, что снижение их теперь не прессует. Там нет обязательного количества машиномест. Поэтому их становится все меньше и меньше.
1: Да.
2: Они на этом экономят. Но раз меньше, значит, можно поднять цены. И за последний год эти цены выросли на 46% за машиноместо. До 5 400 000 рублей. Как тебе это нравится? Мне вот совершенно не нравится.
1: Не, абсолютно. То есть это получается рост гораздо больше, не то что гораздо, ведь в некоторых сегментах первичной недвижимости, ну, на первичном рынке, был даже, ну, не то что падение, просадка, а здесь рост более чем в 40%. Это же ужас просто.
2: 40%, да, это, между прочим, для сравнения. Рост стоимости среднего бюджета квартир в два раза меньше, на 22%, но тоже растет, естественно. В общем, ребята, что касается автомобилей, но самое печальное, вот я смотрю на эту новую застройку, я тут проезжаю новые районы часто, да, ну, вот одна претензия, там действительно людям негде припарковаться. Это что, это какой-то невообразимый хаос творится около, так сказать, вот этих новых районов. Покупают, естественно, машины, да, хотя там рынок не особенно живой, но тем не менее. И негде поставить. Это большая беда. И главное, вот эти вот все проекты, которые преснопамятные москвичам хорошо известны, сбоку домов ставить многоэтажные парковки и так далее, вот этого всего ничего нет. Все это бла-бла-бла, так сказать, и толку мало.
1: Нет, ты понимаешь, совершенно непонятно, это даже... Знаешь, вот как говорят, бомба замедленного действия. А это не замедленного действия. Это вот она уже сейчас рванет. Это...
2: Ну, безусловно, потому что это совершенно невозможная ситуация, когда строят здание за зданием, там 18 в 20 этажей, черт знает во сколько, так сказать, и негде поставить машину. Ну, были нормы, почему их отменили? Я вот этого понять не могу. Так сказать. Невыгодно кому, так сказать, застройщику?
1: Конечно, ну, конечно, конечно, конечно. У паркинга, у машины места, у него маржинальность минимальная, Олег, минимальная.
2: Слушай, я не знаю насчет маржинальности, я знаю насчет здравого смысла и удобства для жизни.
1: Ну,
2: вот эти понятия мне как-то более близки, чем...
1: Мне тоже.
2: Все маржинальности вместе взятые, понимаешь?
1: Ну, конечно.
2: Ну, так что, ну, не знаю. Слушай, и вот еще о чем я хотел... Вообще я хочу рассказать о машине. Давай вот отойдем немножко от новостей, потому что я заполучил машинку беленькую, которую ты вчера видел.
1: Да, красивая такая.
2: Вот, первое впечатление – это красота. Это действительно стильный автомобиль. Вот по-настоящему стильный. Речь идет о новой версии Амода C5. Девушки, конечно, безусловно, этот автомобиль привлекает прежде всего слабый пол. Да? Некоторые особенно впечатлительные натуры готовы падать в обморок от переизбытка чувств. Некоторые падают прямо в машину и на ней же уезжают из салона. Потому что продажи растут, так сказать. Вот это и совершенно справедливо. Вот в чем этому автомобилю не откажешь, так это в стиле и привлекательности. Вот я могу что угодно говорить. И девушки, это нежные, я скажу, почему еще это более женский автомобиль, чем мужской. Хотя терпеть не могу гендерные вот эти вот все. Но тут без них действительно не обойтись, это объективная история. Так вот, она, как бы это сказать, она вся такая стильная, нежная, с фонарями. Но девушкам уже не обязательно, что там багажник увеличился в сравнении с предыдущей версией. Там он был 323, стал 422 литра. Это им уже совершенно не важно. Хотя, конечно, может быть, им более важно, что багажник увеличился за счет того, что уменьшились расстояния между задними и передними сиденьями. И туда взрослому человеку втиснуться не так-то просто, как я попробовал, так сказать, на себе, за собой, естественно. Но я, правда, далеко отъезжаю, я люблю сидеть низко и как положено за рулем. Поэтому за мной будет трудно. А вот ребенок, да, может. Короче, молодые девушки с маленькими чадами, вот этот автомобиль для них. И для них он еще почему? Да потому что он приспособлен под женские ручки.
1: Это как? Пусть,
2: не знаю.
1: Это как?
2: А вот так. Салон минималистичный. Там есть огромный телевизор, 5,6 дюйма, по-моему, который стоит в центре центральной панели. А сам этот экранчик, который у тебя приборная панель изображает, он маленький, монохромный, кстати сказать. Очень, ну, там видно, да, там хотя бы, так сказать, видно цифровой спидометр отчасти, так сказать. Но рядом торчат два рычажка, очень тонких, нежных, с малюсенькими кнопочками, на которые я могу нажать, конечно, но чтобы не нажать сразу на две, мне надо иметь более узкий пальчик. А он у меня не такой. Поэтому, конечно, то есть это подрулевое переключение передач надо справа, так сказать, и слева там всякий другой функционал, включая дворники и так далее. Но передний дворник я еще приноровился там включить, так сказать, как-то в автоматический режим. А вот задний, чтобы заднее стекло иногда, которое и так-то как амбразура, а если плохо очищено, то совсем нехорошо. В общем, вот на него попасть пальцем мне не удается на одно. То есть я могу, конечно, но это такое, но непростое.
1: Надо целиться вот, специально.
2: Вот в этом все. Вот это нежное такое все. Такое маленькое, хрупкое, но симпатичное. Вот ну, ничего
1: это,
2: не скажешь.
1: Но это самое главное. Слушай, симпатичный.
2: Слушай, и салон симпатичный. Вот я удивился. Во-первых, меня устраивают сиденья. Да, там нет, кто-то скажет, там регулировки поясничного подбора. Но они профилированы так удачно, и подушка сиденья настолько длинная, нижняя и верхняя, что, в общем, и боковая поддержка есть относительно, ну, чувствительная. То есть все в этом смысле больше, чем хочется. Прострочка, шестигранные оригинальные подстаканники, полочка для вещей. В общем, там все это есть. Зарядка, естественно, так сказать, Android.
1: Беспроводная. Apple CarPlay. Конечно.
2: Зарядка беспроводная, да. Так если, пожалуйста, и провод можно подключить. То есть все совершенно нормально. А что касается... Ну, вот понимаешь еще в чем? Этот автомобиль удивил меня, да, порадовал чем по отношению к прошлой версии Omoda. Порадовал тем, что он перестал дудеть вечно. То есть я могу раз и навсегда отключить кучу ненужных, глупых вещей, так сказать, вроде удержания в полосе, и все, и он заткнулся, то есть, навсегда.
1: Не уже... может быть, не может быть. То есть да. Выключил, да, он, и все.
2: Он не орет истерически, когда приближается машина сзади, как будто я могу с этим что-то поделать, понимаешь? Ну, да. Вот не понял. Вот эта вот глупость, которую, так сказать, наворотили, чтобы там 10 копеек заработать. Ну, в принципе, она совершенно не нужна. Вот. Хотя, конечно, хорошо знать, можно приготовиться, подтянуть, я не знаю, ремень автоматически вручную оттягивается. Короче говоря, вот эти, она не раздражает лишними звуками. Причем до той степени, что я вынужден был прибавить вот это вот тикание сигнала поворота, потому что я его просто не слышал. Ну, то есть, вот такие вещи. С другой стороны, очень меня поразило еще то, что, ну, понятно, что зеркала настраиваются все-таки, вот хоть ты тресни, через монитор. Горячих клавиш нет. Есть горячие клавиши.
1: Ну, слава слушай, Богу, там... не все сразу, Олег.
2: Не все сразу, но там были нарекания на отсутствие, действительно так. Но через монитор тоже более или менее сделали приемлемым, потому что просто смахиваешь сверху вниз, так сказать, на этом большом телевизоре появляется ясный, понятный рисунок. Левое, правое внешнее зеркало. Ну и, соответственно, слева или справа на рулевом колесе две кнопочки. Кстати, тоже не перегружено рулевое колесо кнопки. Там всего две. Одной ты наклон, другой, так сказать, разворот регулируешь, так сказать. Хотя, конечно, честно сказать, все это, ну, может, раз настроил, но иногда мне, например, когда я паркуюсь где-то, так сказать, важно видеть бордюры, важно опустить зеркало вниз. А этого делать, ну, не очень удобно, да, с такой системой. Ну, в общем, есть еще над чем работать, конечно. И еще, у этого автомобиля нет режима нормал. Вот там есть режимы движения, и их всего два. Эко и спорт. Ну, я по традиции сначала включил спорт. Потом понял, ну держит немножко обороты. А в принципе разницы-то особой нет. Но перешел в эко и понял, что та же самая коробка. Сейчас других не делают. Она подстраивается под стиль вождения. Все равно автоматически. Ага. Это заложено в мозгах автомобиля. И, в общем, мне этого достаточно. Я экономлю топливо, езжу в эко. Но надо понять, что вне зависимости от того, спорт или эко, все равно, ну вот, разгон такой не быстрый для девушки, которую нельзя пугать. Ну, в спорте немножко быстрее, правда, получается. Но, тем не менее, плавно, нужно нажать, чтобы машина набрала обороты. Хотя, конечно, все равно разгон до сотни 9,9, меньше 10 секунд, это уже считается. Кстати, уже есть данные по полноприводному варианту.
1: А он будет,
2: чуть поменьше.
1: Он будет?
2: Да, будет. Уже прайс есть. Угу. Ну, прайс такой, конечно, не буду озвучивать, узнаю.
1: Не надо, не надо грустного, пожалуйста.
2: Да, с другой стороны, что? Вот это вот, на которое я езжу, 2249 сейчас продается, а полноприводный будет, но там, правда, уже 7-ступенчатый робот, 2779, на полмиллиона дороже практически, чуть больше. Вот. А да, забыл сказать, ну, 147 сил, 1,5 литра, как, так сказать, мы любим,
1: ну, как мы
2: и в Джейке G6.
1: Да,
2: кстати, у Мода и Джейка G6, вот эти вот новые, которые представила компания, да, они какой-то безумный процент набрали по росту продаж во всем мире. Они продаются, эти модели, не только в России, разумеется, и в Китае, но на 69 рынках разных.
1: Ого.
2: Так что, да, и, кстати говоря, вот красота спасет мир, возможно, но красота укрепит имидж моды, вот это вот точно по отношению к этому автомобилю. Я же говорю, там уже не обращаешь внимания на какие-то другие, особенно если ты не особенно этим озабочен какими-то недоразумениями. Единственное, что мне хотелось бы еще, вот там есть люк, который, в общем, ну, хорошо, есть и есть. Но не панорамная крыша, тоже хорошо. Не так печет, так сказать. Но все равно передние стекла, боковые, хорошо бы затонировать. Вот в этом смысле, конечно, жарковато в такую погоду. Хотя кондиционеру, климат-контролю, вернее, так сказать, особых претензий нет. Ну, мне кажется, что продажи сами за себя говорят, так сказать, они...
1: Слушай, Олег, а скажи, пожалуйста, а во что обута машина? Что за резина? Обращал внимание?
2: Слушай, да, не, честно сказать, не особенно. Как китайская резина стоит? Меня она устраивала, поэтому я к ней так особенно не присматривался.
1: Не присматривался,
2: сейчас,
1: понятно.
2: Ну, угу. В данном случае летняя резина нормальная. Никаких вроде, так сказать... Слушай, тут нам пишут, я не могу не отреагировать. Стоимость паркинга у желтой ветки в Новой Москве 4-5 миллионов. Ну да, я и говорил. 5. Салон минималистичный. Минималистичный. Я вот так сказал. Вот.
1: И нет, еще. А 4-5 миллионов, это, то есть, ну, это самые дешевые паркинги. Паркинг где-нибудь в районе Остоженки будет стоить раз в 100 больше. Так что просто, ну, Новая Москва — это не совсем Москва.
2: Ну, в общем, да. Я вот Рубена читаю сообщение. Яндекс посчитал, что роботы с операторами, диспетчерами, запчастями обходятся дешевле. Возможно, не стану с вами спорить. Но не очень верю в это, если честно. До сих пор.
1: Я тоже.
2: Яндекс утверждает, что ему хочется, но, ну, просто здравый смысл подсказывает, что это не совсем пока, во всяком случае, так. У них меньше, чем курьеры пробуют.
1: Конечно. Давай,
2: наверное, будет.
1: Сделаем небольшую паузу и вернемся минут через полторы.
0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
4: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Воспитание души. Вечное всегда носит одежду времени. И одежда эта так срастается с людьми, что порой под историческим мы не узнаем сегодняшнего, нашего. То есть в каком-то смысле мы не узнаем и не понимаем самих себя. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: продолжается ассамблея автомобилистов, главная автомобильная программа страны. Напоминаю, для того, чтобы поделиться своими мнениями или какое-то мнением, или задать вопрос, нет, ничего проще. Просто пришлите на номер 8-967-103-5533 все, что вы считаете нужным прислать.
1: И да, так вот я говорю.
0: Вот, наконец-то ты появился, тебя не было вообще, да, Олег.
1: Да я уже давно говорю. Ну ладно, бывает, извините, если что не так. Так вот, оседлали новую моду, поехали по салонам. Я, конечно, не мог, и по газетам, я не мог не пройти мимо публикации, которая говорит, как изменение расчета утильсбора отразилось на стоимости автомобилей. Ну, как оно могло отразиться? Хотя я, конечно, доверяю автостату, вне всякого
0: сомнения. Ну, конечно.
1: Но отразилось естественным образом, хотя я думал, что хуже отразится. Китайские электромобили и гибриды подорожали на 11%, а в среднем цены выросли на 5-7%. Не так уж страшно, как говорят нам, так сказать. Но, тем не менее, в общем, 10% в среднем, так сказать, с обычными двигателями, так сказать, со всякими, ну, это прилично. Ну, вот для сравнения, до 160 лошадиных сил. Для менее мощных сохранились льготные коэффициенты на ввоз. Но, тем не менее, ведь и они растут, потому что сам рынок растет в цене. Тем не менее, несмотря на то, что все эти автомобили подорожали, по итогам первой недели июня авторынок России показал рост продаж в легковом сегменте, между прочим. За этот период было реализовано, сообщает тот же «Автостат», 29 400 новых автомобилей, что на 5,5% больше, чем недели ранее. И почти на четверть, на 24,8% выше аналогичной недели прошлого года. Ну, в общем,
0: с прошлым годом, конечно, сравнивать вещь благодарная, ну, поскольку прошлый год был полностью провальный по продажам. Ну, посмотрим, лето закончится.
1: Тем не, конечно, вот что касается легких коммерческих автомобилей, там провал минус почти 17%. Грузовики вообще тоже
0: вообще не продаются. Все, грузовики, ну, продажи уже грузовиков встали. Да.
1: Ну что такое 197 автобусов для большой страны?
0: Да нет,
1: да ничего.
0: Вообще, ничего.
1: Хотя плюс 11%. Раньше вообще на чем ездили, непонятно. Но самое интересное, какой вывод делает Сергей Целиков, глава «Автостата». Да, он говорит, что потребительский спрос в этом сезоне остается стабильным, хотя бизнес продолжает испытывать сильное давление. Ну да, понятно. И более того, он говорит, что продажи в июне могут превысить показатели мая до 110 тысяч единиц. Если, ну, его бы устами
0: мед пить. Ну да, да, да.
1: Кто же просит? Вот. Что еще? Появились новые, ведь вот об этом нельзя не упомянуть. Мне очень понравилось, что «Лада Веста», одну из первых, нашла первых клиентов по подписке. 44 тысячи рублей в месяц. И ни в чем себе не отказывайте. И получите «Ладу Весту» с фиксированным ежемесячно вот таким платежом. Причем пакет подписки включает полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание ТО1, ТО2. Помощь на дорогах, сезонную замену шин, их хранение, бла-бла-бла. А среди дополнительных условий подписки, да, стоимость Весты с двигателем 1.6 43 990 рублей в месяц, а годовой лимит пробега 30 тысяч километров. Почему годовой, говорю я? Ну, так себе, да, если вы...
0: Слушай, минимальное время, на которое можно взять машину.
1: 12 месяцев, 30 тысяч.
0: То есть тот самый год как раз, да?
1: Понятно. Тот самый год. Ну, слушай, я вот так прикидывал, ну, на сколько? Ну, на две поездки, ну, за 1500 километров должно хватить в год. И если учитывать, что ты там на работу ездишь, каждый божий день, так сказать, или куда-то еще там выходные выбираешься, Надо сказать, что возвратный депозит еще есть. 3 ежемесячных платежа на самом деле. Так что учитывайте, что это тоже. Но тем не менее, клади скоро прибавятся по подписке Гранта и Ларгус, обещает нам Максим Соколов. На ПМФ он пообещал, между прочим. Ну, хорошо бы, конечно. Почему же нет?
0: Не, я не понимаю. Нет. Слушай, ты начал свое сообщение с того, что первые как раз лады нашли своих подписантов. Да?
1: Ну, сколько там, да, они, я не знаю, сколько там подписалось. Но найдут, наверное. Слушай, тут ведь вопрос в том, что обходится дешевле. Если их постоянно ездит, и у него там временно, допустим, машины нет. Ну, на год ему, конечно, бессмысленно оформлять.
0: Слушай, на год и пробег 30 ну, да. тысяч, но это, слушай, но это ну, очень да, много.
1: Понимаешь. Если бы там, ну, хотя бы полгода, 3 месяца тоже можно.
0: 3 месяца, в общем, полгода это тоже много. 3 месяца, конечно.
1: 3 месяца, ну, на лето взял машину там. Ну, хотя, если там будет уже 15 тысяч или сколько-то там, 7,5, то ты не уложишься в одну поездку даже. Ну, может так. Короче говоря, рассчитывать надо, сколько будет стоить каршеринг, сколько будет стоить самолет или поезд, а потом уже таким.
0: Ну да.
1: Ну, в принципе, это здорово, что такие инструменты появляются. Понимаешь, ведь этого.
0: Нет, чем больше финансовых, чем больше продуктов, которые предлагаются потребителям.

0: в Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Подразделения группировки российских войск «Запад» за сутки поразили 53 пункта управления беспилотной авиации противника. Уничтожено не менее 220 военнослужащих ВСУ. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоный Оскол, Харьковской области, Сидорово, Краснолиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 80 тяжелых боевых гексокоптеров и 3 барражирующих боеприпаса. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 220 военнослужащих, бронетранспортер ВАП, бронированные машины «Казак» и «Гюрза», 23 автомобиля, артиллерийское орудие «Богдана-Б», миномет и станция радиоэлектронной разведки. Кроме того, скрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 18 наземных роботехнических комплексов и 6 полевых складов боеприпасов.
0: За сутки группировки войск «Южная», «Север», «Запад» и «Восток» уничтожили в зоне проведения СВО 135 украинских пунктов управления беспилотниками. Такие данные привели в Минобороны. Пока Киев будет разговаривать на языке хамства и ультиматумов, говорить о переговорах с Украиной не приходится. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензи. Он добавил, что Москва продолжит достигать своих целей военными средствами, пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса. Дипломат подчеркнул, что за последнее время российская армия поразила 10 украинских предприятий, в том числе производящих ударные БПЛА. Кроме того, Небензи заявил, что только за период с 25 по 31 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 217 мирных жителей России, еще 35 человек погибли. Признание президентом Финляндии Александром Стубом того, что Россия не угрожает прибалтийским странам, стало худшей катастрофой для сторонников эскалации в Европе. Такое мнение высказали журналисты немецкого издания «Юнге Вельт». Как говорится в материале, заявление Стуба противоречит позиции ястребов, которые следуют антироссийской политике и требуют разрешить Украине вступить в НАТО, не учитывая высказанные России опасения в сфере безопасности. В статье также отмечается, что финский лидер может стать одним из немногих европейских политиков, способных вести диалог с Москвой. Автор считает, что европейские политики, которые выйдут на переговоры с максималистскими требованиями, рискуют быстро оказаться в проигрышном положении и превратиться в посмешище. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие 2 недели заключат сделку с Ираном. По словам президента, Вашингтон и Тегеран находятся в процессе активных переговоров, и иранская сторона готова к компромиссу. Как заявил американский лидер телеканалу CNN, это будет полная победа США, и цены на нефть рухнут. Напомню, 7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля. Тегеран назвал атаку ответом на израильские удары по объектам группировки Хизбалла в Ливане. Тогда Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую отказаться от ответной атаки. Позже армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским военным объектам. Тысячи нью-йоркцев вышли на улицы города смотреть игру финальной серии НБА между Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Спёрс. Почти сразу начались небольшие стычки с полицией, танцы на машинах, передают местные СМИ. Собравшиеся у Брайант-парка фанаты устроили беспорядки и перекрыли 5-ю авеню. В происходящее уже вмешалась полиция. Добавлю, Никс играют в финале НБА впервые с 1999 года. Тогда они по итогам 5 матчей серии проиграли Сан-Антонио со счетом 1-4. Воздух в Москве сегодня днем прогреется до плюс 29 градусов. Это на 6-7 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Пройдут ливни с грозами, однако они будут носить мозаичный характер.
3: В течение сегодняшнего дня характер метеоусловия будет определяться таким рыхлым барическим полем, поэтому в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, причем на каждый квадратный метр московских улиц

0: колется до 5-7 литров дождевой воды. А значит, по таким дождем можно будет капитально намокнуть. Но, повторюсь еще раз, это очень будет мозаично, локально. Где-то и не выпадет ни капли, а где-то можно попасть под проливной дождь. Ветер при этом юго-западных румбов по силе 3-8 метров в секунду. Естественно, при грозе и шкваловом вороте порывы могут усиливаться до штормовых показателей 15 метров в секунду и более. Ну и температура после вчерашних плюс 27,1 на опорной метеостанции ВДНХ вновь повысится до таких же показателей, 26-29, даже, может быть, чуть повыше на градус сегодня будет. Ну, соответственно, это, конечно, намного жарче, чем положено в это время года. Это как минимум где-то на 6-7 градусов теплее многолетней климатической нормы июня месяца. Но атмосферное давление будет падать, составит 746 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Чешковца, аномально жаркая погода сохранится в московском регионе до пятницы. В выходные в столицу и Подмосковье придут ливни с грозами, а температура понизится до плюс 20-25. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 18, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 83%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы и плюс 25-27.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Владислав Александрович, здравствуйте, дорогой.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, спасибо вам большое за ваше утреннее настроение, за музыку. А у нас специальный гость сегодня в программе, потому что мы покинули нашу уютную, новую, красивую студию, которую мы никому не показываем, потому что это должно быть только нашим, да. И сегодня мы переместились... Я даже не хочу говорить, куда мы переместились. Да, мы сидим в огромном концертном зале, и зрители платформы «Смотрим» могут поверить моим словам прямо сейчас, потому что прямая трансляция не только нашего сегодняшнего утреннего эфира на «Маяке», но и, как я уже сказал, на платформе «Смотрим». И, как всегда, в такие роковые минуты в наш эфир врывается человек. Продюсер.
3: Здравствуйте, и... Владислав.
4: Добрый, нет, бонжур, вот так.
1: Да-да-да, Владислав обычно называет вас наш друг.
3: Хорошо, так и запишем. Доброе утро, Сергей Валерьевич, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Да, доброе утро, да.
3: Потому что есть результат.
1: Да-да-да, Рустам Иванович, значит, по текущим событиям надо чуть-чуть пройтись.
3: Конечно, обязательно, Сергей Валерьевич.
1: И давайте самое, наверное, не то чтобы сенсационное, но история о том, что голландцы обнародовали тему, что создатели игры Pokemon Go продали какой-то американской военной компании все фотки, видосы, геолокации.
3: Сканы.
1: Сканы людей, которые как сумасшедшие, когда это, лет 15 назад, 10 они бегали.
3: 10 точно.
1: 10 лет назад они бегали со смартфонами, снимали и искали свои галлюцинации цифровые, да?
3: Вы не бегали?
1: Я нет, я знаю, вот я одного продюсера знаю, который работает с музыкальной группой параллельно,
3: так.
1: С талантливой, откуда вылетают люди периодически, солисты и прочие. И я знаю, он снимал ему один, этому проекту один клип где-то в Азии, да, где сейчас тряхнуло как следует, да? И вот эта группа тоже возвеличивала покемонов, да, и стимулировала эту жажду поиска цифрового жабеныша. А теперь выясняется, что при помощи этих съемок составлена карта местности для беспилотников и роботов. Роботы, видимо, это уже оккупанты, а беспилотники, это, соответственно, вот они оккупают, атакуют те места, где хандрит GPS. Мне кажется, речь идет о том, что мы имеем дело с пособниками. То есть каждый...
3: Военщина?
1: Нет, каждый игроман, который бегал с этим смартфоном, снимал местность, это пособник врага. Да?
3: Так и запишем.
1: Логи остались, правильно? Надо,
3: конечно,
1: теперь притянуть.
3: Конечно, давайте поднимем.
1: Не поднимем, подтянем, да.
3: Хорошо.
1: Ну, это так, это общая ситуация. Руслан Иванович, я знаю, что вы, у вас, я не знаю, сколько часов вы в сутки спите,
3: так.
1: Но вы также посещаете различные мероприятия.
3: Да, и вот вчера был, ну, давайте так, позавчера, да, хорошо, да, позавчера был на одном из официальных мероприятий, индустриальных, на котором вручали премии. Ну, людям, которые...
1: Не первый год.
3: Не первый год, ну, несколько десятков лет, я так
1: уже
3: понимаю.
1: Уже
3: да. Вот случайным образом я оказался...
1: Ну, эта премия имеет скорее отношение к платформе «Смотрим», чем к «Радио Маяк».
3: Возможно, да. Возможно, да. Значит, и, собственно говоря, оказался в зрительном зале. Да. И наблюдал следующую, ну, на мой взгляд,
1: Вы сидели, где сидят академики, да?
3: Нет, нет, нет, я никакого отношения, конечно же, к академикам многоуважаемым не имеют. Нет, я находился в зрительном зале, наблюдал за всем этим прекрасным действием.
1: Да.
3: Ну вот, и столкнулся, ну, на мой взгляд, с неразрешимым противоречием.
1: Нет, давайте, вы убедились, как работает демократия.
3: Демократия, да. В этом году, я так понимаю, организаторы решили... немного видоизменить саму систему голосования за участников этого творческого конкурса. Вот. И все это происходило в прямом эфире. Нету у нас подкладки.
1: Это потому что важная информация,
3: да?
1: Звучит.
3: Да, хорошо. Да. Точно?
4: Конечно, мы можем ошибиться с подкладкой.
3: Согласен, здесь ошибиться нельзя. Так вот. Значит, они видоизменили саму систему голосования. И в отличие от предыдущих лет, когда участники жюри, члены, многоуважаемые члены жюри, голосовали в закрытом режиме, вот, согласовывали.
1: Куда-то опускали бумажки.
3: Да, куда-то опускали бумажки.
1: И когда действовало телефонное право.
3: Да.
1: Значит, в этом году
3: нет,
1: дайте
3: нет.
1: ему.
3: Да. Так вот, в этом году, соответственно, все это происходило в режиме реального времени. члены жюри находились в этом же зале и голосовали сразу же, как только на экранах появлялись номинанты, ну, в том или ином там разделе, давайте так, этого творческого конкурса. Ну и, собственно говоря...
1: А кому вот этот сигнал о том, что как-то вот им было мало демократии?
3: Да нет, ну перестаньте. Значит, нет, я уверен, что здесь в данном конкретном случае наверняка это все было оправдано. Что вызвало противоречие? Да, ну, да. Вот во мне, как в человеке, который наблюдал за всем этим прекрасным действием, да, что в одной из номинаций номинантом был, собственно говоря, член жюри.
1: Так, вот. То есть он и жюри, и автор.
3: И номинант.
4: А это удобно, да. Кстати.
3: Да. И мне было интересно очень,
1: как он проголосует.
3: Как вы думаете?
1: То есть система была настолько идиотски устроена, что...
3: Давайте так.
1: Мы же вообще ничего не говорим. Мы вообще ни о ком не говорим. Мы так, теоретически. О демократии.
3: Это демократия. Позавчера.
1: Так вот, смотрите, на прошлый день.
4: Идиотски.
1: Нет, смотрите, идиотская система, что человеку, в принципе, смотрите, вот демократия, просто мы разбираемся,
3: не настроена.
1: Нет, это была провокация. То есть человеку позволили участвовать в голосовании за собственный проект.
3: За себя.
1: Нет, позволили, то есть возможность такую дали ему, да, в принципе.
3: Может быть, не учли.
1: Технически.
3: Технически такая возможность была.
1: Вот, это и есть демократия.
3: Да. Показал Сергею Валерьевичу фотографию, которую я сделал.
1: Да, все записано.
3: Тайно сделал фотографию. Потому что, значит, когда подводятся итоги голосования...
1: Опять все на экране.
3: Да, все участники жюри и голоса...
4: Все деньги на экране.
3: Да, все деньги на экране. Ну, собственно говоря, все голоса. И участник жюри проголосовал, и номинант проголосовал за себя.
1: Уважаемый. И это все увидели.
3: Да. Но это противоречие, вот некое противоречие, вот понимаете, вот с одной стороны, вроде бы и демократия, демократическая процедура.
1: Это игрище Воланда.
3: Думаете?
1: Это игрище Воланда. Смотрите, сначала человека провоцируют, да, его искушают, ему дают возможность, говорят, вот смотри, ты можешь, будучи членом жюри, проголосовать сам за себя, да, и его искушают, то есть ему дают эту возможность, а дальше смотрят, а как, устоит человек или нет. А он думает, ну, во-первых, надо сказать, что, я так понимаю, все равно этот работа проиграла.
3: Проиграл.
1: То есть, если бы он не проголосовал, она проиграла бы все равно.
3: Да.
1: С еще большим треском.
4: Но ему мало голосов дали. Ну.
1: Да, мало. Но он понимал это. Видимо, чувствовал подсознание. То, что человек творчески чувствует, вот, насколько он сделал качественный продукт, да, по сравнению с другими. И он поддержал проект, потому что больше никто не отважился его поддержать.
3: Кроме
1: самого себя. Да,
3: поддержал. В общем, наблюдение.
1: Ну, прекрасно.
3: Да. Противоречивые достаточно это выводы, чудесно. Конечно. Да. Что у вас, Сергей Валерьевич?
1: Ну, у нас что? Давайте продолжение. Вторая серия. Я вчера Владислав Александрович что-то рассказывал, и... В принципе, мы же с вами государственники.
3: Конечно.
1: Ну вот по стилю мышления я имею в виду.
3: Конечно.
1: Потому что либерально настроенный человек...
3: Их
1: он тянет...
3: нет в стране, таких людей.
1: Есть подозрение, что они затаились.
3: Думаете?
1: Да. Их нет на поверхности. Но они там.
4: Но они в машинах.
3: Где-то далеко, внутри. В машинах, так.
1: Вот, опять во машинах. Представляете мне говорить.
4: Буллинг на дорогах, да, давайте, Сергей Валерьевич.
1: Да. И Владислав Александрович уже в курсе этой истории. Рустам Иванович, вы проявили недюжинный интерес, кстати, к тесту Лады Искра S.
3: Мы обязательно порадуем ваших подписчиков, Сергей Валерьевич, хорошо, наших подписчиков, значит, в одной из запрещенных сетей.
1: Везде это будет.
3: Везде, да.
1: Да.
3: Обзором на этот прекрасный автомобиль.
1: Да, Лада Искра S V-Cross с некоторым затруднением мне удалось для нашей программы все-таки достать этот автомобиль спустя год после того, как состоялась журналистская премьера. На ней я не смог присутствовать ввиду чрезвычайного происшествия локального, да, из которого не позволил мне полететь на тот тест годовой давности. И вот она у меня оказалась.
3: Спустя год.
1: Да, и я ставлю вопрос как государственный муж.
3: Хорошо.
1: Муж. Есть такое слово. Муж. Это вот в данном случае оно очень хорошо звучит.
4: А есть государственная жена, Сергей Валерьевич?
1: Тогда так люди не думали.
3: Очень провокационно звучит.
1: Да, не надо нам свою фемповесточку.
3: Да.
4: Извините, ошибка.
1: Подмешивать. Подскатерку ее засуньте обратно. Да, подскатерку.
3: О серьезных вещах говорим.
1: Да, вот именно. И вот, Рустам Иванович, я понимаю, что наша главная задача, ну не наша, но с другой стороны и наша тоже. Нет, я не хотел сказать заставить, но как-то...
3: Подсказать.
1: Как-то, наконец, показать, потребителю,
3: направить.
1: Да, что надо покупать отечественный автомобиль.
3: Так, обязательно.
1: Мы его и так, и это, к этому потребителю.
4: Кому
1: да?
4: покупать?
1: Мы ему...
3: Лет 15, мне кажется, последнее.
1: Давать надо.
3: Нет, нет.
1: За покупку, не нашего, да?
3: Я имею в виду, ну вот направляем, кстати говоря.
1: Да, направляем по-всякому.
3: Мы, кстати, одни из немногих, мне кажется, тех же самых автомобильных блогеров, лидеров общественного мнения, которые все последние 15 лет достаточно комплиментарно настроены к отечественному автопрому.
1: Подозревают, что не просто так, да,
3: люди? Нет, нет, нет, на самом деле это...
1: Не бескорыстно.
3: Нет, бескорыстно, бескорыстно. Ну, потому что есть на самом деле модели, которые у нас с Сергеем вызывают, ну, самые понятные, приятные...
1: Самые понятные чувства.
3: Да, да.
1: Это и есть эмпатия.
4: Вы про стекло?
3: Эмпатия. Очень эмпатия.
1: Вот даже Влад помнит об этом. Да,
4: об этом помнят
1: глубоко.
4: Все.
1: Все, да. Так вот, и, Руслан Иванович, и дело в том, что ведь человеку хочется приобретать автомобиль в двух случаях.
3: Так.
1: Когда у него есть на него деньги, а деньги на него у него явно есть, потому что иномарки стоят явно дороже.
3: Конечно.
1: Правильно? И второе, когда он чувствует себя в этом автомобиле комфортно. Я не имею в виду смазку, которая, соответственно, обеспечивает плавность хода сидушки и поэтому немножко отдает таким вот, значит, да. Но это не важно. Главное, что ты на дороге. Почему люди ценят вот автомобили премиальных марок, да? Не, ну есть такие балбесы, которые любят гонять и подрезать и хамить на дороге. Это мы их не берем. Обычный человек выбирает, например, большой черный автомобиль, да? Большой черный. Я знаю, у вас такой большой. И черный. Поэтому я, когда перестраиваюсь, всегда смотрю, нет ли вот большого черного рядом, да. Так вот, значит, чувствует себя в покое, когда его не тревожит. И я столкнулся с тем, что, находясь за рулем в обычной своей манере, но в Ладе Веста СВ Кросс, я подвергся... Вот очень хорошо, вы внимательно слушайте меня, я специально вас проверил. Так вот, я подвергся настоящему прессингу на дороге.
3: Обструкции?
1: Да, самые какие-то развалюхи никчемные. Чешско-германские начали меня подрезать. Всякие другие какие-то жиги. Я уж не говорю про большие черные автомобили. И я пришел к выводу, что нам нужно ввести ответственность за неуважение к Ладе на дороге.
3: Нет, к российскому автомобилю в целом.
1: Да, да, да. Потому что нам надо защитить потребителя с этой точки зрения. Потому что когда ты садишься за руль, а тебя на всякая шельма начинает, понимаешь ли, бортовать без поворотника и так далее, и делает, и показывает тебе ни раз, ни два. Я устал, задолбался, что я их не могу догнать. Там всего 106 лошадиных сил, да я не могу отплатить им той же монетой, да и не хочу.
3: Не хотите подрезать?
1: Я не могу подрезать, потому что подрез надо обогнать, а он, зараза, уходит, ускользает, как рыба.
3: А вы не нарушаете правила дорожного движения, правильно, из скоростного режима.
1: Да, да, да. И, понимаете, надо защитить потребителя отечественного автомобиля именно какой-то законодатель инициативой, чтобы, например, за покушение на унижение владельца отечественного автомобиля человеку бы, вот этому нелюди этой поганой, выписали бы как-то существенный штраф.
3: За
1: пятерку.
3: Дискредитацию российского отечественного автомобиля.
1: Не, не, не,
3: автопрома.
1: Да-да-да. За, как-то по-русски так сказать. Есть у нас статья, вот есть за оскорбление, есть потом за дискредитацию есть, а вот здесь какое-то нужно еще слово.
3: За унижение?
1: Унижение.
4: Оскорбление чувств.
3: Вот,
1: чувств управляющих.
3: Управляющих. Управляющих.
1: Чувств водителя. Да. А чувства какие должны быть? Уверенности, понимаете?
3: ОЧВ. Оскорбление чувств
1: водителя. Да. И владельца одновременно. Водителя и владельца. Да, ОЧВВ. Водителя и владельца. Да.
3: Отечественного автопрома. ОЧВВ ОА.
1: Да, чтобы закрепили вот это право человеком безмятежно. Безмятежно.
3: Передвигаться по дорогам общего пользования.
1: Да, с чувством достоинства, с чувством комфорта, уверенности. Не от того, как едет машина. Но едет-то она более-менее нормально. А вот как к тебе
3: относится...
1: Более-менее
3: или нормально?
1: Да, я уважать его заставил. Помните, был день рождения Пушкина там вот. И лучше выдумать... А он уважать себя заставил. Это дядя честных правил, который и лучше выдумать не мог. И поэтому мы должны... Вот у нас законы же разные вещи в стране регулируют, правильно? И там экологию. и, например, борщевика. Тут была замечательная новость, что, значит, дачники, изгоняя борщевика, должны документально фиксировать на видео и фотоматериалы, как они изгоняют борщевика. Потому что просто изгнание борщевика недостаточно. Органы должны получить свидетельство визуального порядка. Да? И также мы должны позаботиться...
3: Свидетелей нужно пригласить на изгнание борщевика. Свидетели изгнания борщевика.
1: Свидетели борщевика.
3: Века.
1: Эти-то найдутся, достучат. Да, а вот изгнание, как доказать, что ты изгнал его, а не он не сам переместился куда-то.
3: Изгнание бесов.
1: Да-да-да. Так вот, друзья мои, потому что я думаю, что нам же не угнаться за иностранными марками.
3: Почему не угнаться?
1: Ну, которые насаждали культ, например, Мерседеса, БМВ десятилетиями, да, используя военную машину, ну, то есть рекламные бюджеты огромные. Ну, зачем нам удорожать стоимость этого автомобиля, отнимая деньги от производства и вбухивая, например, в рекламу, где снимались бы лучшие актеры, актрисы, да, и вот превозносили бы. Достаточно создать документ.
3: Условия.
1: Да, нет, ну, уголовный прецедент.
3: Вы депутатом хотите стать, Сергей Валерьевич? Какие-то инициативы
1: пошли,
3: озвучиваете в эфире?
1: Нет, просто вот в рамках нашего проекта общаюсь с уважаемыми людьми.
3: Готов поддержать. Давайте, в рамках теста, который мы однозначно разместим во всех социальных сетях, мы этот вопрос поднимем.
1: Мы поднимем его.
3: Да, конечно, и опустим потом.
1: И положим.
3: Обязательно.

0: психотерапия не просто успокаивает. Она учит вас управлению вниманием через дыхание, через тело, через мышление. Но главное, она возвращает ваше ощущение, что внутри вас есть вот эта самая опора, и вы находите ее в терапии. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит моя.
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: а в Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет беспилотников «Молния-2» группировки войск «Север» полностью уничтожил блиндажи живой силы ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Точный удар был нанесен по заранее разведанным укрепленным блиндажам противника на расстоянии более 20 километров. Для этого был задействован спаренный штатный боеприпас с осколочно-фугасной кумулятивной боевой частью. Такой тип боеприпас способен не только нанести повреждения укреплению, но и гарантировать уничтожение живой силы. Как уточнили военным ведомствам, применение ударного БПЛА позволило выполнить боевую задачу без входа в зону действия средств поражения противника. Минобороны отметили высокую автономность, помехозащищенность каналов связи и современное оборудование «Молнии-2». Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 140 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом рассказали в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Дональд Трамп пригрозил премьеру Израиля Беньямина Нетаньяху оставить его один на один с Ираном, если тот продолжит наносить удары. С таким утверждением выступил американский журналист американского портала Axios Барак Равид. По его словам, американский лидер отметил, что 5 стран региона, участвующих в посреднических усилиях между Вашингтоном и Ираном, попросили его оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил атаки на Иран и способствовал достижению мирного соглашения. Напомню, 7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля. Тегеран назвал атаку ответом на израильские удары по объектам группировки Хизбалла в Ливане. Тогда Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую отказаться от ответной атаки. Позже армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским военным объектам. Американский ударный вертолет «Апач» потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в военных кругах США. По сведениям газеты, на борту находились 2 члена экипажа. Они не пострадали и были оперативно спасены. Пока не ясно, был ли вертолет сбит или крушение произошло из-за технической неисправности. Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах выросло до 37, сообщают местные СМИ. Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло этой ночью у берегов острова Минданао. В общей сложности в результате пострадали 456 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. В Московском регионе в День России прогнозируется аномальная жара. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, 12 июня будет самым теплым днем на неделе. Температура воздуха может достичь 32 тепла. Это на 6-7 градусов выше климатической нормы. Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Макарова добавила, что дневная температура будет близкой к рекордной. Абсолютный максимум для этого дня составляет 30,8 градуса и принадлежит 1998 году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, плюс 25-27 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, термометры покажут 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 20, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 71%.
1: Спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Левай Гарсия не сыграет в товарищеском матче с Россией. Как сообщил главный тренер островитян Дерек Кинг, у форварда возникли семейные проблемы. Российская сборная в преддверии этого поединка провела тренировку в полном составе. Встреча состоится сегодня в Калининграде и начнется в 19 часов 30 минут по московскому времени. Баскетбольный Нижний Новгород рискует сняться с розыгрыша единой лиги. Подробности у Даниила Моногарова.
1: По информации Матч ТВ, нижегородский клуб столкнулся с серьезными трудностями и находится под угрозой исключения из числа участников главного баскетбольного чемпионата страны. Основной проблемой для команды стал недостаток финансов. Игроки долгое время не получают зарплату. В конце прошлого года контрактные обязательства не смогли выполнить несколько иностранцев. Команду были вынуждены покинуть Шейн Гэтлинг, Хантер Дин и Айзея Вашингтон. Стоит отметить, что весь спортивный сектор города курируется Центром управления развития спорта. Организация отстранила прежнего руководителя Сергея Панова, переведя его на формальную должность почетного президента. Перестановки не помогли, волжане так и не смогли навязать борьбу за выход в плей-офф. Примерно полтора месяца назад стало известно о недовольстве региональных властей текущей стратегией развития клуба. В частности, критике подверглась трансферная политика, ориентированная на подписание второсортных балканцев и постоянное сотрудничество с узким кругом агентов. Также в лицензии может быть отказано Самаре. Однако президент лиги Сергей Кущенко ранее сообщал, что там, например, ситуация с документацией гораздо лучше.
2: Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг теннисного турнира в Лондоне. В стартовом раунде она в трех сетах уступила британке Хэриет Дарт. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Главная комедия страны.
4: Разводитесь? А как же мы?
5: Мы исправим папу и маму.
3: Исправительный лагерь для родителей.
6: Мы перевоспитываем мажоров.
5: Папа у нас точно мажор.
7: А мама?
5: А мама у нас форс-мажор.
3: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
8: Вас сейчас казнят! Опускай!
9: Мы не готовы!
3: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
10: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
11: Сергей Стиллавин и его друзья.
12: Дорогие товарищи, друзья мои, доброе утро, вам всем добрый день. Наш утренний эфир сегодня, ну я так скажу, уже по традиции необычный, не из нашей прекрасной студии. Сегодня мы в Москве. Сегодня в Москве проходит форум «Есть результат». Мы были с нашей командой и делали эфиры из разных городов нашей необъятной родины. Вот сегодня мы в столице. Я очень рад, что череду наших уважаемых гостей, которых я очень люблю и уважаю, которых к нам приходят в эфир, не только на «Маяк», но и на платформу «Смотрим», так что вы можете подглядеть, в том числе за огромным театральным зрительным залом, где стоит наша студия сегодня. Сегодня с нами Евгений Васильевич Черевенко.
13: Жень, можно по имени.
12: Да, Жень, доброе утро.
13: Доброе утро.
12: Очень рад, но, тем не менее, член Генерального совета партии «Единая Россия», ответственный секретарь комиссии партии по этике, зам руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Все-таки, Евгений Васильевич, доброе утро.
13: Боже мой, как долго ты меня представляешь. Доброе утро. А еще я работаю в комитете по спорту Государственной Думы.
12: Вот, а мы о спорте как раз поговорим, да?
13: Ну, да, доброе утро. И надо, знаешь, как ты все-таки... Форум, правящая партия, мы системно занимаемся спортом, поэтому неплохо утро начать с физической зарядки, поэтому на зарядку становись.
12: Ты делаешь зарядку?
13: Конечно.
12: Ну, сколько времени для этого надо, чтобы... Потому что все знают со школы, что ее надо делать, но как-то...
13: Я тренируюсь каждый день, Сережа.
12: Дома или на улице?
13: На улице, в любую погоду. Я занимаюсь бегом, легкой атлетикой, и я один из, ну, не буду скромничать, один из сильнейших марафонцев в своей возрастной группе в нашей стране. В 24-25 годах я занимал первое место среди любительской лиги марафонов стран БРИКС, которые объединяют три крупнейших марафона в нашей стране. Вот я занимал первое место.
12: Ну, у нас 24-25, у нас не женский эфир, но если бы у нас был женщина, женский эфир, я сказал бы, ты так прекрасно выглядишь, даже не представляю, в какой возрастной группе ты выступаешь.
13: 50+.
12: Да-да. Жень, вот смотри, одна из важнейших тем вот народной программы «Единой России» – здоровье нации, да? Есть такая тема. И вот люди сидят за компьютерами, сгорбившись, пальцы зажимают смартфоны. Ну, в общем, сутулятся, да, постоянный стресс. Стресс, как мы знаем из встреч с медицинскими работниками, это когда набрал работы больше, чем можешь, знаешь об этом, все равно стараешься, и ничего не получается, и вот ужас, да, в голове происходит. Вот можно ли в таких условиях, в принципе, воспитать и психически, и физически здоровое поколение новое?
13: Не можно, а нужно. И мы этим занимаемся. И занимаемся не только выделением значительного объема средств. Там, на 3 года мы в бюджете запланировали 1 триллион 600 миллиардов. Практически больше, чем по 500 миллиардов рублей ежегодно на обновление инфраструктуры и так далее. Но, видишь ли, мы своим примером тоже, и политики своим примером должны показывать, что необходимо заниматься спортом. Как сказал мне один коллега совсем недавно, мне очень понравилась эта фраза, извини, поделюсь. В жизни есть только одно существительное. Это здоровье. А все остальное прилагательное. Поэтому, конечно, надо думать о собственном здоровье. Не полагаться на врачей. Врачи это у нас помощники и спасители на крайний случай. Но нужно ответственно относиться к самим себе и к своему здоровью.
12: Скажи, поэтому, а вот у тебя было в жизни такая история, что ты вот принял решение заботиться? Я имею в виду вот такой алгоритм, который может сейчас нашим слушателям помочь вот именно это ответственное
13: совершенно
12: отношение
13: верно
12: к себе выработать. Что является причиной,
13: Сереж,
12: для этого?
13: В 2009 году я выкуривал 2,5 пачки сигарет в день.
12: Жесть.
13: Я себя просто убивал. И в какой-то момент я понял, что это неправильно, что я действительно себя убиваю. Я набрался сил, мужества и бросил курить. С тех пор я не курю уже сколько, 17 лет, выходит так. И стал одним из самых сильных марафонцев в своей возрастной группе.
12: Но до этого ты не бегал?
13: Ну так, знаешь, видимо, какие-то задатки были, но систематически стал заниматься. В 2018 году пробежал первый марафон. Вообще, на самом деле, я тебе могу сказать, что наши усилия по пропаганде здорового образа жизни, у нас ведь в народной программе есть и детский спорт, и у нас есть программа, который занимается Сан Саныч Карелин, «Выбор сильных», да, это преемник «За самбо». Мы пропагандируем здоровый образ жизни, и в связи с этим у нас есть, знаешь, ну, такие неплохие показатели, я тебе могу даже по марафонскому движению, это ведь массовый вид спорта, сказать, что, например, в Москве 10-кратный рост количества участников.
12: Бегунов?
13: Бегунов, конечно. У нас, смотри, в 2013 году 5 тысяч человек бежало, в прошлом году 42 тысячи. В этом году, я уверен, будет под 50, это практически точно. В Казани 18-кратный рост.
12: 18?
13: 18. В 15 году 2500 человек всего лишь бежало. А вот в этом году, где я тоже бежал, пробежало 45 тысяч человек в Казани. Люди съезжаются со всей страны. А это действительно реальный показатель, потому что марафон ты не сможешь пробежать, если ты не систематически занимаешься спортом. Но спорт, он разный, он разнообразный. Ты можешь найти, ну, что называется, на любой вкус и цвет. Это и борьба, и теннис, и игровые виды, и командные виды, и водные виды спорта, и легкая атлетика, пожалуйста. Поэтому мы этим занимаемся очень системно и считаем, что это одно из важнейших направлений, потому что без здорового поколения не будет здорового будущего.
12: Конечно. Жень, я уже знаю из встреч с нашими уважаемыми гостями, что вот народная программа, она чем хороша, что в нее люди простые присылают свои запросы, предложения. Вот что касается спорта, да, народного спорта. Вот что людям больше всего нужно, исходя из заявок?
13: Ты знаешь, ну, стандартные на самом деле просьбы, но они и системно этим нужно заниматься, то есть и продолжать то, чем мы занимались все эти годы. Это, конечно же, продолжение ремонтов спортзалов, школ. Мы за последние годы отремонтировали в 5000 школ спортзалы. Почему это так важно? Потому что мы с детства закладываем и любовь к спорту, и спортивную культуру. Именно с детства и в студенческие годы важно закладывать, потому что, Сереж, именно в этом возрасте формируется культура. Когда человек занимается активной жизнью, а не идет пить пиво и смотреть какой-то сериал. Или плюхается в кресло за компьютер и начинает, значит, давить те самые кнопки. Это не самая правильная модель поведения именно в детстве и в студенческой. Поэтому в студенческой сфере нам также необходимо продолжать работу по совершенствованию инфраструктуры. В школах обязательно школьное спортивное сооружение, в том числе и на улице, и для легкой атлетики, и для игровых видов. Сейчас современные школы обязательно оборудуются этим. В студенческой сфере, чего греха таить, во многих вузах спортивная инфраструктура оставляет желать, мягко говоря, лучшего. Поэтому нам нужно либо приводить в порядок ту инфраструктуру, которая имеется. Ну, вот последний случай. Спасибо руководству МГУ. Мы настояли. Я один из тех, кто занимался этим постоянно и привлекал внимание, отремонтировали и привели в божеский вид стадион главного вуза страны. Это сделано. Так вот, в вузах нужно приводить инфраструктуру, а там, где их нет, стадионов или спортивных площадок, надо и, возможно, создавать межвузовские спортивные центры. Это интересное предложение, это экономия средств, когда на несколько вузов мы создаем в городах, где компактно находятся студенты, ну, много таких центров, да, это и Воронеж, и Томск, ну, понятно, и наши самые крупные города, Москва, Питер, но можно создавать и межвузовские пространства. Конечно, продолжение программы «Земский тренер», она хорошо себя показала, потому что это кадровая обеспеченность, кто с нашими детьми будет работать. Ну, да. «Земский тренер». Сейчас в программе, в пилотном проекте участвует только 28 регионов. Я считаю, надо распространять на всю страну. И запрос такой есть от наших людей и граждан. Ну и, конечно, это зарплаты тренерам, которые занимаются адаптивным видом спорта, и тренеры, которые занимаются с нашими детьми. Детский тренер. И запрос от самих тренеров, а я соприкасаюсь с ними практически каждый день, это дебюрократизация тренерского труда. Как ни странно это прозвучит, ты знаешь о том, что тренер в спортивной школе, когда проведет занятия, знаешь, что он делает потом?
12: Что?
13: Он заполняет кучу журналов, а еще выстраивает всех своих учеников, фотографирует их обязательно и отправляет, так сказать, по инстанции для отчета.
12: Да ладно?
13: Да.
12: Что они занимались?
13: Что они вот именно вот эти дети. И, понимаешь, там не берется в расчет, а вдруг кто-то заболел или опоздал, или еще что-то случилось. Но вот тренеру, увы, не доположь, нужно выстроить этих всех детей, сфотографировать и отправить отчет. Ну, это все как-то странно выглядит, если честно. И нам нужно будет позаниматься дебюрократизацией тренерского труда. Мало того, что зарплата невелика, мягко говоря, так еще и наваливают кучу отчетности. Так делать нельзя.
12: Да. Евгений Васильевич Ревенко с нами в этой части программы. Жень, вот несколько раз прозвучало слово «атлетика». С любительским, да, с народным спортом, я понимаю, как ситуация. Вот как за последние 5 лет история развивается с профессиональной атлетикой?
13: Легкая атлетика – это базовый вид спорта. Знаешь, как в шахматах даже кони тоже вот ходят. Поэтому легкая атлетика закладывает базу. И футбол, и хоккей, ну, и бокс, и борьба. Так или иначе, базовый вид спорта – это легкая атлетика. Легкая атлетика 5 лет назад оказалась в тяжелейшем кризисе. По сумме санкций, сначала с допинговыми скандалами связаны, затем, так сказать, политические, внешнеполитические события наложили свой отпечаток, ушли спонсоры и так далее. Сейчас, благодаря системной работе, в том числе «Единой России», я этим лично занимался в комитете по спорту, я возглавляю рабочую группу по развитию легкой атлетики, за 5 лет нам удалось из кризиса вывести федерацию на траекторию роста. Сейчас она задает тренды. Туда пришла команда Петра Михайловича Фродкова, он возглавляет ПСБ банк. Туда пришли крупные инвесторы. Сейчас, несмотря на бан, в котором находятся наши спортсмены, федерация делает все возможное, чтобы обеспечить соревновательность для наших спортсменов. Наши ребята не выезжают за границу, но мы стали сюда привлекать. Вот зимой приехало из 16 стран 100 атлетов на зимние игры «Русская зима», легкоатлетические соревнования. А вот буквально на прошлой неделе, прошла неделя легкой атлетики в Москве, приехало уже 133 атлета из 31 страны. Причем призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира. Трансляции на Матч ТВ. Шикарные, яркие старты. То есть полные трибуны, Сережа. Такого не было никогда. Билеты начали продавать.
12: Да ладно.
13: На состязания по легкой атлетике, конечно. И один мой знакомый, наш коллега с тобой по ВГТРК, с которым я работал, пришел сам по себе. Он говорит: слушай, Жень, говорит, я не думал, что так невероятно интересно. Он говорит, даже интереснее, чем футбол смотреть. Вот с такими впечатлениями человек вышел. То есть федерация сейчас из некогда такой вот тяжелой, депрессивной структуры стала задавать тренды для многих видов спорта в нашей стране.
12: И самим нашим спортсменам это очень важно, ведь правда?
13: Но это массовый спорт, и он самый демократичный вид спорта. Ничего, кроме, особенно в летний период, кроссовок, шорт и майки не надо. Вышел на улицу, иди занимайся.
12: Это очень приятно. Я сам палочник. Очень люблю это дело. Да-да-да, кроссовки, часы с пульсометром. Что еще надо для того, чтобы встретить утро, да? Друзья мои, Евгений Васильевич Ревенко в нашей московской студии. После короткой рекламы мы вернемся в эфир.
3: Маяк.
7: 9 и...
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 48 нетрезвых водителей задержаны на дорогах области за выходные. Еще 58 человек сели за руль без прав. Об этом рассказали в госавтоинспекции региона. Всего с 5 по 7 июня в области произошло 23 ДТП с пострадавшими и еще 70 аварий с материальным ущербом. Ведомстве напоминают, что сообщить о грубых нарушениях правил дорожного движения можно по телефону 112 или через чат-бот за безопасность 35 в мессенджере Макс. Еще в 4 школах области откроются классы по модели «Сириус». Об этом сообщила заместитель губернатора Екатерина Целикова. Новые классы для одаренных детей появятся в школах Грязовца, Великого Устюга, Тарнаги и Вологды. Обучение в них начнется с 7 класса. Ученики будут углубленно изучать предметы естественно-научного цикла и участвовать в проектной деятельности. Кураторами выступят молодые ученые-аспиранты вузов области. Музей традиционной культуры Китая откроется в Вологде 10 июня. Тематическое пространство появится в главном здании областной картинной галереи. В музее будут представлены шаолиньская воинская культура, исинская керамика, традиционная китайская живопись и каллиграфия, культура провинции Шэньси. Формируют экспозицию совместно с китайскими партнерами и экспертами по культуре Китая. Как сообщает пресс-служба правительства, параллельно в городе Сиане планируют открыть музей Вологодской области. Опубликована программа празднования Дня России в Вологде. Основной праздничной локацией станет Кремлевская площадь. В 17:30 здесь состоится показ коллекции Всероссийского конкурса фестиваля детских театров моды и студии костюма «Душегрея». В 18:00 начнется концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия». После этого на сцену выйдет мужская хоровая капелла «Илли» Чеченской государственной филармонии. В 20:00 праздник продолжится программой «Дыхание улиц творчества». Кроме того, в течение недели на Кремлевской площади будет работать ярмарка «Вологодский вернисаж».

0: Новости спорта.
1: Международный фестиваль боевых искусств пройдет в Вологде. 10 июня во Дворце спорта встретятся команды России и Китая. В программе выступления мастеров боевых искусств, шоу шаолиньских монахов, поединки по ушу саньда и боевому самбо. Почетным гостем фестиваля станет 4-кратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко. Бесплатные билеты на мероприятие выдают в кассах спорткомплекса «Витязь» и «Фоке» Вологда-арены на улице Поэта Романова. Прямая трансляция будет организована на ресурсах правительства области. Вологодские спортсмены могут получить стипендию губернатора. Для 20 лучших молодых атлетов введены ежемесячные выплаты 10 тысяч рублей. Выдвинуть претендентов могут коллегиальные органы физкультурно-спортивных организаций. Спортсмены в возрасте от 14 лет до 21 года должны проходить спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях области и иметь высокие результаты за последний год. Подробности можно узнать в Министерстве спорта области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанская, Новая Сечь и Хотинь-Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Рясная, Лосевка, Охримовка, Уды и Липцы Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 235 военнослужащих. Бронетранспортер М-113 производства США, 14 автомобилей и 8 минометов ВСУ. Кроме того, вскрыто уничтожен 38 пунктов управления БПЛА, 60 БПЛА самолетного типа, 58 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, 2 единицы инженерной техники, 4 мотоцикла и 9 наземных роботехнических комплексов противника.
1: Кроме того, как отметили в Минобороны, расчет самоходной артиллерийской установки М-100С группировки «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении, находясь на позиции в городе Красноармейске в ДНР. Уточняется, что расстояние до цели составляло порядка 20 километров. Пока Киев разговаривает на языке хамства и ультиматумов, говорить о переговорах с Украиной бессмысленно. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации. А дипломат уверен, что ответственность за происходящее несут и страны Запада, заинтересованные в том, чтобы конфликт не прекращался. Последние попытки якобы мирных инициатив со стороны Киева рассчитаны лишь на медийный эффект, уверен Небензя.
2: Имитация переговоров и разыгрываемые на публику спектакли нам чужды. Мы стремимся к устойчивому и долгосрочному урегулированию конфликта. До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится.
1: Словом Небензя, Россия требует от генсека ООН Антонио Гутерреша решительно осудить преступления Киева против мирных граждан России. Дипломат сообщил, что только за последнюю неделю мая от обстрелов ВСУ погибли 35 россиян, пострадали 217. Признание президентом Финляндии Александром Стубом того, что Россия не угрожает прибалтийским странам, стало худшей катастрофой для сторонников эскалации в Европе. Такое мнение высказали журналисты немецкого издания «Юнге Вельт». Как говорится в материале, заявление Стуба противоречит позиции ястребов, которые следуют антироссийской политике и требуют разрешить Украине вступить в НАТО, не учитывая высказанные России опасения в сфере безопасности. В статье также отмечается, что финский лидер может стать одним из немногих европейских политиков, способных вести диалог с Москвой. Автор считает, что представители Европы, которые выйдут на переговоры с максималистскими требованиями, рискуют быстро оказаться в проигрышном положении и превратиться в посмешище. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие 2 недели заключат сделку с Ираном. По словам президента, Вашингтон и Тегеран находятся в процессе активных переговоров, и иранская сторона готова к компромиссу. Как заявил американский лидер телеканала CNN, это будет полная победа США, и цены на нефть рухнут. Напомню, 7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля. Тегеран назвал атаку ответом на израильские удары по объектам группировки Хизбалла в Ливане. Тогда Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую отказаться от ответной атаки. Позже армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским военным объектам. Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах выросло до 37, передает агентство Синьхуа. Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло этой ночью у берегов острова Минданао. По предварительным данным, пострадали 456 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Другие подробности пока не приводятся. Московский регион сегодня будет находиться под влиянием теплого сектора циклона, выходящего центром с юга в районы Ленинградской области. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность во второй половине дня местами. В основном в восточной половине Подмосковья пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При этом температура останется выше климатической нормы на 5-6 градусов, отметил Леус. В столице ожидается плюс 27-29, а по области 25-30. Выше нуля, отметил синоптик. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. При грозе порывистый, атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Новые подробности и оперативную информацию.

0: информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 20 градусов, атмосферное давление высокое, 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы плюс 25-27, в Ленинградской области 23-28 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров.

освещен розоватым жаром танцевального зала круг. Места много летящим паром для кружащихся.

Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, дорогие друзья, доброе утро, жаркого летнего солнечного утра вам желаем и хорошего дня. Наша сегодняшняя утренняя студия «Маяка» в Москве, но не там, где обычно. И сегодня у нас замечательные гости вновь в программе. И в этой части эфира с нами Никита Юрьевич Анисимов, ректор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. И нас сегодня можно не только слышать на радио «Маяк», но и смотреть в прямом эфире на платформе «Смотрим». Никита Юрьевич, спасибо, что заглянули. Доброе утро.
2: Да, доброе утро. Очень рад всех приветствовать.
1: Никита Юрьевич, ну, много знаю людей, которые у вас учились или даже учатся, да, и поэтому много-много вопросов. Времени не так много, вопросов, как всегда, огромное количество. И, конечно, вот тема номер один сейчас – это искусственный интеллект. Им людей запугивают, то есть на Западе кликушествуют, что мы вас всех выгоним к чертовой бабушке, да, заменим вас роботами. А учителя говорят о том, что домашние задания, ну, школьные, да, что домашние задания вроде как лучше отменить, потому что все равно они делают их при помощи яичницы, да, яички. Вот как вы в своем вузе вот реагируете на этот вызов искусственного интеллекта?
2: Да, доброе утро всем слушателям, я рад всех приветствовать. Про искусственный интеллект меня спрашивают очень часто и очень много, и действительно всех волнует. Я всегда, ну, как-то пытаюсь людей успокоить, потому что искусственный интеллект сейчас для молодежи уже стал нормой жизни.
1: Ну, для нашего поколения это есть какое-то сравнение? И
2: для нашего поколения, это, вот, это, наверное, вот
1: как
2: когда
1: телефон?
2: Как телефон появился. Сейчас ведь мы даже не замечаем, что у студентов зачетки теперь в государственных услугах. У нас теперь в госуслугах зачетки.
1: Ее невозможно потерять.
2: И мы же сейчас не ставим вопрос, что студент, когда пришел в университет, ему надо выдать мобильный телефон или планшет, чтобы он с его помощью взаимодействовал со своим преподавателем. Вот то же самое искусственный интеллект через несколько лет незаметно будет частью нашей жизни. Поэтому его отрицать нет смысла. Чем отличается высшая школа экономики? Вот вы говорите, многие учатся. Ведь люди учатся, и они чувствуют себя участниками процесса обучения. Вот наши студенты – это ключевые участники. Они даже имеют возможность оценивать своих преподавателей. И сейчас надо просто пойти им навстречу и поменять образование так, чтобы искусственный интеллект был его частью. Это очень несложно сделать, но нужно принять это.
1: Вы видите эту картину, что, во что мы должны перейти от классического образования?
2: Да, конечно.
1: Как
2: мы
1: это выглядит?
2: Должны,
1: вот.
2: Мы встраиваем, и мы, кстати, с нового учебного года уже будем учить ребят не просто основам цифровой грамотности, а использованию искусственного интеллекта в их профессиональной деятельности. Преподаватели имеют возможность использовать искусственный интеллект так же, как студенты. Это просто нормальная работа и обучение вместе с искусственным интеллектом. Он становится твоим соавтором, соучастником твоей жизни, но остается инструментом. Решение всегда принимает человек на основе того, что есть в искусственном интеллекте. Мы в университете даже приняли этический кодекс. Врать нельзя, но использовать можно. Но если ты соврал и говоришь, что я не использовал искусственный интеллект, вот за вранье мы отчисляем. Но использовать мы учим. И вот в этом, мне кажется, основное отличие того, использовать искусственный интеллект или запрещать. Обязательно надо помогать всем использовать искусственный интеллект, но надо учить его использовать. Дело не в домашних заданиях, это было раньше. Сейчас новая эпоха, новое время. Время, когда искусственный интеллект точно упрощает жизнь человека. И нужно это свободное время просто по-другому использовать. Но нужно видеть за этим всем студента, выпускника, человека, которому дальше в реальной жизни работать и развивать страну. Мы же с вами не просто в эфирной студии, мы же в эфирной студии «Единой России». И мы обсуждаем сейчас появление народной программы «Единой России». Там обязательно должны найти отражение, взгляды на то, какой будет страна через 5 лет, потому что в этой стране жить нашим сегодняшним студентам, а не выпускниками будут. Это очень важно. И искусственный интеллект будет частью той жизни, которая будет через 5 лет.
1: Да. Никита Юрьевич, ну вот если говорить о ребятах, которые только еще идут учиться, да, они вот не знают, куда им пойти учиться, на кого им учиться. Вот это профориентация, да, понимание к чему у тебя лежит не просто душа, да, потому что мы с вами представляем, что любая профессия снаружи выглядит не так, как она, когда ты внутри поработал 10-15 лет, реально из себя что представляет. Киношный взгляд, условно говоря, да и телевизионный на профессию, но это, я видел много раз работу радиоведущих, мне смешно. Ну, это не...
2: Этому и не учат, мне кажется.
1: Да, не про то, не про то. Вот как ребятам из реального, реальной экономики, да, ну, радиоведущих, слава богу, немного, а вот те, кто по-настоящему двигают, да, страну, как ребятам помочь найти себя и найти свой вуз, найти свою профессию?
2: Вы знаете, вот здесь бы я как сказал, каждый ребенок талантлив, и в нем все абсолютно заложено. И прежде всего, вот в поисках себя надо все пробовать. Надо пробовать разные совершенно направления. И это может быть и математика, инженерия, история, культура, экономика, юриспруденция. Не надо мыслить штампами. Для молодых ребят надо пробовать себя, надо не бояться ошибаться. Вот очень важно не бояться ошибаться. Если не получается менять свою траекторию, все равно, когда вы пойдете работать, вы точно не будете всю жизнь работать в одном месте. Даже мы меняем место работы. И вот радиоведущий, и ректор университета. Ну, я университеты меняю, ты радио, наверное, меняешь. Вот. Каждый будет менять свое место работы. Пробуйте, находите себя, потому что почувствовать, к чему твоя склонность, это очень важно. Иначе не будет этой работы, не будет удовольствия от работы. Поэтому учиться все равно предстоит всю жизнь. Поэтому первый диплом, он очень важен, потому что это, ну, первая попытка, это поиск себя, он важен, и выбор университета важен, но все равно важно не ошибиться в себе, не ошибиться вот в этом выборе, поэтому пробуйте, старайтесь, все равно каждый знает, к чему склонность, если математика получается в школе, надо идти в дисциплину, есть исследование, которое связано с математикой в эти направления, если не получается, ну ничего, попробуйте в гуманитарных направлениях, в экономике. Главное не стоять. Вот наша молодежь сейчас, я прям вижу, они часто боятся пробовать, они боятся ошибиться. Вот,
1: а кого они боятся? Родителей?
2: Не всегда. Они боятся насмешки сверстников, друзей, вот не получилось. Вот сейчас же открытое общество. И если у кого-то что-то не получилось, про это каждый может написать, другие могут поставить какие-то дизлайки. И после этого, ну, как-то у людей опускаются руки. Вот надо просто помогать своим. Вот у нас как-то в наше время
1: все товарищество. То есть, погодите, при том, что мы говорим все время об атомизации молодежи, да, что они индивидуалисты, а при этом очень важно это мнение, да, о том, получилось у тебя что-то или нет. То есть
2: нет никакой атомизации. Они же все связаны между собой через социальные сети. Просто это атомизация, потому что они сидят рядом, и каждый в своем телефоне. Но в этом телефоне отдельный мир. Это еще одна размерность. Вот мы живем в трехмерном мире, а у них там внутри в телефоне еще размерности. И внутри этих размерностей нет никакой атомизации.
1: И там их давят.
2: И там их давят, там давление. Я член Совета по правам человека. Мы же видим огромное количество негативных случаев воздействия вот этой среды на молодежь. И вот и в реальном мире они начинают замыкаться, потому что в виртуальном мире идет давление на них сильнейшее. И это предмет отдельного исследования, наверное, отдельных эфиров, где надо рассказывать, как это происходит. Но сейчас я вот просто в реальном мире, ребят, не бойтесь пробовать себя. Вы же учитесь, вы приходите. Мир реальный. Все остальное виртуальное, оно интересное, оно классное, там куча информации. Но все равно вы живете в реальном мире, и надо себя пробовать. Угу. И тогда точно все получится. Разные совершенно есть возможности, разные профессии, разные направления. И все безумно интересны. Я на математику учился, работаю ректором. На ректоров тоже учат, как на радиоведущих, никак. Но как-то же это складывается. Да, поэтому пробуйте, все получится.
1: Никита Юрьевич, у нас было за последние там, года 3, наверное, 4 очень много гостей в эфире в утреннем. Специалистов, которые связаны с профтехобразованием. Ну, у нас была аббревиатура ПТУ. Сейчас, так сказать, словарь изменился, да, но тем не менее, вот рабочие профессии, да, связанные с тем, что эти квалифицированные кадры по-настоящему они нужны, да. Вот вы чувствуете, что к ним действительно, помимо пропаганды, в хорошем смысле этого слова, да, когда людям объясняют, что эти рабочие места нужны, вас научат, и вы гарантированно найдете работу, и вы гарантированно получите хорошую зарплату, да, вот если будете
2: хорошим. Что чистая правда,
1: да, на самом деле, так и хорошая есть. Зарплата. Вот ребята это понимают, вы чувствуете, вот они интересуются рабочими профессиями?
2: Первое, да, интересуются. Да, мы чувствуем конкуренцию университетов с системой так называемого среднего профессионального образования, вот с теми самыми ПТУ и техникумами. И это хорошо. Вообще, ребята многие прагматичны, потому что что значит среднее профессиональное образование? Значит, в 18-19 лет зарабатываешь хорошие деньги. И по сравнению со своим сверстником-студентом, который там, ну, условно живет на стипендию и получает первые доходы, у тебя уже стабильная работа. Поэтому тут даже пропаганды особой не надо. Это просто уверенность в своем завтра. И для многих ребят это нормально. Конкуренция ли это? Слушайте, у нас в стране сейчас такая демография, что здесь нет какой-то конкуренции. Нам нужно с тем уровнем безработицы, который есть низкий, быть уверенными просто в том, что у ребят есть работа. И сейчас то, что они работают, это хорошо. Это очень хорошо. Но мне кажется, вот наше время так было, и я бы здесь тоже и наших радиослушателей просил на это обратить внимание. Все равно культура труда, тут же не просто рабочие профессии. Мы должны продвигать культуру труда. Это прививается только в семье. Только в семье появляется культура труда. Если ребенок видит, что труд – это достойно, это интересно, если его хвалят в детстве, если его хвалят за то, что он не списал, а сделал то самое домашнее задание, про которое мы с вами говорили, не с помощью искусственного интеллекта, там, сканал и все, а его похвалили за то, что он сам, что он разбирается, что он понимает. Это все прививает культуру труда, и тогда они идут в рабочие профессии. Поэтому обязательно в семье должна быть культура труда. Мне кажется, это важно. Угу.
1: Никита Юрьевич, ну вот смежная тема, моногорода, да, тоже, где
2: важная
1: есть
2: тема,
1: большая
2: важная
1: специфика, да, а есть тема создавать индустриальные парки.
2: Ну, да, и они создаются, их
1: да,
2: много.
1: И вот каков вот опыт, да, у Высшей школы экономики вот в создании таких вот территорий роста, как это говорится?
2: Слушайте, ну, здесь давайте я никак уже Высшей школы экономики скажу. Я же еще и на Дальнем Востоке 5 лет поработал, и в регионе у меня было 5 лет опыта. Я был ректором на Дальнем Востоке, Дальневосточного федерального университета, и сейчас там очень хорошо развивается индустриальный парк рядом с университетом на острове Русский.
1: Мы как раз, наш прошлый эфир был оттуда.
2: Вот. А еще вот в 2020 году я там работал. Я в 21-м только перешел в Высшую школу экономики. В 20-м я там работал. И нам представитель правительства прямо поручил, выделив огромное количество гектаров земли на острове Русский, вместе с индустриальными компаниями, вместе с губернатором, с регионом, развивать индустриальный парк в Приморье. И вот сейчас я вижу, что это было очень хорошее решение. Спустя 5 лет налоговые преференции, профессура, которая вот в университете работает, поддержка региона. Все это вокруг университета замешалось, и появились здания, появились компании-резиденты. Появились российские продукты, которые дают высокую добавленную стоимость. Это все развивает регион. Скоро пойдут налоговые поступления уже в бюджет, потому что главное же дать бизнесу возможность развиться. Сейчас время такое, надо дать старт. И когда бизнес поднимется, же российское, производство российское, наука российская, технологии российские. И вот этот индустриальный парк рядом с университетом, во всем мире так работает на самом деле. Вокруг университета обвязка и получается результат. Надо тиражировать, тем более вот сейчас президентская программа, 40 будет кампусов мирового уровня по всей стране, видим, вот у нас
1: там начинаешь шикарная архитектура.
2: Архитектура, профессура, вот мы в Нижнем Новгороде участвуем, у нас кампус есть в Нижнем Новгороде, уже запустили в первую очередь кампуса, у него есть имя собственное, Неймарк, это фамилия одного из ученых нижегородских, который в программировании как раз преуспел, и сейчас уже построили, здание есть, сейчас будет технологический центр. И по всей стране это сейчас будет идти. Это очень хороший проект. Главное, не забывайте, чтобы университет был одним из ключевых элементов.
1: Никита Юрьевич, и хочется немножко лирики.
2: Так, я математик, не забывайте.
1: Да, но тем не менее, очень приятно поговорить с человеком, который любит книгу. Мы недавно тут день рождения Александра Сергеевича снова отмечали, да, вот на днях.
2: Это святое. На третий день уже можно прийти в себя и пообсуждать книгу.
1: Да, другое что-нибудь пообсуждать, да. Никита Юрьевич, ну вот вы много читаете, да? Вот какую книгу вы могли бы отметить как ту, которая произвела на вас сильное впечатление, как на взрослого и опытного, искушенного, тем не менее, человека, да, который много книг прочел? Вот что в последнее время вас тронуло?
2: Ой, слушайте, ну вы такие вопросы. Это вам искусственный интеллект, наверное, подсказывал эти вопросы, потому что ну, собрать из моих интервью, что я вообще успеваю что-то читать, это совершенно не очевидно. Но так, если поразмыслить, я ну, действительно не так, чтобы много успевал, может быть, прочитать в день книг, но первое, я хочу сказать всем радиослушателям, особенно вот нашему, наверное, поколению, мы же с вами читали много. Вот, пожалуйста, помогайте своим детям, молодым ребятам читать. Вообще контакт с книгой, не с аудиокнигой, а с нормальной книгой, бумажной, вот когда ты ее держишь в руках и читаешь, он меняет человека. Это, ну, прямо очень важно. Я стараюсь именно прочитать, потому что это твой прямой контакт с автором, которого, может быть, сейчас уже и нет в живых. Что меня тронуло за последнее время. Я, кстати, в последнее время много перечитываю. Перечитываю
1: и по-другому открывается.
2: По-другому смотрю совершенно на вещи. И вот сейчас я вот вижу перекличку авторов совершенно разных, которые обращаются к теме того, что одно действие может запустить цепочку изменений в будущем, которым ну, благими намерениями устлана дорога в ад. И я раньше вот любил, я перечитал, совершенно по-другому посмотрел Азимов «Конец вечности», когда люди начали менять будущее, и будущее в итоге разрушилось, а они хотели сделать лучше, а будущее в итоге вернулось и запретило им возможность менять. Это к вопросу, с которого мы начали, про искусственный интеллект. Если не думать о вот аспектах того, к чему приведет эта планету, мир, через много лет, к философским основам, о чем ты спросил. Вот Азимов «Конец вечности». Но на самом деле ведь у Льва Толстого посмертное произведение было фальшивый купон. Мало кто его знает, оно не в школьной программе. Но оно об этом же. Человек подделал купон, им расплатился и запустил каскад изменений, где люди становились преступниками, злодеями. Просто одно злодеяние запустило цепочку злодеяний. Очень перекликается. Азимов примерно в эти же годы уехал из нашей страны и писал уже в другой стране. Но это на нашей земле родившийся человек, в нем все равно эти корни. И вот про корни я тоже вот недавно перечитывал книгу. Академик Никольский, он в 100 лет, он академик, он в МГУ работал, я же сам математик, мехмат закончил. Академик Никольский, «Мой век». Вот прочитайте книгу «Мой век». Это просто человек, который прожил век в Российской империи. Он родился, в Советском Союзе жил, и в России он ушел из жизни. Угу. Как он провел эту жизнь? Потрясающая книга. Сергей Никольский, «Мой век».
1: Мне очень жаль, что у нас так быстро пролетело сегодня
2: Приглашайте.
1: Время. Да. Никита Юрьевич Анисимов, ректор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в нашей московской студии. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
4: Телефон рекламной службы 495-105.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил опорные пункты живой силы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем выявил замаскированный опорный пункт противника и скопление живой силы в нем. Координаты цели передали артиллеристам. Расчет САУ выдвинулся на огневую позицию и нанес удары осколочно-фугасными снарядами по выявленному квадрату. Огонь корректировал расчеты дронов. По данным военного ведомства, опорный пункт неприятеля был разрушен, а живая сила уничтожена. Выполнение огневой задачи позволило пресечь активность ВСУ на этом участке фронта. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 140 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом заявили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан временно отстранен от должности. Такое решение приняло Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС. Хан известен выдачей в 2023 году ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Решение о его отстранении принято на основании материалов расследования, проведенного Управлением служб внутреннего надзора ООН. Поводом для отстранения могли стать выдвинутые против Хана обвинения в сексуальных домогательствах. В мае прошлого года стало известно, что прокурор ушел в административный отпуск и временно прекратил исполнение обязанностей на время расследования. Напомню, в декабре Карима Хана заочно приговорили в Москве к 15 годам тюрьмы за незаконное привлечение к уголовной ответственности граждан России. МВД объявило его в розыск. Соединенные Штаты продолжат добиваться сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, президент Дональд Трамп верит, что в нынешних условиях добиться долгосрочного урегулирования ядерной проблемы Ирана реально. При этом вице-президент подчеркнул, что Вашингтон будет относиться к любому соглашению с Тегераном скептически и уделять приоритетное внимание мониторингу. Напомню, накануне Израиль заявил о прекращении ударов по Ирану по просьбе Трампа. Американский лидер также пригрозил премьеру еврейского государства Беньямину Нетаньяху, что оставит его один на один с Ираном, если тот продолжит атаковать Исламскую республику. Во всяком случае, с таким утверждением выступил журналист портала Axios Барак Равид. Американский ударный вертолет «Апач» потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в военных кругах США. По сведениям газеты, на борту находились два члена экипажа. Они не пострадали и были оперативно спасены. Пока не ясно, был ли вертолет сбит или крушение произошло из-за технической неисправности. В московском регионе в День России прогнозируется аномальная жара, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, 12 июня будет самым теплым днем недели. Температура воздуха может достичь 32 тепла. Это на 6-7 градусов выше климатической нормы. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Макарова добавила, что дневная температура будет близкой к рекордной. Абсолютный максимум для этого дня составляет 30,8 градуса и принадлежит 1998 году. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Левай Гарсия не сыграет в товарищеском матче с Россией. Как сообщил главный тренер островитян Дерек Кинг, у форварда возникли семейные проблемы. Российская сборная в преддверии этого поединка провела тренировку в полном составе. Встреча состоится сегодня в Калининграде и начнется в 19:30 по московскому времени. Футбольный клуб «Индепендиенте» далек от подписания лидера «Спартака» Эсекиеля Барка. Это стало понятно из интервью пресс-атташе аргентинского клуба Пабло Гриндетти. В ситуации разбирался Александр Ниценко.
3: «Спартак» приобрел Исакиэля Барка у аргентинского «Риверплейт» 2 года назад. Его соглашение с московским клубом рассчитано еще на сезон. Зарплата южноамериканца ранее составляла 2,5 миллиона евро плюс бонусы. Согласно обновленной информации, россияне текущим летом предложили Барка продлить соглашение со «Спартаком» на улучшенных условиях, по которым оклад футболиста увеличивался до 4 миллионов евро в год. Однако креативный полузащитник не принял этого предложения, после чего пошли активные инсайды о том, что Исакиэль может вернуться на родину. Правда, уже в другую команду «Индепендиенте». Впрочем, из интервью пресс-атташе клуба Пабло Гриндетти стало ясно, что пока нет никаких четких договоренностей ни с Исакиэлем, ни с клубом. По сути, у аргентинцев есть желание получить футболиста, но без нормальной компенсации «Спартаку» и без большого предложения игроку. Главное, чтобы сам Барк отказался играть за россиян и подтолкнул их к аренде или продаже по сниженной цене. Самый сложный фактор – это российский клуб. Посмотрим, как решится этот вопрос, а также как игроку и его представителю удастся адаптироваться к тому, что может предложить «Индепендиенте». Все будет зависеть от предрасположенности обеих сторон. Затем останется договориться об уходе игрока из «Спартака», заявил Гриндетти, прозрачно намекнув на потенциальный демарш Барко.
2: ЦСКА обыграл «Уникс» 86-74 в третьем матче финала баскетбольной единой лиги ВТБ. У москвичей 18 очков набрал Ливио Жан-Шарль, у казанцев 23 очка на счету Маркуса Бингема. Счет в серии до 4 побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая встреча пройдет в эту среду в Казани. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. 10 июня. Включай приемник. Мы позовем в студию интересных гостей и будем разыгрывать особенные призы из северной столицы. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Будет увлекательно.
5: Спонсор программы. Официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
6: Сергей Стиллавин и его друзья на «Маяке».
7: Друзья мои, дорогие товарищи, наш эфир из Москвы, звучит анекдотично, из Москвы, да, но не из нашей привычной студии, продолжается. Наш эфир также можно смотреть на платформе «Смотрим» в реальном времени. Я очень рад нашим сегодняшним гостям и в том числе людям, которые не в первый раз приходят к нам в эфир в рамках нашего специального проекта. И Евгений Евгеньевич Поддубный, член Генерального совета партии «Единая Россия», военный корреспондент, конечно, вы его все прекрасно знаете, заместитель генерального директора ВГТРК, герой Российской Федерации. Жень, я очень рад снова тебя видеть. Доброе утро.
8: Это взаимно, Сереж.
7: Спасибо большое. Жень, мы вот в первый раз говорили о народной программе. Вообще это там красной нитью, да, у нас со всеми гостями это идет история. А как вот ты оцениваешь, мы на «ты», да, это нормально. Абсолютно. Как ты оцениваешь вот в проделанную работу вот на этих форумах, в рамках которых мы в том числе с тобой встречались?
8: Это конструктивный процесс, он не завершен. Более того, он не будет завершен и после выборов, потому что народная программа, партийная программа, документ в этом смысле гибкий в плане реакции на внешние обстоятельства, в плане того, как меняется обстановка в стране, вокруг страны. И пока, видится мне, наполнение народной программы соответствует реалиям текущим, соответствует запросам людей. соответствует тому, что людей волнует каждый день. И вот это самое важное. Она же не просто так называется, народная программа. Во-первых, формируют ее люди, не 12 чиновников, которые сидят в кабинетах, не профильные министерства, ведомства, правительства, ничего. А в этом смысле не укор в сторону правительства, а в том смысле, что формируется программа, исходя из того, что людей беспокоит каждый день, чего заботит, какие проблемы у людей возникают каждый день. И народная программа – это ответ на эти чаяния, ответ на, ну, в общем, на то, что нас каждый день волнует, всех. Вот. И, как правило, блоки вопросов, они же для многих одинаковые. Нам не хочется стоять в очередях, нам не хочется доказывать собственную правоту, когда она очевидна. Нам не хочется тратить слишком много времени в наш цифровой век на получение государственных услуг, на получение то, чего нам обязаны предоставить, то, чего мы хотим сделать. И мне очень нравится, что работа партийная так построена, что сбор предложений в народную программу, он идет по разным линиям абсолютно. Это и, понятно, сайт, это и предложения активистов, это и конструктивный очень диалог в ходе круглых столов на форумах, потому что в них задействованы люди, ну, которые и в вопросе разбираются, и для которых это очень важно. Вот. Что самое главное.
7: Жень, ну вот наша студия находится отдельно, а параллельно идут вот как раз круглые столы, заседания, и к нам приходят оттуда гости, как ты, да? Но вот то, что происходит на самом форуме, где ты вот внутри, не первый раз уже, это честный разговор, это не просто там одобрямс, проголосовали, побежали дальше. Вот там идет спор.
8: Сереж, ну вот я отвечу на твой вопрос так. Я постоянно участвую и являюсь модератором круглых столов, которые должны выявить наиболее важные аспекты в рамках поддержки ветеранов специальной военной операции. И у меня напарник Володя Сайбель, герой России, разведчик, человек, который является выпускником первого потока программы «Время героев», человек, который получил тяжелейшее ранение в зоне специальной военной операции, потомственный военнослужащий, так что с потрясающей судьбой человек. Постоянные участники круглых столов – это сами ветераны специальной военной операции, это жены ветеранов специальной военной операции. Это волонтеры, которые, волонтеры-активисты, которые занимаются работой организации поддержки ветеранов, психологической поддержки, медицинской поддержки, социальной поддержки, да просто моральной поддержки. И чиновники, которые, собственно говоря, отвечают за то, что мы обсуждаем. И в этом смысле, ну, сложно себе представить, что в рамках такого состава круглого стола, ну, вообще можно обмануть там или что-то умолчать. Это невозможно. Ну, более открытой и правильной конфигурации я себе представить не могу. Ну, по-другому, как сделать лучше, мне кажется, нельзя. И поэтому, ну вот, мне не то, что не стыдно, да я горд тем, что я участвую в этих обсуждениях, и у меня есть возможность внести какую-то свою маленькую там лепту в историю формирования этих программных вещей, потому что это важно. Народная программа – это же не просто предвыборный документ, это то, что партия будет делать, то, за что партия будет нести ответственность перед избирателями, и то, чего потом, ну, не спрячешь под сукно, под стол. В этом смысле, с одной стороны. С другой стороны, это то, на что партия будет выделять ресурсы, о чем партия будет разговаривать с правительством, и, собственно говоря, призывать правительство как можно быстрее это сделать. Что дает основание полагать, что вещи, которые мы обсуждаем, и которые станут пунктами народной программы, будут реализованы. Это здорово. Это очень здорово.
7: Жень, ну вот мы переживаем сейчас такой уникальный момент, да, когда ветераны СВО, они как бы становятся, ну скажу возвышенно, да, архитекторами социальных реформ, да, социальной политики. Насколько вот взгляды на социальные вопросы ветеранов и всех, кто связан с фронтом, отличаются, ну, в рамках, опять же, народной программы, да, от запросов остального населения?
8: Ну, я бы не стал делить ветеранов, остальное население, мы все обычные люди, и мы и есть население, да, и слушайте, ну... Кто-то ветеран специальной военной операции, кто-то нет. Но так или иначе, у нас сейчас вся страна вовлечена в процесс, который там официально называется специальная военная операция. И в этом смысле здорово, что люди, которые прошли через горнило войны, обладают, конечно, там, обостренным чувством справедливости. Да? Я не говорю и не отказываю... в обостренном чувстве справедливости людям, которые не являются ветеранами, надо это абсолютно четко понимать, но так уж вышло, да, что люди, которые преодолели, люди, которые прошли через нечеловеческие испытания, да, действительно, где-то имеют более высокий уровень принципиальности, где-то не смолчат, когда, может быть, человек робко там испугается другой. И вот в целом-то в плане мер социальной поддержки, в плане вообще обсуждения каких-либо мер, да все обычные люди. Но если это все приправляется вот принципиальностью, может быть, такой фронтовой прямотой и честностью, в общем, работает это лучше, как мне кажется.
7: Жень, мы все переживали, я тебе в этом признавался очень за тебя, когда вот у тебя случилось тяжелое ранение, да, и когда ты выкарабкивался, и произошла реабилитация, возвращение к жизни. Вот если тебя спрашивают, да, что бы ты внес, вот какие дополнения еще в оказание помощи, да, чтобы помочь другим ребятам, которые окажутся в такой же ситуации?
8: У нас страна очень большая, и, конечно, нам нужны единые абсолютно стандарты в любой точке России в плане бесшовной помощи ветеранам специальной военной операции. Это касается не только медицины, вообще всего. А нам, чего мне бы хотелось, всегда же на человека очень сильно производит впечатление отношения. И мне бы хотелось, чтобы вот ко мне... Меня лечили потрясающие врачи и очень тепло ко мне относились. И вот мне бы, конечно, хотелось, чтобы отношение, оно было действительно теплым, потому что это очень важно. В плане технологий, в плане доступа к современной медицине, да, безусловно, но это, собственно, задача, которая стоит перед правительством для всех граждан России. Мы тут, опять же, не можем же мы делить там людей. Но в плане протоколов пусть этим занимаются специалисты из Министерства здравоохранения, им это более понятно. Я большую работу ведем с фондом «Защитники Отечества», который, ну, является таким главным адресом, да. Анна Евгеньевна Цивилева, которая руководит фондом, огромное внимание медицине уделяет, огромное внимание уделяет таким тяжелым вопросам, как протезирование, ну, потому что это дорого, потому что это очень важно, то есть там тут нельзя считать деньги ни в коем случае. И в этом смысле классную работу в фонде наладили. Вопросом вот как раз прохождение всех этапов реабилитации, лечения без каких-то преград серьезных, без необходимости преодолевать что-то там. А в бюрократическом плане работа постоянная. И в этом смысле, кстати, в регионах отличные есть кейсы, которые работают. И на круглых столах мы обсуждали их и брали где-то даже за базовую основу, которую надо масштабировать, потому что во многих регионах неравнодушные чиновники, они сделали действительно очень удобные инструменты для ветеранов специальной военной операции. Вот мне кажется, что в этом смысле партийные устремления, они соответствуют и устремлениям Минздрава, и устремлениям Фонда защитники Отечества, Министерства обороны. Нужно все это собрать вместе и работать.
7: Друзья мои, Евгений Поддубный, член Генерального совета партии «Единая Россия», военный корреспондент, герой России в нашей студии в Москве. После короткой рекламы мы вернемся.
9: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 48 нетрезвых водителей задержаны на дорогах области за выходные. Еще 58 человек сели за руль без прав. Об этом рассказали в госавтоинспекции региона. Всего с 5 по 7 июня в области произошло 23 ДТП с пострадавшими и еще 70 аварий с материальным ущербом. Ведомстве напоминают, что сообщить о грубых нарушениях правил дорожного движения можно по телефону 112 или через чат-бот за безопасность 35 в мессенджере Макс. Еще в 4 школах области откроются классы по модели «Сириус». Об этом сообщила заместитель губернатора Екатерина Целикова. Новые классы для одаренных детей появятся в школах Грязовца, Великого Устюга, Тарнаги и Вологды. Обучение в них начнется с 7 класса. Ученики будут углубленно изучать предметы естественно-научного цикла и участвовать в проектной деятельности. Кураторами выступят молодые ученые-аспиранты вузов области. Музей традиционной культуры Китая откроется в Вологде 10 июня. Тематическое пространство появится в главном здании областной картинной галереи. В музее будут представлены шаолиньская воинская культура, исинская керамика, традиционная китайская живопись и каллиграфия, культура провинции Шэньси. Формируют экспозицию совместно с китайскими партнерами и экспертами по культуре Китая. Как сообщает пресс-служба правительства, параллельно в городе Сиане планируют открыть музей Вологодской области. Опубликована программа празднования Дня России в Вологде. Основной праздничной локацией станет Кремлевская площадь. В 17:30 здесь состоится показ коллекции Всероссийского конкурса фестиваля детских театров моды и студии костюма «Душегрея». В 18:00 начнется концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия». После этого на сцену выйдет мужская хоровая капелла «Илли» Чеченской государственной филармонии. В 20:00 праздник продолжится программой «Дыхание улиц творчества». Кроме того, в течение недели на Кремлевской площади будет работать ярмарка «Вологодский вернисаж».

0: Новости спорта.
1: Международный фестиваль боевых искусств пройдет в Вологде. 10 июня во Дворце спорта встретятся команды России и Китая. В программе выступления мастеров боевых искусств, шоу шаолиньских монахов, поединки по ушу саньда и боевому самбо. Почетным гостем фестиваля станет четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко. Бесплатные билеты на мероприятие выдают в кассах спорткомплекса «Витязь» и «Фоке» Вологда-арена на улице Поэта Романова. Прямая трансляция будет организована на ресурсах правительства области. Вологодские спортсмены могут получить стипендию губернатора. Для 20 лучших молодых атлетов введены ежемесячные выплаты 10 тысяч рублей. Выдвинуть претендентов могут коллегиальные органы физкультурно-спортивных организаций. Спортсмены в возрасте от 14 лет до 21 года должны проходить спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях области и иметь высокие результаты за последний год. Подробности можно узнать в Министерстве спорта области.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Федеральная служба безопасности и Федеральная служба исполнения наказаний предотвратили теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Его готовил осужденный сторонник террористической организации в период празднования Курбан-Байрама, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Установлен

0: Мостафьев.
1: Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дмитровки, Малиновки, Пескуновки, Краматорска, Артема, Рая, Александровки, Дружковки и Константиновки. За сутки противник потерял более 180 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 9 антенн связи и ВПЛА, 9 терминалов Starlink, 13 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 34 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито 6 беспилотников противника.
0: И добавлю, за сутки группировки войск Южная, Север, Запад и Восток уничтожили в зоне проведения СВО 135 украинских пунктов управления дронами. Такие данные привели в Минобороны. Дональд Трамп пригрозил премьеру Израиля Беньямина Нетаньяху оставить его один на один с Ираном, если тот продолжит наносить удары. С таким утверждением выступил журналист портала Axios Барак Равид. По его словам, американский лидер отметил, что 5 стран региона, участвующих в посреднических усилиях между Вашингтоном и Тегераном, попросили его надавить на Нетаньяху, чтобы тот прекратил атаки на Исламскую республику и способствовал достижению мирного соглашения. Напомню, 7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля. Тегеран назвал атаку ответом на израильские удары по объектам группировки Хизбалла в Ливане. Тогда Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую отказаться от ответной атаки. Позже армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским военным объектам. Трамп же заявил телеканалу CNN, что Соединенные Штаты заключат сделку с Ираном в ближайшие 2 недели. В 6 регионах России начали тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он пояснил, что доставка препаратов осуществляется между медицинскими организациями. Ранее сообщалось, что медорганизации в России получили возможность при необходимости применять дроны для доставки лекарств и биоматериалов. Такую опцию предусматривает программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-36» доставили на космодром Байконур. Его в техническом комплексе космодрома приняли специалисты корпорации «Энергия», сообщили в Роскосмосе. Космический грузовик уже установлен на место для проведения работ в монтажно-испытательном корпусе. Встречая корабль, специалисты обязательно проводят входной контроль, внешний осмотр и проверку механизма раскрытия панелей солнечных батарей. Следующий этап – подготовка к запуску по программе снабжения Международной космической станции. Напомню, 2 июня на Байконур доставили ракету-носитель «Союз-2-1Б» для подготовки к запуску «Прогресса» к МКС. Воздух в Москве сегодня днем прогреется до плюс 29 градусов. Это на 6-7 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Пройдут ливни с грозами, однако они будут носить мозаичный характер.
2: В течение сегодняшнего дня характер метеоусловия будет определяться таким рыхлым барическим полем, поэтому в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, причем на каждый квадратный метр московских улиц может пролиться до 5-7 литров дождевой воды. А значит, по таким дождем можно будет капитально намокнуть, но, повторюсь еще раз, это очень будет мозаично, локально, где-то и не выпадет ни капля, а где-то можно попасть под проливной дождь. Ветер при этом юго-западных румбов по силе 3-8 метров в секунду, естественно, при грозе и шкваловом вороте порывы могут усиливаться до штормовых показателей 15 метров в секунду и более. Ну и температура после вчерашних плюс 27,1 на опорной метеостанции ВДНХ вновь повысится до таких же показателей, 26-29, даже, может быть, чуть повыше на градус сегодня будет. Ну, соответственно, это, конечно, намного жарче, чем положено в это время года. Это как минимум где-то на 6-7 градусов теплее многолетней климатической нормы июня месяца. Но атмосферное давление будет падать, составит 746 миллиметров ртутного столба.
0: По словам Тишковца, аномальная жаркая погода сохранится в московском регионе до пятницы. В выходные в столицу и Подмосковье придут ливни с грозами, а температура понизится до плюс 20-25. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в столице уже плюс 23, давление 748.

0: 8 миллиметров, влажность воздуха 61%. В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы и плюс 25-27.
1: Стилавин и его друзья на маяке.

0: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
1: Сергей Стиллавин.
2: Дорогие товарищи, наш специальный эфир из Москвы продолжается не только на радио «Маяк», но и на платформе «Смотрим», так что вы можете посмотреть видео и в данный момент эфира, в данной нашей части разговоров и встреч в утреннем «Маяке» особенный есть повод именно посмотреть видеотрансляцию, потому что я очень рад, что вновь в нашей студии красивая, женственная, умная женщина, да, и Анна Юрьевна Кузнецова, я очень рад приветствовать. В нашей
3: Добрый
2: студии.
3: День. Я рада возможности обсудить эту тему.
2: Конечно, конечно. Члена, да, приветствую в нашей студии члена президиума программной комиссии партии «Единая Россия», председателя комиссии Генерального совета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. И мы об этом в прошлый раз говорили. Спасибо большое, что вы снова к нам пришли.
3: Ну, вы больше делали акцент на участников СВО, да. На их семьях. Это да. Остается нашим приоритетом.
2: Конечно, да. Анна Юрьевна, ну вот мы все эти наши встречи, вот я уже говорил об этом сегодня нашим слушателям, красной нитью идет тема народной программы, да, когда люди вносят свои предложения. И если говорить о семье, да, о видимости проблемы рождаемости и детей, и крепкой семьи, вот изучая эти запросы, да, от людей, заявки от людей, просьбы, чаяния, вот как вы видите вот, решение тех проблем, которые у нас сложились?
3: Ну, мне об этом говорить, с одной стороны, легко, потому что я точно знаю, о чем я говорю, об этих проблемах, как так и курирую все общественные приемные «Единой России» по всей стране. Это более 500 000 обращений, это постоянная, ну, скажем так, рука на пульсе и региональных изменений, и федеральных, и задач, и там, где не совсем хорошо работает то, что мы уже успели реализовать. Ну и, конечно, лично, как многодетная мама, видишь, как меняется ситуация, когда у тебя дети и в высшей школе уже, и дошкольники есть, и школьники, и ты понимаешь, что происходит, и где нужно еще чинить и латать, а где мы можем говорить, что что-то уже сделано. Первое направление – это благополучие семей с детьми. Сегодня нужно наращивать тот тренд, который задал президент, а именно поддержка семьи с рождением каждого последующего ребенка. Это заложено в налоговых вычетах. Единая Россия мгновенно приняла эти решения, о которых сказал президент. Индексируется сегодня материнский капитал в ряде регионов России. Я хочу это подчеркнуть, потому что это важное. И мы будем, ну, все силы прикладывать, чтобы это только нарастало. Поддерживается семья с рождением третьего и последующих детей. Введены региональные меры поддержки, кроме федерального маткапитала, введены региональные формы поддержки. Мы собрали вот такие решения, специальный золотой стандарт поддержки многодетной семьи. Второе направление – это инфраструктура для семьи. Все должно быть удобно, куда бы мы ни пришли, с любым числом детей, даже в ожидании малыша. В больницу, в детский сад, в магазин, в любое социальное или не социальное учреждение мы должны, ну, в семье должно быть удобно и в парке, и в сквере перемещаться на транспорте. Мы обращались в Минтранспорт России. После нашего обращения министр транспорта, я хочу поблагодарить, принял специальный документ о семейно-центричности. И теперь мы вместе, благодаря вот этому решению министра, редактируются все программы ведомственные, все, ну, скажем, технические задачи ставятся на транспорте, чтобы семье с ребенком было удобно. Это начиная от простых, таких приятных опций, там, детские раскраски и прочие, там, удерживающие устройства, это, ну, такие сетки безопасности и прочие, которые предоставляются семье с ребенком, заканчивая льготными формами проезда и иными форматами поддержки. Вот эта тема развивается. Сейчас мы об этой же работе договорились с Минстроем России, хотя сначала понимания не достигали, потому что вы видите, как получается, что жилье и КПД ведомства рассчитывается в перерасчете квадратных метров на человека. И, соответственно, семья с несколькими детьми, она заведомо, как говорится, не укладывается или немного мешает достичь вот этих высоких показателей. Мы предлагаем отдельно рассматривать количество квадратных метров в многодетных семьях. Именно это пусть является такой поправкой на те КПД, которые сегодня считается ведомство. Кроме этого, жилье, земля для многодетных семей. Эта тема, я хочу Минстрой поблагодарить за это. Очень они крепко взялись за нее. Мы обратились к ним для того, чтобы навести в этом порядок, потому что эффективность этой большой правильной работы была, к сожалению, не более 5%. То есть застроек на этой земле было очень мало. Поэтому Минстрой России за эту тему взялся. Я хочу коллег поблагодарить. И эта тема, скажем так, сегодня очень активно развивается. Мы доведем ее до конца, чтобы у каждой семьи было, если она захочет строиться на земле, была такая возможность. И третье, последнее – это ценности. Но оно точно не последнее по значению, как вы понимаете. Это все, что нас окружает, начиная от воспитания. Сегодня я курирую специальную группу по подготовке курса и внедрению «Моя семья». Ну и все, что окружает нас, должно, скажем так, биться с этой задачей, которая на сердцах на наших написана. Ну и обозначена главная, как ведущая для страны, важная, приоритетная для страны защита наших семей. Должно и подтверждаться окружающим пространством. Тогда те порядка 29% детей, которые сегодня воспитываются в многодетных семьях страны, они сегодня из всех детей 29 в многодетных семьях, так вот они могут стать многодетными родителями, ну и, конечно, по статистике более 50 мужчин и женщин хотели бы быть многодетными родителями сегодня в России. На самом деле это самый высокий потенциал многодетности, если так можно выразиться, вообще во всем мире.
2: Анна Юрьевна, и можно скромному публицисту две вещи добавить, вот, может быть, вам на заметку тоже, я уверен, вы об этом знаете, но из общения с аудиторией, да, я понимаю, что очень большая проблема с, если мы говорим об отдыхе, то когда у нас гостиничный фонд, да, он весь рассчитан, условно говоря, на парочки, либо на, с одним ребенком, да, вот так, чтобы многодетные хорошие условия в отелях,
3: точно,
2: да, это проблема. С собачкой очень просто заселиться, а вот многодетным очень трудно. И второе, это, конечно, тема многодетного автомобиля, который бы был в стране по доступной цене людям, которым вот всем там в пятером, например, или там в шестером сели и поехали куда-то, да, вместе. Это очень важно.
3: Вообще, чтобы решения правильные принимались, должны быть многодетные люди в тех структурах, которые инициируют. Вот, честно вам скажу, мне не поверили. Сначала, когда я сказала, что в наших гостиничных номерах, о чем вы сказали, нет мест для многодетных семей и в гостиничных комплексах. Проверили, убедились, что я права. И благодаря поддержке правительства было принято решение о том, что 5% номеров будут теперь семейного типа. То есть специальные двери, которые при необходимости будут открыты для многодетной
2: смежные
3: семьи.
2: Между ними,
3: да, смежные номера, такая практика есть. И вот теперь в связи с соответствием с новым техзаданием так будут работать ритейлеры. Следующая задача – доступность этого отдыха для многодетной семьи, в том числе и транспорта. И это связано с вторым вашим вопросом. После того, как был введен утильсбор под, скажем так, вот эти проблемы не только у тех людей, которые просто любят большой автомобиль, но и тех, кто по необходимости их приобретает, а это многодетные семьи.
2: Конечно.
3: Я считаю, что та программа, которая сегодня есть в Минстрое, та программа, которая есть в Минпромторге сегодня, мы с ними на связи, мы имеем все эти цифры на руках, сколько семей автомобилем обеспечено, но это единицы, порядка 900 семей обеспечено автомобилем. Причем из них не выделено сколько многодетных. Так вот, мы считаем, что эта программа нуждается в срочной модернизации. Должна быть разработана специальная программа для обеспечения автомобилем многодетных семей. Пусть посмотрят на те регионы, которые это уже делают. Делают разными способами. Кто-то имеет свой государственный автопарк, который предоставляет, ну и в каким-то форматом, разными форматами способствует улучшению, скажем так, логистического вопроса для многодетной семьи, решению. Кто-то предоставляет автомобили, как мы знаем, буквально некоторое время назад в Санкт-Петербурге очередной автомобиль передали многодетной семье. И так делать тоже правильно и важно. Мы это включили в свой золотой стандарт. Но и нужна государственная программа. Я на этом настаиваю. И мы будем убеждать профильное ведомство. Это не так сложно, это вполне реально. Кстати, есть формальная формальные препятствия к этому, и мы специально собирали даже совещание с ГИБДД, с Росавтодором, с Минтранспорта России, с Минпромторгом. Оказалось, что нет ни в одном из ведомств, даже в ФНС, учета автомобилей, которые есть сегодня в многодетных семьях. То есть вот каждый
2: такой кусок... категории нет.
3: Категории нет, понимаете? Поэтому, когда мы говорим о многодетной семье, конечно, вот она должна быть вписана во все параметры. Да. И здесь из-за этого Росавтодор не может рассчитать, сколько будет выпадающих доходов, если мы, например, решим еще один вопрос важный тоже. Это льготный или бесплатный проезд для многодетной семьи по платным автодорогам. Вот это... тоже важная тема, мы ее сейчас конечно. Добиваемся, совещания проведены, мы пока в техническую такую формальность вот уперлись, я думаю, что мы этот вопрос абсолютно, это важно, да, он абсолютно решаем, и будем идти дальше.
2: Хорошо, спасибо. Анна Юрьевна, ну вот, а если говорить о студенческой молодой семье, я слышу о том, как в вузах состаются там комнаты матери и ребенка, ну какие-то, какая-то помощь, некоторые говорят, что надо такое подобие детского садика, да, вот в Петербурге, в частности, я слышал о таких каких-то новшествах. Вот что здесь в плане народной программы? Как она смотрит на молодые семьи?
3: Ну, это одна из моих любимых тем, поделюсь сразу с вами, потому что вообще в России... В Советской России не было такой категории отдельной, как студенческая семья, которая бы выделялась как льготная категория. Мы полтора года убеждали коллег в правительстве, чтобы это было решение наступило. Мы убедили, закон о студенческой семье принят, и даже не представляете, сразу же после принятия закона он не был еще со льгой, просто определение приняли. Ничего дальше за ним не следовало. Так в регионах один за другим стали принимать решения о поддержке студенческой семьи. Где-то выдавался миллион при создании семьи, где-то различные формы жилищной поддержки, льготные программы для молодых мам и иные задачи стали вдруг решаться в субъектах. Мы пошли тем же путем, как поддержка многодетных. Мы взяли и обобщили все эти меры, разработали золотой стандарт. И сейчас это и поддержка в жильем, обеспечение жильем, разные формы от социального найма, предоставление общежитий. Мы это, кстати, законом закрепили, приоритетное право для студенческой семьи не так давно. Это поддержка мамы в положении будущих мам. Это, конечно, садики, когда малыш уже родился, комнаты матери и ребенка в общежитиях. Раньше вот эти вот, ну, скажем так, детские садики при вузах существовали, скажем так, нелегально. Практически партизанские отряды были. Я приезжала в них, и ректоры говорили: Анна Юрьевна, пожалуйста, вот можно, чтобы мы вот законно существовали? Мы сейчас лазейки находим, но это сложно. Теперь все это включено в методические рекомендации Миннауки, и мы вместе с ними их разрабатывали. Я хочу коллег поблагодарить. Здесь правительство, вот и министр науки, и коллеги, команда министра, конечно, мгновенно отозвались на эти решения. И даже моя дочка старшая приходит домой и говорит: мам, ты знаешь, нас так поздравляют, если кто-то создаст семью у нас сегодня в вузе, так поздравляют, это так здорово. Я говорю: ну, может, не может быть. Вот прошло всего ничего, несколько месяцев там с принятия закона, а уже вот такие изменения наступили. Мы будем идти дальше. То есть должны быть четкие ответы на вопрос по жилью, по условиям воспитания ребенка при различных форматах учебы, там заочные, очные. Есть сегодня специальные программы и подходы, там платное, бесплатное обучение и прочее. Многие руководители образовательных учреждений идут на разные форматы поддержки молодых мам. Ну и, конечно, возможность трудоустройства. Здесь буквально на днях «Единая Россия» вместе с Торгово-промышленной палатой запустили специальные консультации для студенческих семей по созданию ИП. Уже в вузах ребята, особенно с профильных факультетов, могут попробовать себя в бизнесе. И здесь в подмогу как раз социальный контракт, который, ну, я считаю, одной из перспективных просто форм поддержки. Между прочим, число детей в семьях, которые создали свои ИП, даже самые небольшие, самые такие вот, ну, маленькие, больше трех. Да, 52% таких вот семей имеют многодетные, скажем так. Вот такая простая математика, которая на самом деле складывается из личных историй счастья этих семей, которые...
2: Да. Да, Анна Юрьевна, вот возвращаясь к теме многодетных, я так понимаю, что около 3 миллионов, да, их у нас?
3: Сегодня около 3 миллионов. Мы идем к 3 миллионам. Это самая большая цифра у нас вот за большой период.
2: Помимо тех вещей, вот этих реальных, материальных, осязаемых, да, мер поддержки, как вы считаете, и вы влияете на это? Есть у вас рычаги, может быть, нам, как бы, народу помочь вам повлиять на, например, деятелей искусства, чтобы у нас в кинематографе были и в рекламе на телевидении, да, только многодетные семьи, чтобы оттуда исчезли блудники, развратники и прочие упыри, да, чтобы, в принципе, у человека с детства образ многодетной семьи был нормален, да, вот как нормально для человека после детского сада идти в школу, никто же не задумывается, надо мне идти в школу или нет. Ну, просто это само собой разумеется. То есть, чтобы семья, большая семья стала такой же нормой, а не выбором. Вот я о чем хотел спросить.
3: Но вообще, если говорить о последней вашей фразе, об этом сказал президент, да, это должно быть нашей нормой. И семья – это, ну, философия общества такая. Если быть очень прагматичными и сказать вот такую горькую, но правду, ну, сейчас она для нас горькая, да, может быть, через какое-то время мы все идем для того, чтобы она не была для нас горькой, а именно нормой, что будущее у нас только за многодетной нацией. То есть мы прекрасно понимаем, осознаем, и здесь простая математика нам отвечает и подтверждает этот тезис. Так вот, сегодня есть проблема в трансляции ценностей многодетности, а вообще вовне. К сожалению, я вот сейчас не вспомню фильма, который был бы сделан вот за последний период времени, хотя на кинематограф у нас тратятся сотни миллиардов, и десятки миллиардов у нас Институт развития интернета, и Государственная Дума вот заложила очередной большой такой объем денег на фонд кино. Многодетный образ многодетности, многодетной семьи, я не вспомню, чтобы он мне нравился, чтобы мне не было стыдно и больно, в том числе за то, что мои дети тоже смотрят вот и видят вот такую многодетную семью. На самом деле это неправда. И мне бы хотелось, чтобы говорили правду и про наши семьи, и про наших отцов. Институт развития интернета провел исследование. Так вот, каждый третий исследуемый говорил о том, что у нас нет в России хорошего, не транслируется позитивный образ отца и матери. Он или никакой, или негативный. Вот такая постановка вопроса, конечно, серьезно нивелирует и бьет по тем мерам поддержки, о которых мы говорим выше. Мы знаем, что сегодня для России достаточно непросто сохранять и наращивать меры поддержки наших семей с детьми. Мы видим, что происходит в Европе. Вся Европа пытается воевать сегодня с Россией, и они видят, что они на исходе последние деньги забирают у льготных категорий своих граждан и отдают это на войну с нами. Россию сумела, вот благодаря усилиям президента, благодаря тому, что вот команда такая вот бьется за те приоритеты, которые расставил президент, но, наверное, вот это приоритеты нашей России, по-другому никак. Так вот, сегодня нам не просто удалось сохранить все социальные обязательства, их еще наращиваем, а участники СВО, их семьи, это новые категории, которые не было раньше в России, сегодня есть, тоже получает, и мы более 150 законов приняты только в отношении их. Еще будем принимать и поддерживать. Так вот, вот эти задачи, они подтверждаются и вот этими финансовыми решениями, что они приоритетные. Осталось дело за малым, как говорится, быть последовательными в своих шагах. Фильмы, ролики. Очень вы сказали о рекламе. Тоже важно, чтобы транслировался образ многодетной семьи, но в положительном ключе.
2: Конечно.
3: И это даст тот эффект, который нам нужен. Мы видим, что если бы не разрушалась сегодняшняя ценностная среда, не разрушала ценность многодетности, да, то у нас хотя бы 30% было бы многодетных семей, а не 11, как сейчас.
2: Да. Анна Юрьевна, очень рад снова с вами общаться в прямом эфире. Анна Юрьевна Кузнецова, член президиума программной комиссии партии «Единая Россия». Спасибо большое.
3: Спасибо.
1: В информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест. Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 9:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. В подмосковной Балашихе подорвали автомобиль. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Московской области, сегодня около 5:30 при движении машины БМВ возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов было приведено в действие взрывное устройство. Водитель получил множественные ранения, от которых скончался на месте. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначено ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Следственные органы возбудили уголовное дело. Ход и результаты его расследования контролирует прокуратура Московской области. Осужденный, готовивший теракт в колонии в Ульяновской области в период празднования Курбан-Байрама, признался в преступлении. Это следует из видео, распространенного ФСБ. Мужчина рассказал, что планировал организовать нападение на сотрудников тюрьмы, руководства и инспекторов для их захвата и убийства. По его словам, для этого он искал пособников. У него уже были заготовлены заточки, арматура, изучена схема передвижения и действий сотрудников. Осужденный рассказал, что хотел устроить захват во время мусульманского праздника, чтобы произвести впечатление. Он подчеркнул, что сожалеет о своих действиях и осознал, что они могли нанести непоправимый ущерб. Осужденный призвал не совершать его ошибок. Ранее сегодня в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в исправительном учреждении Ульяновской области. Его планировал осужденный 1985 года рождения, который является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. Его деятельность пресекли на стадии приготовления к совершению теракта. Возбуждено уголовное дело, как сообщили Федеральные службы исполнения наказания, готовивший теракт изолирован в другом исправительном учреждении. Расчет самоходной артиллерийской установки М-100С группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт вооруженных сил Украины на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, стрельба велась с боевой позиции в районе недавно взятого под полный контроль города Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Дистанция до цели составляла около 20 километров. Как напомнили в военном ведомстве, Красноармейск – это крупный логистический промышленный центр Донбасса, который был взят под контроль в декабре 2025 года силами группировки войск «Центр». Соединенные Штаты продолжат добиваться сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, президент Дональд Трамп верит, что в нынешних условиях добиться долгосрочного урегулирования ядерной проблемы Ирана реально. Напомню, накануне Израиль заявил о прекращении ударов по Ирану по просьбе Трампа. Американский лидер также пригрозил премьеру еврейского государства Беньямину Нетаньяху, что оставит его один на один с Ираном, если тот продолжит атаковать Исламскую республику. Во всяком случае, с таким утверждением выступил журналист портала «Аксиос» Барак Равид. Российские синхронистки Эмилия Сиюк и Мария Пахомова, завоевавшие золото юношеского чемпионата Европы, прилетели в столичный аэропорт Внуково. Как передают информагентства, девушек встречали болельщики с российскими флагами, цветами, песнями и караваями. Как сказала Сиюк, она рада, что после победы спортсменки смогли спеть гимн с флагом. Девушки набрали более 180 баллов за выступление и вырвали победу у пары из Испании и Франции. Чемпионат проходил в Люксембурге. Эти другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами, возможен град, плюс 26-28 градусов, уточняют синоптики. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза и 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 24, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 51%.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Эпопея с переходом бразильского нападающего Филиппе Аугуста из Трабзонспора в «Зенит» близка к завершению. Об этом сообщают турецкие СМИ. Трансфер форварда обойдется в итоге клубу из Санкт-Петербурга в 20 миллионов евро. Клуб первой футбольной лиги «Урал» подписал контракт с Ильей Скоропуповым. С февраля полузащитник выступал за вторую команду клуба из Екатеринбурга, а до этого несколько лет играл в медиалиге. Звезда континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев продолжит карьеру в Салавате Юлаеве. «Лада» обрела нового главного тренера, а «Московская Динамо» совершила обмен с нефтехимиком. Подробности у Александра Ниценко.
1: Лучший бомбардир в истории КХЛ Вадим Шипачев продолжит карьеру в Салавате Юлаеве, с которым 39-летний центральный нападающий в ближайшее время подпишет соглашение на год, о чем сообщил интернет-портал «Чемпионат». В минувшем сезоне Шипачев выступал за «Минское Динамо», набрав 47 очков за 72 матча. Новым главным тренером «Лады», которая не попала в плей-офф, стал Павел Зубов, ранее возглавлявший «Сибирь». Этот специалист является воспитанником тольяттинского хоккея. В составе местной команды, будучи защитником, Зубов дважды становился чемпионом России в 90-х годах. Московская «Динамо» отправила 20-летнего центр-форварда Сергея Артемьева в «Нефтехимик» в обмен на 26-летнего нападающего Булата Шафигулина. Первый в прошлом сезоне дебютировал в лиге, заработав 6 очков за 47 встреч. Второй уже 9 лет отыграл за нижнекамцев, забросив 49 шайб, раздав 71 голевую передачу. «Авангард» продлил на сезон соглашение с ведущим защитником Джозефом Чикони, а также отправил к шанхайским драконам своего форварда Михаила Котляревского за денежную компенсацию. «Металлург» на 3 года переподписал защитника Артема Минулина. «Торпедо» забрала у «Северстали» оборонца Никиту Камалова, связав его 2-летним контрактом. А в «Амур» поехал 33-летний защитник Салавата Юлаева Алексей Василевский.
2: Егор Корнев установил новый рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. На чемпионате страны в Казани он в полуфинале показал результат 21,12 секунды. Предыдущее достижение Владимира Морозова, которое продержалось почти 7 лет, Корнев превзошел на 0,15 секунды. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
6: Приключения All Inclusive.
7: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
8: Мы не готовы!
9: А это не считается издевательством над родителями?
6: Главная комедия страны. «Холоп 3».
10: Что за цирк-то?
6: В кино с 11 июня. Категория 16+.
3: В новом выпуске журнала Discovery.
11: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Спонсор программы. Официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв.
13: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
14: Дорогие товарищи, продолжает работу наша специальная, выездная, но при этом московская студия. И в этой части программы с нами по прямой связи, на прямой связи Александр Евсеевич Хинштейн, член Высшего совета партии «Единая Россия» и губернатор Курской области. Александр Евсеевич, доброе утро, спасибо, что вы с нами, что нашли для нас время.
15: Да, Сергей, доброе утро.
14: Да, Александр Евсеевич, ну вот вы и раз говорили, что народная программа партии, о ней мы много раз говорим в этой части нашей программы, не должна быть таким статичным документом, этот документ должен меняться под саму жизнь. И вот какие именно наказы местных жителей Курской области, приоритетные наказы, заставили заниматься переработкой этой программы?
15: Да, Сергей, ну, речь идет, наверное, не о переработке программы, а о том, что программа была запущена «Единой России» 5 лет назад, и это все-таки было несколько другое время. А сегодня время диктует уже новые требования, и поэтому та народная программа, которая формируется сегодня, она не должна являться просто слепком программы 5-летней давности. Она должна отражать реалии дня сегодняшнего. Могу сказать, что вот несмотря ни на что, за 5 лет действительно сделано очень много. И я это вижу на примере региона, где работаю сегодня, Курской области, где, ну, просто несколько вам цифр проведу. Вот за это время проведен капремонт в 90 школах, построено 5 новых школ, 9 детских садов, 3 дома социального обслуживания, 117 фельдшерско-акушерских пунктов, новые поликлиники, ну и многое-многое другое. И это лишь малая часть того, что уже реализовано, и, конечно, малая часть того, что будет реализовано позже. Поэтому сегодня в Курской области народная программа формируется, отталкиваясь от мнения и пожеланий людей. То есть это не чиновничий, а именно народный документ.
14: Александр Алексеевич, ну, мы знаем, что в Курской области идет восстановительная работа большая. Вот с какими трудностями административными и техническими вы столкнулись на своем посту?
15: Ну, работа пока большая не идет, и это объяснимо, потому что в первую очередь в восстановительных работах нуждается приграничье, которая сильнее всего пострадала от врага и продолжает страдать, поскольку каждый день у нас, увы, прилеты, каждый день враг проверяет нас на прочность, поскольку оперативно-боевая обстановка остается крайне сложной. Мы сегодня территорию, находящуюся, ну, как минимум в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, не можем восстанавливать, потому что это, в первую очередь, небезопасно для наших рабочих, для сотрудников. Понимаете, одно дело, когда там находятся люди в погонах, и это их осознанный выбор, и это их миссия. Совсем другое, когда мы направляем гражданских людей. Но, несмотря на сказанное мною, работы все равно у нас начались, и первые объекты социальные, они уже восстанавливаются. Ну и на сегодняшний день принята правительством России программа по восстановлению приграничья. Она охватила 3 региона, также и Брянскую, и Белгородскую области. Еще в прошлом году, вот в феврале, я, будучи на докладе у президента, вот, просил его дать поручение о формировании такой программы, не дожидаясь полного освобождения Курской области. На тот момент, к сожалению, она еще была у нас частично занята врагом. Так вот, не дожидаясь, с тем, чтобы у нас дальше времени не было на раскачку. Президент это, конечно, поддержал. Поручения правительству были даны. Программу мы сформировали. Она разбита на 2 этапа. Ну вот, очень рассчитываю на то, что ситуация нам позволит в ближайшее время все-таки выйти на больший масштаб работы.
14: Александр Алексеевич, мы знаем, что Курская земля – это традиционно аграрный наш регион, да, и мы знаем, что некоторые поля до сих пор заминированы. Вот есть ли меры поддержки для вот аграрного бизнеса, для тех, кто трудится на земле из-за таких сложностей?
15: Ну, конечно, большой объем мер поддержки и для пострадавших наших аграриев, и для тех, кто лишился и урожаев, и своего имущества. Эти меры поддержки уже есть, они реализуются. Ну и наряду с прямыми выплатами с федерального бюджета есть целый ряд других механизмов. Это и списание задолженности по ранее привлеченным бюджетным кредитам, это и привлечение казначейских инфраструктурных кредитов. Мы ввели на территории 9 приграничных наших муниципалитетов режим свободной экономической зоны, но должен с сожалением констатировать, что пока он себя должным образом не проявляет, поэтому активно с правительством работаем над все-таки расширением границ СЭС, свободной экономической зоны, и мое мнение, что она должна охватить всю территорию региона. Надеюсь, что эти дискуссии приведут к нужному для всех нас результату.
14: Александр Алексеевич, вы также говорили о проблемах с медициной, о льготных лекарственных препаратах, о специалистах, недостатке специалистов. Как вот эти вопросы решаются?
15: Ну, проблемы, конечно, не остаются, к сожалению. Связано это со многими факторами, но могу сказать о том, что тот кризис обеспечения льготными лекарствами, с которым я столкнулся, придя работать в регион в декабре 2024 года, на сегодняшний день преодолен. Я это вижу просто по количеству обращений к себе, поскольку сам читаю социальные сети и вижу все, что пишут мне люди. Если на старте вот в декабре, в начале 2025 года, это была одна из самых острых тем, о которой жители сообщали мне, ну, просто на системной основе, да я и сам это видел, заезжая в аптеки, в виде очереди, которые стоят, то то на сегодняшний день, слава богу, ничего подобного нет. Там появляются какие-то единичные обращения, но связано это, как правило, с какими-то там определенными видами лекарств или другими наименованиями. То есть люди привыкли к одному непатентованному наименованию, предлагают другое, потому что ну, такая закупка произведена. Но это, повторяю, уже такие случаи единичного характера. Ну и много всего было сделано, в том числе мы просто перенастроили саму систему выдачи льготных лекарств. Почему было сделано так, как вот, почему привело вот, все это к такому кризису, у меня есть своя версия. Мое внутреннее убеждение, что это было обусловлено определенными коррупционными устремлениями. Дело в том, что на тот момент распределением лекарств в регионе занималось акционерное общество «Курская фармация». Сейчас мы провели аудит этой компании, находящейся 100% в государственной собственности, выявили многочисленные нарушения, передав их в соответствующие структуры. Так вот, «Курская фармация», в свою очередь, должна была войти в состав небезызвестной и печально, к сожалению, корпорации развития Курской области. И уже было готово постановление правительства региона, по которому закупки лекарственных препаратов переходили полностью в ведение корпорации. Ну вот я пришел 5 декабря, 7-го приехал в регион, и, конечно, этот процесс я остановил. Ну а корпорации, я думаю, нет необходимости сейчас подробно напоминать об этой организации. Руководство ее уже осуждено, именно через эту структуру шло хищение беспрецедентных средств по строительству оборонительных сооружений в нашем регионе, и не только в этой части, но и в целом корпорация развития – это, знаете, такая ирзац-структура, которая здесь, в Курской области, до недавнего времени погружалась во все сферы, там, где можно заработать. Ну, а руководитель этой корпорации – человек ныне осужденный, и у меня нет никаких сомнений, что все эти коррупционные схемы реализовывались с участием бывших чиновников, бывших руководителей региона.
14: Да.
15: Ну, о людях тогда не сильно думали.
14: Да. Александр Алексеевич, ну, мы вас знаем не только как руководителя земли Курской, но и как автора книг о работе советских, российских спецслужб. Вы собираете раритет, занимаетесь вопросами сохранения исторической памяти. Вот на ваш взгляд, как вот историка, так скажем, вот какой исторический период наиболее созвучен сегодняшней России, да, и вот помогает ли знание истории вам принимать решения, когда вы занимаетесь сегодня руководством?
15: Сергей, ну, конечно, мы с вами знакомы много лет, и в этом смысле то, что вы говорите, знаем вас не только как, вполне объяснимо. Но, знаете, конечно же, знание истории очень помогает, потому что история не про прошлое, а история про будущее. Она циклична, и многое из того, что происходит сегодня, оно имеет аналоги в нашем прошлом. Но вот сейчас назвать вам какой-то конкретный исторический период и сказать, что там, 2026 год, он аналогичен там, какому-то другому году, мне сложно по нескольким причинам. Ну, надо просто понимать, что сегодня ситуация, в которой мы находимся, наверное, она с точки зрения исторических аналогов достаточно уникальна, потому что против нас объединилась значительная часть мира. И мы вынуждены отстаивать свои ценности, свою позицию, невзирая, что называется, на лица. И ну, в этом смысле очень трудно найти такой исторический период, когда абсолютное большинство подчеркнуло стран так называемых западных, было бы против нас. Если посчитать, конечно же, с точки зрения численности, с точки зрения населения, то учитывая сегодня так, диалог, ведущийся с так называемым глобальным югом, ну, конечно, картина выглядит совсем не так однозначно. Поэтому ну, где-то, может быть, я бы провел аналогию с Антантой, с вторжением в нашу страну 14 государств. Но это очень условная, конечно же, аналогия, хотя бы потому, что в России нет революции, нет того хаоса, которым сопровождается любой слом общественно-государственных институтов. И в этом смысле сегодняшнее государство, которое находится в надежных и крепких руках нашего национального лидера, это главный залог развития
14: Александр,
15: страны и ее будущего.
14: Александр Хинштейн, губернатор Курской области, был в нашем эфире. Спасибо большое.
8: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
10: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 70 тысяч жителей области прошли репродуктивную диспансеризацию с начала года. По данным профильных ведомств, 80% пациентов получили заключение о полном репродуктивном здоровье. Остальные граждане направлены на дальнейшую диагностику. Комплексная проверка включает в себя осмотр профильных специалистов, а также лабораторные анализы и инструментальные исследования, которые позволяют выявить скрытые патологии на ранней стадии. Пройти диспансеризацию можно бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Парки, скверы и пляжи Череповца повторно обработают от клещей. Всего в планах 77 гектаров городских территорий. Первый этап обработки проходил в начале мая. Жителей просят обращать внимание на информационные таблички в местах дезинсекций. Сейчас специалисты работают на Ломоносовском и Зашекснинском пляжах. Все территории обработают от клещей в течение недели. Фестиваль «Вологодские дворики» пройдет в областном центре в пятый раз. Мастер-классы, экскурсии, творческие вечера и кинопоказы организуют с 15 по 25 июня. Локациями проекта станут исторические деревянные здания и общественные пространства. Проект начнется с экскурсии и творческого вечера в здании детской музыкальной школы номер 4 и музыкальной программы в Доме актера. Подробная программа мероприятий доступна на ресурсах городской администрации. Неделя информирования о важности физической активности проходит в России. По данным Всемирной организации здравоохранения, сидячий образ жизни повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых форм рака. Специалисты отмечают, регулярная физическая активность – один из самых доступных и эффективных способов укрепить здоровье. Чтобы получить оздоровительный эффект, достаточно уделять физкультуре 30 минут в день, 5 и более раз в неделю. Главное – делать это систематически. Начать можно с 10-минутной утренней зарядки, пешей прогулки, заменить лифт на лестницу, а пассивный досуг – на подвижные занятия. Например, вместо просмотра фильма выбрать прогулку в парке. Всероссийский форум «Вологда Фолк» вновь пройдет в области. Участников ждут в музее Семенкова с 30 июля по 2 августа. На форуме соберутся фольклорные коллективы, мастера народных промыслов, этнографы и краеведы. Гостей ждут мастер-классы, панельные дискуссии и встречи, посвященные продвижению традиции в современное культурное пространство. Прием заявок для участников открыт до 20 июня.
8: Спорта.
10: Вологодское футбольное дерби прошло в минувшие выходные. Клубы «Динамо» и «Череповец» сыграли в ничью со счетом 2-2. Первый тайм завершился без реализованных моментов. Счет в матче открыл Данила Яшков, реализовав пенальти. Вскоре вологодские футболисты увеличили отрыв. Гол забил Всеволод Быков. Череповчан не устраивало поражение, и ближе к концу матча Илья Анциферов отправил мяч в сетку бело-голубых дважды, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Сообщили в Следственном управлении СКР по Московской области. Ранее там рассказали, что сегодня около 5:30 при движении машины БМВ возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов было приведено в действие взрывное устройство. Водитель автомобиля получил множественные ранения и скончался на месте. Машина полностью выгорела. Следственные органы возбудили уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура Московской области. Осужденный, готовивший теракт в колонии в Ульяновской области в период празднования Курбан-Байрама, признался в преступлении, следует из распространенного ФСБ видео. Мужчина рассказал, что планировал организовать нападение на сотрудников тюрьмы, руководства и инспекторов для их захвата и убийства.

0: я признаю, что был неправ. Я осознал, что эти действия могли бы нанести неоправимый ущерб. И призываю всех братьев мусульман не совершать моих ошибок, не повторять этих ошибок вообще, ни в коем случае.
1: Ранее сегодня в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в исправительном учреждении Ульяновской области. Его планировал мужчина 1985 года рождения, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. Теракт пресекли на стадии приготовления, возбуждено уголовное дело. Как рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний, готовивший теракт изолирован в другом исправительном учреждении. Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила 30 пунктов управления беспилотной авиации противника и 8 станций спутниковой связи «Старлинк». Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. По его данным, в результате контрбатарейной борьбы поражена буксируемая гаубица ВСУ.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Неженки, Любицкого, Общего, Копани, Гавриловки, Великомихайловки, Коломийцев и Трудового. В течение суток противник потерял, в том числе, от действий подразделений беспилотных систем более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 8 станций спутниковой связи «Старлинк», 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 30 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
1: В свою очередь, расчет самоходной артиллерийской установки МСТА-С группировки «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении. Как уточнили в Минобороны, стрельба велась с боевой позиции в районе города Красноармейска в ДНР. Расстояние до цели составляло около 20 километров. У США и Ирана есть возможность добиться соглашения уже через 2-3 дня, заявил Дональд Трамп. Ормузский пролив откроется незамедлительно после подписания документа, приводит слова американского президента телеканал CNN. Мы переживаем последние муки рождения очень хорошей сделки, которая никоим образом не позволит Ирану получить ядерное оружие, отметил хозяин Белого дома. По его мнению, никаких нерешенных вопросов не осталось, и стороны очень близки к договоренности. При этом ранее Трамп обещал, что США объявят о полной победе над Тегераном и заключат окончательное соглашение в ближайшие 2 недели. Также президент высказал предположение, что Израиль не станет снова наносить удары по Исламской Республике. Между тем, CNN подсчитал количество заявлений Трампа о скорой сделке с Ираном. Как выяснилось, он объявлял о том, что близок к заключению перемирия с Тегераном 37 раз. В 6 регионах России начали тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он пояснил, что доставка препаратов осуществляется между медицинскими организациями. Ранее сообщалось, что медорганизации в России получили возможность при необходимости применять дроны для доставки лекарств и биоматериалов. Такую опцию предусматривает программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года. Температура воздуха на опорной метеостанции на ВДНХ достигла плюс 17,5 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что вечер 8 июня в Москве предвещал жару следующего дня. Облачность не дала воздуху за ночь значительно остыть. По словам синоптика, самым жарким днем станет вторник. Максимальная температура подберется к плюс 30. Стартует период московской жары. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами, возможен град, плюс 26-28 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза и 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 24, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 51%.

Я хочу, чтоб меня ты ждала, веря в то, что к тебе я приду. Знаю я, что

0: спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, наше вещание из Москвы, но и не из нашей московской привычной студии, продолжается. И не только на радиостанции «Маяк», но и на платформе «Смотрим». Всем хорошего дня, солнечного, жаркого, летнего. И в этой части программы с нами Бадман Николаевич Башанкаев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья. Бадман Николаевич, доброе утро. Спасибо.
2: Доброе утро.
1: Да. Какой голос прекрасный. Микрофоны прям для вас. Бадман Николаевич, мы начали сегодняшний эфир с Евгением Ревенко и говорили много о спорте, об атлетике, о том, что сделано, и вот затронули эту важную историю, как сделать так, чтобы наши люди, в особенности мужчины, мы мужчины друг друга понимаем, мы пока что-то не заколет, мы не пойдем туда, да? Как сделать так, чтобы наши мужчины тоже, и женщины тоже, конечно, и подростки, вот своим здоровьем прежде всего сами интересовались, да? Чтобы вот, ну, чтобы это было, знаете, не с одной стороны, не то, чтобы он лень превозмогал, а ведь часто еще могут дома сказать, вот он, бережет себя, смотри-ка, какой трепетный, да? Жалеет себя, да? Вот чтобы, вот как вот нам помочь людям беречь себя самим в первую очередь?
2: Да, огромное спасибо, что такую тему подняли. Это неожиданный ракурс. Скажу, что есть несколько направлений, сразу как я их в голове вижу. Первое – это, конечно же, личный пример. Мы видим, как, в том числе и наш президент, самбо, спорт, вектор развития понятен. Есть и семейные примеры. Я, честно, начал снова плавать. Плаваю отчаянно плохо, но методично. И даже мой сын, недавно мы с ним что-то такое тяжелое тащили, он говорит, пап, ты как-то это... Окреп, дескать. Я говорю, вот спорт. Он тоже ходит в фитнес-клуб. Далее мы сделали интересную такую штуку. При поддержке партии случилось очень интересное направление. Помните, есть ГТО, да, и есть диспансеризация. Да. Это векторы, на которых мы стоим.
1: Работодатель должен один день подарить.
2: Даже можно больше, да, если надо. Мы можем сказать, что благодаря поддержке, опять же, нашего президента, мы ввели... Когда диспансеризация пройдена и ГТО пройдена, у человека есть налоговый вычет.
1: Что, ладно?
2: Да, и он потихоньку будет расти. Мы вот в пилотном варианте это уже сделали.
1: Это ежегодно, было... да?
2: Да, вы можете просто пройти диспансеризацию, указать это и показать, что вы сдали ГТО по возрасту. А вот по моему возрасту даже не надо уже много и бегать, кстати, оказывается. Все гораздо проще. И можно получить налоговый вычет. Сейчас мы видим, как эта цифра меняется. Мы посмотрим на динамику. Я уверен, что его можно будет расширять.
1: Слушай, товарищ, об этом надо звенеть во все колокола.
2: Это было предложение именно инициативной группы, которую возглавлял Марьяна Лысенко, доверенный человек, доверенное лицо нашего президента. И вот группа Проценко Денис, академик Румянцев, Башанкаев и Марьяна Лысенко. Мы так вот генерили что-то, знаете, вот прям брейнштормили, как говорят иногда, и получилось. Это было предложено и поддержано. Это великая, добрая победа.
1: Товарищи, давайте я закреплю. Итак, вы прошли диспансеризацию, получили значок ГТО, да, так хотя точно. И для вашего возраста это не какие-то там, не Хусейн Болт.
2: Не
1: да?
2: надо вот не это надо делать, вот, это, вот так да. вот не надо делать, да.
1: И вам в налоговый вычет, то есть деньги обратно.
2: Да, которые, да? кстати, О, могут да. даже и хватить на какой-то фитнес-клуб.
1: Вот, да. да. Бадман Николаевич, ну вот мы постоянно говорим о народной программе, да, если говорить о предложениях людей, которых люди хотят, чтобы эти предложения были включены в народную программу, касаемые вот охраны здоровья, что интересного вам запомнилось?
2: Интересное, что в 2021 году, когда мы составляли народную программу основную, вот эту базисную, такую прям мощную, запрос людей был очень прямой. Почему у меня нет нового ФАПа? Почему у меня в больнице ошарпанные стены? А почему здесь я не могу получить помощь именно на самом крутом медицинском оборудовании? И удалось за время работы этой народной программы совместно с коллегами Минстрой, Минздрав, Минфин, очень большая группа людей неравнодушных, получилось. Построены 1000 ФАПов, построены, доставлены там 245 тысяч тяжелого оборудования. Но это, опять же, не про цифры и не про вот, граф и отчет. Это про человека. Человек получил более уверенность, степень доверия государству, что его понимают, что родился, да, такая прослеженность защищенности по жизни. Мат-капитал мы увеличили и продолжили. До 2030 года он будет. Это усилие партии. Ребенок родился. Ребенок идет в школу, мы многое сделали. И горячее питание для младшеклассников поддержали, рублем поддержали. Родился сложный ребенок, бывает орфанные заболевания редкие. В этом году, в 26-м году, депутатская поправка, вы можете посмотреть, там, в том числе у меня в Макс-канале, Телеграм-канале, более 5 миллиардов выделено на лечение таких детей дополнительно. Это тоже поправка партии «Единая Россия». Это большие дела вверх. И дальше по жизни мы видим. Но люди, вот уже в 26-м году, говорят, мы поняли, что у вас классно получилось. В Биробиджане зашел окружную, в районную, в краевую больницу. Там такой ремонт, я был впечатлен. Из старого здания, которое вроде бы было общежитие когда-то, получилось сделать и палаты, и санузлы, и отношения такое. Прям вот, вот я буду оперировать на следующей неделе там снова с большим удовольствием. Все.
1: Но чувствуешь людей. Себя человеком.
2: Да, это Биробиджан, Еврейская автономная область. Был только что на Сахалине, там обалденный онкологический центр. И помимо его развития, лучевой терапии, там... Сегодня закончится вот в эти дни скоро внедрение нового паллиативного отделения. Совершенно с другим подходом, с широкими дверьми, с хорошим фоном внутри, с вентиляцией. То есть человек, когда тяжело и когда наступает непростой период жизни, чтобы родные были рядом, забота, чувство прослеженности, ощущение заботы сквозь Конечно. Жизнь. Это очень важно. И вот сейчас люди просят именно дополнительно. А где моя цифровая консультация побыстрее? А я вот хочу лучшего специалиста-эндокринолога здесь. Я не хочу уезжать из села, ехать в Москву, потому что я вижу, как это можно сделать через ФАП. ФАП связывается с районным центром, районный центр уже, соответственно, с федеральным головным учреждением, и пациент, бабушка наша, это наша бабушка, поверьте, наш дедушка, он чувствует, что академик из Москвы или его замы посмотрели его случай и адресно его полечили.
1: То есть такой консилиум при помощи цифровых систем.
2: Телемедицина. И они просят еще больше этого.
1: Бадман Николаевич, ну мы не про цифры, да, но тем не менее, вот 15 тысяч уже объектов отремонтировано с 2021 года. Это какая доля от того, что надо сделать?
2: Ну, в России у нас учреждений государственного толка где-то, ну, если посмотреть, то большая часть уже отремонтирована, и остальные учреждения сейчас получают новые. Это перинаталка, перинатальный центр, где рождается человек. У нас дополнительные усилия сейчас сделаны на приемное отделение. Очень важно, когда встречают пациента, когда тяжело, когда что-то заболело, ты приезжаешь, а там сверкающее, интересное, красивое, с понятной на дороге маршрутизацией. Это вот новая федеральная программа. И мы как раз ее тоже очень... поддерживаем обеими руками.
1: Бадман Николаевич, ну вот мы затронули удаленные пункты, да, где бабушка получает консультацию, ну, из Москвы, например, или там из Питера через телемедицину, да. А вообще, как вы оцениваете вот партийную инициативу передвижные аптеки, да, которые приезжают, люди покупают, да, что им надо, как там вопрос ценообразования, потом какие-то, может быть, сильнодействующие препараты, вот безопасность, ну вот весь круг вопросов.
2: Я родился в Пятигорске и первые 3 года прожил в деревне у бабушки с дедушкой. И прекрасно знаю, как это все происходит. И потом все свои лета я там проводил, в деревне Авата. Это в Калмыкии село такое. И мы знаем, что в России сейчас более 30 тысяч поселков, в котором население меньше 100 человек. Это меньше 100 человек, а есть меньше 500, меньше 600. И там аптечки, аптечный пункт или аптека физически никогда не будет возможно. Ни экономически, ни, ну просто никак. Мы столько фармацевтов, провизоров, оно не будет работать. Мы озадачились этим. И еще 2 года назад разослали письма под «Единой России» инициативы, будучи председателем комитета, послал в регионы. И 10 регионов, которые просто наобум мы первые спросили, они сказали, нам нужны передвижные мобильные аптеки. И мы начали работать. Это была инициатива снизу, которую мы воплотили в жизнь. Президент подписал тот самый закон, который говорит о том, что в пилотном режиме, в регионах, которые запросят такую возможность, это несложно. Кстати, губернатор просто должен написать письмо на Министерство здравоохранения. И я знаю, что Еврейская автономная область уже так сделала, и другие регионы делают. Получают возможность аптечного мобильного пункта, который ездит до 50 сел по расписанию. В национальном мессенджере в этом селе говорит, вот в такой-то день, в такое-то время будет аптека, будет 2 часа стоять. Там фармацевт или провизор, там водитель. Они разделены отсеком, чтобы лекарства никак не могли, не дай бог, испортиться. Тепловой режим, холодовая цепь, вот это все очень сложные слова. Таблетка тоже может испортиться. Мы предусмотрели, что этого не произошло. Там не будут продаваться сильнодействующие вещества, но все важные антибиотики, давление, обезболивающие, рецептурные препараты будут. То, что самое востребовано нашими людьми. Это все для человека, это забота, такая нить заботы о человеке с рождения и дальше.
1: Бадман Николаевич, ну вот мы знаем о национальных проектах продолжительная и активная жизнь, да, чтобы, вот, ну, грубо говоря, третья часть жизни человека прошла не на койке, да, а вот... Ну, в здоровой такой активной действительно жизни. Есть программа «Национальный проект «Семья», да? И четкие задачи ведь поставлены. Вот как вот должна выглядеть, вот вы употребили это, маршрутизация, да, пациента, ну, вот на примере, например, Еврейского автономного округа, чтобы он мог получить максимальную помощь?
2: Президент поставил четкую задачу. Она... Красной линией идет через все наши проекты. Это продолжительная активная жизнь, семья и новые технологии в медицине. Это 78 лет продолжительной жизни, да, к 2030 году. А дальше, соответственно, 80+. И он указал на важную деталь. Это должна быть качественная жизнь. Это не должны быть паспортные цифры 7-8, а именно нормальная качественная жизнь, когда... Ты уже на пенсии, но ты можешь с внуками сходить куда-то, можешь съездить по родному региону. В Башкирии очень хорошие примеры. Про маршрутизацию. Это такое слово, немножко бюрократическое.
1: Что значит?
2: Это оно значит. У нас система медицины, она сделана с трех уровней. Первый ФАП пришел, пожаловался. Тебе сказали, о, тут надо подумать. Переносят на следующую районную больницу. Там уже больше оборудования, КТ, МРТ, специалисты. Угу. Понимают, что не хватает ресурсов, идут на третий уровень. Это уже федеральный центр, НМИЦ и так далее, и так далее. Так вот, для человека это значит... Если у него заболело, он должен знать, что его возьмут и доставят куда надо. Раньше мы
1: не
2: бегали...
1: Не он будет бегать сам.
2: Да, мы бегали за помощью. А этот концепт, он конструкт, меняется. Помощь приходит к человеку. И она становится проактивной. Очень важно, мы регистры вводим, чтобы увидеть пациентов заранее. В Еврейской автономной области много задач, честно скажу. Но есть и добрые победы. Мне очень нравится там... Кадровая как политика сейчас идет, появится больше врачей молодых, мы знаем, сколько там у нас заказано уже молодых целевиков. Угу. Есть направления, которые, условно говоря, сложно развивать. Давайте будем сотрудничать с соседними регионами. Мы уже были в Хабаровске, сейчас заеду еще в Благовещенск, чтобы маршрутизация была. Если ты живешь на границе с Хабаровском, ну зачем тебе ехать час-два в Биробиджан, если ты можешь получить экстренную помощь вот здесь. И мы уже договорились, мы сделали это решение, есть соглашение между Минздравом Хабаровского края и Еврейской автономией. Соответственно, если есть экстренная ситуация, дети, беременные, роды, ну что-то, аппендицит, можно за 15 минут доехать до Хабаровска и вас примут. Это очень важно.
1: Да, да, конечно. Бадман Николаевич, ну вот я знаю, что с этого года в систему обязательного медицинского страхования ОМС, да, включены новые исследования для раннего выявления заболеваний, там скрининг онкологических проблем, да. Вот что это не для пациентов, а для врачей, для поликлиник означает вот это новое введение?
2: Это опять же прослеженность, идет такая нить заботы. Помните, что мы раньше из пяточки у новорожденного ребенка брали на 5 заболеваний, врожденных, сложных, которые меняют драматически всю семью. Сейчас этот список расширен, вот в прошлом году, тоже благодаря усилиям партии «Единая Россия», до почти 40. Мы одна из немногих стран в мире, которая столько генетических заболеваний смотрим, чтобы чем раньше найдено, тем проще лечить. Даже самое, помните, СМА, вот эти препараты, сложность заболевания, неврологические такие сложные, когда всем миром раньше собирали, все получается лечить, останавливать, и ребенок не инвалид, и он полностью социализируется. Это очень здорово. То же самое получается и с другими заболеваниями, которые можно предотвратить, или на ранней стадии они становятся совершенно безвредными. Рак толстой кишки из полипа. Полип убрал, не будет рака. Как заподозрить полип? Надо сделать иммунохимический тест Калла на скрытую кровь. Все, увидел тест, направил на колоноскопию, убрал полип, не будет рака. Все. ПСА, антиген, да, у мужчин рак простаты самый такой распространенный, бесплатно, на диспансеризации. Сдали кровь, увидели повышенно, уролог вас посмотрел, увидел, заранее пролечили, все получилось. Не будет страданий, и человек будет дедушкой, будет прадедушкой.
1: А тут мы вставим.
2: Да,
1: Бадман Николаевич, а ты, значит, вот прошел диспансеризацию, сдал на значок ГТО и налоговый вычет получил?
2: Мы обязательно это сделаем, потому что это забота. Человек у нас уже сейчас, он увидел классное здание, увидел новый перинатальный центр, увидел НМИЦ, увидел новую районную больницу, но он теперь хочет там кадры. Он хочет, да, чтобы там была телемедицина. Он не хочет ехать в Москву. Он хочет у себя на родине получать очень качественную помощь. И как раз вот усилия в новой народной программе именно на этом.
1: А готовы вот медицинские мощности к тому, что расширяется вот скрининг, да, и все остальное вот с этого года?
2: Да, так как он оплачен рублем, это программа госгарантии, соответственно, на это выделяются средства. Mm-hmm. То есть это не наобум, а давайте вот на всей стране мы сделаем такую штуку. Нет, мы даже пошли дальше. Помните, у нас есть в народной программе записана забота о пациентах с сердцем. Мы уже выбили 6 миллиардов для тех людей, у которых, не дай бог, будет инфаркт или инсульт. И мы по подсчетам кардиологов, вот буквально накануне было совещание, они сказали, что мы спасли 15 тысяч людей благодаря вот нашей инициативе партийной, просто от смерти. А от инвалидности инфарктов гораздо больше. Это сумма, которая заставляет меня внутренне еще больше работать. Это цифра, которая говорит, что мы на правильном пути. Мы пошли дальше. Есть молодые люди, помните, наверняка в вашем кругу есть 45-летний атлет, триатлоны, бегает, спортсмен, не курит, живчик, не пьет, живчик, и в 45-46 инфаркт, инсульт и погибает. И вся семья
1: в шоке.
2: Потому что мы столько надеялись, мы хотели съездить куда-то, мы хотели дачу там посмотреть, ну, внуков не увидели, и он погиб. Почему? Оказывается, каждый 250-й имеет генетическую поломку, когда холестерин не перерабатывается правильно. Это называется дислипидемия. Uh-huh. И мы в народную программу это ввели, и дальше это теперь появилось в программе госгарантии. Каждый человек с 18 до 45 лет может бесплатно сдать этот анализ, увидеть это нарушение и получать уже лечение, которое спасет его жизнь.
1: Угу. Бадман Николаевич, время с вами летит просто невероятно быстро. Вы замечательно и интересно рассказываете. Вот хочу еще вопрос буквально на полторы минутки. А вы же проходили стажировку в Германии, учились в США. Вот сейчас, глядя на то, как развивается наша медицина и как вот то, что вы знаете, как устроено там, что у нас лучше и где вот действительно надо еще поработать?
2: Что у нас точно всегда будет лучше? У нас дух русско-российской медицины. Он о сострадании, сопереживании, сочувствии. Там иногда выхолощено, это честно. Я отработал в Германии и почти 4 года в США. Чему поучиться? Системности, подходу к цифре. Очень немцы, вы знаете, квадратиш практиш гут, условно говоря. Да? Вот это получается, и мы сейчас видим, как это можно внедрить у нас. Но краеугольный камень, которым мы стоим вот, и будем стоять, и это тоже в народной программе, вне зависимости от географической локализации и твоего финансового состояния, в России ты получишь высокоспециализированную, высокотехнологическую помощь. Помните, ВМП, квоты. Любой человек по направлению может приехать в Блохина, в кардиоцентр Чазову, в Бакульку, в Бурденку и получить суперсовременную помощь. В США, если у тебя страховка. Если ты заплатил за нее очень много-много денег. И даже там бывает исключение. А помните, сколько времени в Канаде получает срок операции по паховой грыже? 1.5 года. А сколько в Англии, если у тебя насморк и кашель, сколько ты ждешь терапевта приема обычного? 1.5 недели можешь, легко. Боли в животе? Тоже такие же сроки. У нас ты пришел вне очереди в поликлинику, тебя врач обязан принять вне времени.
1: Да, Бадман Николаевич, и закрепим. Прошел диспансеризацию, сдал значок ГТО для своего возраста.
2: Прослушал наш эфир.
1: Да, получил налоговый вычет. Бадман Николаевич Башанкаев был с нами в эфире. Спасибо огромное. Спасибо.
3: Реклама. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Рэклиник. Телефон Рэклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт rheklinik.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: а в Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Следователи-криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая, сообщили в Следственном управлении СКР по Московской области. Там не уточнили данных погибшего и квалификации произошедшего. Ранее в следкоме рассказали, что около 5:30 утра при движении машины БМВ возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов было приведено в действие взрывное устройство, а водитель получил множественные ранения и скончался на месте. Машина полностью выгорела. Следственные органы возбудили уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура Подмосковья. Расчет беспилотников «Молния-2» группировки войск «Север» полностью уничтожил блиндажи живой силой ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Точный удар был нанесен по заранее разведанным укрепленным блиндажам противника на расстоянии более 20 километров. Для этого был задействован спаренный штатный боеприпас с осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью. Такой тип боеприпас способен не только нанести повреждения укреплению, но и гарантировать уничтожение живой силы. Как уточнили в военном ведомстве, применение ударного БПЛА позволило выполнить боевую задачу без захода в зону действия средств поражения противника. Минобороны отметили высокую автономность, помехозащищенность каналов связи и современное оборудование «Молнии-2». Ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хачуев из Кабардино-Балкарии скончался на 103-м году жизни. Об этом сообщили в администрации Чегемского района республики. В июне 1942 года Хачуев был призван в Красную армию, воздушно-десантные войска. На Орловско-Курской дуге командовал отделением, под Орлом был ранен, после восстановления направлен на Карельский фронт, где командовал саперным отделением. Боевой путь закончил в Северной Норвегии, а День Победы встретил в Москве. После войны работал начальником планово-производственного отдела сельхозхимии Чегемского района. Магомед Хачуев награжден орденом славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями за победу над Германией и за доблестный труд. Мошенники придумали новую схему обмана, чтобы выманить деньги у родственников пассажиров поезда. Об этом предупредил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава в беседе с ТАСС. Злоумышленники звонят близким, выдавая себя за попутчика, и сообщают, что с их родственником случилась беда. Для решения проблемы якобы требуется срочная финансовая помощь. Однако это лишь выдумка для психологического давления. Как отметил Кучава, аферисты тщательно готовятся, собирая информацию о пассажире и его близких из разных источников, включая утечки данных и соцсети. Перед поездкой мошенники звонят своей жертве, чтобы получить детали о местоположении. Эксперт подчеркнул, что такие схемы обмана становятся все более изощренными, призвал быть бдительными и не поддаваться на провокации. В России сотрудники имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов. Это максимально допустимое показание для работников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭО имени Плеханова Ольга Леонова. Более высокая температура в помещении может навредить здоровью. Чтобы приостановить работу, нужно письменно уведомить начальника, подчеркнула Леонова. В заявлении надо указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения. При этом самовольный уход без оформления простоя может быть расценен как прогул, уточнил эксперт. Напомню, ранее МЧС Москвы предупредила жителей о жаре 7 июня по среду с максимальной температурой до 31 градуса. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами, возможен град, плюс 26-28 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза и 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 25, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 47%.
1: Спорта.
2: Доброе утро, новости.
1: новости спорта Егор Новиков. Московский футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева. Как сообщает издание «Чемпионат», красно-белые оценивают сделку в 4 миллиона евро. «Локомотив» готов продать Воробьева за 6 миллионов. Греческий Панатинаикос заинтересован в голкипере «Балтики» Максиме Бориско. Кандидатуру россиянина рулевому афинского футбольного клуба Якобу Неструпу предложил тренер вратарей ПАО. Также интерес к Бориско проявляет турецкий «Трабзонспор». Хет-трик форварда Баварии Майкла Алисы помог сборной Франции одолеть в товарищеском матче Северную Ирландию. А сборная Узбекистана в компенсированное время лишилась ничьей в противостоянии против Нидерландов. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Перед стартом чемпионата мира сборная Франции в Лилле проводила товарищеский матч против команды Северной Ирландии, которая в стыках уступила итальянцам. Команда Дидье Дешама рассматривается как один из явных фаворитов Мундиаля, хотя несколько дней назад она в Нанте уступила самой молодой по среднему возрасту сборной первенства планеты Кот-д'Ивуара 1-2, несмотря на гол Ширки, открывший счет. В новой встрече конфуза не случилось, хотя лидер команды Килиан Мбаппе снова остался без голов. Напомню, что форвард Реала до сих пор не имеет ни одного мяча в карьере на чемпионатах мира. Зато за него, за французов, трижды отличилась прима Баварии Майкл Алисы. Особенно красивым для правого нападающего получился третий мяч, когда он великолепным ударом закрутил его издалека в угол. При счете 0-2 французы пропустили контратаку, в результате которой с прострела Чарльза из вратарской забил Келли. В итоге Франция победила 3-1. Тем временем Нидерланды после домашнего поражения от Алжира в Роттердаме 0-1 уже в США провели еще один спарринг против Узбекистана, который тренирует Фабио Каннаваро. Голландцы открыли счет с пенальти за фол против Саммервилля, его реализовал Гакпо. В концовке игры случилось удаление Гусетили, Сергеев счет сравнял, но затем Хусанов завалил Де Йонга, и Гакпо с точки принес нидерландцам победу 2-1.
1: Нападающий Крис Тирни подписал контракт с минским хоккейным «Динамо». Срок соглашения рассчитан на 2 сезона. Канадец выступал за белорусский клуб в сезоне 2024-2025. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Журнала Discovery. Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Спонсор программы – официальный импортер «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг». Внедорожник «Рокс Адамас». Королевская роскошь. Посмотрите на эту скульптуру в движении на официальном сайте. Выберите «Адамас». Получите королевский тест-драйв. Сергей Стиллавин.
6: Дорогие друзья, продолжается наш специальный эфир из Москвы, но не из нашей московской студии. Трансляция прямая и на «Маяке», и на платформе «Смотрим». Я очень рад, что сегодня нашим закрывающим гостем, уважаемым, является Алексей Александрович Чесноков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. Алексей Александрович, доброе утро.
7: Здравствуйте.
6: Алексей Александрович, ну вот мы много городов объехали, в некоторых неоднократно встречались,
7: да,
6: с вами.
7: Да, было, было.
6: Да, такое. Да, да. И вы внимательно наблюдали за форумом «Есть результат». И уважаемых гостей, я вспоминаю, с кем довелось познакомиться, и губернаторы, и яркие очень деятели, и ветераны своего. Замечательная такая череда гостей у нас получилась в эфире, и еще, наверное, более замечательная на самом форуме, да, вот именно линейка выступающих и тех, кто обсуждали. Вот какой, с вашей точки зрения, вы же смотрели как бы на все на это, да, наблюдали внимательно, какой результат у форума «Есть результат»?
7: Знаете, я буду говорить, наверное, больше о форуме, чем о смыслах. Вот когда все это начиналось, такая отчетная кампания форума в федеральных округах, некоторые скептики говорили, а вот зачем это, вот люди и так знают, что сделано. А вот сегодня очевидно, что обязательно нужно идти по схеме «было, есть и будет». То есть, что было, что мы сделали и что мы планируем сделать. В этом смысле форум – это такая площадка, на которой просто говорят о том, что сделано за предыдущие 5 лет, о том, какие проблемы есть сейчас и что нужно сделать в следующие 5 лет. Вот это чрезвычайно важно с точки зрения фиксации конкретных результатов. И форум – это ведь не только площадка, это некая такая стратегическая сессия, как сейчас модно говорить, где вырабатываются новые идеи. То есть вот я заметил, что в ряде форумов не просто зафиксировали, мы построили больницу, а говорили, а вот это не доделали. Делали, а вот это надо сделать, а вот это нужно изменить. То есть такая живая история, в которой происходит процесс общения между людьми, между теми, кто принимает решения, между теми, кто готовит решения, между теми, кто потом этими решениями пользуется. Мне кажется, это чрезвычайно важно. И впервые партия проводит такой большой цикл форумов отчетных, в которых участвуют представители правительства, потому что вы знаете, что у нас теперь по-новому формируется правительство, теперь у нас правительство формируется с учетом позиции Государственной Думы. Понятно, что это очень важная история, и правительство несет ответственность, и партия несет ответственность за то, что делается, за то, что вносятся новые законы, за то, что готовятся новые проекты и так далее, и так далее.
6: Алексей Александрович, многие наши гости нашего эфира, они вот сравнивали запросы людей, да, в народную программу в 2021 году и сейчас, да, и многие говорят, что качественно изменяются вот эти ожидания, да, эти запросы. Вот вы как человек системный, да, системно смотрите на вещи. Вот в чем перемены в интересах людей, которые хотят изменений?
7: Я не могу назвать универсального какого-то хода или универсального взгляда. Есть люди, которые говорят о конкретных малых делах, и даже партия изменила подход, рекомендовала во время предварительного голосования кандидатам обращать внимание на какие-то малые решения, которые не требуют включения в программу. Ну, условно говоря, там, починить забор, да, или свет включить на улице. А есть какие-то стратегические вещи, и эти стратегические вещи касаются экономики, касаются развития регионов, касаются развития СУП или макрорегионов. Это тоже чрезвычайно важно. Сегодня очень много запросов, связанных с развитием здравоохранения и образования, потому что, видимо, мы подошли к какой-то черте, когда эти две темы являются для людей наиболее важными. Ну, то есть люди же привыкли к тому, что необходимо в первую очередь обращать внимание на качество жизни. А что такое качество жизни? Это здоровье и знания, которые необходимо получать. Поэтому сегодня говорят не только с врачами, но и с пациентами. Сегодня говорят не только с учителями и преподавателями, но и с родителями школьников, например, или родителями студентов, которые, собственно, и платят за обучение, да? Потому что мы знаем, что бесплатного образования не бывает сегодня. И вот вопрос, который касается вот всех этих вещей, он чрезвычайно важен. Вот когда я говорю, не бывает бесплатного образования, мы сегодня знаем, что у нас огромное количество детей требует внимания. Это кружки, это разного рода курсы, это разного рода новые направления, с которыми нужно заниматься. И за все это должно платить государство, по большому счету. Да? Мы должны понимать, что это подготовка специалистов, подготовка людей, которые должны знать, что преподавать, как преподавать в новых условиях, когда искусственный интеллект развивается у нас и цифровые технологии. Это огромная программа. И одна проблема, связанная со здоровьем, и вторая проблема, связанная с образованием, это долгосрочная история. Они не могут быть изменены даже за 5 лет. Они требуют подхода на целые поколения. Ну, как это было и в Советском Союзе, как вы знаете.
6: Да. Алексей Александрович, а вот я видел цифру, там 2 миллиона предложений прислали.
7: Да, Владимир Владимирович Якушев, секретарь Генсовета партии, говорил об этом, что уже прислали 2 миллиона предложений.
6: О чем это говорит?
7: Об интересе, то есть люди хотят, чтобы их услышали и чтобы их позиция по отношению к распределению средств была учтена. Потому что это же не просто предложение «сделайте мне вот что-нибудь хорошее» или «уберите что-то плохое». Это конкретные объекты, которые требуют внесения в бюджет. И в этом смысле партия почему таким образом идет по такому алгоритму? Сначала принимается базовая, большая программа на съезде 28 числа, как было заявлено, такой манифест партии. Потом на основании этого стратегического манифеста, на основании видения будущего через 20-30 лет будет принята народная программа уже по результатам вот этих предложений, внесенных гражданами и обсуждений в экспертном сообществе. Вы знаете, что работает специальный экспертный штаб, такая группа специалистов, в которую входят авторитетные экономисты, социологи, ученые, деятели науки, бизнесмены и так далее. И даже чиновники, которые отвечают за некоторые вещи. И деятели культуры. Это тоже важно, потому что очень большой запрос на разного рода культурные события. Люди привыкли к тому, что качество жизни – это не только там, экология,
6: не
7: но
6: только
7: еще,
6: быт.
7: Не только быт, да, но и духовная сфера. И когда у них есть возможность реализовать себя, когда у них есть возможность постоянно получать вот эти новости и постоянно получать впечатления позитивные, как сейчас принято говорить, там, связанные с креативной экономикой, с креативными процессами, мне кажется, это для людей чрезвычайно важно. Кстати, много предложений по развитию вот этих креативных индустрий, креативных технологий, чтобы вот люди, занятые в производстве чего-то оригинального, они тоже получали поддержку со стороны партии.
6: Ну вот мы знаем, что Дмитрий Анатольевич Медведев анонсировал манифест «Единой России» как план построения будущего всей страны, и там уже заявлено о 7 приоритетах, да, 7 таких ключевых вызовов. Вот как вы считаете, ну мы еще познакомимся с текстом в ближайшем
7: будущем.
6: Когда
7: он будет опубликован, да.
6: Но как вы считаете, вот какой вызов и приоритет самый важный?
7: Сегодня в первую очередь говорят о демографии, потому что народ, собственно, должен размножаться. Извините за такое физиологическое выражение. Но вот когда Солженицын говорил о том, что главным приоритетом является для российской власти сбережения народа, да, это потом стало постоянно упоминаемой цитатой в выступлениях Путина. Для власти это чрезвычайно важно. И Путин постоянно об этом говорит. Наша задача – сбережение народа, развитие народа. Потому что ради чего, ради кого это все делается? Ради того, чтобы построить больницу? Сама больница ничего не значит. А там должны быть люди, которые получают современные услуги, которые долго живут, которые меньше болеют, у которых качество жизни высокое, о чем мы говорили. То есть демография – это базовая вещь, потому что народ, размножение народа, увеличение количества людей – это вот… Вот я сказал размножение народа, и сразу такое вот не очень хорошее, да, но люди же должны, помните у Пушкина, дедушки, плодитесь и размножайтесь, ибо так повелел Господь. Поэтому в этом смысле, мне кажется, чрезвычайно важна вот эта вещь. Но есть у нас и духовные ценности, есть у нас и экономика, есть у нас и социальная сфера, есть у нас и международная политика, поэтому это все в программу войдет. Я единственное, что только бы Сергей зафиксировал, мне кажется, манифест это все-таки не о планах. О планах это народная программа, где четко будут расписаны в августе конкретные планы, с которыми партия пойдет на выборы в Государственную Думу на следующие 5 лет. А вот манифест это видение, какой должна быть страна через 20, 25, 30 лет. То есть это такое визионерство. Потому что программы партии, помните, были программы КПСС, да, которые говорили, вот мы построим коммунизм, да, или сделаем вот то-то, то-то, то-то. То есть это на долгосрочную перспективу. Программа партии должна всегда, в первую очередь, учитывать эту самую долгосрочную перспективу. А уже предвыборная программа – это то, что делает партия будет в ближайшие 5 лет.
6: Алексей Александрович, и вот в этом манифесте, мне тоже это очень важно было узнать, что будет некая идеологическая рамка, да? То есть некая идея, которая не только направлена внутрь, но и вовне, чтобы объяснить миру, зачем мы и почему хорошо с нами, ну, по идее, да, и за что мы. Вот как вы думаете, вот мы можем миру эту повестку, да, вот свою повестку, как перспективную, объяснить и повести за собой людей?
7: Ну, мне кажется, я сейчас скажу довольно жесткую вещь, но плевать нам на этот мир. Мы себе самим должны в первую очередь объяснить, для чего мы на этой земле, почему это наша земля, что мы хорошего для нее должны сделать. То есть в этом смысле идеология любой партии – это обращение к гражданам России – Да, конечно, пусть другие страны тоже изучают, внимательно читают, но самая главная аудитория – это те люди, которые родились на этой земле, которые хотят видеть ее развитие, будущее своих детей. В этом смысле, мне кажется, чрезвычайно важно, чтобы программа «Единой России» отражала вот это видение, какой должна быть Россия через много-много лет. Потому что мы же всегда стремимся к чему-то высокому, большому, хорошему, великому. Да? Вот как это будет? Ради чего мы живем? Да? Мы же живем не ради того, чтобы нам зарплату повысили.
6: Мне сначала показались ваши слова жестковаты, плевать нам на этот мир. Но потом я секунд через 10 понял, но мы столько столетий все время оглядываемся.
7: Что нам на них оглядываться? Да, ну, да, что скажет француз о России? Да?
6: Да. Алексей Александрович Чесноков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, с нами после короткой рекламы. Мы вернемся.
8: Маяк.
4: 9 и...
8: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 70 тысяч жителей области прошли репродуктивную диспансеризацию с начала года. По данным профильных ведомств, 80% пациентов получили заключение о полном репродуктивном здоровье. Остальные граждане направлены на дальнейшую диагностику. Комплексная проверка включает в себя осмотр профильных специалистов, а также лабораторные анализы и инструментальные исследования, которые позволяют выявить скрытые патологии на ранней стадии. Пройти диспансеризацию можно бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Парки, скверы и пляжи Череповца повторно обработают от клещей. Всего в планах 77 гектаров городских территорий. Первый этап обработки проходил в начале мая. Жителей просят обращать внимание на информационные таблички в местах дезинсекций. Сейчас специалисты работают на Ломоносовском и Зашекснинском пляжах. Все территории обработают от клещей в течение недели. Фестиваль «Вологодские дворики» пройдет в областном центре в пятый раз. Мастер-классы, экскурсии, творческие вечера и кинопоказы организуют с 15 по 25 июня. Локациями проекта станут исторические деревянные здания и общественные пространства. Проект начнется с экскурсии творческого вечера в здании детской музыкальной школы номер 4 и музыкальной программы в Доме актера. Подробная программа мероприятий доступна на ресурсах городской администрации. Неделя информирования о важности физической активности проходит в России. По данным Всемирной организации здравоохранения, сидячий образ жизни повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых форм рака. Специалисты отмечают, регулярная физическая активность – один из самых доступных и эффективных способов укрепить здоровье. Чтобы получить оздоровительный эффект, достаточно уделять физкультуре 30 минут в день, 5 и более раз в неделю. Главное – делать это систематически. Начать можно с 10-минутной утренней зарядки, пешей прогулки, заменить лифт на лестницу, а пассивный досуг – на подвижные занятия. Например, вместо просмотра фильма выбрать прогулку в парке. Всероссийский форум «Вологда Фолк» вновь пройдет в области. Участников ждут в музее Семенкова с 30 июля по 2 августа. На форуме соберутся фольклорные коллективы, мастера народных промыслов, этнографы и краеведы. Гостей ждут мастер-классы, панельные дискуссии и встречи, посвященные продвижению традиции в современное культурное пространство. Прием заявок для участников открыт до 20 июня. Вологодское футбольное дерби прошло в минувшие выходные. Клубы «Динамо» и «Череповец» сыграли в ничью со счетом 2-2. Первый тайм завершился без реализованных моментов. Счет в матче открыл Данила Яшков, реализовав пенальти. Вскоре вологодские футболисты увеличили отрыв. Гол забил Всеволод Быков. Череповчан не устраивало поражение, и ближе к концу матча Илья Анциферов отправил мяч в сетку бело-голубых дважды, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце +26, в Вологде +27 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й

трусов. А те, кто не в трусах, да и не в плавках, любой из них нелеп, как конь в пальто.

0: пусть от жары никто не заболеет. Хотя, конечно, существует риск.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 11 часов.
3: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осмотрели место подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая, сообщили в Следственном управлении СКР по Московской области. Там не уточнили данных о погибшем, а также квалификации произошедшего. Ранее в следкоме рассказали, что около 5:30 утра при движении машины БМВ возле жилого многоквартирного дома по улице Колдун Нового в микрорайоне Авиаторов было приведено в действие взрывное устройство. Водитель автомобиля получил множественные ранения и скончался на месте. Машина полностью выгорела. Следственные органы возбудили уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура Московской области. Осужденный, готовивший теракт в колонии Ульяновской области в период празднования Курбан-Байрама, признался в преступлении, следует из распространенного ФСБ видео. Мужчина рассказал, что планировал организовать нападение на сотрудников тюрьмы, руководства и инспекторов для их захвата и убийства. Для этого он искал пособников.
4: Планировал организовать нападение на сотрудников тюрьмы, руководства и инспекторов с целью их захвата и последующего убийства. Для этого я искал пособников. У меня уже были заготовлены заточки и арматура, изучены схемы передвижения тюрьмы и действия сотрудников. По своим религиозным убеждениям я хотел осуществить этот захват во время празднования Куран-Байрама, чтобы

0: Ранее возбуждено уголовное дело. Как рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний, готовивший теракт изолирован в другом исправительном учреждении. Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки расчет БПЛА подразделение войск беспилотных систем выявил замаскированный опорный пункт противника и скопление живой силы в нем. Координаты целей передали артиллеристам. Расчет САУ выдвинулся на огневую позицию и нанес удары осколочно-фугасными снарядами по выявленному квадрату. Огонь корректировали дроны. По данным военного ведомства, опорный пункт неприятеля был разрушен, живая сила уничтожена. Выполнение огневой задачи позволило пресечь активность ВСУ на этом участке фронта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан временно отстранен от должности. Такое решение приняло Бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС. Хан известен выдачей в 2023 году ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Решение о его отстранении принято на основании материалов расследования, проведенного Управлением служб внутреннего надзора ООН. Поводом для отстранения могли стать выдвинутые против Хана обвинения в сексуальных домогательствах. В мае прошлого года стало известно, что юрист ушел в административный отпуск и временно прекратил исполнение обязанностей во время расследования. Напомню, в декабре Карима Хана заочно приговорили в Москве к 15 годам тюрьмы за незаконное привлечение к уголовной ответственности граждан России. МВД объявило его в розыск. Дональд Трамп заявил о скором заключении сделки с Ираном. По его словам, у Вашингтона и Тегерана есть возможность добиться соглашения уже через 2-3 дня. Ормузский пролив откроется незамедлительно после подписания документа, который не позволит Тегерану получить ядерное оружие. По оценке хозяина Белого дома, никаких нерешенных вопросов не осталось, и стороны очень близки к договоренностям. При этом ранее Трамп обещал, что США объявят о полной победе над Ираном и заключат окончательное соглашение в ближайшие 2 недели. Также президент высказал предположение, что Израиль не станет снова наносить удары по Исламской Республике. По данным CNN, с конца марта это уже 37-е подобное заявление главы государства. Накануне Израиль и Иран впервые заключение перемирия в апреле обменялись ракетными ударами. В армии обороны Израиля пояснили, что атаковали военные объекты в западном и центральном регионах Исламской Республики после перехвата 7 июня выпущенные из Тегерана ракеты. Позже Трамп попросил израильского премьера Беньямина Нетаньяху не наносить удары по Ирану, так как Вашингтон и Тегеран вскоре могут достигнуть договоренности. В московском аэропорту Внуково сегодня встретили российских синхронистов, вернувшихся с чемпионата Европы. Как передают информагентства, болельщики чествовали спортсменов с караваем и под калинку. Сборная выступала в Люксембурге с гимном и флагом страны. Спортсмены завоевали золото во всех 7 видах и с большим отрывом заняли первое место в общекомандном зачете. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами, возможен град, плюс 26-28 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза и 27-29 тепла. Сейчас в городе плюс 25, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 47%.

0: физики и лирики.
1: Здравствуйте, приветствует ваше шоу «Физики и лирики». Сегодня ведущие «Лирики и лирики» в составе Маргарита Михайловна Митрофанова, лирик...
2: Андрей Кудряшов, здравствуйте.
1: Вот, и Андрей Кудряшов, тоже лирик. Ну, мы уж так сильно не будем делиться, уже нам приходится самим... говорить о разных вещах и даже в них пытаться разобраться.
2: Да. Выкручиваться как-то приходится все равно.
1: Да, но начнем с полулирической темы. История одного аксессуара. Кошелек от кошелька типа барсетка, давайте так, древнеегипетская барсетка, до крипто-кошельков. Сегодня с нами Ольга Вячеславовна Саприкина, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, доцент кафедры всеобщей истории АНКИКС, кандидат исторических наук. Ольга Вячеславовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Маргарита, здравствуйте, Андрей, здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели. Конечно, тема такая не самая, может быть, интеллектуальная, но историческая в том числе. По-моему, кошелек. Помнишь, какой кошелек этот говорил из места встречи?
3: Да-да-да, можно сказать, мой тезка, киногерой.
1: Говорил эту фразу.
2: Монетка на бусинке тоже является...
3: Константин Саприкин, да?
2: Кошельком является, когда вот на бусы вешаются монетки. Это кошелек в древности был или нет?
3: Нет, это способ ношения монет. Не только в древности. На самом деле носили и уже в нашу эру, скажем так, в Китае, например, носили на монетке, они просверливались в дырочкой такой, да, середине, и носили на веревочке или на кожаном шнурке, что лучше, да, было, он не рвался. Да и в современности в некоторых государствах, вот в Скандинавии, по крайней мере, сохранились вот эти монетки с такой исторической отсылкой, да, то есть они просверлены. Действительно носили в виде бус, да где только не хранили монеты, ведь на самом деле не только у совсем древнего человека, но и у человека, когда уже цивилизация возникла,
1: Разумного,
3: и когда, так сказать, в средневековье, в общем-то, да и по большому счету, ведь деньги бумажные появились только в 17 веке, да, в нашем государстве в 18 веке, а до этого вот монетки. И, соответственно, монетки надо было где-то носить, а где? Ведь у человека довольно долго не было не только кошелька, носили и сумочек, но если только простонародье. Иногда вот простой народ, холщовые сумки, да, уже там в средневековье появились. Но, в общем-то, знать, вот помните даже какие-то изображения, да, картины. У них не было сумок, у них не было карманов, я вам больше скажу.
2: На лошади мешок какой-то висел, правильно, где монетки
3: были?
2: На лошади, но ведь
3: человек на лошади, ну, например, в церковь не заходил и мимо нищих не проходил. Которые, так сказать, подать которым монетку иногда было очень и очень важно, да, это вот, ну, такое благочестие.
1: И важно, и страшно. Кстати, я готовилась к теме, я знала, что были вельможи или в каком-то, во многих государствах, и здесь, на Руси в том числе, у них было по два кошелька, потому что если ты с деньгами расстаешься, вроде бы как ты от себя их отдаешь,
3: да.
1: А из другого кошелька специально для дани, для подати вот этих бедолагов. Как их называют последние? Нищета, да, по-моему, так называют эти дети.
3: Да-да-да. Очень часто это тоже, кстати, можно увидеть и на картинах, когда, ну, они иногда выглядели как мешочки, да, вот кисеты, а иногда выглядели как такие вот плоские накладные карманы. И, соответственно, вот можно увидеть, что их два с двух сторон. Они действительно вот решали проблему этого поверья, что нельзя отдавать деньги свои. А, ну, вот, но это тоже свои, но они предназначены для...
1: Специального.
3: Милостыни. Но плюс еще такой момент, что если вдруг какой-нибудь вор, плохой человек, сорвет, но он может сорвать один мешочек, а оба будет ему затруднительно. Но если только срезать, так сказать, вот эту нитку, ну, кожаный шнурок, которым это все крепилось. Но тут были тоже разные ухищрения. Его могли пропустить, допустим, под одеждой, чтобы, ну, не так просто его было сорвать.
1: Но, а потом вот, изобрели лифчики, да. Но это уже советская эпоха, помните? Печки-лавочки, когда деньги вкладывали в этот бюстгальтер.
3: Да, но вот еще до этого времени, собственно говоря, но если говорить о до, так сказать, вот такой, до человека... уже вполне себе цивилизованного, то самый первый кошелек был найден в Восточных Альпах, в Центрально-Восточных Альпах, и ему 5,3 тысячи лет. Да, ну как кошелек? Понятия кошелек как такового не было, но людям надо... И денег еще не было, но людям было надо носить мелочи. И в современных кошельках, вот кто их еще носит, да, далеко не всегда хранятся только деньги, да, иногда это какие-то сувенирчики на счастье, иногда это, ну, не знаю, билетики там, если они где-то еще остались.
1: Фотография.
3: Или еще там...
1: Если любимый муж, то же мужа. А если ребенок, больше любишь ребенка, кладешь ребенка.
3: Ну да, детей, родственников, да любых, да. Потом различные там, я не знаю, шнурочки. Иногда дамы могут снять с себя какое-то украшение. Ну, почему там цепочка порвалась, положить ее в кошелечек, да. То есть, ну, сумочка для хранения мелочей. И вот в этом древнем кошельке, который обнаружили на мумии, и он стал... кстати, был пришит к поясу нитками, да, такими из сухожилий животных, вот он хранил те мелочи, которые были ценны ему, то есть скребок, сверло, там, ну, там, приспособление для разжигания огня, скорее всего, то есть вот такие мелочи, а в кошельке, который был найден в Новгороде, даже вишневую косточку обнаружили. То есть, ну, по большому счету, ну, я не знаю, почему человек положил косточку в кошелек, был настолько культурен, что не стал ее просто бросать, а может быть, хотел вырастить вишенку у себя. Ну, в общем-то, по большому счету, конечно, это были те мелочи, которые носили вот в этих маленьких мешочках. Ну, а в общем... конечно, кошелек, слово, скорее всего, протогерманского происхождения или греческого происхождения, и носили их, конечно, поскольку, как я уже сказала, не было карманов, не было сумок, куда прятали деньги? Ну, могли прятать в сапоги, могли прятать в шляпы. Есть свидетельство немецкого путешественника, который побывал в России и изумился, как ловко на рынке торговцы прячут монетки в рот. В рот, и при этом продолжают говорить и торговать, да, но, конечно, он немножечко тут, ну, как-то вот приврал, наверное, потому что, если верить ему, то в рот торговец мог спрятать, ну, что-то уже очень большое количество монет, при этом прекрасно продолжал разговаривать, но это уже, знаете, так вот, хотели страну, которую, может быть, мало знали, показать, что вот там совсем уж какие-то экзотические существуют обычаи, но в рот тоже можно было спрятать монетку, и вору очень сложно было оттуда ее извлечь, скажем так.
1: Потом мы дошли до золотых зубов, это, считай, инвестиция в монеты. Монеты. Ну, а слова да, «машна» что... или «калита» – это же тоже тема Руси, да, когда
3: да, ну, это, скажем так, да, названия, различные названия, потому что на Руси-то слово «кошелек» пришло гораздо позже, и, кстати, филологи связывают русское происхождение этого слова не столько из заимствований, сколько от слова «кош», то есть слово, которое обозначало сумку плетеную или корзинку. Но больше на Руси использовалось слово не «кош» даже, а «машна». Да? Вот такие сумочки-мешочки для хранения мелочей. Это «машна», да? Отсюда, собственно говоря, и «мошенник». Да? Мошенник – это карманник. Тот, который работает по мошне, да, ну, собственно, срезает мошну. Тоже эти мошну носили либо на поясе, чаще всего на поясе, могли, конечно, на шею надеть, но чаще всего на поясе, очень много записей от этого сохранилось. А еще одно название, это действительно «калита». действительно калита, это поясная кожаная сумка. Она, кстати, могла быть и, опять же, в виде кисета чаще всего, но и более плоской. Калиты, действительно, они были совершенно разные. Бывали абсолютно такие красивые, старинные работы. Вообще знатные люди, они, конечно, такие сумочки себе заказывали. Шили их, допустим, из тончайшей кожи. Софьяна.
1: Ольга Вячеславовна.
3: Вот богатые люди.
1: А скажите, вот мы вчера обсуждали, был Международный день пылесоса, и мы домохозяек вспоминали, и там какая-то унизительная была история, что они всегда жили за счет мужа и были вообще, поэтому дома сидели. Но они же выходили в магазин. Вот у женщин с какого века вообще появились кошельки, если появились?
3: Ну, у женщин они появились так же, примерно, как у мужчин. То есть, на самом деле, женщины, когда выходили из дома, они, ну, где-то, если говорить о Европе, о европейской цивилизации, да и, собственно говоря, о нашей цивилизации тоже, то это где-то примерно 10-11 века. Тоже внешняя сумочка, которую могла надеть женщина, выходя из дома. Опять же, конечно, смотря какая женщина, знатные дамы вполне уже вот где-то в 15-16 веке имели такие кошелечки, потому что женщина, ну, всегда, особенно знатная, ходила в церковь, то есть вот эта благотворительность, пусть самая мизерная, она была им известна, да, если была такая у них возможность. Поэтому, да, ну, женские сумочки отличались, скажем так, изяществом. Они были, ну, сначала отличались изяществом, а если вот взять 18-19 века, то уже женские вот эти вот сумочки для мелочей, назовем их так, были больше, чем мужские. Ну, потому что женщине нужно носить с собой больше всегда, и, конечно, кроме
1: косметику
3: денег...
1: Косметику древнюю, свеклу.
3: Ну, косметику, скорее всего, нет, а вот всякие заколочки, украшения, да, вот они могли там задерживаться и тоже, соответственно, быть в этих прекрасных мешочках.
2: Ольга Александровна, а когда кошельки начали дарить примерно, вот в каком, в качестве традиции... Когда это вошло?
1: Класть туда денежку.
2: Или не класть, наоборот?
3: Вот вы знаете, вот насчет класть туда денежку, это, ну, вообще приметы, связанные с с какой-то формой кошелька, да, вот, например, в Восточной Польше шили кошельки из Белоруссии, да, вот в этих территориях, там, Литва, шили кошельки в виде лягушек, жаб. И вот, может быть, вы встречались с тем, что жаба, ну, какой-то, так сказать, сувенир в виде лягушки.
1: К деньгам вроде как.
3: Это к деньгам, да? Если вам дарят такой сувенир, вам желают денег.
1: Или если ты сам жаба, или сама. Ну, так, как бы, ну, как тебе нравится тебе животное.
3: Кошельки дарить, ну, знатные, я думаю, дарили кошельки, в принципе, вот с момента их появления, а уж в 17-18 веках уже точно, потому что, еще раз повторю, если для незнатных, да, они как-то могли и сами сшить себе такой мешочек или заказать на кожевенных дел мастера, и он сшивал, но он был простой, то уже к 17-18 векам, да и раньше, да, вот наш знаменитый Иван Калита, кстати, ему, скорее всего, вот это прозвище появилось уже, да, позже, чем он и жил, примерно лет на 100. Но, тем не менее, да, просто, ну, летописцы. Но, тем не менее, вышивались уже кошельки, вышивались внешне, но очень часто украшались и внутренне, да, потому что было такое поверье, что нельзя богатство показывать внешне, поэтому кошелек внешне был скромным, а изнутри был вышит разноцветными нитками различными там. Внешне могли застежками украшаться, были такие застежки из камней, из какой-то, ну, таких красивого металла сделанного. Были кошельки, которые назывались кошельки-скряги. Да, кошельки-скряги или портрезоры. То есть кошельки, которые делались... либо в форме такого чулка вытянутого, кожаного, на котором были такие вот пряжечки, которые раздвигались, и, допустим, деньги клались в центр, а в центре еще был такой разрезик, то есть из него нельзя было достать деньги в большом количестве. Можно было вынуть там одну, допустим, монетку, а целиком все вынуть было очень сложно. То есть формы были, конечно, абсолютно различные. Все зависело от того, так сказать, насколько это было вот нужно человеку. А вот интересно, что, например, в 20 веке, я не знаю, помнят ли радиослушатели о таком, были кошельки для монет, но это тоже можно назвать, ну, скорее, монетницы. Они были такие из металла,
2: да-да-да,
3: и монетки в них туда вдавливались, да? А потом так... Да, вот такие, да. Я помню, у меня вот у дедушки был такой кошелек.
2: Самый дорогой кошелек какой в мире?
1: Есть? А я потом озвучу самый дешевый.
2: Самый дешевый. Какая цена у самого дорогого кошелька? Известно?
3: Ой, ну, знаете, это довольно сложно сказать, потому
1: какой-то Луи Вьютон вот этот или еще чего?
3: Ну, нет, ну это безусловно, что различного рода фирмы назначают. Ну просто если говорить по эпохам, скажем так, исторически, да, это да, же да. Надо просто смотреть, что считалось дорогим в каждую из эпох. Поэтому, конечно, фирмы, которые шьют дорогие сумки, они шьют и кошельки сейчас. Другой вопрос, что кошелек, наверное, сейчас не очень популярен.
1: Не так актуален, да?
3: Больше карт-холдеры, да, популярные, бумажники, может быть, совмещенные с карт-холдерами. Вот, ну, а многие
1: вообще я хочу вам озвучить, самое удобнее после 50 кошелек – это файл вот этот мягенький, А4 листа. Туда вот все, что есть, кладешь и видно. В сберкассу зашел, достал, и все у тебя как на виду. И валидол. И 100 рублей.
2: А что ты будешь делать, когда он порвется?
3: Единственная, Маргарита, проблема, что видно не только вам, поэтому какие-то важные
1: документы или большие деньги.
2: А дырка, если будет в файле, что ты будешь делать? Все равно придется кожаный файл покупать.
3: Нет, кожаный или матерчатый все-таки более надежен. То есть, наверное, подытожить хотелось бы, что древний кошелек или там старинный кошелек – это и кошелек, и косметичка, и маленькая сумочка. И да, когда появились бумажные деньги, сразу в виде папки, вот вы тут правильно
1: сказали. Ну, скоро обещают ввести устные деньги, поэтому вообще ничего не надо будет. Спасибо всем и вернемся к вам.
4: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
5: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
6: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
7: Категория 12+.
8: Рекламные службы 495-105-5244.
9: В Москве 11:30.
7: Новости.
9: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Подмосковье расследуют уголовное дело, возбужденное после подрыва автомобиля в Балашихе, сообщили в Следственном управлении СКР по Московской области. Там не уточнили данных о погибшем, а также о том, по какой статье возбуждено это дело. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осмотрели место происшествия. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Ранее в Следкоме рассказали, что около 5:30 утра при движении машины машины BMW возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов было приведено в действие взрывное устройство. Водитель иномарки получил множественные ранения и скончался на месте. Машина полностью выгорела. Следственные органы возбудили уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура Московской области. Расчет самоходной артиллерийской установки МСТА-С группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт вооруженных сил Украины на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, стрельба велась с боевой позиции, взятого под полный контроль города Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Дистанция до цели составляла около 20 километров. Как напомнили в ведомстве, Красноармейск – крупный логистический и промышленный центр Донбасса, который был взят под контроль в декабре прошлого года силами группировки войск «Центр». Ространснадзор внедряет в свою работу беспилотные системы. Об этом рассказал руководитель службы Виктор Гулин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. В 2025 году были разработаны методики применения беспилотных летательных средств, отметил глава Ространснадзора. По его оценке, это позволило осматривать объекты критически важной транспортной инфраструктуры более оперативно и качественно.
10: Также мы применяем сегодня современные методы контроля и надзора, внедряем в свою работу беспилотные системы. В прошлом году мы начали уже проводить такие мероприятия, разработали методики применения беспилотных летательных средств, внесли изменения в соответствующие виды надзора. В этом году мы уже закупили беспилотные летательные средства, обучили инспекторский состав, и это нам сегодня позволяет осматривать объекты критически важной транспортной инфраструктуры более оперативно и более качественно. С 2018 года службой осуществляется администрирование штрафов на автомобильном транспорте с помощью средств фото-видеофиксации. До этого у нас с 2018 года у нас функционировал один центр фото-видеофиксации в Твери. Не было нормального взаимодействия с судами, с Федеральной службой судебных приставов. Поступало очень много жалоб от граждан и юридических лиц на качество подготовленных материалов. Уже в этом году у нас заработали центры фото-видеофиксации в остальных 7 федеральных округах. Мы сразу почувствовали улучшение работы, уменьшилось время рассмотрения жалоб граждан, уменьшилось время рассмотрения материалов. То есть это дало большой положительный эффект.
9: Гулин добавил, что количество происшествий на транспорте в прошлом году снизилось на 4,8%. Эта тенденция продолжается в первом квартале 2026-го. Вместе с тем, с каждым годом становится все меньше плановых проверок. За последние 5 лет их число уменьшилось на 63%. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года. Температура воздуха на опорной метеостанции на ВДНХ достигла плюс 17,5 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что вечер 8 июня в Москве предвещал жару следующего дня. Облачность не дала воздуху за ночь значительно остыть, поэтому, по словам синоптика, самым жарким днем станет вторник. Максимальная температура подберется к плюс 30. Стартует период московской жары. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
5: Погода.
9: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами, возможен град, плюс 26-28. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза и 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 26 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 40%.
5: Спорта.
11: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева. Как сообщает издание «Чемпионат», красно-белые оценивают сделку в 4 миллиона евро, а «Локомотив» готов продать Воробьева за 6 миллионов. Греческий Панатинаикос заинтересован в голкипере «Балтики» Максиме Бориско. Кандидатуру россиянина рулевому афинского футбольного клуба Якобу Неструпу предложил тренер вратарей ПАО. Также интерес к Бориско проявляет турецкий «Трабзонспор». Эпопея с переходом бразильского нападающего Филиппе Аугусто из Трабзонспора в «Зенит» близка к завершению. Об этом сообщают турецкие СМИ. Трансфер форварда обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 20 миллионов евро. Клуб первой футбольной лиги «Урал» подписал контракт с Ильей Скрапуповым. С февраля полузащитник выступал за вторую команду клуба из Екатеринбурга, а до этого несколько лет играл в медиалиге. Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Левай Гарсия не сыграет в товарищеском матче с Россией. Как сообщил главный тренер островитян Дерек Кинг, у форварда возникли семейные проблемы. Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго состоится сегодня в Калининграде и начнется в 19:30 по московскому времени. Казанский волейбольный «Зенит» объявил о подписании контракта с Владиславом Довыскибой. Последние три сезона он выступал за итальянскую «Монцу» и дважды становился лучшим бомбардиром сезона. А в 2022 году белорус стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола и был признан самым ценным игроком этого турнира. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
12: Нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. 10 июня. Включай приемник. Мы позовем в студию интересных гостей и будем разыгрывать особенные призы из северной столицы. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Будет увлекательно. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург сегодня – это гораздо больше, чем классические экскурсии по Невскому проспекту и Эрмитажу. Город активно развивает новые туристические направления. Среди них – исторические, вечерние, экологические и даже палеонтологические маршруты. Но одним из самых заметных трендов последних лет стал гастрономический туризм. Северная столица уверенно превращается в один из главных кулинарных центров России. Туристам предлагают специальные маршруты по историческим кафе, местам с локальной кухней и современным гастропроектом. Диапазон впечатлений – от легендарных пышечных до авторских ресторанов. Интересно, что петербургская кухня исторически формировалась под влиянием множества культур. Во времена строительства города на него прибывали люди разных национальностей. Отсюда в местной кулинарной традиции заметны следы французской, немецкой, кавказской и татарской кухни. Ключевым событием для гурманов стал фестиваль «Петербургский завтрак». Это совместный проект Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и издания «Фонтанка.ру». По замыслу организаторов, фестиваль должен стать местной альтернативой знаменитому французскому гиду «Мишлен». В 2026 году в нем участвуют более 250 ресторанов, кафе, кондитерских и баров. Многие участники фестиваля продвигают свое меню через исторические образы. Посетителям предлагают так называемые «любимые блюда» Пушкина, Достоевского, императора Николая II. Например, существует легенда, что няня Александра Сергеевича Пушкина готовила поэту блинчики с добавлением свекольного сока. От этого они получались не только пышными, но и приобретали розовый цвет. Сегодня это блюдо можно найти в меню некоторых заведений. Также в гастрономических сетах фигурирует гурьевская каша, сырники, морожковый джем и, конечно, знаменитые петербургские пышки. Любопытная деталь. Проект вышел за пределы кулинарии. К созданию бренда «Петербургский завтрак» подключились парфюмеры. Они разработали специальный аромат, в нотах которого угадываются корюшка, пышки и мороженое. По замыслу авторов, это ольфакторный портрет Петербурга, который туристы могут приобрести в качестве необычного сувенира. Таким образом, гастрономия становится для Санкт-Петербурга не просто сопутствующим сервисом, а самостоятельным и весомым поводом для путешествия. Город предлагает гостям в буквальном смысле попробовать историю на вкус, объединяя в одной концепции кулинарные традиции разных народов и веков.

0: Следующая тема. Лирики попытаются обсудить искусственный интеллект в судебной практике, помощник или помеха. И с нами сегодня Виталий Шакин, кандидат юридических наук, адвокат. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Виталий, ну мы так посовещались, жюри наше из двух лириков, и подумали, что, наверное, есть практика иностранная и наша, российская. Может быть, вы какие-то примеры нам приведете, или сразу с России начнем? Потому что, ну что нам?
1: Где используют нейросетку, да, в юридической практике?
0: Если используют.
2: Ну, в принципе, прогресс не стоит на месте и развивается. И, конечно, здесь можно отметить, что, во всяком случае, юристы стали все больше и больше обращаться к ИИ для какой-то вот подсобной помощи, для того, чтобы, в частности, найти там судебную практику, составить какой-то документ, сличить документ, проверить на соответствие закону и так далее. Но, конечно же, при этом следует отметить, что пока что и не достиг того уровня, когда мы можем ему доверять полностью. Вот недавно совсем был нашумевший случай, когда арбитражный суд у нас штрафовал одну из сторон за то, что они привели в своей жалобе судебную практику, которая не существует. То есть эта жалоба была подготовлена с помощью ИИ. И потом выяснилось, что той практики, на которую ссылается сторона, ее нету, и суд оштрафовал сторону за неуважение к суду.
1: А как узнали, сколько это вообще времени занимает узнать, что принесли сгенерированную какую-то историю, сгенерированный закон или разбирательство?
2: Вы знаете, когда происходит создание такой судебной практики, и если человек опытный специалист и он ориентируется все-таки, в каком направлении применяется закон, то он видит сразу, да, что здесь какая-то нестыковка. Ну и уже, конечно, вручную нужно полезть, посмотреть, а что же за такой акт там приводит документ. И выясняется, что на самом деле это все Филькина грамота.
0: Ну, написано, что ИИ в юридической практике России – это лишь вспомогательный инструмент. Речь, прежде всего, идет о решениях, позволяющих ускорить обработку информации и как раз снизить нагрузку на аппарат судов. То есть вот эти бесконечные бумаги, записи, да, протоколирование судебных заседаний. То есть это же можно действительно записать, а не девушка, чтобы как телеграфистка или стенографистка.
2: Совершенно верно, да. Есть же системы, которые преобразуют аудио в текст, например. И вот судебные заседания, это достаточно большая часть из них составляется документы протокола судебного заседания, это в виде текста оформляется. И это, конечно, такое весьма хорошее подспорье. Притом, например, Верховный суд тут у нас заявил, что в 10 регионах Российской Федерации проводится эксперимент по внедрению ИИ интеллекта в работу судебных органов.
0: Ну а на каком этапе-то? Судебные шаблоны, актов или структура документа, или это действительно, вряд ли это можно, ну,
2: это
0: в этическую сторону?
2: Все вместе, в том числе и, например, последний пленум недавно был у нас в мае 26-го года. Вот судьи говорят о том, что при его создании тоже использовали искусственный интеллект, ну, для обобщения как раз, да, для анализа практики, которая складывается в судах. Вот. И сейчас, согласно этому пленуму, у нас как раз-таки сторона, которая использует искусственный интеллект, как говорит Верховный суд, она обязана сообщить об этом в судебном процессе, чтобы суд знал об этом. И лишний раз, видимо, проверять будет доводы, которые приводит сторона.
1: А не страшно, что судьи начнут штамповать решение, вот полностью доверившись искусственному интеллекту? Ну так, просмотрел черновик судебного акта какого-то, да, и шлепнул, да, а там куча ошибок, и пошло-поехало.
2: Слушайте, ну я думаю, что искусственный интеллект как раз не будет допускать таких ошибок. А насчет шаблонов, опять же, ну а что нам мешает сейчас эти шаблоны применять, да, и в принципе, ну, насколько я знаю, по моей практике, иногда эти шаблоны действительно существуют уже и в нынешнее время, да, когда судья рассматривает аналогичные дела, то фактически, ну, нужно поменять фамилию, там, какие-то персональные данные и вывести тот же самый текст на бумагу. Поэтому, если будет искусственный интеллект в этом плане в пользу, какие-то более легкие дела, процессы, где это все понятно и достаточно легко установимо, то, я думаю, вполне возможно это применить.
0: А вот что такое фактологическая база решения? Что это такое? Ведь вроде бы функции правосудия вот, ну, пока не отдаются почти нигде, ни в одной стране. Это все равно принимают реальные люди, у кого-то суд присяжных, у кого-то трое, да, у нас по-прежнему трое судей?
2: Нет, у нас в первой инстанции это один судья, во второй инстанции может быть один судья или трое, да, и кассационный это трое, да. Ну, я вам скажу здесь так, что как бы красиво у нас искусственный интеллект не выражался, да, в своих документах, которые он создает, суд все-таки в первую очередь оценивает факты. То есть он исходит из того, что фактически произошло там между сторонами, по документам и так далее. И отсюда, исходя из этих фактов, уже и применяет закон. А интеллект пока что искусственный не очень может оперировать и вот применять иногда эти факты. А кроме того, у него еще пока нету такого знания, умения, как трактовка закона, да, понимание закона. Вот я, например, лично сам создавал статью,
1: Виталий, мы сейчас перервемся буквально на...
0: Вот мы как раз на самом интересном, как наш гость создал статью, и мы как раз ее озвучим после небольшой рекламы. 2 минуты. Да? 2? У нас повисло. Ничего, сейчас компьютер отогреем.
3: Маяк. 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
4: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Жизнь прекрасна.
5: С восхода до заката стоят дозорные на верхушках всех 3 мачт. Матросы сменяют там друг друга, как и у штурвала, через каждые 2 часа. В тропиках, в тихую погоду, стоять на мачте чрезвычайно приятно. А для мечтательного, задумчивого человека просто восхитительно. Стоишь себе, на 100 футов возвышаясь над безмолвной палубой, словно шагая по бездонной пучине на гигантских ходулях мачт, а внизу, между твоих ног, проплывают огромные морские чудовища. Точно корабли, некогда проходившие между сапогами славного колосса Родосского. Так стоишь ты, затерянный в бесконечности океанов, и только волны нарушают великое спокойствие вокруг. Тихо покачивается дремлющий корабль, дуют сонные пассаты, все располагает к покою. Во время тропических китобойных плаваний вас обычно окружает полнейшая, величайшая безмятежность. Вы не слышите никаких новостей. Не читаете газет. Экстренные выпуски не волнуют вас попусту сенсационными описаниями заурядных событий. Вы не слышите ни о бедствиях в стране, ни о банкротствах, ни о падении акций. И никогда не терзает вас забота о том, чем вы сегодня будете обедать. Ибо на 3 года вперед ваше пропитание надежно упрятано по бочонкам, и на все это время ваше меню останется неизменным.
4: Герман Мелвилл, «Моби Дик» или «Белый кит».

0: физики и лирики в эфире, и Виталий Шакин с нами. Обсуждаем нейросетку, как она используется в судебной практике, помощник это или помех. Виталий...
1: Да, но мы остановились как раз на том, что Виталий сам разработал, предложил, и как это звучало.
2: Да, просто я составил статью на правовую тему, соответственно, захотел проверить, а что скажет ИИ по этому поводу. Ну, так вот, когда я предложил свою статью ИИ, он мне написал, что мои выводы не верны, что они не соответствуют закону.
0: А он привел ссылку на закон, которому они не соответствуют?
2: Да, да, прямо статью Гражданского кодекса. Я его спрашиваю, как же так, ведь в законе же прямо указано вот то-то, то-то, то-то. На что он, естественно, уже мне без эмоций, да, отвечает, вот фактически уже заезженные многими фразой, да, вы правы. И излагает дальше уже мои выводы в точь-в-точь, как я написал.
0: Так, перескочил, понятно.
2: Перескочил, да. И с ними не вступишь в дискуссию, да, а почему же ты первый раз по-другому решил.
1: То есть чисто технически эта штука может реально помогать и вот какую-то рутинную работу письменную, да, и подыскивание статей, да, там же база огромная, ведь адвокаты как работают? Вы просто знаете или помните закон, в каком кодексе это записано? А он подробно вам это ищет, так?
2: Да, совершенно верно. Вот анализ, то, что делает ИИ, он перелопачивает большой объем литературы, каких-то законных, подзаконных актов, законов. Это, конечно же, великое подспорье. И вот и в судебной системе это же тоже помогает, в том числе, вот как мы говорили, протоколирование заседаний, те же самые процессуальная проверка ошибок в документах, которые поступают в суд. Например, вот там я слышал о том, что в некоторых регионах уже даже по административным правонарушениям и выделяет из документов процессуальных какие-то основные сведения, информацию и заносит их в информационную систему. То есть, ну, не стоит на месте, конечно же, и совершенствуется. Может быть, когда-то он действительно достигнет того, что можно будет без опасений его применять. Ну, а пока эксперты предупреждают, что нужно аккуратно использовать ИИ и все-таки вручную проверять все те доводы, выводы, которые он предлагает.
0: Скажите, пожалуйста, у меня нет денег, пример, нет денег на адвоката, но мне нужно подать иск в суд по тому или иному вопросу. Я могу использовать искусственный интеллект, составить иск и податься в суд? И как это все происходит? Сталкиваетесь с этим или нет?
2: Сталкиваемся, конечно, в том числе и когда доверители приходят и говорят, а вот мне ИИ сказал то-то, то-то, а вы говорите мне совершенно иное. Либо вот мне ИИ составил документ, посмотрите, пожалуйста. Смотришь, действительно иногда бывают неплохие документы, но это нужно прям достаточно хороший промпт составить, да, для того, чтобы задачу поставить перед ИИ, и чтобы он создал такой документ, который полностью соответствует. Но все-таки в большинстве случаев пока что я наблюдаю, например, что приходится править и исправлять под ситуацию именно конкретного, да, которую у доверителя существует. Опять же, мы переходим к фактам. То есть интеллект, он может шаблон там применить, как-то его использовать.
1: Вот нотариалки, наверное, в нотариальных вот этих делах. Там же просто все примерно одно и то же.
2: Кстати, да, да, там есть формы, которые, в принципе, они и так существовали, да, которые и просто-напросто будет применять, заменяя, как мы уже говорили, персональные данные, да.
1: А, только печати вот это
0: да,
1: все равно
0: проверять доверенность приходится.
1: Тетеньки.
0: За тетеньками из ИИ, да, да, да.
1: С помощницами местными.
2: Ну, да, нужно все равно проверять, потому что ошибка, например, в адресе регистрации, она может привести к тому, что ваш документ будет фактически недействительный, и заново надо будет оформлять. Да.
0: А вы бы лично доверили нейросетке свои интересы защищать в суде в каком-нибудь процессе или нет? По состоянию на сегодня.
2: Пока нет. Пока точно нет.
0: Почему?
1: А это проблема людей, которые мало знают вот эту штуку? Или это интеллект, который, ну, как бы не сочувствует, он без эмоций?
0: Нет, он ошибается. У него фактически ошибки, которые могут привести просто
2: вот, уже... Вот.
0: катастрофе.
2: Вот именно, да. Вы сами ответили, что есть ошибки, которые непонятны, необъяснимы, при том, что тут же там, в тот же момент, в любой момент может перестроиться на совершенно другую позицию, да, противоположную. И где тогда правда? Соответственно, пока что нету, да, такого доверия, чтобы доверить свою судьбу, но уж тем более разрешать какие-то определенные такие дела, где очень зачастую существуют эмоции, да, либо вот должна определяться, ну, в частности, например, в уголовном, да, деле, например, личность виновного должна оцениваться и смотреться на то, что насколько он там осознал, исправился и так далее.
0: Последний вопрос. Наказание. Через сколько робот-судья появится, по вашему мнению, уже основанный на нейросетке?
2: Слушайте, ну, лет через 5, а может 10 вполне может появиться. Во всяком случае, по каким-то легким, незначительным делам вполне может, вполне.
1: И авторское право туда же, наверное, экологическое. Ну, такое, которое без этого.
0: Вы виновны.
1: Большого ущерба.
0: Вы виновны.
1: В морали, да?
0: Спасибо большое.
2: Будет интересно, да.
0: Спасибо, Виталий Шакин с нами был.
1: Да, у нас был в гостях кандидат юридических наук, адвокат. Спасибо. Продолжим.

0: в Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил о стремлении Украины нанести максимальный ущерб экономике и обороноспособности России с помощью атак БПЛА. Открывая заседание НАК, он отметил, что обстановка в области противодействия терроризму на территории Северо-Западного федерального округа остается сложной. Стремление Киева к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотников, а также в попытках вовлечь в террористическую деятельность россиян, в основном из числа подростков и молодежи. По данным НАК, с 2023 года фиксируется трехкратный рост числа преступлений террористической направленности на территории округа. Там отметили, что оперативная обстановка требует внесения существенных корректив в организацию работ по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, выработке адекватных мер реагирования на попытки противника совершить диверсионные террористические акты, активизации работ по профилактике терроризма и, прежде всего, в молодежной среде. Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который связался с представителем военной разведки Украины и помогал ему готовить диверсионно-террористический акт. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ. Задержанный 74-го года рождения, на кадрах оперативной видеосъемки признается, что занимался фотографированием указанной ему местности и должен был установить там видеокамеру. За выполнение задания ему пообещали заплатить $8,500, но денег он так и не получил.
2: Он попросил установить видеокамеру. Прошел, я фотографировал, сел в машину и летел.
3: Что я обещал тебе после проведения разведки?
2: Ну, он мне обещал, говорит, вернуть долг и денег.
3: Какие суммы обещал вернуть и какие деньги ну, обещал за разведку?
2: 3,5 он мне должен и, говорит, 5 тысяч.
3: 3,5 чего?
2: Долларов.
3: Должен?
2: Да, да.
3: За разведку что обещал?
2: 5 тысяч.
3: Долларов?
2: Да.
3: Он переводил деньги?
2: Нет, ничего не перевел.
3: Получается, он пообещал, он не выплатил?
2: Да.
0: В отношении задержанного возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Суд заключил фигуранта под стражу. У США и Ирана есть возможность добиться

0: затем телеканал CNN подсчитал количество заявлений Трампа о скорой сделке с Ираном. Как выяснилось, он объявлял о близости заключения перемирия с Тегераном 37 раз. Слухи о том, что власти США планировали использование комаров в качестве биологического оружия, похоже, перестали быть конспирологической теорией. Рассекреченные документы Пентагона подтвердили, что американское командование действительно планировало создать боевых насекомых и даже проводило на них опыты. На отчеты Минобороны США обратило внимание издание Daily Mail. Оно ссылается на доклад Пентагона, размещенный на сайте Центра технической информации ведомства. Из документа следует, что американские ученые по заказу Минобороны проводили опыты, чтобы понять, насколько активно комары кусают людей на открытом воздухе в жарких условиях пустыни. Авторы программы под названием «Проект Белвезер» утверждали, что использование зараженных насекомых-переносчиков против вражеских целей обладает большим стратегическим потенциалом. Отчет гласит, что испытания проводили с сентября по октябрь 1959 года для сбора данных о комарах как потенциальном биооружии, которое можно было бы применить против вражеских войск или даже целых населенных пунктов. Аномально жаркая погода продержится в Москве до пятницы. На выходные придут ливни с грозами, а температура понизится до плюс 20-25, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На температуру воздуха может повлиять вторжение прохладного атмосферного фронта.
1: Состояние такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем-то, придут в выходные предстоящие, и температурный фон понизится до плюс 20-25.
0: По данным Центра ФОБОС, самые высокие шансы на температурные рекорды ожидаются в среду и в пятницу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни с грозами, возможен град, температура плюс 26-28 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, 27-29 тепла, в Подмосковье плюс 25-30, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, при грозе порывистое, атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Сейчас в российской столице уже плюс 26 градусов, давление 747 миллиметров, влажность 45%, осадков в городе не наблюдается.

0: физики и лирики. Маргарита Михайловна Митрофанова, я Андрей Кудряшов. И сейчас, да-да-да, наша любимая тема будет, и моя в том числе. Почему нам кажется, что мы работаем больше всех? Вот вчера был разговор у меня прекрасный. Я говорю, ну что вы, ну я же, ну вот же я, ну я больше
1: Вкалываю.
0: Всех. Да-да-да, мне сказали, мальчик.
1: Кто?
0: Ну, я не буду приводить полный ответ, какой я получил, но, тем не менее, посыл понятен. Ксения Киян с нами, врач-психиатр, психотерапевт, схемотерапевт, сотрудник центра Mindset. Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, я правда больше всех работаю? У меня боль в душе.
2: Ну, на самом деле, как говорится, экспертиза покажет, но в данном случае бывают разные перекосы вот в этом понимании. Я, конечно, не знаю, сколько вы работаете, но судя по тому, сколько я слышу, как много эфиров, я думаю, вы все много
0: очень
2: работаете.
0: Много, очень много.
3: Слушай, ну, если с кем-то сравнивать, то давайте, бездавайте. Нет, ну, а в каком возрасте такое ощущение складывается? Ведь когда мы в школе, мы тоже думаем, что мы очень много учимся. Это ужасное ощущение, когда ты просто живой труп.
0: Может, мы с этим растем? Может, мы с этим растем постоянно? В нас это как-то культивируется?
2: Ну, важно тут разделить, потому что бывают ситуации, когда действительно какие-то сотрудники работают больше, да, у которых лучше всего получается, и им действительно больше дают. Ну, лучше голос поставлен, например, или, да, если мы говорим про экспертов, более эрудированные. А бывает так, что вроде бы он немного работает, но у него ощущение, что он уже поле перепахал. Да, это две разные крайности, две разные так называемые схемы, ловушки, в которые человек может проваливаться.
0: То есть,
3: человек сам устал заранее, да? Он не может не от работы, то устал, от себя.
0: Вышел из дома, да, и он уже устал. То есть это работа психики такая получается, что я работаю больше всех, да? То есть это переоценка собственного объема сделанного?
2: Да, на самом деле я вот редко встречаю, что вот именно так, как вы формулируете, чаще всего, наоборот, кажется, что, ну, нет, я не дорабатываю, потому что большинство людей, да, у них есть вот эта ловушка, жесткие стандарты. Им важно сделать все хорошо, важно все успеть, важно все учесть, и обязательно лучше, чем у кого-то, там, чем у соседа. И он проваливается в эту ловушку, главное усовершенствовать. А бывает другая, да, часть, которую вы тоже описываете, когда он еще не успел начать работать, а уже устал. Это чаще всего встречается, на самом деле, у новых поколений, альфа-зумеры. Они больше склонны, на самом деле, к этой ловушке. Потому что у них уже с границами немножко другие отношения, чем вот у X и Y-ков.
0: А как середину найти вот эту, да? Либо я работаю очень много, я зануда, мне надо все сделать, либо я...
3: То есть психиатры и врачи-психотерапевты такое устанавливали? То есть люди приходят и говорят, и жалуются, либо один перерабатывает, другой не дорабатывает, правильно? А вот Андрей Олегович, я уверен, он просто иронизирует.
0: Никак нет, я сейчас абсолютно серьезно.
3: Я голос не слышу, но нет.
0: Голос у меня болит.
3: Когда ты основное заявление выдвинул, что ты...
2: Да.
3: Разгружаешь вагон с щебнем.
0: Что я болен психически.
2: Хороший вопрос. Как понять, где эта граница? На самом деле это зависит от возможностей, ресурсов человека, от потребностей, а также от той системы, да, потому что в каждой компании распределяет нагрузку ведь руководитель. Да, чаще всего. И бывают перекосы, когда руководитель дает слишком много тому, у кого лучше всего получается. Но действительно, это так. Это такая иллюзия, в которой проваливается руководитель, потому что если распределить и дать человеку, который точно сделает, ему намного проще и выгоднее, да? Ну, по определенным соображениям. И он действительно будет больше работать. А бывает, да, другая крайность. Бывает сотрудник, который в меньшей степени работает, но у него ощущение, что он уже очень много всего сделал. Здесь он, конечно, там отчасти лукавит, а отчасти пытается как бы сэкономить свои ресурсы таким образом. И как это делать? Это на самом деле очень важно учитывать истинные возможности человека и насколько у него есть мотивация дальше двигаться. То есть это разные параметры, которые важно оценить.
0: А в нашем современном обществе действительно до сих пор ценится переутомление, вот это выгорание, отсутствие сна, которое
2: говорит,
3: ой, ты говоришь о физический и умственный труд, я так это делишь опять на классы.
2: Не то чтобы ценится, но в нашем обществе, к сожалению, поощряется, скажем так. То есть у нас же есть эта ловушка самопожертвования, такая культуральная ловушка. которая нам унаследовалась от других наших старших поколений. И мы действительно работаем больше, чем мы можем, то есть вопреки нашим возможностям. И поскольку это как бы общественное, мы к этому склонны. Если мы встречаемся с какими-то западными компаниями, да, в нашей даже в Москве, в мегаполисе, они уже какие-то другие законы выстраивают, более границами, где посвящается время отдыху, распределение нагрузки, где более другие системные подходы.
0: А можно какой-то пример привести вот нашей компании и иностранной, чтобы было наглядно понятно, что все плохо? Да, китайской.
2: Не то, что у нас все плохо. Я просто говорю, что
0: у них все плохо, у нас нормально.
2: Вот я знаю, да, что в определенных компаниях там специально выделяется время, приезжает йога-мастер, например, и они делают йогу по утрам или там по вечерам, как они это запланировали. У них выделяется время и пространство для отдыха, такая так называемая зона, где они могут действительно полежать, отдохнуть, либо там стоят еще дополнительные какие-то тренажерные, либо какая-то буфетная зона. То есть на это сразу закладывается и время, и деньги у компании, что это важный ресурс для восстановления. Там у них рекомендуется обязательно посещать врачей-специалистов, то есть это в обязательном порядке, а также определенные двигательные активности, которые они прям стимулируют и поощряют. У нас же это идет по остаточному принципу. Если хотите, приходите. У них это как обязательное.
0: А на выходе какая компания лучше работает? Есть какая-то статистика? Иностранная, естественно, да? Потому что йога-мастер приехал, мой любимый.
2: Работает? А вот это интересно. Мы говорим о результате или о том, как себя человек чувствует?
0: Нет, задача-то получить более лучший результат у компании, у бизнеса, а не сделать, давайте уж честны будем, не сделать человека лучше.
2: Я, честно, не смотрела статистику, но могу точно сказать, что те компании, которые не учитывают возможности, они будут больше страдать из-за того, что они будут, получается, уходить на больничные, выгорать, да, у них, это же как, если пашет за двоих и устает, у него выгорание, присоединяются какие-то другие соматические заболевания, и он чаще использует больничный лист. Это тоже невыгодно компании. Вот, и поэтому тут, наверное, более быстрые и кратковременные результаты, но в долгосрочной перспективе получаются убытки. То есть это неучитанная стратегия на долгосрок.
3: Но мы по-прежнему, вот вы как-то пропустили мимо ушей, может, я так сумбурно сказала, что физический и умственный труд, он все-таки отличается, да, наверное, или
2: конечно,
3: как по выработке, или по всему. Потому что я, обращаю внимание, водители автобусов, например, очень, очень внимательно смотрю,
2: да.
3: Потому что я часто езжу очень подолгу на машине. Потом на кассе люди сидят, вот. Я вот думаю, вот я бы смогла вообще просидеть вот... Ну, хоть сколько-то.
2: Соглашусь. То есть физический труд это уже другая, да, получается, там надо некоторые навыки усидчивости и физической выдержки. И это также утомление и выгорание. И там тоже важны принципы, и я думаю, им не кажется, что они устают, пересиживают, и как это важно восстанавливаться. Но если возвращаться к теме, да, эфира «Пашу за двоих», могут ли они сказать, что они пашут за двоих? Честно, я такого не встречала на своей практике, но я встречала то, что они приходят и говорят, что они очень устали. Вот от утомляемости, от выгорания, от того, что им бы хотелось сменить род деятельности. Вот это да. И здесь, конечно...
3: Да, но нужна все равно с собой разговор, и потом с психологом или с каким-то, да, советчиком.
2: Да, зависит от степени.
3: Да, я видела занятых женщин очень, и вот у нас мечта, или там многодетных отцов, которые тоже работают. И у нас мечта, я не знаю, секрет чужой могу выдать, просто в дорогом универмаге свитера, вот знаете, когда богатые женщины приходят, меряют, то кидают. И ты их заново кладешь вот в стопочки. И вот и так сутками, и так годами. Вот это нам кажется со стороны, что это очень труд такой малозатратный эмоционально.
2: Именно собирать потом эту одежду?
3: Да, ты стоишь, ты продавец. Да, продавец.
2: Да, да. Тут это другой момент, на самом деле, очень важный, который вы сейчас описали, когда мы повторяем какой-то монотонный труд, и мы видим, что он как бы не приносит результата, как будто это бесполезно. Да, то есть она его собирает, вывешивает и снова собирает.
3: Почему зарплата-то идет? Какой результат есть в конце месяца?
2: Да, он есть, но он не так виден. То есть для нас очень важно, когда мы видим результаты, да, вот эта дофаминовая подпитка. Если мы не получаем этого сразу, мы истощаемся. на самом деле. Это одна из форм пыток, заниматься трудом, который мы не видим результата.
0: О, как. На самом деле. А люди, да. Люди могут зациклиться вот на этой работе и не выйти из нее? Да? Вот, вот они делают одно и то же, монотонно, ужасно, получают там одну и ту же зарплату, иногда она
3: увеличивается. Почему ужасно ты, Господи? Вот нет, откуда это просто, слово тебе?
0: Я просто из головы. Нет, могут там остаться надолго?
2: Ну, конечно, в зависимости от того, насколько как бы человек зависим от этой зарплаты, насколько у него ригидна психика. Тут от многих факторов, на самом деле, зависит, почему человек остается на одном месте.
3: То есть это не каждый вот
0: сможет,
3: психический уклад, да, может такое выдерживать, монотонность.
2: Конечно, да. То есть мы, в принципе, все разные, и у нас у всех есть свои особенности, мы тропны к определенному труду. Один человек, например, может действительно монотонно выполнять, и для него это окей, это в его системе темперамента нормально. А для другого, например, такая система монотонной работы, она сразу как бы невозможна. Он выбирает другую работу. Ему проще курьером отвезти быстренько, например, там, из одного места в другое, и все. Он не сможет выстоять. То есть, конечно, это тоже очень важный момент, учитывать свои особенности личности, какая работа для меня будет окей.
3: Ну, охранников я, думаю, не будем обсуждать, а? Как, ребят, давайте посоветуемся. Моя любимая тема годами.
0: Без комментариев.
3: Особенно, знаете, которые на парковках шлагбаум открывают. Мне нравятся люди. Философы всегда. И очень знают, кто вообще...
0: Не знают,
3: кто?
0: Они
3: кто
0: просто,
3: есть кто?
0: Они просто знают все, точка.
3: Они,
0: кто есть кто, они... Уже
3: а вот есть выгорание у таких ребят? Или они настолько эмоционально разряжаются каждый день?
0: Развиты, наоборот.
3: Что им психологи вообще? Они сами психологи. А? Простите.
2: Ко мне ни разу не приходили, честно. Я думаю, у них свои инструменты. И зачастую охранникам идут тоже определенный тип мужчин и после определенного опыта жизни и работы.
0: Ой, расскажите, какой? Можно какой-то вот образ?
3: Можно применять чужой опыт в своей жизни?
2: Можно. Не, на самом деле, там это могут быть совершенно различные сферы деятельности. Там они могли быть и банковскими работниками в том числе, или там занимались каким-то физическим трудом, а потом они переходят на охрану, и для них это комфортно, потому что они общаются с людьми, потому что они как бы регулируют и управляют процессом, где определенная зона ответственности у них все равно остается. И они получают от этого удовольствие. Правда, ко мне ни разу охранники не приходили, и как бы они по-разному... Есть разные, я бы так сказала.
3: Понятно, да.
0: То есть это не тот вариант, большой начальник маленького места, да, который нас, возможно, всех раздражает?
2: Нет, а такие тоже бывают, но я чаще всего встречаю других, знаете, на своей личном опыте.
3: А давайте тогда поговорим вот о супер, такой профессии, о которой все дамы могут, вот если представить себя рядом такого человека, в обморок могут упасть от влюбленности и романтики.
0: Сейчас что-то будет.
3: Это летчики самолетов вот этих больших, турбинных вот этих. У них форма, но у них... чудовищная ответственность. Они просто боги на земле. Вот как вообще, как они справляются с такой нагрузкой? Они же радио даже не слушают, наверное. Никогда. Только то, что у них в рации.
2: У них вообще все по-другому, в том плане, что изначально там идет отбор на этапе поступления в ВУЗ, кто и да, их отбирают и по личностным, и по физическим качествам. То есть там фильтр на самом начале этапе отбора идет. И потом у них идет четкое распределение, и у них есть свои психологи, у них своя система восстановления. То есть у них все проработано в этом плане, потому что ошибка, она слишком...
0: Дорого стоит будет, да.
2: Да, да. Да. Поэтому тут другой подход изначально.
3: Ну и врачи, видимо, тоже.
0: А как, ну, у нас совсем пару минут, да, до конца нашего разговора. И все-таки, если подводить итоги, как, вот, например, руководству заявить о своей усталости, чтобы услышали тебя, чтобы не посчитали, что ты... На всю страну!
3: Сейчас попробуем!
0: Это вопрос, чтобы не ленивый, не слабый, не нахал. Вот как сказать, что...
2: Есть алгоритмы. На самом деле я с клиентами это даже обсуждаю. Потому что просто прийти и сказать, я пошу за двоих, не очень помогает. Руководитель подумает, что-то он с ним не в порядке. А если непосредственно прям составить файл, либо документ, либо таблицу, где он прям фиксирует, сколько дел он сделал как бы вне своей нагрузки. Или вообще всю деятельность он как бы фиксирует. Даже если это документооборот. Вот прямо это называет. И когда он уже приходит к своему руководителю и предъявляет вот этот файл, документ, где это все прописано, а не простые слова, что я очень устала, пошу за двоих, это уже внушаемый, когда уже разговор более предметный и понятный, да, вот я вот столько-то сделала, да, вот, на мой взгляд, это больше, чем мы договаривались изначально, или там, в трудовом договоре, или там,
0: И следующий вопрос, как это перевести конструктивно в желание повысить себе зарплату?
2: Все очень просто. То есть, исходя из этого, сказать, вы знаете, на мой взгляд, эта нагрузка, если перевести и конвертировать, достойна другого оплата труда. Да, давайте вместе решать. Либо эту нагрузку мы уменьшаем, либо мы поднимаем вопрос о повышении заработной платы.
0: То есть, имя либо вот использовать, да, потому что это такое уже пограничная история.
2: Да, зависит от того, какая мотивация. Если ему очень хочется побольше денег, тогда не надо либо. А если хочется не выгорать и все-таки остаться в живых, то надо либо-либо. В зависимости от цели, когда он идет. Поэтому, да, тут очень важно это формулировать, называть вещи своими именами и не испытывать сильного страха. Чаще всего они боятся пойти и озвучить.
3: Эх. Ну, как говорится, всем нам
0: удачи.
3: Да, удачи.
0: Не бойтесь просить.
3: И это взрослая жизнь, дорогие друзья.
0: Добро пожаловать.
3: К которой мы так стремимся в детстве. Да, да, да. Что ж, спасибо нашей гости, эксперту. И, надеюсь, кто-то что-то полезное почерпнул из наших примеров и комментариев врача-психиатра, психотерапевта Ксении Киян, которая была у нас в эфире. Мы передаем микрофоны в другие студии. Вернемся к вам совсем скоро.
1: И лирики. Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
4: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня это малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Украина стремится нанести максимальный ущерб экономике и обороноспособности России с помощью атак БПЛА, а также путем вовлечения в террористическую деятельность россиян, в основном из числа подростков и молодежи. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК. Он подчеркнул, что обстановка в области противодействия терроризму на территории Северо-Западного федерального округа остается сложной.
2: Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре. Также не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Сбор информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказание иной пособнической помощи. На региональном уровне постоянно практикуется проведение различных по формату и характеру профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения подростков и молодых людей в совершение диверсий и терактов по заданию украинских спецслужб.
0: По данным НАК, с 2023 года на территории Северо-Западного федерального округа фиксируется трехкратный рост числа преступлений террористической направленности. Сообщение последних минут. Российская армия нанесла удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. Все подробности в наших следующих выпусках. Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. В ходе воздушной разведки расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем выявил замаскированный опорный пункт противника и скопление живой силы в нем. Координаты цели передали артиллеристам. Расчет САУ выдвинулся на огневую позицию и нанес удары осколочно-фугасными снарядами по выявленному квадрату. Огонь корректировали дроны. По данным военного ведомства, опорный пункт неприятеля был разрушен, а живая сила уничтожена. А выполнение огневой задачи позволило пресечь активность ВСУ на этом участке фронта. Ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хачуев из Кабардино-Балкарии скончался на 103-м году жизни. Об этом сообщили в администрации Чегемского района республики. В июне 42-го Хачуев был призван в Красную армию, воздушно-десантные войска. На Орловско-Курской дуге командовал отделением, под Орлом был ранен. После восстановления направлен на Карельский фронт, где командовал саперным подразделением. Боевой путь закончил в Северной Норвегии, а День Победы встретил в Москве. После войны трудился в сельском хозяйстве. А Магомед Хачуев награжден орденом славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями за победу над Германией и за доблестный труд. Мошенники придумали новую схему обмана, чтобы выманить деньги у родственников пассажиров поездов. Об этом предупредил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава в беседе с ТАСС. Злоумышленники звонят близким, выдавая себя за попутчика, и сообщают, что с родственником случилась беда. Для решения проблемы якобы требуется срочная финансовая помощь. Однако это лишь выдумка для психологического давления. Как отметил Кучава, аферисты тщательно готовятся, собирая информацию о пассажире и его близких из разных источников, включая утечки данных и соцсети. Перед поездкой мошенники звонят своей жертве, чтобы получить детали и данные о местоположении. Эксперт подчеркнул, что такие схемы обмана становятся все более изощренными, призвал быть бдительными и не поддаваться на провокации. Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, 98% летних оздоровительных учреждений для детей и всех пляжей, включая Черноморское побережье, уже проверено. Получены положительные санитарно-эпидемиологические заключения, проблемных зон нет, отметила Попова. Как пояснила руководитель ведомства, санитарно-эпидемиологические мероприятия включают контроль качества воды, пляжей и обработку от клещей.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 25 россиян планируют принять участие в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 11 по 14 июня в Португалии. В прошлом году чемпионат Европы проходил в чешском Рачице. Россияне и белорусы вынуждены были пропустить турниры из-за отказа организаторов принять их у себя. Лучший бомбардир в истории континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев перешел из минского «Динамо» в «Салават Юлаев». Контракт с ним оформлен на 1 год, заявил гендиректор уфимского клуба Ренат Баширов. Ранее сообщалось, что Шипачев хочет поработать с главным тренером «Салавата» Виктором Козловым. Зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей плюс бонус в размере 5 миллионов за очки. В «Динамо» форвард получал 50 миллионов за сезон. Греческий «Панатинаикос» может подписать вратаря «Балтики» Максима Бориско. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Вратарь «Балтики» Максим Бориско может продолжить карьеру в Греции. По данным инсайдера Ивана Карпова, 26-летнего голкипера рассматривает «Панатинаикос». Речь идет о сумме около 180 миллионов рублей. История интересна еще тем, как Бориско оказался в шорт-листе греческого клуба. Новый главный тренер команды Якуб Неструп изначально хотел пригласить знакомого ему по Копенгагену Доминика Катарски. Но этот вариант для афинян заметно дороже. Рыночная стоимость оценивается примерно в 5 миллионов евро. После этого тренер по вратарям показал Неструпу Бориско, и в клубе решили изучить более доступный вариант из Балтики. Кроме греческого клуба, за игроком, по данным Карпова, следит и турецкий Трабзонспор, но приоритет самого футболиста – продолжить карьеру именно в Греции. Агент голкипера Марьяна Кашчелан подтвердила общий зарубежный интерес. По ее словам, к Максиму есть внимание от нескольких иностранных команд, не только из Греции и Турции. При этом сам вратарь хотел бы попробовать себя в Европе, хотя его представители готовы рассматривать и предложения из России. Балтика, помимо Бориско, в этом межсезонье может расстаться с еще рядом ключевых футболистов. Напомню, Кевин Андраде уже перешел в «Зенит». По Брайану Хилю зимой был интерес «Флуминенсе». Балтика отказалась от предложения около 4,5 миллионов евро, но летом готова обсуждать сделку примерно от 5. Также в числе потенциально востребованных игроков называют Максима Петрова и Мингьена Бивеева, которые после сильного сезона могут быть интересны клубам премьер-лиги.
1: Московский «Спартак» намерен этим летом подписать нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. Красно-белые готовы предложить за игрока 4 миллиона евро, но «Лока» оценивает Воробьева в 6 миллионов. Ранее стало известно, что на нападающего также претендует «Зенит». «Акрон» ведет переговоры по трансферу нападающего Слободана Тедича. В минувшем сезоне сербский форвард играл на родине в клубе «Чукарички», за который забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 36 играх. Стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро. Напомним, что накануне главным тренером «Акрона» был назначен серб Серджан Благоевич. Сборные Тринидада и Тобаго тщательно изучили команду России перед товарищеским матчем. Посмотрели около 5 последних матчей и знаем группу атаки и что большинство из ребят играют в местном чемпионате. Но ни одной фамилии я вам не назову, потому что они сложно произносимые для нас, признался капитан сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсад. Сборная России сегодня сыграет с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Игра начнется в 20:00. С вами был Юра Геворкян.
3: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. 10 июня. Включай приемник. Мы позовем в студию интересных гостей и будем разыгрывать особенные призы из северной столицы. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление «Санкт-Петербург». Будет увлекательно!
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. в новом выпуске журнала Discovery.
0: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
0: Для лиц старше 16 лет.

0: Год единства народов России.
1: Год единства народов России, наша постоянная рубрика в 2026 году. И по моей специальной просьбе наш гость, эксперт, антрополог, научный сотрудник факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Андриан Влахов. Привет, Андриан.
2: Здравствуйте, Маргарита.
3: Приветствую.
1: Приветствую. Сегодня нас познакомят поближе или чуть ближе с ингушами. Я неровно дышу к этим людям. У меня все подружки, вот только ингушки и русские. Ну, вот так, если выделять. Ну, мы же на своем опыте, правильно, это дело как-то оцениваем.
2: Ну, да, несомненно, да. И, конечно, ингушская культура, народ ингуши и ингушский язык – это такая очень-очень важная часть этнического многообразия и единства нашей страны. Вот, поэтому, конечно, одна из таких наиболее характерных культур нашего большого народа.
1: Государство. Ну, да, просто да, да. Сейчас, Андрей Олегович, я просто хотела у ученого спросить, когда вы как-то составляете портрет национальности, да, не титульный, да, как вот русские вроде, да, Россия, а вот те, кто составляют нашу страну, какие есть критерии или оценка, или что-то? Это же тоже не может быть особо субъективно.
2: Ну, конечно, да.
1: История присоединения, наверное, да, традиции, древность, насколько древние люди.
2: Естественно, и, конечно, насколько долго тот или иной народ живет на своей территории, на той территории, которая для него привычна, насколько этот народ сохраняет свой язык и свою традиционную культуру, конечно, вот эти вещи в первую очередь важны для нас. Вот. Но, естественно, мы понимаем, что в разных ситуациях бывают разные ситуации. И когда у кого-то возникает сбой, кто-то начинает жить в других местах, потому что никто не отменял переездов, переселений, миграции и так далее. Вот, и с языками тоже, как мы уже не раз говорили, в современном мире бывает по-разному. Вот, поэтому, конечно, здесь разные бывают критерии. Но у нас есть в государстве некоторый утвержден список народов Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, от которого мы в основном отталкиваемся при проведении всероссийской переписи населения, ну и в научных исследованиях тоже.
3: Так когда
1: древние?
3: Да, зародились, когда они?
2: Да, ну, конечно, вот ингуши – это одна из таких древних культур. Конечно, мы понимаем, что на Кавказе все очень непросто устроено, в том смысле, что там очень много разных культур, очень много разных народов и языков. Вот. Но, конечно, мы об ингушах говорим на протяжении очень долгого времени, многих веков, многих даже примерно трех тысячелетий, я бы сказал, да, уже есть археологическая фиксация того, что предки современных ингушей, чеченцев и некоторых родственных народов жили в этих местах еще в первом тысячелетии до нашей эры, то есть это действительно народ, который адаптировался к этим природным условиям, вписал себя и свою культуру в тот природный ландшафт, в котором он живет, поэтому, конечно, да, их проживание в современной республике Ингушетия, а также соседних регионов, там это, конечно, и Чеченская республика, и Северная Осетия, и так далее, это то, что подтверждается уже многими-многими веками и даже несколькими тысячелетиями.
3: То есть эти народы близки друг другу по языку, по культуре, происхождению?
1: Да, наоборот, они очень разные, но они просто живут,
2: конечно,
1: в одном регионе.
2: Ближайшие с этнической, языковой точки зрения, конечно, родственники друг другу, это, конечно, ингуши и чеченцы. Вот сейчас языки, их все-таки уже немножко разошлись, не всегда взаимопонятны, но, конечно, именно поэтому существовали раньше чечено-ингушская автономная республика и так далее, объединенная, потому что это ближайшие родственники. Это так называемые нахско-дагестанские народы, нахская ветвь нахско-дагестанской семьи языков. Вот, конечно, им родственны, как можно понять по названию, и отдельные дагестанские народы современной республики Дагестан. Но все-таки вот два народа ближайшие родственники.
1: А происхождение, говорят, вот есть, было поселение ангушт, и где в тех местах, вот слово,
2: да,
1: вот, сама этническая вот это.
2: именно филология. Так, и вот историки, археологи возводят их происхождение к тем самым легендарным аланам, которые вообще это изначально ираноязычный народ, родственный там современного Ирана и современного Ирана, персидским народом и так далее. Вот. Но говорят, что вот именно эти аланы, чье название сохранилось в названии республики соседней Северной Осетии, Алания, конечно, оставили свой след в этих культурах. Вот. Но там, конечно, седая древность археологических времен, это уже то, в чем мы не можем быть всегда на 100% уверены. Но вот это вот эти большие движения населения на Кавказе, великое переселение народов, оно нам, конечно, давало вот все эти вещи. Да, и селение Ангушт, на основании которого сейчас, собственно, есть название Ингушетия, и селение историческое Магас, в честь которого называется современная столица Ингушетии, город Магас, один из самых молодых городов Российской Федерации. Вот это те исторические следы, о которых мы должны говорить.
3: Ой, наверное, перед перерывом успею задать вопрос, а действительно у них какая-то башенная культура у ингушей?
2: Абсолютно точно. Это очень важный элемент для очень многих кавказских культур. Но сейчас, конечно, ингуши добились там большого прогресса.
1: Да, и, конечно, о численности этого народа хотелось бы узнать. И да, вот.
3: Через небольшую паузу.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Аэропорт Череповца проводит капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. В связи с этим с 8 по 14 июня временно приостановлены все полеты. Администрация аэропорта призывает вологжан учитывать эти изменения при планировании путешествий и деловых поездок. Вологодские врачи провели уникальную офтальмологическую операцию. Специалисты провели реконструкцию верхнего века свободным кожным лоскутом пациенту, страдавшему от последствий травмы. Операция позволила не только восстановить функцию глаза, но и достичь естественного эстетического результата. По словам врачей, века заняло анатомически правильное положение, восстановилась его защитная функция, а рубец после операции практически незаметен. Теперь пациент сможет перейти к следующему этапу лечения – операции по улучшению остроты зрения. Международный фестиваль боевых искусств пройдет в Вологде. 10 июня во Дворце спорта встретятся команды России и Китая. В программе выступления мастеров боевых искусств, шоу шаолиньских монахов, поединки по ушу саньда и боевому самбо. Почетным гостем фестиваля станет 4-кратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко. Бесплатные билеты на мероприятие выдают в кассах спорткомплекса «Витязь» и в «Фоке» Вологда-арены на улице Поэта Романова. Прямая трансляция будет организована на ресурсах правительства области. Фестиваль цифрового искусства пройдет в Вологде. Мероприятие под названием «Народные промыслы. Вчера, сегодня, завтра» организуют в креативном пространстве «Салют молодежь» с 1 по 3 июля. Участники узнают об особенностях и техниках народных промыслов, исследуют, как социальная повестка по сохранению культурной идентичности влияет на содержание цифрового искусства. Завершит фестиваль презентационная сессия, где участники представят свои творческие работы. Лучшие из них будут отмечены наградами и войдут в короткометражный фильм по итогам проекта. Музей традиционной культуры Китая откроется в Вологде 10 июня. Тематическое пространство появится в главном здании областной картинной галереи. В музее будут представлены шаолиньская воинская культура, исинская керамика, традиционная китайская живопись, каллиграфия и культура провинции Шэньси. Формируют экспозицию совместно с китайскими партнерами и экспертами по культуре Китая. Как сообщает пресс-служба правительства, параллельно в городе Сиане планируют открыть музей Вологодской области.
5: Новости спорта.
4: Строительство бегового центра началось в Вологде. Спортивное пространство возводят на базе стадиона «Буревестник». Сейчас специалисты заливают фундамент будущего центра. Внутри здания обустроят раздевалки, душевые, зоны отдыха, питание, восстановление и камеры хранения. Вокруг здания появится беговой круг с дорожками длиной 200 метров, воркаут-зона и детская площадка.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: процентов табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и горючего объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в СУ. Под удары попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 551 беспилотник самолетного типа. В военном ведомстве также заявили, что группировка войск «Восток» продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ. Группировки «Север» и «Южный» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» – положение по переднему краю. А подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1300 военных. Украина стремится нанести максимальный ущерб экономике и обороноспособности России с помощью атак БПЛА, а также путем вовлечения в террористическую деятельность россиян, в основном из числа подростков и молодежи. С таким заявлением выступил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК. По его словам, стремление Киева нанести ущерб экономическому потенциалу и обороноспособности страны проявляется в совершении массированных атак беспилотников, а также в попытках вовлечь в террористическую деятельность подростков и молодежь. По данным НАК, с 2023 года на территории округа фиксируется трехкратный рост числа преступлений террористической направленности. В комитете считают, что оперативная обстановка требует внести существенные коррективы в обеспечение террористической защищенности объектов Северо-Западного федерального округа, выработке адекватных мер реагирования на действия противника, активизации профилактики терроризма, прежде всего в молодежной среде. В преддверии Дня России в подмосковном Раменском стартовала акция «Неделя героев». Организатором проекта стала партия «Новые люди». Ее волонтеры посетят семьи участников СВО, поздравят с праздником, вручат подарки и помогут с бытовыми вопросами. Также активисты регулярно помогают бойцам спецоперации, отправляют на фронт лекарства, одежду и продукты. Об этом рассказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
2: Пока наши воины находятся на передовой, очень важно, чтобы их семьи чувствовали, что они нужны нашей стране. Мы приезжаем в семьи наших участников специальной военной операции, чтобы общаться и какие-то решить текущие жизненные вопросы.
1: За все время работы оперативного штаба, который организовала партия «Новые люди», в зону боевых действий на приграничную территорию доставили более 700 тонн гуманитарной помощи. Ространснадзор внедряет в свою работу беспилотные системы. Об этом сообщил руководитель

0: инспекторский состав. И это нам сегодня позволяет осматривать объекты критически важной транспортной инфраструктуры более оперативно и более качественно. С 2018 года службой осуществляется администрирование штрафов на автомобильном транспорте с помощью средств фото-видеофиксации. До этого у нас с 2018 года у нас функционировал один центр фото-видеофиксации в Твери. Не было нормального взаимодействия с судами, с Федеральной службой судебных приставов. Поступало очень много жалоб от граждан и юридических лиц на качество подготовленных материалов. Уже в этом году у нас заработали центры фото-видеофиксации в остальных 7 федеральных округах. Мы сразу почувствовали улучшение работы, уменьшилось время рассмотрения жалоб граждан, уменьшилось время рассмотрения материалов. То есть это дало большой положительный эффект.
1: Гулин добавил, что количество происшествий на транспорте в прошлом году снизилось на 4,8%. Эта тенденция продолжается и в первом квартале 2026 года. Вместе с тем, с каждым годом становится все меньше плановых проверок. За последние 5 лет их число уменьшилось на 63%. 2 линии столичного метро будут продлены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Так, Филевская ветка пройдет от Кунцевской до Сколково и вырастет на 12 километров. По оценке Собянина, на участке планируется возвести 5 новых станций. А Верейское, Сколковское шоссе, Марфино, Сколково и медицинский центр. Рядом с ними будут жить около 320 тысяч человек. Время на поездку по городу сократится для них до 25 минут, уточнил городначальник. А старейшую в городе Сокольническую линию продлят в Ярославске район, где живут около 100 тысяч человек. Новый 8-километровый участок пройдет на северо-восток от бульвара Рокоссовского. На нем появятся 2 станции – МГСУ и Ярославская. Для большинства людей, живущих и работающих в этом районе, метро будет в пешей доступности. Время в пути сократится на 20 минут. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 14-16, днем 20-22 градуса, в Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза, а в ночные часы 14-16 тепла, в дневные 29-31 градус, по области до плюс 32. Сейчас в городе плюс 27, давление 747 миллиметров, влажность воздуха 44%.

0: Ну, конечно, о планах на лето этой физики и лирики. Маргарита Михайловна Митрофанова, меня зовут Андрей Кудряшов. И вчера обсуждали, что же почитать летом. Ну, а что же посмотреть летом? Это следующий вопрос после прочтения той или иной книги. И, конечно, нам в этом будет помогать Артем Гаспаров, который к нам присоединяется в прямом эфире, руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры МПГУ, автор телеграм-канала «Диалог культуры». Артем, привет.
1: Добрый день всем.
2: Привет, Артем.
1: Да, приветствую всех. Не вылезаем из кино, потому что летом у нас будет потрясающий, просто потрясающий, извините за это слово, замес. По-другому нельзя сказать. Удивительная тенденция происходит сейчас в кинопрокате, потому что мы обнаруживаем, что выходит в повторный прокат культовые шедевры нулевых. Да? Это и «Убить Билла», «Кровавое дело» целиком, Квентина Тарантино, режиссерская версия, поговорим. И даю наводку, «Сумерки» тоже выйдут на большом экране.
0: Да ладно.
1: Да,
0: то,
1: только,
0: я иду.
1: Только я про них не говорю, потому что они выйдут осенью, но вы представляете, что такое? Это показывает, что и «Мементо» Кристофера Нолана, это демонстрирует, что у народа есть ностальгия. Кинотеатры чувствуют себя все равно некомфортно с новым контентом или с новыми фильмами. Они хотят выйти на старое. «Дьявол носит Прада 2» тоже тому подтверждение. Я бы, с вашего позволения, начал с «Убить Билла», «Кровавое дело» целиком. Специально посмотрел позавчера. А почему? Для тех, кто вдруг не смотрел. Это режиссерская версия Квентина Тарантино, такой, какой он ее задумывал в свое время.
2: В каком году?
1: 2001 год, да, или 2002 год, приблизительно начало 21 века, когда Тарантино хотел снять 4,5-часовой фильм с перерывом интермеццо 15 минут посередине. Но поскольку плохие продюсеры или хорошие продюсеры Вайнштейны сказали: «Нет, ну ты знаешь, так долго нельзя, давай мы разделим фильм», они поделили на две части. Kill Bill, да, Volume 1, да, часть первая и часть вторая.
0: А как они в прокатах прошли? Не помнишь, что там сборы нормальные были?
1: Хорошие сборы, причем сбор, да? На ММКФ, мало того, насколько я помню, пригласили даже, Михалков приглашал Тарантино на вторую часть показ. То есть это был феноменальный
0: событие.
1: Фильм. Понимаете, в чем дело? Объясню просто. Я как кинокритик «Убить Билла» знаю наизусть. То есть я знаю каждую деталь, каждую цитату, могу вам здесь в эфире даже наизусть все слова сказать. И когда смотришь режиссерскую версию, ты обнаруживаешь, что она вообще не такая. В ней не те интонации. Абсолютно. Особенно на языке оригинала с субтитрами советую. «Могила Пола Шульц». Появляется гробик, которого ты не видел раньше, справа, в правом углу. Смотрите в кино, это очень важно. Единственное, сразу скажу, что в конце первой части нет фразы Билла о том, она знает, что дочь осталась жива, Тарантино ее вырезал, ее нет. И добавили анимационную японскую часть с Орен Иши, где она еще стреляет в плохих парней в лифте, и некоторые какие-то эпизоды добавлены, поэтому я думаю, Артём, вы получите наслаждение.
2: А вот смотри, вы получите наслаждение. Мы же широкому кругу слушателей это рекомендуем. Скажи, это синефилам больше нравится или люди, которые любят какие-то...
1: Всем.
2: Правда, что-то необычное.
0: Люди, которые Квентина Тарантино любят.
2: Или так, да. То есть, в принципе, некоторые же, ну, тоже у виска покрутят, скажут, это что такое?
1: Я ждал этого вопроса. Объяснить,
2: ну,
1: почему?
2: Богу.
1: Потому что в чем феномен «Убить Билла»? Сразу объясню. Кажется, что это немножечко туповатый кровавый боевик, да, если мы откроем, и что у Тарантино, прошу прощения, с головой проблемы, да, куча крови и так далее. На самом деле... феномен «Убить Билла», на мой взгляд, в том, что это многожанровое кино. Он специально выстраивает 4-часовое повествование таким образом, что в нем есть и гонконгская школа, те, кто любит гонконгскую новую волну, в нем есть и вестерн, вторая часть, и зомби, она вырывается из могилы, и драма, и китайская, и японская, да, аниме. То есть, таким образом получается, что каждый зритель обнаружит в этом фильме что-то свое, и ему понравится. Чтобы вы понимали, на «Убить Билла» я водил своих студентов и свою семью. И это не синефилы, это обычные зрители. И они в определенной промежутке сказали: вот здесь невозможно смотреть там 30 минут, а вот здесь я просто считаю, что это шедевр. И таким образом фильм всем понравился. Мы все просидели 5 часов с перерывом, и никто не ушел из зала, полный зал, первый зал «Синема-парк» Мосфильма. Огромный экран.
0: Это посвящение Тарантино своему детству, своей насмотренности или или это какой-то режиссерская придумка?
1: Хороший тоже вопрос. Зачастую режиссер выстраивает свои фильмы из любви к кино. Да, насколько мы помним, Тарантино работал в салоне видеопроката. Да, а что это такое? Ты приходишь каждый день в салон видеопроката, представьте, дорогие слушатели, и ты каждый день смотришь кино. И броненосец Потемкин, да, условно, из Эйзенштейна, и Александр Невский, и хорроры, и категорию Б, С, Д, и все такое. И ты вот таким образом компонуешь такую мозаику. Это вот своего рода манифест «Любовь к кино». Поэтому на это кино я бы советовал сходить.
0: Лучший фильм Тарантино это или нет?
1: Нет. Один из худших, наверное. Но понимаете, в чем дело? Один из худших фильмов Тарантино на большом экране это того стоит, поверьте.
0: Давай тогда к следующему.
2: Ну, намекни хоть какой лучше, вдруг кто-то психанет.
0: Да, с чего начинать-то?
1: Я считаю, все любят, все, конечно, говорят, что великое кино — это криминальное чтиво, и для тех, кто вдруг не понимает, давайте объясню, почему криминальное чтиво, такой гангстерский, примитивный немножечко боевик, обогнал «Утомленное солнцем» Михалкова, да, вот на Каннском кинофестивале, вот вам «Утомленное солнцем», поэма, да, «Связь с Богом», а вот вам криминальное чтиво. Тарантино использует так называемое нелинейное повествование. Что такое линейное и нелинейное повествование в кино? Линейное повествование, когда ты смотришь фильм от начала и до конца, да? Нелинейное повествование, когда ты разбавляешь его сначала будущим флэш-форвардом, потом прошлым флэшбэком. То есть, и получается, что криминальное чтиво из обычного боевика превратилось в такую реально разговор с Богом, в такую сакральную христианскую тему постмодернистскую. Я считаю, что для меня это не самый лучший фильм Тарантино. Для меня его два тоже гениальных фильма, помимо «Убить Билла», да, еще два. Это «Однажды в Голливуде», это «Сказка». «Сказка»,
2: самый свежий, да?
1: 19-й год, да. Это «Любовь кино в кино». Это своего рода Феллини 8,5, только в кровавом.
0: Современный,
1: да. И второе, это, конечно, наверное, я считаю, омерзительная «Восьмерка», в которой Тарантино прибегает к концепции мышеловки Агаты Кристи, синтез детектива, не тот жанр, к которому он часто обращается, и вот такого триллера-саспенса, снятый в холодных местах, и тоже такое расслоение, уничтожение сакральных тем, как «Письмо Линкольна».
0: Давай к другому режиссеру, который тоже большой поклонник нелинейного монтажа и нелинейного повествования, это Кристофер Нолан.
1: Да, он стоит второй у меня в списке, потому что на большом экране в первом зале Каро будет «Мементо», один из первых главных фильмов Кристофера Нолана, и тоже, на мой взгляд, входит в пятерку лучших режиссеров современности. Что такое «Мементо»? Немножечко расскажу, да, и что такое тоже нелинейный монтаж. Кристофер Нолан в 2000 году выпускает один из первых авторских фильмов, в котором действие происходит задом наперед. Это значит от конца к началу. По факту это линейное повествование, но оно идет в обратном порядке. Чтобы создать такое кино, Нолан придумывает реальный диагноз человека, который помнит лишь последние 5 минут. И он записывает их на бумажке, чтобы вспомнить всю цепочку событий. То есть это детектив, где главный герой пытается погрузиться все больше и больше в прошлое, все больше и больше в архаику и вспомнить, что произошло, что там с женой, убили ее, не убили и так далее, и так далее. То есть это такой визуально классный детектив. Не самое легкое кино у Нолана. На мой взгляд, это один из его самых тяжелых фильмов.
0: Почему?
1: Потому что в нем очень легко потеряться как раз в сюжетах, в концептуальных задумках. Мне было тяжело смотреть, но почему я сразу говорю всем, обращаю внимание, смотрите в кинозале. Я смотрел «Мементо» на компьютере. Это очень важно. Возможно, если я пойду в 20-е числа, он выйдет в 20-е числа, если я не ошибаюсь, в большом зале, возможно, будет другой просмотр, другое ощущение. Поэтому сходите, это тоже один из лучших фильмов 21 века.
0: Так, у нас дальше по списку Фрэнсис Форд Коппола идет и «Разговор».
1: Да.
0: Это «Золотая пальмовая ветвь Канн»
1: 74-й. Для тех, кто вдруг вы смотрели Гая Ричи, «Джентльмены», помните, там такой детектив Флетчер говорит: «Ты знаешь, я вот тут записал по губам все, что они говорят на стадионе. Я сделаю это по принципу разговора фильма Фрэнсиса Форд Коппола». Ты представляешь, Коппола успел его снять между двух частей «Крестного отца». «Разговор» — это безумно страшная картина. Для тех, кто не смотрел, это история про специалиста по прослушке, которому заказали, он должен выявить разговор с влюбленных, двух влюбленных людей. И он начинает за ними наблюдать.
0: Следить.
1: Следить, именно. У него есть хорошее оборудование, он ходит на конференции даже по прослушке, он один из лучших там на северном побережье или где-то, или на южном, не помню, уже на западном. И он постепенно понимает, что если он отдаст эту прослушку тому, кто его заказал, да, начальнику, то тогда, возможно, с этими людьми что-то произойдет. На самом деле, это очень странный фильм. Мы не понимаем, что в нем. Он безумно страшный. Здесь я советую перед тем, как сходить на разговор, почитать контекст. Потому что фильм выходит в период Вьетнамской войны. Это очень важно. Это период отрицания Вьетнамской войны. Это период отрицания правительства США. Это те самые страшные катастрофические последствия. Это вообще про другое. Это про то, что люди боятся последствий. И вот даже «Крестный отец», открою вам страшный секрет. Помните, Майкл Корлеоне ушел на Вторую мировую войну? Все прекрасно понимали тогда, что это Вьетнамская война. И Майкл ведь пришел из трех братьев, он оказался самый молчаливый, с тем самым синдромом, да, посттравматического расстройства, и он потом стал убийцей. В разговоре все то же самое, там скорее это кино о человеческом страхе, это кино о том, что ты боишься вообще, а вдруг нас всех прослушивают, а вдруг вообще за нами следят.
0: То есть это такая мания преследования,
1: мания,
0: да?
1: Преследования.
2: И это какой год?
1: 74-й,
0: 74-й,
1: да? Год, да, да. Очень страшно, очень страшное кино, и молодые актеры. Джин Хэкмен, один из первых. Великий Джин Хэкмен, который тогда показал, что он отстраняется от героя, он показывает, мой герой, ему не нужны ни эмоции, ни чтобы о нем кто-то знал, ни я, чтобы о нем знал. То есть такой а-ля маленький человек, да, который пытается отстраниться от общества. Харрисон Форд играет злодейскую, на мой взгляд, роль. Это мало где можно увидеть в кино. Поэтому посмотрите, в сети кинотеатров, наверное, Москино точно есть.
0: Сейчас это смотрится, будет смотреться легко, потому что зрители, конечно, привыкли немножечко к другому происходящему на экране, на картинке. И все-таки монтаж 74-го года, тем более такой психологический монтаж, это очень сложно для восприятия.
1: А вопрос? Да. Легко, сложно. На мой взгляд, сложно. То есть я честно призываю, будьте к этому готовы, что это сложное кино, непростое кино.
0: Него, в него надо погрузиться. Да?
2: А там потом в резюме можно писать, куда ты занимаешься.
1: Я
2: смотрел разговор Фрэнсиса Форда Копполы. Одно из достижений.
1: Оно страшное. Оно именно вот психологически такое сложное, и тебе хочется после этого кино, как бы извиняюсь за это выражение, помыться, но... Оно оставляет послевкусие. То есть, когда ты выходишь, и ты понимаешь, вот я посмотрел кино. Именно кино сложное, многогранное, многоструктурное, да, и эта сложность, она в конце, ты выдыхаешь, ну-ка, я по себе ощущаю, ты выдыхаешь, еще один фильм в моей копилке для саморазвития. Это как еще одна книга, да, помимо простого какого-нибудь текстика, да, Чехова или Пушкина, я осилил, не знаю, рассказы Джеймса Джойса, да, одного из самых сложных ирландских модернистских писателей.
0: Это «Жемчужина» в карьере Коппола, этот фильм, или нет? Одна из «Жемчужин», так скажем.
2: Он не самый известный.
1: Десятилетие. Вот как говорит мой коллега, кинокритик, у Коппола есть плодовитое десятилетие, когда вот за 10 лет он снял великие свои фильмы с 70-го по 80-й. Да? «Вершина» — это, конечно, «Апокалипсис» сегодня. Да. Которое, на мой взгляд, такая тоже. Посмотрите это кино, оно было тоже недавно на больших экранах. Это тоже такое погружение в прошлое. Но дальше у Копполы пошел процесс, на мой взгляд, немножечко вниз, и больше ничего вот такого сильного, на мой взгляд,
0: монументального
1: он уже не снял, да.
2: Мегалополис. Зато дочка подхватила эстафету.
1: Кстати,
2: мне кажется, она... с женским взглядом у нее все в порядке.
1: Кстати говоря, я смотрел «Убить Билла», там же титры идут 14 минут, ну или 10 минут. Обратите внимание, кто будет сидеть до конца, потому что там будет вырезанный эпизод. Кто продюсеры таких картин? София Коппола там есть. Не помню, только «Убить Билла» или другую картину недавно смотрел, но она часто мелькает как продюсер. Это важно.
0: То есть она сейчас ушла, сейчас тут заканчиваем с семьей Копполы, она ушла из режиссерского кресла?
1: Нет, по-моему, нет. Просто они еще и продюсируют. да, чтобы вы понимали. Давайте я сразу скажу интересный факт, чтобы слушатели не заскучали. Вообще, семейство Копполы, да, вы наверняка слышали наверняка о том, что у Копполы же большая семья, и Николас Кейдж племянник Фрэнсиса Форд Копполы. А кто был отец Николаса Кейджа? Его отец, ни много ни мало, был одним из тех, кто организовал показ в 60-е годы «Колеса» Абеля Ганса. Это сложный шестичасовой фильм 20-х годов авангарда. То есть семья-то непростая. Филологи, культурологи, искусствоведы, продюсеры, режиссеры, актеры. Большая семейка Корлеона.
0: Давай, как, может, к простому тогда, к Гаю Ричи.
1: Да, очень просто.
0: Чуть попроще.
2: Ну, он действительно, я согласна с Андреем Олеговичем. Он такой вот...
0: наш.
2: Он простой для тех, кто это понимает.
1: Да,
2: вот так, скажем.
1: Да.
2: Простой не для всех.
1: Прошу прощения за этот немножко, может быть, примитивный пример, но на Гая Ричи я пошел с безалкогольным пивом. То есть это уже другое кино. Грязные деньги. Они идут в кино. Сходите, возьмите пиво. Так делал Балабанов. Открою секрет, когда был на фестивале. Да, безалкогольно.
2: Русский Гай Ричи, я так думаю.
1: Да. «Грязные деньги». Смотрите, «Грязные деньги» меня разочаровали.
0: Это «Карта деньги» два ствола.
1: Нет, «Грязные деньги» — это новинка Гая Ричи. Видите,
0: новинка.
1: Мы даже, он проходит, и мы даже о нем не слышим. Да? То есть он проходит где-то в прокате, собирает немного людей. О чем «Грязные деньги»? Там играет как раз и из агентов «Анкл» Генри Кавилл, и Джейк Джилленхол, если не ошибаюсь. Это очень самый, пожалуй, формалистский, самый слабый фильм Гая Ричи и одновременно самый сильный. Вот такой парадокс. Слабый, потому что он драматургически ужасен. Он, на мой взгляд, никакой. В нем нет никакой драматургии, никаких эффектов, никакого саспенса. Вообще ничего. Он смотрится легко. Вот как полтора часа ты как будто смотришь на полку с книгами. Просто смотришь на полку с книгами. Но одновременно в нем есть какие-то удивительные формалистские приемы. Ричи научился. Вставлю вот текстовую, вот текстик вот так. Покажу, как героиня заваривает кофе 6 раз с добавлением алкоголя вот так. Вот здесь покажу вот так. Крови вообще не покажу в фильме, где перестрелка. Один раз там кровь чуть-чуть появится буквально, да?
0: Гай Ричи повзрослел?
1: Как будто бы он уходит больше в такую формалистскую часть, и он как будто бы больше интересуется технической стороной кино. То есть это боевик, одновременно никакой не боевик. Это вроде бы классный должен быть детектив, и ничего детективного нет. То есть ты сидишь, вот ровное, спокойное кино. На мой взгляд, все-таки у Гая Ричи феномен — это из позднего «Джентльмена», как я уже говорил, и «Агента Анкл». А «Грязные деньги» — хороший фильм, но формалистский. Никакой. Но советую на него сходить, потому что у каждого своя интерпретация, и каждому может понравиться.
0: То есть дерзкого юмора, вот, к которому мы привыкли, там все-таки нет.
1: Вообще,
0: да?
1: Нет.
0: Совершенно безумного вот этого английского...
1: Спокойно.
2: А потом можно «Жмурки» пересмотреть, да, на всякий случай.
1: Да, да, Балабанова как раз, который с пива уходил в зал, да. Вот, так что... Кстати, а что вы смеетесь? Давайте я вас шокирую в эфире, они тут что-то обалы сегодня болтают. Так вот, «Жмурки» вышли сейчас, ретроспектива. Ретроспектива Балабанова тоже показывают, да. Понимаете, видите, ситуация такая. Мы, как кинокритики, кинообозреватели, наблюдаем за кинотеатрами, и мы видим действительно страшную тенденцию. Я часто прихожу в кино, я один. Но у меня принцип смотреть на большом экране. Залы пустые. А когда это
0: Балабанов... Ты можешь просто в 9 утра приходишь?
1: Нет,
0: поэтому,
1: я прихожу вечером, в 7 вечера, в 8, в 9, ну, иногда в 10, в 11, да, то есть в то время днем иногда прихожу, иногда утром. Кинотеатры бывают пустые. А когда это ретроспектива Балабанова, зал набирается более-менее. «Сумерки», я уверен, наберут залы, да, фан-базы обязательно. И сейчас Балабанов можно посмотреть на большом экране, и «Жмурки» комедия, и «Мне не больно», у него юбилей сейчас у этого фильма. Посмотрите, одна из самых нежных работ Алексея Балабанова. Сходите тоже в кино.
0: Полная ретроспектива Балабанова сейчас идет?
1: Полная. Но единственное для слушателей, это, по-моему, «Санкт-Петербург», но вы можете набрать, потому что если идет...
2: Ну да, нас слушают и в Питере тоже.
1: Поскольку ретроспектива предполагает такой вещь, как авторские права. То есть авторские права, чтобы показать их в кинотеатрах. А раз у тебя есть авторские права, то грех не воспользоваться и не показать в кинотеатрах в других городах, например. Да,
0: да, у нас 30 секунд. Почему Балабанов до сих пор вызывает такой интерес в публике?
1: Потому что он один из тех режиссеров, который не формалистски подходит к кино, а он пытается попасть в струю. Его все фильмы вне времени и пространства, хотя кажется, что они застыли в 90-е и в нулевые. Нет, они о человеке. И его душе, а человек не меняется.
0: Ну, понятно, а времени не так важно, да?
1: Время есть, но оно фон.
0: Оно когда фон?
2: Так, идет. Времени нет, у нас надо ларек сворачивать, пока наш кино.
0: Закрывать, да.
2: Вы помните, как ларьки были с видеокассетами? Там реально все кассеты стояли, это были реальные ларьки в 90-е. Так что мы закрываем.
0: Нет, мы прерываем.
2: На перерыв.
0: Да, на
2: ушла
0: перерыв.
2: На филючу.
0: Обед.
2: Или так.
3: 100 минут по... Познание строится на работе сознания и бессознательного. Александр Банщиков, психолог. Так говорит «Маяк».
4: Нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
3: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
3: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и горючего объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в ВСУ. Под удар попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 551 беспилотник самолетного типа. В военном ведомстве также заявили, что группировка войск «Восток» продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ. Суточные потери неприятеля в зоне спецоперации превысили 1300 военных. Зенитные ракетные комплексы «Патриот» неэффективны против российского ракетного вооружения. Это признал бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Ни одна ракета не была поражена батареями «Патриот», которые США предоставили специально для защиты Киева от ударов такого рода. Так, военный прокомментировал недавний удар российских военнослужащих по Украине. Он отметил, что с задачей не справились и другие комплексы западного производства, интегрированные в украинскую систему ПВО. Проблему для американских радаров создала тактика одновременного применения низколетящих крылатых ракет Х-101 и гиперзвуковых кинжалов. Системы управления были перегружены целями, идущими на разных высотах и скоростях, добавил эксперт. Телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока на повестке дня нет. Каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о необходимости прямых контактов двух лидеров. Как подчеркнул представитель Кремля, посреднический процесс США по Украине сейчас на паузе, однако Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и с Киевом.
2: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.
0: Говоря о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте, Песков отметил, что пока видно, что европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах. В черте Новосибирска зафиксировали гибридные особи клещей, сочетающие в себе признаки двух видов. Такие клещи создают условия для эволюции патогенов, которые они переносят. Помимо этого, они более агрессивны к человеку, следует из доклада Минприроды Новосибирской области. Там сказано, что проблема требует пристального внимания и дальнейшего углубленного изучения. По данным министерства, сложившиеся климатические, ландшафтные, градостроительные и другие условия в Новосибирской области способствуют значительному повышению численности эксодовых клещей, нападающих на человека.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 25 россиян планируют принять участие в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 11 по 14 июня в Португалии. В прошлом году чемпионат Европы проходил в чешском Рачице. Россияне и белорусы вынуждены были пропустить турниры из-за отказа организаторов принять их у себя. Лучший бомбардир в истории континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев перешел из минского «Динамо» в Салават Юлаев. Контракт с ним оформлен на один год, заявил гендиректор уфимского клуба Ренат Баширов. Зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей плюс бонус в размере 5 миллионов за набранные очки. В «Динамо» форвард получал 50 миллионов за сезон. А рекордсмен КХЛ по голам за сезон Джош Лива подписал контракт на один сезон с «Авангардом». Прошлый сезон канадец провел в тракторе, сыграв 67 матчей с учетом плей-офф. Он забросил 29 шайб и сделал 40 результативных передач. Во Всеволожске на базе кластера комплексного сопровождения ветеранов СВО продолжается работа по созданию условий для всестороннего восстановления участников специальной военной операции. Особое внимание уделяется спортивным программам и развитию адаптивного спорта. С подробностями корреспондент радио России Алексей Русанов.
4: Во Всеволожске на базе кластера комплексного сопровождения ветеранов СВО продолжается работа. Это уникальное место в Ленинградской области, потому что уже большинство регионов приезжали, перенимали себе эти практики. Это, знаете, такая помощь в режиме одного окна для участников СВО. И вот как раз-таки перспективы развития адаптивного спорта, спортивных программ во Всеволожске и не только, в том числе и в районах Ленинградской области, обсуждали директор этого кластера Ирина Дрозденко и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Одной из ключевых тем встречи, конечно же, стало развитие адаптивного хоккея для ветеранов.
5: Здесь видно, что все так на высоком уровне организовано для тех, кто возвращается с фронта, и мы увидели новые технологии. Это поддержка, источник проживания и реабилитации. С нашей стороны мы хотим организовать занятия адаптивным спортом. Главное, что есть уже инфраструктура, дальше мы должны все это организовать в рамках нашей программы «Красная машина». Обсуждаем возможность создания команды слэдж-хоккея, да, чтобы все могли заниматься спортом. Мы, с своей стороны, готовы и кадрами обеспечить, и помогать с точки зрения современных подходов. И вот создание команды слэдж-хоккея, я думаю, такой важный шаг. Многие готовы заняться хоккеем, хотят, и есть желание. И мы, с своей стороны, готовы организовать всестороннюю поддержку.
3: Московский «Спартак» намерен этим летом подписать нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. Красно-белые готовы предложить за футболиста 4 миллиона евро, но «Лока» оценивает Воробьева в 6 миллионов. Ранее стало известно, что на нападающего также претендует «Зенит». И, кстати, «Зенит» объявил о продлении контракта с Вячеславом Караваевым. Новое соглашение с 31-летним защитником рассчитано на 2 сезона с возможностью продления еще на год. Караваев пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Игорь Осенькин останется главным тренером футбольного «Сочи» в следующем сезоне. Об этом рассказал президент клуба Борис Ротенберг. Весной вы видели, что он смог построить команду. Осенькин смог объединить ребят, и появилась настоящая команда. Поэтому будет продолжать работу. Он будет помогать с возвращением в премьер-лигу, объяснил Ротенберг. В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее место в РПЛ и напрямую вылетел в первую лигу. С вами был Юра Геворкян.
6: Воспитываем мажоров по всему миру.
7: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
8: Товарищ Федор, ты помилуйте по-лаборатски, а?
7: Кристина Асмус.
9: Какой век на дворе?
10: 17-й от Рождества Христова.
7: Александр Самойленко.
11: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
7: Мария Миронова.
12: 3, 2, 1.
7: И Милош Бикович.
13: Мы отправляемся в поход.
7: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
14: В планах на лето мы начали с самого такого безобидного, это книги и кино. Сегодня время кино. Артём Гаспаров у нас в гостях, кинолюб. Так, давай тебя первым назовем. То есть мало того, что, знаешь, ты это профессионально делаешь, но еще и любишь свое дело. Артём Гаспаров, руководитель методического кабинета Центра кинопедагогики и медиакультуры МПГУ. МПГУ, да? И автор телеграм-канала «Диалог культур». Мы остановились на 8,5 Федерико Феллини в кино.
15: Давай. Очень важная картина. В последнее время Феллини часто тоже возникает в разных ретроспективах. Во-первых, юбилейные даты. И не только 8,5. Запишите еще одну важную картину французскую туда же. Это «Безумный Пьеро» Жан-Люк Годара. И то надо смотреть как такую сложную конструкцию кино, потому что это все 60-е. В Италии эта эпоха называется, как говорил Селлот Коршунов, «Гранди маэстро», то есть золотой период таких великих режиссеров 4-5. В Париже, во Франции в это время новая волна. И если смотреть это кино не на большом экране, а просто включить во время домашнего просмотра и 8,5, и, допустим, «Безумный Пьеро», кажется, что это какое-то, ну, не в обиду, простите, местами скучное, местами странное, местами вообще непонятное кино. Когда кино, оно предполагало, особенно в 60-е и 70-е, только для одного зрителя, только для экрана, с темным залом, да, ЧБ, поэтому посмотрите, и вы увидите, что это в первую очередь фильмы, где прослеживается психология, вот это та самая психологическая школа, монтаж, да, вот странные, иногда метафорические, иногда какие-то новаторские приемы. Вот эти фильмы на ретроспективе стоит смотреть вместе с ними, и помним, что что если это ретроспектива, то я рекомендую ходить с обсуждением, потому что в каждом кинотеатре, смотрите, есть кинокритик, который рассказывает, да, о той или иной картине, об авторском замысле и так далее. А 8,5 – это в первую очередь как раз про любимую тему режиссеров. Все режиссеры рано или поздно в эту тему попадают, в ловушку. Знаете, в какую? Моя любовь к кино. Да, то есть как я люблю кино, потому что главный режиссер, главный герой Марчева Мастрая, не помните, он режиссер, который не понимает, где правда, где реальность. Это такая издевка, да, над режиссерской темой подсознания, потому что вот вы хотите снять фильм, а вы его реально полностью задумали таким, каким вы его видели, да, с теми локациями, с тем монтажом, с теми героями, да, кино — это вещь, с одной стороны, коллективная, тысячи людей создают фильм, и одновременно это все зависит у тебя от того, что ты в голове напридумал и как ты это выстрелил.
14: Да? А мы должны предупредить, что это 1963 год?
15: Да, конечно, должны. Эпоха 60-х, когда, во-первых, и тема психологии, психоанализа, и фрейдизм, да, возникают в таком массовом сознании. Поэтому у Феллини есть элемент, помните, той самой эротизации.
14: Элемент заставы Ильича, я бы так сказала.
15: Ну, у нас немножко другое, но да, элемент поиска, да, давайте более консервативно, глубокий поиск, психологизм, вот вам литературный термин.
14: Заставы Ильича 65-й год, так что, или даже 64-й, или мне 20 лет.
15: Мне 20 лет, да. Но смотрите, в полной версии, напоминаю, что в эпоху Хрущева фильм порезали, да, немножечко на час где-то, вот, а надо смотреть целиком версию, тоже на большом экране, потому что это кино тоже монтажного типа, то есть оно, с одной стороны, оттепель, психологизм, а с другой стороны, вот, обратите внимание, в оттепельном кино много лестниц, поворотов камеры, это вот тоже важно наблюдать на большом экране.
9: Но это все-таки такая история, потому что мы говорили о том, что Копполу будет тяжело смотреть нынешнему современному зрителю, а уж Феллини 8,5 будет еще,
14: да,
9: наверное,
14: сложнее. А что, кстати, про Феллини Сарик Андреасян говорил? Ничего, пока
15: вообще,
14: киноведы
15: вообще не знаю.
14: Отмалчивается? Ну ладно, посмотрим.
15: Надо смотреть, да. Но, кстати говоря, про компанию КБА, да, кинокомпанию братьев Андреасян, вот я бы рекомендовал обратить внимание, вот вышел недавно новый «Желтый чемоданчик», я писал рецензию. Обратите внимание, как устроена эта картина. Я не говорю сейчас, хорошая она или плохая, это другой разговор.
14: Ты рекомендуешь на лето? Просто мы
15: сейчас семьей посмотреть, да. Она 50-50. Okay. 50% меня поразило, 50% меня отвергло. Но что мне понравилось, допустим, чтобы вы посмотрели, посмотрите на большом экране или на телевизоре «Приключения желтого чемоданчика» Ильи Фреза 70-го года, если я не ошибаюсь, по памяти говорю, и «Приключения желтого чемоданчика», выпущенного кинокомпанией «Братьев Андреасян». Кажется, что это ремейк. На самом деле, это очень тонкая работа, это две разные картины. В «Приключении желтого чемоданчика», если будете смотреть, для меня это немножечко такое высмеивание команды плановой экономики СССР, где одинаковые чемоданы, и немножечко это такая издевка над брежневской эпохой. Здесь же это издевка над детьми. Поколение Альфа и Зет, которых мы не совсем знаем и надо бы знать. Ну, вот это разные как будто картины, и там очень хороший монолог доктора относительно того, что никакого чемоданчика и конфет не существует. Проблема-то в психике, в нашей голове, то, что мы для себя там все навообразили. Так что это любопытно.
9: А, буквально два слова, потому что два раза упомянул «Сумерки». Мне просто интересно, что ты скажешь.
14: Про что это? Расскажите, кто не смотрел «Сумерки», можно? Просто видел это время.
9: Пяти фильмов, это осень действительно будет. Но, тем не менее, летом тоже неплохо посмотреть где-нибудь.
14: Слушай, а, кстати, я бы предложила женскую картину какую-нибудь снять. Там, знаешь, прям такую, как...
15: Женский взгляд.
9: Так, а хотели?
14: На «Сумерки» жизни.
9: Не, а хотели снимать.
15: Ладно, начнем профессионально. Мы в прямом эфире. Был такой актер и есть Роберт Паттинсон, да, да и так далее. Нет, на самом деле, если мы идем на «Сумерки», если бы вы мне задали профессиональный вопрос, да, я бы задал...
14: С семьей вампиров.
15: Я бы вам дал другое профессиональное задание. Обратите внимание, у «Сумерков» нет одного режиссера. Там разные режиссеры. Кэтрин Хердвик, да, первая была режиссерка. Второго, третьего я не помню, но это уже мужчина, если меня память не изменяет. Я бы рекомендовал, обратите внимание, как меняется стилистика во всех пяти фильмах. У Хердвик это было викторианский или протовикторианский романтизм с туманом, с такой серыми оттенками, да. В «Новолуние», вторая часть, по-моему, «Новолуние», да, если я не ошибаюсь, там уже появляются коричневые оттенки, Италия, там появляется музыка Александра Десплата, ну, такая мягкая пианино, да. В третьей части превращают «Сумерки» все-таки в боевик, когда Виктория хочет атаковать, и там погоня, музыка, и там ни много ни мало уже один из главных голливудских композиторов пишет музыку. То есть я бы вот рекомендовал на большом экране смотреть так: книга, серия одна, сюжет один, а стилистические решения, которые принимает режиссер, да, они абсолютно разные. Это говорит нам о том, это как Гарри Поттер, да, вот то же самое. Фильмы одни и те же, а режиссеры разные. Вот я бы дал задание наблюдать, как все это меняется. Трансформация «Сумерек» на большом экране. Мне кажется, это очень любопытно.
14: Ну и годы создания, по-моему, 2008 это первый фильм, да? А последний чуть ли не 12-й. То есть это тоже процесс такой продолжительный.
15: Я думаю, это будет интересно наблюдать молодому поколению, как, о чем мечтали миллениалы, да, из той серии, и какая была эпоха. Я уверен, что вот я смотрел также, вот говорю, на большом экране нулевые фильмы, уже доля какого-то немножко скепсиса, немножко, блин, а правда, мы вот во все это так верили, классно, а сейчас это выглядит немножко по-детски наивно. Какие-то сцены не работают, что-то уже не так. Вот мне кажется, это тоже любопытно, как поменялось наше сознание за 20 лет. 20 лет назад, когда капучино не каждый брал, помните, в чашечке, в стаканчике, да, и Рафа еще, насколько я помню, на каком-нибудь молоке не было.
9: Атмосфера этого фильма устарела за 20 лет?
15: Я думаю, нет.
9: Самое главное там все-таки атмосфера, не музыка, не стилистика, а вот именно вот это вот...
15: Я думаю, нет.
9: Там линия, да?
15: Это ответ про Балабанова. Помните, вы спросили перед перерывом Балабанов? То есть, условно говоря, там идет та же линия. Вампиры, человек. Влюбленность. Вампир — это мифопоэтический образ. Это вообще, это вампир не обязательно физический. Вампир — это, простите за этот термин, лишение невинности. Например, один из примеров в Средневековье. Вампир — это психологическое доминирование личности. Все эти мифопоэтические темы хорошо наблюдать сквозь эпоху. Поэтому, я уверен, приглашайте кинокритиков. Мы найдем много чего, чего не нашли 20 лет назад. Атмосфера будет такая же. Мы еще подвяжем это к 20-м годам. Поверьте.
9: Я даже не сомневаюсь. Нисколько. Так, давайте к стримингу перейдем и онлайн-премьерам. Начнем с «Сорентино», с «Грацией».
15: Ой, да, слушайте, товарищи.
14: Это вообще, можно стоя обсуждать эту
15: картину. Раза смотрел эту картину, на второй раз я повел своих родителей. Кстати, вот когда мы говорим, для широкого ли я вам рекомендую или нет, я вожу родителей. Это обычные люди, это как это объяснить, уважаемые слушатели, мой тайминг, то есть мой блокнотик, и я за ними слежу, за реакцией, да, обычного зрителя. Вот «Грация», вроде бы кажется, авторское кино, странное, понравилось вот просто. Во-первых, для тех, кто не знает, кто Паоло Соррентино, это один из лучших итальянских режиссеров 21 века.
14: Современных,
15: да. Он, конечно, прославился сериалом «Молодой папа» и «Новый папа». На самом деле, главный фильм у кинокритиков, на мой взгляд, который входит в учебники, запишите, это «Великая красота», 2013 год. Вот мы тут спорили, да, на тему, вот ты, может, ходил в 9 утра, я недавно хотел попасть на «Великую красоту» в день рождения Соррентино в «Иллюзион». 10:00, все билеты проданы. Это показатель, что если кино хорошее, люди готовы идти. «Грация» — это один из лучших, на мой взгляд, фильмов позднего Соррентино. У него...
14: Ну, ему 55 лет. Что там поздний? Поздний, да. Ранний? Мой, да. Ровесник, я проверяла.
15: Ну, я имею в виду, когда мы говорим «поздний, ранний», человек каждые 15 лет условно меняется, как и меняется, да, его, да, творчество, да? То есть ранний Коппола, поздний Коппола, там ранний Лукас, поздний Лукас, ранний
9: в музыке то, на самом деле, то же самое в, да? В композиторском.
15: Наверное, да.
9: Взгляд на музыку меняется.
15: То есть, условно, о чем «Грация»? Немножечко расскажу. «Грация» — это история про президента Италии, который уже побывал на двух сроках, и он хочет уйти. И он честный человек. Во-первых, он юрист по образованию, он выпустил учебник на 1200 с чем-то страниц. То есть вот именно он такой пытается быть объективным человеком, он такой больше интроверт, и он вспоминает лишь только одно: он любил свою жену, жена ушла, и он без нее не может. Это история о честном выборе. А здесь Соррентино очень хорошо выстраивает... Вот
14: жена ушла, она умерла.
15: Она умерла. Он ее очень любит, и он вспоминает, как 40 лет назад она один раз изменила ему с кем-то. И вот 40 лет его не покидает этот вопрос. И единственное, что от него требуется, чего от него хотят, да, это подписывать или не подписывать закон об эвтаназии. Кажется, что проблема-то простая. На самом деле нет, потому что Италия — это одна из самых верующих стран, давайте помнить, это Ватикан. С точки зрения христианства, религии, это грех, это самоубийство, все равно один из самых тяжелых тяжелых, тяжких грехов человеческих, а с точки зрения общества 21 века это один из самых гуманистских посылов.
9: Это благо, да.
15: Благо, да, для людей. Все-таки общество меняется. И он на протяжении всего фильма думает об этом. И Сарантино в это время все это насыщает рэпом. Он насыщает это музыкой, да. Он показывает, что музыка, особенно молодежная, нужна нам для того, чтобы мы не старели. Первый признак старости — это когда мы боимся изучать что-то новое. В общем, посмотрите кино.
9: У нас пауза. Скоро вернемся.
14: Небольшая.
7: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
16: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Северная котельная Череповца готова к новому отопительному сезону. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. По его словам, на объекте завершен капитальный ремонт конвективной части второго котла. Работы выполнены в полном объеме, оборудование функционирует в штатном режиме. Несмотря на готовность объекта, в августе жители северного микрорайона ожидают временные неудобства. Начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. На этот период котельную остановят, а горячее водоснабжение будет прекращено. Специалисты проверят запорную арматуру, оборудование, автоматику и приборы учета. Приемная кампания в вузы и колледжи области начнется 20 июня. В этом году приемные программы среднего и профессионального образования откроют 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. Доступно около 8500 бюджетных мест. Отмечается, что в этом году право первоочередного зачисления получат абитуриенты, которые подадут заявку на заключение договора о целевом обучении через портал «Работа в России». Университеты будут принимать документы до 25 июля, колледжи и техникумы – до 15 августа. С подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайтах образовательных организаций. Пенсионер утонул в Вологодском округе. Трагедия произошла на реке Тошни. Жители деревни Новой обнаружили у берега тело 69-летнего мужчины. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Всего с начала этого года на водоемах области зарегистрированы 9 происшествий, в которых погибли 9 человек. Вологодский музей-заповедник открывает новый сезон акции «Огни вечерней Вологды». Первая экскурсия назначена на 11 июня. Гости смогут подняться на колокольню Софийского собора и увидеть город в лучах закатного солнца. Кроме того, экскурсовод расскажет об истории колокольни, покажет коллекцию колоколов и часовой механизм курантов. Подробности можно узнать на официальном сайте музея. Опубликована программа празднования Дня России в Вологде. Основной праздничной локацией станет Кремлевская площадь. В 17.30 здесь состоится показ коллекции Всероссийского конкурса фестиваля детских театров моды и студии костюма «Душегрея». В 18.00 начнется концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия», а после этого на сцену выйдет мужская хоровая капелла Чеченской государственной филармонии. В 20.00 праздник продолжится программой «Дыхание улиц творчества». Кроме того, в течение недели на Кремлевской площади будет работать ярмарка «Вологодский вернисаж».
7: Новости спорта.
16: Волейбольная «Северянка» сохранила главного тренера. Вадим Панков продолжит работать в Череповецком клубе. Для него новый сезон станет уже четвертым в «Северянке», сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких».
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и горючего объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в ВСУ. Под удар попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. Средства противовоздушной обороны сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 551 беспилотник самолет. Типа. В военном ведомстве также заявили, что группировка войск «Восток» продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ. Группировки «Север» и «Южная» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» – положение по переднему краю, а подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1300 военных. Украина стремится нанести максимальный ущерб экономике и обороноспособности России с помощью атак БПЛА, а также путем вовлечения в террористическую деятельность россиян, в основном из числа подростков и молодежи. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК. Он подчеркнул, что ситуация с противодействием терроризму в Северо-Западном федеральном округе остается сложной.
3: Причиной этого является наращивание противником количество диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре. Также не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Сбор информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказание иной пособнической помощи. На региональном уровне постоянно практикуется проведение различных по формату и характеру профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения подростков и молодых людей в совершение диверсий и терактов по заданию украинских спецслужб.
1: По данным НАК, с 2023 года на территории Северо-Западного федерального округа фиксируется трехкратный рост числа преступлений террористической направленности. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. Главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
1: Напомню, накануне пресс-секретарь канцлера Германии Стефан Корнелиус сообщил, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Он отметил, что подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на встрече Большой Семерки. В свою очередь, глава

0: их семьи чувствовали, что они нужны нашей стране. Мы приезжаем в семьи наших участников специальной военной операции, чтобы общаться и какие-то решить текущие жизненные вопросы.
1: За все время работы оперативного штаба, который организовала партия «Новые люди», в зону боевых действий на приграничные территории доставили более 700 тонн гуманитарной помощи. Обещанный холодный фронт вторгся в юго-западные районы Ленинградской области, вызвав там ливни с грозами. Об этом только что сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, первые сегодняшние грозы загремели в столичном регионе и фиксируют на северо-западе Москвы. Ранее он рассказал, что московский регион сегодня находится под влиянием теплого циклона, выходящего с юга в районы Ленинградской области. Во второй половине дня в столице и Подмосковье, в основном в восточной части, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при этом температура останется выше климатической нормы на 5-6 градусов. В Москве 27-29 тепла, в Подмосковье 25-30. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 26 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров, влажность воздуха 43%. Завтра в Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременной дождь и гроза, в ночные часы 14-16, тепла, в дневные плюс 29-31, по области до 32. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 14-16, а днем 20-22 градуса.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня. Всех поздравляю тебя, Паш, тоже. Международный день друзей. Сегодня пальцы загибай, давай. Спасибо. Первый праздник.
2: Раз.
1: Международный день архивов.
2: Два.
1: Второй праздник. Три. Сегодня будем отмечать с нашими гостями в эфире. И
2: пять.
1: Третий день, Всемирный день
2: шесть.
1: Мороженого. Отмечать
2: семь.
1: С гостями не будем, но можно
2: восемь.
1: Просто позволить себе сладенького.
2: Девять.
1: Вот так.
2: Десять пальцев загнул.
1: Вот, молодец.
2: Больше нет.
1: А больше не надо.
2: Больше нет, потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе выдающийся преподаватель иностранных языков Светлана Рудник, самый искусный исследователь семейных деревьев Надежда Баннова, наилучший знаток культурных процессов Валерия Гоникова, самый водоплавающий тренер Анастасия Наговицына. Сегодня мы узнаем интересные факты о испанском языке, как правильно работать с архивами, почему важно правильно дышать в воде. В 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Много цифр, но они полезные. Попробуем разобраться. Золотое кольцо на День России.
1: Сейчас я буду пальцы изучать. Загибать.
2: Так,
1: да,
2: загибай пальцы.
1: Цифр там много.
2: Это, в общем, если коротко, золотое кольцо снова в моде. А если коротко, скоро День России.
1: Угу.
2: А если чуть длиннее, это тот самый случай, когда хочется куда-нибудь недалеко, но красиво. А бюджет шепчет только без фанатизма.
1: А это мы любим тогда.
2: Как раз зарплату дадут перед Днем России.
1: Вот.
2: Итак, начинаем. На длинные июньские выходные поездка по Золотому кольцу – это один из самых доступных вариантов. Ведь минимальный входной билет в эту русскую открытку – 23 тысячи рублей на двоих. На двоих – 23 тысячи рублей.
1: Ерунда вообще.
2: Да.
1: Можно себе позволить.
2: Да,
1: можно.
2: По 11,5.
1: С пенсии отложить. Да.
2: За цену пары ужинов в Европе целое путешествие с куполами, монастырями и Волгой. Ну как?
1: Волга шикарная. Обожаю Волгу.
2: Разброс цен как в хорошем меню, от комплексного обеда до гастрономического ужина с видом. Ну вот самый бюджетный вариант, о котором я вам уже рассказал, он называется «Выходные на Волге». Прогулки по набережным, классические экскурсии, все как мы любим, красиво, спокойно и без перегруза. Чуть дороже, за 26 тысяч рублей, тур «Царь велел меды кушать».
1: Кушать. Меды – это хорошо.
2: Царь велел меды кушать за 26 тысяч рублей. Тут уже подключается гастросоставляющая. Медовуха, пчелы и сладкая жизнь. Федерико Феллини.
1: Да, сначала медовуха, а потом пчелы вокруг тебя летают.
2: На сладкое.
1: Да.
2: Есть и более атмосферные истории, вроде «Быль-небылица осицы». «Быль-небылица осицы» и «Жар-птицы» за 36 400. Ну, тут с уклоном.
1: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться».
2: С уклоном в текстиль. И народные промыслы. Для тех, кто хочет не только смотреть, но и понимать, как это сделано. Есть классика жанра «Русь святая», 29 400, 4 звезды, 3 звезды «Волжское Залесье», тут 31 400. Но этот формат перезагрузится за 2 дня. Немного храмов, немного природы и много тишины. Если хочется уже не просто съездить, а погрузиться, есть у операторов и трехдневные маршруты. За 42,5 от Оки до Волги, на десятку дороже путешествия по волжским городам. Но здесь уже плотный график, без ощущения, что вас гонят как экскурсионный марафон. Можно выбрать целый конструктор путешествий, например, 3 дня на Владимирской земле, 45-600. Гастротур с дегустациями, мед, рыба, сыр. 53 200, путешествие в царство жар-птицы 55 200. А если душа просит все и сразу, есть пятидневный тур «Золотое
1: просит.
2: Кольцо России 2.0». Давай 76 тысяч рублей.
1: Достаю.
2: Тут уже и теплоход по Волге, и полный список городов, почти как марафон, только с остановками на пирожки. Новинка сезона с интригующим названием «Блеск осетра». сырные берега и волшебная шкатулка. 51 100 рублей. По названию понятно, голодными не отпустят. Цены, конечно, подросли на 10-15%. Спасибо, можно сказать, отелям, транспорту и всему остальному, что тоже решил немного подорожать. Но туристы не растерялись. Как адаптируются туристы? Берут короткие туры на 2-3 дня, базовый пакет дорога проживания, экскурсии можно на месте купить подешевле. Ну и вообще считают деньги чуть внимательнее, даже в отпуске. Появился еще один интересный тренд. Вместо галопом по 5 городам люди все чаще выбирают один регион, но с погружением. То есть не все Золотое кольцо сразу, а только Владимирская или Ярославская область.
3: Один колец.
2: Зато вдумчиво, да. В общем, подводим итоги. Золотое кольцо – это не про ажиотаж сегодня, а про разумный туризм без лишнего пафоса, но с душой. Это хорошо, это по-нашему. Приятных путешествий.
0: Как знать?

0: транзистория.
1: В ближайшие минуты посвятим технологиям и начнем мы с уникального гаджета. Яндекс открыл продажи Яндекс Дропс. Это наушники, первое носимое устройство с искусственным интеллектом, с Алисой AI.
2: А я думал, Яндекс Дропс подвез.
1: И Дропс тоже подвез.
2: Для шашлыка.
1: В Яндекс, ну так правильно, надеваешь наушники, жаришь шашлык, все как полагается. В Яндекс Дропс работает самая мощная языковая модель Яндекса, та же, что и в чате с Алисой AI. Она дает более лаконичные ответы, чем в чате, чтобы их было легко воспринимать на слух. Обладатели Яндекс Дропс первыми получат доступ к функции Алисы AI «Моя память», которая будет выполнять роль внешней памяти. Ну, такая записная книжка, другими словами. С ее помощью можно прямо на ходу наговорить Алисе все, что нужно не забыть. Ну, например, что подарить жене, о чем договорились с коллегой, какие вопросы врачу нужно.
2: Как можно забыть о том, что подарить жене? Как?
1: Ну, вот есть такие, кто могут, понимаешь?
2: Это плохие люди.
1: Но наушники им помогут. Алиса AI превратит...
2: Таким этот... ничто не поможет.
1: Не согласен. Алиса AI превратит эту информацию в структурированные списки, подскажет, когда заканчивается страховка на машину, когда последний раз делали прививку собаке. Нейросеть также вовремя напомнит о важном через наушники уведомлении на телефон, станцию или ТВ-станцию. Яндекс Дропс работают как полноценные наушники с качественным звуком, шумоподавлением и голосовым управлением звонками, музыкой и умным домом. Ну, например, можно на ходу попросить Алису включить любимый плейлист, запустить дома пылесос, набрать номер бабушки или района поликлиники. Нейросеть сама найдет номер в списке контактов или интернете. Сразу скажу, я пробовал, прекрасно работает.
2: Бабушке звонил?
1: Нет, прогноз погоды узнавал. Бабушек у меня уже нет.
2: Скоро будут.
1: Не исключено. Наушники понимают быстрые команды. Можно сказать просто тише, стоп, продолжи, отклони или воспользоваться другой быстрой командой. Они сработают даже без интернета, так как NPU-процессор обрабатывает их прямо на устройстве. То есть отдельный процессор в наушниках. Алгоритм обучили таким образом, чтобы наушники слышали команды даже в шумных местах. За качество звука отвечает 11-миллиметровый аудиодрайвер для тех, кто хочет самостоятельно настроить звук. Есть эквалайзер с разными вариантами настроек. В наушниках доступны три режима шумоподавления: стандартный, адаптивный и режим прозрачности. Шумоподавление работает не только в динамиках, но и в микрофонах во время звонков. Яндекс Дропс защищены от пыли и влаги по стандарту IP54 и подходят для занятий спортом. С шумоподавлением и вызовом Алисы AI они работают без подзарядки до 5 часов, ну а если отключить функции эти, то до 8 часов. Яндекс Дропс необходимо подключить к приложению Алисы AI, чтобы нейросеть мгновенно отвечала на вопросы, нужно убедиться, что приложение работает в фоновом режиме. Наушники доступны в белом, черном и фиолетовом цветах. И с 9 по 15 июня, то есть начиная с сегодняшнего дня, наушники можно приобрести только в чате с Алисой AI. Для этого нужно написать в чате «Купить наушники с Алисой», выбрать в диалоге с нейросетью модель нужного цвета и перейти к оплате. Ну а уже с 16 июня Яндекс Дропс станут доступны в магазинах электроники и у других ритейлеров в России, Казахстане и Беларуси. Ну а с 30 июня в Узбекистане. Apple представила операционную систему iOS 27. В новой версии компания сосредоточилась преимущественно на оптимизации производительности, доработке интерфейса Liquid Glass и развитии ряда встроенных приложений. Одним из изменений в оформлении системы стала возможность регулировать прозрачность элементов интерфейса Liquid Glass, представленного в прошлой версии iOS 26. Пользователи смогут изменять степень прозрачности панели и других компонентов интерфейса с помощью отдельного ползунка. Также Apple обновила дизайн иконок приложений, добавив дополнительные эффекты преломления света. Ну, также Apple ускорила мобильную операционную систему. По данным компании, iOS 27 обеспечивает ускорение запуска приложений до 30% по сравнению с 26-й версией. Скорость загрузки новых фотографий в приложении фото выросла до 70%, а передача данных через AirDrops до 80%. Также компания заявила о многочисленных оптимизациях в различных компонентах системы, включая более быстрое переключение между сетями Wi-Fi и сотовой связи. Обновление будет доступно для iPhone, начиная с 11 и всех более поздних моделей. Ну и, наконец, Аэрофлот первым в мире установит новые платежные терминалы Сбера с искусственным интеллектом. Сразу после премьеры платежного терминала «Нео» на ПМФ-2026 Сбер и Аэрофлот договорились о сотрудничестве. Аэрофлот станет первой компанией, которая внедрит новые терминалы в клиентском пространстве. Первое устройство появится в главном офисе продаж Аэрофлота в Москве в конце сентября этого года. Новое решение – это собственная разработка Сбера и первый в мире платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство адаптируется под каждого покупателя. Экран автоматически регулирует угол наклона, а биометрия срабатывает при любом освещении благодаря ToF-камере и 3D-картографии лица, широкому углу обзора и адаптивной подсветке. Разрешение экрана на 60% выше, чем у предыдущего поколения. Neo, как и прежнее поколение терминалов, поддерживает все современные способы оплаты – банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. А Россия – мировой лидер по развитию биометрических платежей. Сервисом «Оплата улыбкой» уже воспользовалось более 6 миллионов человек. Через технологию «Вжух» ежедневно проходит более миллиона операций. Это были новости, посвященные технологиям. Ну а после выпуска новостей поговорим об испанском языке, что, ну,

0: В Москве 14.30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и горючего объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в ВСУ. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 551 беспилотник самолетного типа. В военном ведомстве также заявили, что суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1300 военных. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций предлагает ввести запрет на транзакции в отношении 2 российских портов и 4 аэропортов, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Также в санкционный пакет предлагают ввести ограничения транзакций 31 российским банкам. Кроме того, новые европейские ограничения могут затронуть российские энергетику, финансовый сектор, крипто-торговлю, энергетику и впервые рыбный промысел, отметила Каллас. Добавлю, Россия отвергает санкции западных стран и считает их незаконными. Кремль дождется итогов выборов в Армении, прежде чем поздравить премьера Никола Пашиняна. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что во время голосования приходили сообщения о многочисленных нарушениях, поэтому официальные результаты особенно важны.
1: Ну, здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений.
0: Парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье. По предварительным данным ЦИК Республики, партия действующего премьера Пашиняна набирает 49,8% голосов, 23,3% получает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, еще 9,9% блок «Армения» экс-президента Роберта Кочеряна. Остальные политические силы в парламент не проходят. Наблюдатели оппозиции еще в день голосования отмечали беспрецедентное число нарушений, в том числе организацию избирательных каруселей, вынос бюллетеней и другие. Власти задерживали представителей оппозиционных сил. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предоставляет регионам России право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Соответствующая поправка была принята в рамках второго чтения законопроекта о введении лицензии на розничную и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией в России. Поправка предоставляет всем субъектам Федерации право с 1 марта будущего года до 1 марта 2032 запрещать на своих территориях розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Срок действия такого запрета должен быть ограничен этим периодом. Регионы, установившие такой запрет, должны будут проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство разместить перечень таких субъектов на своем сайте. В России сотрудники имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов. Это максимально допустимое показание для людей с преимущественно сидячей и малоподвижной работой. Более высокая температура в помещении может навредить здоровью, рассказала РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭО имени Плеханова Ольга Леонова. Чтобы приостановить работу, нужно письменно уведомить начальника. В заявлении надо указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. При этом самовольный уход без оформления простоя может быть расценен как прогул, уточнил эксперт. Напомню, ранее МЧС Москвы предупредила жителей о жаре 7 июня по среду с максимальной температурой до 31 градуса.
2: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Лучший бомбардир в истории континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев перешел из минского «Динамо» в Салават Юлаев. Контракт с ним оформлен на 1 год, заявил гендиректор уфимского клуба Ренат Баширов. Зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей плюс бонус в размере 5 миллионов за набранные очки. В «Динамо» форвард получал 50 миллионов за сезон. А рекордсмен КХЛ по голам за сезон Джош Лива подписал контракт на 1 сезон с «Авангардом». Прошлый сезон канадец провел в тракторе. Он сыграл 67 матчей с учетом плей-офф, забросил 29 шайб и сделал 40 результативных передач. Джош стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. Футбольный «Зенит» объявил о продлении контракта с Вячеславом Караваевым. Новое соглашение с 31-летним защитником рассчитано на 2 года с возможностью продления еще на 1. Караваев пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Денис Бояринцев возглавит «Шинник», а по РНН подпишет несколько российских игроков. Сводку по первой лиге подготовил Даниил Моногаров.
3: «Шинник» согласовал контракт с Денисом Бояринцевым по схеме 1+1. О скором назначении сообщает журналист Сергей Ильев. Минувший сезон ярославская команда завершила на 8-м месте в таблице. Голкипер «Сокола» Тимур Крайков после вылета саратовского клуба планирует вернуться в родной город. Вероятно, он проведет сбор в Уфе и станет преемником 39-летнего Александра Белинова. «Паринен» подпишет контракт с Артемом Тимофеевым из «Локомотива». Также состав «Волжан» пополнят футболисты «Чайки» Артем Соколов и Семен Фадеев. Напомню, нижегородцев продолжит тренировать Вадим Гаранин. Несмотря на вылет из РПЛ, с ним продлили контракт. СКА «Хабаровск» после ухода Сергея Юрана попрощался с полузащитником Александром Гаглоевым. 35-летний футболист не продлил соглашение и стал свободным агентом. Новый сезон первой лиги предварительно стартует 11 июля. Уже известно, что в нем сыграет ленинградец, получивший досрочное повышение в классе.
2: Игорь Осенькин останется главным тренером футбольного «Сочи» в следующем сезоне. Об этом рассказал президент клуба Борис Ротенберг. Весной вы сами видели, что он смог построить игру. Осенькин смог объединить ребят, и появилась настоящая команда. Поэтому он будет продолжать работу, помогать с возвращением в премьер-лигу, объяснил Ротенберг. В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее место в РПЛ и напрямую вылетел в первую лигу. А бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев готов рассмотреть любое предложение о работе. «Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать, сюда хочу, туда нет. Будет предложение, буду рассматривать. Главное – работать», – признался Гусев. Сообщалось, что тренером интересуется «Урал», выступающий в первой лиге. Клуб из Екатеринбурга накануне отправил в отставку Василия Березуцкого, с которым Гусев когда-то играл за ЦСКА. С вами был Юра Геворкян.
4: «Маяк». Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. 10 июня. Включай приемник. Мы позовем в студию интересных гостей и будем разыгрывать особенные призы из северной столицы. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Будет увлекательно. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Когда говорят о Санкт-Петербурге, в первую очередь вспоминают архитектуру, музеи и театры. Однако у северной столицы есть и другая, не менее притягательная сторона – природа. Город расположен на берегах Финского залива и окружен обширными зелеными массивами. Сегодня Петербург активно развивает экологический и пляжный туризм, предлагая гостям маршруты, далекие от привычных открыточных видов. Экологическое направление в Петербурге набирает популярность. В городе и пригородах создана сеть обустроенных экотроп, проходящих через особо охраняемые природные территории. Здесь можно встретить редкие виды растений и птиц, прогуляться по лесным массивам, песчаным дюнам и болотным угодьям. Один из известных маршрутов – Комаровский берег. Эта тропа протянулась вдоль побережья Финского залива через старый еловый лес и песчаные пляжи, знакомя посетителей с историей формирования ландшафта. Другой популярный объект – заказник Сестрорецкое болото. Для удобства туристов здесь проложены деревянные настилы над трясиной, с которых можно наблюдать за жизнью уникальной экосистемы, не нарушая ее. Всего в черте города и ближайших окрестностях насчитывается более 40 экологических маршрутов разной степени сложности, и их число продолжает расти. не менее активно развивается пляжный туризм. Финский залив формирует протяженную береговую линию с десятками благоустроенных пляжей. Их главное достоинство – доступность. От центра Петербурга до песчаных побережий курортного района можно добраться менее чем за час. Мелководная Невская губа хорошо прогревается летом. Поэтому вода в заливе в пик сезона достигает комфортных 20-22 градусов. Среди самых востребованных мест – пляж Дюны в Сестрорецке, Золотой пляж в Зеленогорске и Ласковый в Репино. Все они предлагают мягкий песок, пологий вход в воду, кабинки для переодевания, зонтики и кафе. Поклонники активного отдыха могут заняться пляжным волейболом, сапсерфингом или кайтсерфингом. Те, кто предпочитает уединение, выбирают дикие берега за пределами оборудованных зон, которые также в изобилии встречаются вдоль залива. Дополнительную привлекательность пляжному отдыху придают белые ночи. В июне и июле солнце здесь практически не опускается за горизонт, позволяя наслаждаться побережьем почти круглые сутки. Таким образом, Санкт-Петербург предстает перед туристами не только как культурная столица, но и как город с богатыми природными возможностями. Экотропы, заказники и обустроенные пляжи Финского залива становятся самостоятельным поводом для визита, позволяя за одно путешествие совместить впечатления от городской архитектуры и отдых среди живописных ландшафтов.
5: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с нами. С вами, а с нами историк, преподаватель испанского и каталонского языков в Высшей школе экономики, певица, эксперт по фламенко Светлана Михайловна Рудник. Светлана Михайловна, здрасте.
6: Добрый
7: Здравствуйте.
6: День.
7: Здравствуйте.
5: Испанский язык. Откуда он вообще взялся? Латынь?
6: Да, основа испанского языка – это вульгарная латынь.
5: А что же они с итальянцами разошлись, поссорились?
6: Может быть. Но на самом деле на любой язык влияет не только основа, да, но и те языки, и те страны, там племена, которые также населяли эти страны. И, соответственно, в Испании мы можем видеть и кельтский след, и германский след. Были вестготы такие, там населяли полуостров. И арабский след, потому что арабы...
8: Мавританское влияние,
6: да,
8: конечно.
6: Вот, мавританское влияние, оно было очень, соответственно, достаточно влияло на развитие испанского языка и на Испанию в целом.
8: Ну, наверное, скорее вот мавританское влияние – это южные, да, области, это Андалусия, где-то вот там, это наиболее, скорее всего.
6: Да, это так называемое королевство Аль-Андалус, но на весь испанский язык, естественно, оно оказало большое влияние. Есть слова какие-то более интернациональные, которые даже в русском языке есть, они тоже арабские, алгебра, например. Все слова на «а» в испанском языке, они являются вот от арабского языка.
8: Да, вы сказали вульгарную латынь, что значит вульгарная?
5: Народная.
6: Да, вульгарная, либо народная латынь. Та, которая...
8: Народ на латыни, что ли, разговаривал, получается?
6: Ну, это был такой своеобразный микс латыни, на который разговаривали люди, да, то есть это не официальный язык, на котором, может быть, там переговоры, да, какие-то заключали договоры, а именно на котором разговаривали местное население.
8: У меня просто какой-то образ латыни, что это такой изысканный язык для науки, да, для церкви, естественно, в первую очередь, и так далее.
6: Цицерон,
8: и вульгарная латыни, так что ж, крестьяне на латыни, что ли, разговаривали?
6: Там были отличия, к сожалению, тут я уже не сильна, хотя латынь я изучала в свое время, но сейчас уже, конечно, ничего почти не осталось.
5: Испанцы с итальянцами понимают друг друга, как мы белорусов понимаем?
6: Мне кажется, да, но надо вот тоже спросить у них больше. Ну, я изучала итальянский, и изучала и каталанский, в общем, я романские языки, в общем, освоила так на разных уровнях. Могу сказать, что очень много похожего есть. Я вот сейчас французский учу тоже.
5: И есть португальский очень... тоже.
6: Португальский, да, тоже я даже, кстати, начинала португальский также учить. И могу сказать, что есть вот очень похожие моменты, которые могут помогать и путать одновременно.
8: Ну, правильно, потому что каталанский потому это, что... в принципе, смесь испанскую и французскую. Ну, потом после него учить французский.
6: Можно сказать и так.
5: А противоположные значения приобретают слова в разных языках, испанский, итальянский, например, как у нас с чехами. Чёрствый – это свежий. И черствые,
6: ну,
5: соответственно.
6: Есть просто похожие слова, которые могут немножко по-другому писаться, например, или не знаю, по-испански, например, практико, там есть «с», да, вот эта буква, которая звучит как «к», а во французском «pratique», там нету «к», да, то есть, и, конечно, на написании, если вам нужно писать письмо или экзамен сдать, это уже вот составляет проблему.
8: А испанский часто называют кастильским, да, и кастильский диалект – это государственный диалект, насколько я понимаю. Почему кастильский?
6: В общем, есть два значения – кастильский и испанский. Испанский все-таки это больше, термин больше использующийся, потому что на испанском разговаривают не только Испания, но и Латинская Америка, и даже страны Африки, например, как Экваториальная Гвинея. И даже есть что-то такое похожее на испанский – чабакано, на котором говорят Филиппины, потому что Филиппины были испанской колонией. Все это связано с колонизаторством, да, с активной колонизаторской политикой Испании в свое время. Вот. А кастильский, потому что, собственно, он зародился в одном королевстве Кастилия, да, который находился как раз где-то в центре Испании.
8: Где вот Мадрид, отсюда, Толедо, да. Вот
6: примерно,
8: там,
6: да, там, туда, да, то есть и отсюда этот испанский начал экспансию свою, да, во время реконкисты.
7: Угу. А в Латинской Америке другие какие-то правила испанского языка?
6: В общем, правила одни и те же. То есть на 90% человек, который знает испанский-испанский, да, с полуострова, да, он поймет латиноамериканца, но есть особенности, конечно же, в каждом языке и про, как бы произношение и каких-то определенных словечек, которые стоит выучить хотя бы немножко, чтобы понимать, да, например, коче в испанском Испании, да, это машина, а в Латинской Америке это карро. В испанском языке карро – это повозка, например. Угу. То есть вот какие-то такие ложные друзья переводчика, как их называют обычно, вот существуют, действительно. Угу.
8: А вообще испанский ведь сегодня какой? Второй язык, третий в мире по распространенности? Сколько вообще человек говорит на испанском? Угу. Более-менее известно.
6: Ну вот я точные данные не могу сказать. Я знаю, что действительно испанский сейчас второй по распространенности язык в мире. И, в общем-то, это обязано тем, что очень много стран на нем разговаривает. В общем, и на самом деле очень много людей по этой причине хотят его выучить.
7: Простая грамматика.
6: Я бы сказала, для меня, вот как для преподавателей и того человека, который знает несколько языков, испанский отличается именно простой фонетикой. То есть действительно достаточно понять основные правила, там очень они четкие, нету двойных звуков, как в английском, или там две буквы означают один звук, вот это все. То есть это достаточно...
8: Я имею в виду, что... А как же наша любимая Севилья, которая Севилья?
6: Ну, это да, да.
8: Л дают всегда Е.
6: Ну да, но это очень большие исключения, на самом деле, из правил в основном. В испанском, вот как видишь, так и читаешь. Это для меня было мечтой в свое время, а не как в английском QQ, и что это, как пишется, непонятно, да, там несколько букв. А грамматика действительно сложнее, чем в английском, как по мне, потому что есть очень как бы четкая система спряжений, и в каждом спряжении есть много форм глаголов, которые придется выучить так или иначе.
8: Знаете, мое сердечко в какой-то момент было разбито, когда я понял, что паэлья, она вообще-то не паэлья ни разу, а паэлья. Ну, как
6: паэлья, это? Паэлья, она так, да.
7: На Майорка.
6: Кстати, паэлья – это вообще не испанское слово, это каталанское слово, потому что паэлья, она из Валенсии, Валенсия говорит на каталанском, или как они сами считают, валенсиану, и, собственно, паэлья – это сковородка. Вот тут вот в каталанском похоже на французский, потому что пуаль во французском сковорода тоже означает. Вот тут интересно. А как бы в испанском языке сковорода будет сартен. То есть вот кто его знает, как оно пошло вот так, вот таким образом.
7: Ну, с Майоркой все понятно. Майорка, она и есть Майорка?
6: Майорка.
7: Или все-таки Майорка?
6: Майорка, да. По-испански она Майорка.
8: Ну, а Майорка, она, по-моему, там по-английски, нет, я даже
6: Майорка, не знаю. Майорка, она будет писаться, произноситься по-каталански. Майорка.
8: Майорка,
6: да. Да, вот так. Такие вот особенности.
8: Какие, вообще, вот вы сказали, да, действительно, вот я вспоминаю, что фонетика, ну, произношение в испанском языке для русского человека не очень сложно. Там есть это «се», немножко, и то, это если мы говорим о традиционном испанском, по-моему, в Латинской Америке его нет совсем.
6: Именно так.
8: От слова «совсем», да. И все звуки произносятся легко, и главное, плюс-минус, как читается, так и произносится, да, тут нет каких-то разночнений. А какие сложности, когда, вот, для новичка, когда он только начинает язык, и кажется, ой, как классно все произносится, хорошо, все вроде просто. Какие вот сложности первые, с которыми он сталкивается, что может быть трудным, да, в начале обучения?
6: Для меня, наверное, одна из самых больших сложностей – это грамматика. То есть это нескончаемое количество глаголов, просто к которым нужно привыкнуть, не бояться этого. Да, придется их выучить в любом романском языке, к слову. Итальянский, французский, каталанский – везде одна и та же система. Это основное. И такие какие-то грамматические тонкости в основном. То есть действительно фонетика, она легко обычно дается, и мы обычно ее учим вначале чуть-чуть, и потом на протяжении всего курса мы ее правим, да, потому что русскому человеку действительно она легка в использовании. Но тоже мы привыкли, например, редуцировать. Что значит редуцировать? Мы говорим слово «молоко».
8: Молоко, да,
6: да. Непонятно как, да, то есть как бы «молоко» пишется «молоко». В испанском мы бы произнесли все четко «молоко», да, то есть
8: как
6: даже без ударов.
7: Нет, там молоко. Молоко, там они говорят. И пишут молоко.
8: Ну, вот я говорю, как произносят, так и пишут. Вот я об этом.
7: Да. У нас или реклама, и потом мы вернемся через 2 минуты.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Северная котельная Череповца готова к новому отопительному сезону. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. По его словам, на объекте завершен капитальный ремонт конвективной части второго котла. Работы выполнены в полном объеме, оборудование функционирует в штатном режиме. Несмотря на готовность объекта, в августе жители северного микрорайона ожидают временные неудобства. Начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. На этот период котельную остановят, а горячее водоснабжение будет прекращено. Специалисты проверят запорную арматуру, оборудование, автоматику и приборы учета. Приемная кампания в вузы и колледжи области начнется 20 июня. В этом году приемные программы среднего профессионального образования откроют 37 колледжей и техникумов, а также 6 филиалов вузов. Доступно около 8,5 тысяч бюджетных мест. Отмечается, что в этом году право первоочередного зачисления получат абитуриенты, которые подадут заявку на заключение договора о целевом обучении через портал «Работа в России». Университеты будут принимать документы до 25 июля, колледжи и техникумы – до 15 августа. С подробной информацией о поступлении можно ознакомиться на сайтах образовательных организаций. Пенсионер утонул в Вологодском округе. Трагедия произошла на реке Тошни. Жители деревни Новой обнаружили у берега тело 69-летнего мужчины. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Всего с начала этого года на водоемах области зарегистрированы 9 происшествий, в которых погибли 9 человек. Вологодский музей-заповедник открывает новый сезон акции «Огни вечерней Вологды». Первая экскурсия назначена на 11 июня. Гости смогут подняться на колокольню Софийского собора и увидеть город в лучах закатного солнца. Кроме того, экскурсовод расскажет об истории колокольни, покажет коллекцию колоколов и часовой механизм курантов. Подробности можно узнать на официальном сайте музея. Опубликована программа празднования Дня России в Вологде. Основной праздничной локацией станет Кремлевская площадь. В 17:30 здесь состоится показ коллекции Всероссийского конкурса фестиваля детских театров моды и студии костюма «Душегрея». В 18:00 начнется концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия», а после этого на сцену выйдет мужская хоровая капелла Чеченской государственной филармонии. В 20:00 праздник продолжится программой «Дыхание улиц творчества». Кроме того, в течение недели на Кремлевской площади будет работать ярмарка «Вологодский вернисаж».
4: Новости спорта.
9: Волейбольная «Северянка» сохранила главного тренера. Вадим Панков продолжит работать в Череповецком клубе. Для него новый сезон станет уже 4-м в «Северянке», сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 26, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: процентов табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: 15 часов в Москве.
0: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего объекта транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Александровка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую бронемашину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Его запуск в Наукограде под Новосибирском намечен на осень. Об установке, которая позволит просвечивать материалы вплоть до атомов и на основе полученных данных создавать новые вакцины, полупроводники и прочные сплавы, Владимиру Путину доложил в Кремле глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он напомнил, что проект был задуман еще в 2018 году. В процессе строительства партнеры из Англии, Японии, Германии, Швейцарии и других стран отказались от контактов из-за санкций. В итоге наши ученые создали почти 30 новых технологий и оборудования. СКИФ станет самым мощным и передовым в мире.
2: Применяться будет вот в таком большом разнообразном спектре, да? Микроэлектроника, структурная биология, фармацевтика, материаловедение, диагностика, авиастроение, медицина, химические реакции. Термоядерный синтез.
3: Да, первые 7 станций, как я говорил, они уже готовы, но потенциал увеличения до 30 мы вторым этапом планируем, в том числе прорабатываем возможность, чтобы подобного рода станции были, ну если не именные, то под конкретные задачи отраслей нашей промышленности или конкретных даже крупных компаний.
1: Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Закон предоставляет гражданам право самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки. Кроме того, он ограничивает количество банковских карт у одного человека до 20, дает банкам право задерживать подозрительные платежи и устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Родители будут вправе сообщать операторам, если они передали оформленные на себя сим-карту своим детям. Такая сим-карта будет считаться детской. Закон создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств и дает возможность через госуслуги сообщать о случаях мошенничества. Кремль дождется итогов выборов в Армении, прежде чем поздравить премьера Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что во время голосования приходили сообщения о многочисленных нарушениях, поэтому официальные результаты особенно важны.
4: Ну, здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений.
1: Парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье. Их итоги будут подведены 14 июня. По предварительным данным, в парламент проходит 3 партии. Гражданский договор премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов. От оппозиции блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получает 23,3%, а блок бывшего президента Роберта Кочаряна Армении – около 10%. Стало известно, что войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Как сообщила глава Еврокомиссии

0: криптоторговлю, энергетику и впервые рыбный промысел. Власти ЕС хотят запретить продажу России СПГ. Танкеры в антироссийский список санкций могут добавить еще 30 морских судов. Власти ЕС также собираются предложить сохранить на 6 месяцев потолок цен на российскую нефть на уровне $44.10 за баррель и ввести дополнительные ограничения на экспорт в Россию товаров и технологий, которые можно использовать в оборонной промышленности. Еще Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций намерен ввести ограничения в отношении компаний в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, Эмиратах и Индии, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в столичном регионе в ближайшие 3 дня, сообщили ТАСС. В гидрометцентре синоптики отметили, что грозовая активность прогнозируется прежде всего в Подмосковье. Столбики термометров в среду, четверг и пятницу могут подниматься до 31 градуса. Ночные температуры также будут высокими в центре Москвы до плюс 20. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 30 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге, по данным центров ОБС, в среду ожидается кратковременный дождь плюс 20-22.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами руководитель группы, исследователь Центра семейного и корпоративного проекта по самостоятельному поиску предков «История тебя» Надежда Владимировна Баннова. Надежда Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Во-первых, поздравляю вас с праздником. Сегодня день архивов.
3: Ничего себе.
1: Да, представляете себе. Вот, поэтому сегодня мы будем говорить про архивы и с разных сторон их будем рассматривать. И на повестке у нас первый вопрос, который мы вот будем обсуждать в ближайшие минуты, это зачем нам вообще сегодня нужны архивы? Ну, если задуматься, сегодня мы живем в цифровом мире, все у нас оцифровано. Архивы – это уже пережиток прошлого или они нам все-таки сегодня нужны?
3: Давайте начнем с того, что оцифровано не все. Но оцифровано многое, вы правы, и оцифрованного становится больше и больше с каждым годом. Например, из таких самых желанных новостей генеалогов за последнее время, буквально в мае этого года, там 2-3 недели назад, наконец стал доступен АИС архива Краснодарского края, то есть все метрические книги, которые в этом регионе есть, они были оцифрованы, теперь их можно смотреть из любой точки России дома за компьютером. Но при этом, когда мы говорим об именно архивных источниках, мы понимаем, что все, что мы можем найти в интернете, ну, в отсканированном формате, полистать, изучить, посмотреть, это все же оно существует не в вакууме, это ну, сканы, образы тех реальных бумажных документов, источников, которые продолжают храниться в физическом виде в наших архивах. Поэтому второго цифрового без первоисточника быть просто не может.
2: Любая бумажка — это, по сути, да?
3: То есть любой скан — это скан физической бумажки, которая лежит в каком-то из архивов нашей страны.
2: Но именно документы, да? Не то, что вот мы подготовились к эфиру, и вот эта бумага с заготовками, да, она пойдет в архив, она, скорее всего, не пойдет в архив. Как отличить, что пойдет в архив, а что не пойдет, что важно, а что не важно?
3: Но какие-то документы вашей организации, вот радио «Маяк» существует, не знаю, какая это форма собственности, здесь не важно, но какие-то документы вот вас, как сотрудников, у каждого из вас есть личное дело, куда какая-то ваша анкета при поступлении, какие-то приказы о переводе, о премировании, о чем угодно еще, все это после увольнение сотрудника попадает сначала в архив учреждения, а потом через какое-то время уже в государственный архив на более длительное хранение.
1: То есть получается, что вот те самые бумажные архивы — это бэкап у нас, да, потому что цифровые там могут...
2: Бэкап за рогап.
1: Да, потому что цифровые архивы, ну, не знаю, там, сбой сервера и стерли хард-диск, в конце концов, архивы пропали. А бумажные, они никуда не денутся, их хранят, за ними следят, и то есть это такая прям база, да, получается?
3: Было бы здорово, если было бы так. В идеальном мире, конечно, конечно, да. Архивисты всеми силами стараются сохранить, то есть есть там правила хранения при определенной температуре, они должны храниться документы, при определенной влажности, их периодически инспектируют, реставрируют, если что-то повредилось. Но при этом случаются катаклизмы. Наверное, самое известное на территории нашей страны — это, конечно, Великая Отечественная, когда многие архивы пострадали, многие документы сгорели, либо были так или иначе потеряны при эвакуации, при перемещении архивов. Также бывают просто какие-то локальные пожары. Наверное, огонь — это вот самый страшный враг архивов. Какие-нибудь районные архивы иногда сгорают практически целиком. Да.
2: И животные какие-нибудь, насекомые и грызуны, скорее всего, да?
3: Да. Плесень.
2: И плесень еще. А как-то страхуются, может быть, делают копию и в другом месте хранят, например, есть какой-то дубликат архива у нас.
3: Вы знаете, наверное, вот о таких дубликатах в первую очередь позаботились еще при создании документов. Наверное, главный такой самый ценный источник генеалога — это метрические книги. То есть сейчас записи о рождениях, браках, смертях, то есть основных событиях в жизни человека делаются в органах ЗАГС, а до революции это были религиозные институции, то есть либо церковь, либо мечеть.
1: Ну, церковные книги, наверное,
3: да,
1: какие-то.
3: Ну, то есть иначе говоря, церковные книги. И их было два экземпляра. Один приходской, так называемый, другой консисторский. И один продолжал храниться в церкви, а другой отправляли, ну, грубо говоря, в центр. И если не сохранился один, есть шанс, что сохранился другой.
1: Ну, то есть, получается, ну, не знаю, после революции, наверное, 17-го года, да, собрали по церквям везде и по другим каким-то источникам, и все это собрали в единое целое, в как-то, ну, не в одно, конечно, помещение, но в какие-то специальные уже хранилища, да, наверное?
3: Ну, смотрите, если говорим именно о метрических книгах, то у них был интересный очень путь. До революции действительно там приходские книги, они в церкви так и продолжали храниться. Но потом их там в течение 20-х годов передали в районные ЗАГСы. Почему? Потому что они выполняли очень практическую функцию. Религии уже не было, церквей уже в основном их закрывали, но люди же, которые были крещены до революции, они продолжали жить, и им также нужны были справки о рождении для подтверждения там, возраста, стажа, для вступления в брак, еще по каким-либо причинам, и они уже обращались в ЗАГС за получением такой справки. И работники ЗАГСа поднимали вот эту книгу церковную, листали ее, находили запись о рождении этого человека, и выдавали на ее основе справку. И там, а в самой записи в книге делали пометки. Поэтому начинающим исследователям бывает удивительно увидеть, что рядом с дореволюционным почерком что-то очень советское такое, там, как выдано, ну, в смысле, свидетельство, номер такой-то, что это. Это вот сотрудники ЗАГСа оставили такую пометку. А уже в конце 1990-х, в нулевых, когда люди стали уходить из жизни по понятной причине, как родившиеся до революции, эти книги постепенно стали передаваться уже на такое вечное хранение в региональные архивы.
2: Угу. Архив может еще и сыграть злую шутку, да, с судьбой человека. Придет, например, такой после революции какой-нибудь рабочий на завод устраиваться, архивы поднимут, а он оказывается дворянин, да, и не возьмут на завод такого рабочего псевдо. Что делать в таком случае? Можно ли изъять о себе данные из архива?
3: Официально нет. Неофициально, конечно, мы видим, что всякое бывало. Бывало такое, как восстановленные записи о рождении. То есть, ну, можно в семейном архиве иногда найти документ о рождении какого-то человека там еще до революции, но выдано на советском бланке. Как такое получилось? И сверху надпись «восстановлена». Имеется в виду, что человек там в конце 40-х, 50-х годов пришел в ЗАГС и говорит, что вот утратились все документы, я там откуда-то с западной части Советского Союза, все сгорело, вот честное слово, я Иванов Иван Иванович, выдайте мне свидетельство о рождении. И в целом, ну, какие-то предоставляли они косвенные доказательства, какой-нибудь военный билет или что было, то и предоставляли. Иногда просто со слов, если небольшой населенный пункт, буквально там со слов соседей. Ну, такие документы выдавали. И, конечно, здесь мы видим, что часто что-то привирали. Кто, ну, обычно не так глобально, что был дворянин, стал крестьянин или рабочий. Бывает, просто молодились на пару лет или какие-то другие невинные
2: изменения.
3: Или мальчишки,
2: наоборот, прибавились опять лет, чтобы на войну сходить.
3: Чтобы на войну сходить или потом на пенсию раньше выйти.
1: Это тоже важно. А вот сегодня для обычного человека в чем может быть ценность архивов?
3: Для, наверное, каждого, который там не является историком, не занимается научной работой, это как раз восстановление своей семейной истории.
1: То есть интернетов нам не хватит, все-таки нам архивы понадобятся в какой-то момент, чтобы в них пойти и вот эти листочки настоящие бумажные посмотреть.
3: Как в самом начале я сказала, здесь зависит от того, насколько конкретному человеку повезет. Если его предки были из того региона, где сейчас основные генеалогические источники уже оцифрованы, возможно,
1: вот, например, он может из Краснодарского края.
3: Из Краснодарского края буквально с прошлого месяца, да, можно в основном поработать удаленно. Но, как мы всегда говорим, есть два основных направления для исследования. Это вглубь и такое создание скелета, условно, родословное, вот родословного древа. Это кто когда родился, на ком женился, и вот вглубь, вглубь, вглубь, поколение за поколением. Это одно. А другое — это найти информацию о каком-то контексте жизни этих людей, чем они занимались, информацию о службе, об участии в военных конфликтах, о хозяйстве, которое у них было. И вот эти вот уже косвенные дополнительные генеалогические источники, они очень редко бывают оцифрованы. Здесь уже запросы в архив, либо личные визиты в архив обычно нужны.
2: Ну, нам часто советуют пообщаться с родственниками живыми, с бабушками, дедушками, с их сестрами и братьями, чтобы узнать какие-то факты биографии, но мы им не доверяем, да, то есть мы, узнав у них какую-то информацию, идем в архив и перепроверяем.
1: Ну, да, как бабушке не доверять?
2: Доверяй, но проверяй. Ну как, журналист должен проверять из трех источников, да, всегда. Если...
1: Бабушку нельзя проверять.
2: Да.
3: Бабушку нужно проверять.
2: Бабушку нужно проверять, конечно, обязательно. И как мы это будем проверять? По как раз вот этим записям архивным, да?
3: Изначально, конечно, бабушку, если есть еще такая возможность, нужно этим воспользоваться и опросить максимально тетушек, дядюшек, всех старших родственников, потому что это опора, это то, с чего мы начнем. Никогда нельзя прийти в архив физически или там зайти на сайт архива, смотреть оцифрованные источники, и там не будет папки или какого-то архивного дела, история рода Кузнецовых или история рода Петровых. Всегда нужно понимать, что именно мы будем искать и где мы это можем найти. А для этого нам нужны вводные данные, которые мы получаем как раз из интервью с родственниками.
1: Uh-huh. Можно ли сказать о том, что архивы, ну, помимо, конечно, вот личной истории, которую люди ищут, это еще важная часть государства и очень важное, так сказать, подспорье, что ли, истории государства?
3: Да, в какой-то мере действительно так, потому что, в принципе, если мы говорим о генеалогии, об исследовании себя, мы же всегда встраиваем историю себя, историю семьи в историю государства. И, в принципе, мне кажется, что изучение своей родословной, оно помогает гораздо лучше понять историю государства в целом. Потому что, когда мы это слушаем на уроках истории, в целом, ну, была революция, была гражданская война, была Первая мировая война, ну, были какие-то там крестьяне, крепостные, государственные. А когда ты видишь в источниках, что вот мой конкретно там прапрапрадед был крепостным, а потом крепостное право отменили, и вот он с семьей переезжает, не знаю, с центральных регионов России на ту же Кубань, о которой мы уже говорили, и вот там он, у него появляется, не знаю, своя мельница, вот они ее строят, там как закупают технику, потом происходит революция, эту мельницу национализируют, там приходят некие представители новой власти, описывают эту мельницу. Я сейчас вам рассказываю, это не из головы, это я пересказываю вот одно из последних своих исследований историю семьи, то есть то, что действительно удалось найти и понять. И получается, что вот этот большой процесс, он становится гораздо более наглядным, и его лучше чувствуешь и понимаешь, что
1: ну, это... То есть он, наверное, становится более эмоциональным, то есть от сухих фактов, когда появляются детали, вот уже такие, то есть это уже как-то на эмоциональном уровне связь начинает налаживаться, да?
2: Но ведь любое государство охраняет персональные данные. Как мы можем проверить бабушку, опять же, да, возвращаясь к бабушке, или крестьянина на Кубани? А может, он там себе жену завел новую, да? Это же чувствительная информация. Вот как я пойду и бабушку проверю? Я должен подтвердить, во-первых, ее родство, да? Но с какой стати? А мало ли что, я задумал, внук-то, может, я и недобрый. Как мне дадут такую информацию?
3: Смотрите, здесь зависит от того, сколько лет прошло. Все, что дореволюционное, оно все открыто. То есть любой человек может прийти в архив там, региональный, федеральный со своим паспортом, написать заявление, то, что хочу работать, и он будет допущен. Нет какого-то обязательно, что нужно направление от организации или от университета, как, возможно, это было раньше в советское время. И с этими документами работать можно. Документы советского периода здесь зависят от срока. Документы старше 75 лет, то есть это до 1950-51 года, они тоже открыты, и можно любому человеку обращаться, но иногда бывают сложности именно с ведомственными архивами, с архивом управления ФСБ и так далее. И здесь все-таки нужно подтверждать родство для более ранних дел, для дел 30-х годов. Действительно, это так.
2: Там еще военная тайна, скорее всего, в 40-х была, да?
3: Зависит от того, какие документы. То есть есть часть до сих пор засекреченных документов в Центральном архиве Министерства обороны, это действительно так. Здесь не все можно посмотреть, но многое можно. Если мы говорим о ЗАГСах, то если вы внук своей бабушки, приходите с цепочкой родства, то на ее предков можно заказывать, что любые справки, записи ЗАГС и так далее, если вы являетесь ее наследником. А если же на, например, на живых родителей, никакие документы получать нельзя, это нужно их разрешение на это.
1: Давайте мы сейчас прервемся, у нас впереди выпуск новостей, а после этого мы продолжим наш разговор и будем выяснять, как же правильно работать с архивами. В студии моя руководитель группы исследователей Центра семейного и корпоративного наследия по самостоятельному поиску предков «История тебя» Надежда Владимировна Баннова. Вернемся после выпуска новостей и продолжим.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве.
3: Новости.
2: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 551 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Коломийцы, Днепропетровской области, Лесное, Неженка, Любицкая, Запорожской области. ВСУ потеряли более 345 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 11 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал введение санкций началом открытой войны стран Запада против России. Сегодня стало известно, что войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Он может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, энергетику и, впервые, рыбный промысел. В частности, власти ЕС хотят запретить продажу России СПГ-танкеров, импорт автозапчастей, а также металлов, сплавов и компонентов для беспилотников. В антироссийский список санкций могут добавить еще 30 морских судов. Евросоюз также собирается предложить сохранить на 6 месяцев потолок цен на российскую нефть на уровне $44.10 за баррель. Госдума приняла закон о лицензировании в России торговли табаком и вейпами. Сегодня депутаты рассмотрели документ сразу во втором и третьем чтениях. Закон в том числе предоставляет регионам право самостоятельно запрещать у себя розничную продажу вейпов и жидкости к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Такая возможность появится с 1 марта будущего года в порядке 5-летнего эксперимента. За это время власти рассчитывают изучить эффект от возможных ограничений в том или ином регионе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
4: Этот законопроект принимаем на основе обращений граждан, родительских сообществ, представителей учебных заведений. По мнению всех, вейпы несут в себе вред здоровью. Они отличаются от других курительных смесей тем, что вкусовые качества вейпов подсаживают подростков и очень быстро формируется зависимость. Многие регионы просили такие полномочия передать им. Надеемся, что порядок в этой сфере будет наведен, и мы защитим детей, в первую очередь, от вейпов, от пагубных привычек, а это значит защитим здоровье подрастающего поколения.
2: И сегодня Госдума приняла закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Граждане получат право самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки. Закон устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Родители будут вправе сообщать операторам, если они передали оформленную на себя сим-карту своим детям. Такая сим-карта будет считаться детской. В России появится единая база данных уникальных идентификаторов мобильных устройств. Россияне смогут через госуслуги сообщать о случаях мошенничества. Кроме того, закон ограничивает количество банковских карт у одного человека до 20 и дает право банкам задерживать подозрительные платежи. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге во вторник кратковременный дождь, гроза, плюс 25-27. В Москве завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, 27-29 градусов.

0: Новости спорта.
1: Сформировала корзина для жеребьевки чемпионата мира 2027 года. Сборная России не попала в число участников. Две последние путевки на турнир по специальным приглашениям получили Турция и Саудовская Аравия. Чемпионат мира по гандболу пройдет в январе следующего года в Германии. Континентальная хоккейная лига изменила правила на следующий сезон. Теперь, в частности, игрокам запрещено зажимать шайбу в перчатке, играть по ней можно только открытой ладонью. А пас рукой на своей половине площадки больше не будет приводить к остановке игры, если партнер принимает шайбу на своей половине площадки до красной линии. Кроме того, если хоккеист потерял шлем, подобрал его, надел и продолжил игру, малый штраф выписываться не будет. Рекордсмен КХЛ Джошуа Лива продолжит карьеру в омском «Авангарде». С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Канадский нападающий Джошуа Лива перешел в омский хоккейный клуб «Авангард». Об этом сообщила пресс-служба команды. Соглашение с игроком рассчитано на один год. Важным фактором подписания контракта было желание игрока, который был готов перейти в «Авангард» по ходу прошлого сезона. Для подписания контракта в рамках регламента и соблюдения потолка зарплат мы воспользовались рекламной опцией в контракте, сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин. Джошуа Лива 33 года. В прошлом сезоне он выступал за челябинский «Трактор» и стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. На его счету 29 шайб и 40 передач в 67 встречах. До перехода в «Трактор» Лива два сезона провел в Салавате-Юлаеве и был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона 24-25 годов, став вторым хоккеистом в историю уфимского клуба после Александра Радулова, набравшим 80 очков за сезон. По ходу регулярки он забросил 49 шайб и установил новый рекорд КХЛ по числу голов за один сезон, превзойдя достижения Сергея Мазякина. «Авангард» в прошедшем сезоне занял второе место по итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции и дошел до полуфинала Кубка Гагарина, уступив будущему победителю турнира Ярославскому «Локомотиву».
1: Футбольный «Зенит» объявил о продлении контракта с Вячеславом Караваевым. Новое соглашение с 31-летним защитником рассчитано на 2 года с возможностью продления еще на один. Большую часть прошлого сезона Караваев пропустил из-за травмы. Игорь Осенькин останется главным тренером футбольного «Сочи» в следующем сезоне. Об этом рассказал президент клуба Борис Ротенберг. Весной вы сами видели, что он смог построить игру. Осенькин смог объединить ребят, и появилась настоящая команда. Поэтому он будет продолжать работу, будет помогать с возвращением в премьер-лигу, объяснил Ротенберг. В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее место в РПЛ и напрямую вылетел в первую лигу. Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев готов рассмотреть любое предложение о работе. «Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать сюда хочу, туда нет. Будет предложение, буду рассматривать», – признался Гусев. Сообщалось, что тренером интересуется «Урал», выступающий в первой лиге. Клуб из Екатеринбурга накануне отправил в отставку Василия Березуцкого, с которым Гусев когда-то играл за ЦСКА. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Сегодня день архивов, и поэтому мы сегодня говорим про архивы. Мы говорили в предыдущем получасе о том, вообще зачем сегодня нужны архивы в наш цифровой век. Ну, а сейчас давайте поговорим о том, как правильно работать с архивами. И с нами по-прежнему руководитель группы исследователей Центра семейного и корпоративного проекта по самостоятельному поиску предков «История тебя» Надежда Владимировна Баннова. Ну и мы уже выяснили, что архивы все-таки нужны в современном мире, поскольку далеко не все еще оцифровано. Спасибо, вот, что в Краснодарском крае все хорошо сложилось, и он весь оцифрован уже сегодня. А как нужно начинать работать с архивами? Мы помним, сначала мы опросили бабушек и дедушек, но, как Паша сказал, бабушек и дедушек нужно проверять. Несколько раз мы, значит, залезли в интернет, нашли какие-то сканы, каких-то документов, значит, чего-то, что мы могли почитали, и вот поняли, что не хватает нам информации, нам нужно идти в архив. Что мы делаем? Мы пишем какие-то заявки, или мы просто приходим с паспортом, нас туда пускают. Опять же, зависит, наверное, от архива, какие это архивы. Вот что
2: деньги делать? Нужны ведь. Деньги, наверное.
1: Деньги зачем?
2: Ну, как зачем?
1: А, оплатить, думаешь?
2: Справку из ЕГРН взять.
1: Как мы начинаем работать с архивами? Что мы делаем? Куда мы обращаемся? Как мы это делаем?
3: Я бы начала с того, что вы правильно совершенно уже обозначили первый шаг. Собрать все, что есть дома, в семейном архиве, и в виде документов, и в виде воспоминаний старших родственников. Здорово сделали. Но перед тем, как идти дальше, в генеалогии, в принципе, очень бывает полезно, ну, как и в других сферах жизни, системность и последовательность. Хорошо бы все систематизировать, что есть уже на текущий момент, поэтому сначала было бы здорово составить свое древо, чтобы визуализировать, обращаться. Хороши, конечно, бумажки, но часто бывают не очень комфортно, особенно когда нужно уже становится больше и больше информации, больше и больше родственников, уже все не помещаются, семьи были большие, и тут уже пишем, тут по диагонали, тут наискосок, неудобно. Есть разные программы, наверное, просто из личного опыта порекомендую российскую «Древо жизни». Очень удобный формат в том, что можно вносить информацию, она лично у вас на компьютере, лицензия покупается один раз и остается у вас, в принципе, постоянно. Правда, удобно. Есть другие аналоги в нашей книге, не знаю, «История тебя», которую мы с коллегами уже несколько лет назад писали, мы о разных рассказываем. Далее, когда систематизировали тем или иным способом, далее уже можно начинать работать с архивами, и здесь уже тоже немного говорил о том, что поиск архивный может быть направлен как вглубь, так и вширь, грубо говоря, в наполнении контекстом уже жизни известных нам поколений. Если мы говорим, давайте начнем с глуби, наверное.
1: Давайте, да. Глубим копать.
3: Если начиная с глуби, то понять, насколько мы знаем сейчас, если мы не знаем до рубежа революции, там до начала 20-х годов, то сначала мы идем в ЗАГСы. Если родственников наших уже в живых нет, то мы можем там со своим паспортом буквально и свидетельством о рождении прийти и в МФЦ в Москве или в ЗАГСах, в регионах запросить там свидетельство о браке родителей, о рождении мамы, папы, если их уже нет. Если они, к счастью, еще здравствуют, то это нужно либо у них попросить, либо
1: с
3: ними за ручку прийти, и чтобы они это сделали, потому что на ныне живущих родственников мы ничего получать не можем. Далее то же самое делается уже на бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, если они жили уже после революции, если кто-то из наших юных слушателей решит заняться восстановлением своей семейной истории. Вот. Таким образом, мы докопались до какого-то вот уже 1910-20-х годов, и, наконец-то, к нам выходят архивы. То есть у нас уже есть имена, есть даты и есть регион. А давайте ведем какого-нибудь героя, чтобы было на практике.
2: Иван Иванович Иванов.
3: Вот, да. Иван Иванович Иванов, который родился, допустим, в 1916 году в какой-нибудь станице
2: Голубицкая. Краснодарского края.
3: Не знаю, есть
2: там
3: такая станица.
2: Тюруар прекрасный.
3: Есть,
2: там.
3: Да?
2: Да, да, да.
3: Хорошо. Вот он родился в 1916 году в станице Голубинской Краснодарского края. Чтобы нам узнать, кто же были родители нашего Ивана Ивановича, нам нужно обратиться как раз в Государственный архив Краснодарского края. Метрические книги уже оцифрованы, поэтому это можно сделать удаленно. Но в целом, когда мы начинаем работать с тем или иным архивом, не обязательно с Краснодарского края, любым, как нам в нем разобраться? У любого архива есть путеводитель. А вообще, вы знаете, что такое, как бы, из чего состоит архив?
1: Нет.
3: Вот давайте...
2: Шкафы, наверное, с полочками.
3: Ну, если папочки, утрировать, действительно так и есть.
2: Библиотека.
3: Архив — это, с одной стороны, институция,
2: каталог,
3: а с другой стороны, это вот просто дом, здание. В этом доме — библиотеки, или можно это с этим сравнить. Есть шкафы. Шкафы — это фонды, полки, описи, и дела — это условные папки, в которых лежат вот набор документов, листиков бумажных, вот тех самых, на которых вся информация содержится. И в любом архиве есть путеводитель. Это книга, путеводитель по тем шкафам, то есть тем фондам, которые в этом архиве есть, и что в каждом фонде, шкафу содержится, какие документы, какого учреждения туда попадали, что можно найти. В описях уже более конкретно вот список дел, в этом деле метрические книги церкви такой-то станицы за такой-то год, в этом другой и так далее. То есть, поработав с путеводителем, выяснив, в каком именно фонде содержатся метрические книги в Краснодарском архиве, но на память скажу, что это фонд номер 801, конкретно в этом архиве, изучив описи по нужному району, вы находите, что метрическая книга церкви станицы Голубинской, это вот дело номер такое-то. Далее регистрируйтесь на сайте, заполняйте несложную анкету и оплачивайте доступ. Ну, действительно, деньги пригодятся, но это деньги, прямо скажем, небольшие. То есть заниматься самостоятельно семейной историей недорого. И получаете доступ, и уже листаете документ в поисках записи о рождении Ивана Ивановича Иванова.
1: У меня вопрос. По моей фамилии можешь догадаться, что папа у меня грузин. Соответственно, как бы родственники, очень много их было там, папы уже нет давно. И, например, я хочу вот глубоко историю по отцовской линии, предположим, изучить, а Грузия — это сейчас вообще отдельная страна. Это была часть Советского Союза, а сейчас другая страна. И что мне делать? Я же не могу прийти в архив или там, не знаю. То есть мне как-то надо связываться за границей и запрашивать архивы у них. Как вот это происходит в такой ситуации? Как быть?
3: Ну, вы меня, конечно, подловили, потому что лично с Грузией ни разу не работала. Поэтому сейчас будет такое немного на пальцах, но по опыту коллег знаю, что в Грузии также хорошая сохранность метрических книг, с ними можно работать. Нужен какой-то местный исследователь. Конечно, оцифровка в Грузии, она невелика, поэтому нужен местный исследователь, который вам пойдет в архив.
1: На моем примере Грузия, но это же может быть какая-то совершенно другая страна, я не знаю, это может быть и Узбекистан, и Кыргызстан, да все что угодно. Там, например, бывшие советские республики, да, сейчас это отдельные страны, и как-то сложнее получается работать вот с родственниками, которые вот уже за пределами России, в поисках.
3: Конечно, сложнее. Особенно со Средней Азией действительно сложно. Сейчас работаем с коллегой над проектом, где как раз линия уходит в Узбекистан, и где предки нашего клиента жили в Узбекистане до революции в Ташкенте. Плюс в том, что они этнически русские, то есть они этнически, именно по религиозной своей принадлежности, они православные. Поэтому метрические книги православных церквей хорошо сохранились, они в архиве там есть, но доступ, конечно, к ним осложнен из-за местной специфики, и там нужно работать с каким-то местным специалистом, который буквально физически ногами пойдет, руками эти книги посмотрит, с сотрудниками договорится, чтобы все эти записи были отсканированы, переданы. То есть там очень много местной специфики, и нужно искать кого-то из коллег.
1: Опять же, сотрудник же разрешение как-то должен получить. Мы же выяснили, что просто так ты не посмотришь, да, ну, если до революции, то да.
3: До революции посмотришь.
1: А даже если не родственник, да?
3: Даже если не родственник.
2: С одной стороны, хорошо, что защищают наши персональные данные, чувствительная информация, мало ли там что у родственников, и кто тебе, там какой-нибудь прадедушка, да, кем он там служил и в каких он сферах был. А с другой стороны, конечно, это большая проблема, да, создать какую-то большую глобальную социальную сеть, загрузить, каждый из нас загружает свое древо жизни, а эти деревья жизни корнями уходят в какую-то точку начала всего, в какой-то абсолют, там, до Адама и Евы, да, и мы уже, во-первых, знаем, кто кому Вася, и вообще мы видим по всему миру своих родственников. Это же такая классная вообще идея, узнать, что у тебя есть братья и сестры вообще по всему миру, да, и твои корни на самом деле уходят еще глубже, чем ты
1: думаешь. Теория пяти пожатий примерно,
2: да.
1: Плюс-минус.
2: Но, да. Что делать, как вот разрешить эту проблему? Ведь персональные данные действительно надо охранять, а с другой стороны, вот мы лишаемся такого крутого проекта, чтобы все на Земле поняли, что мы братья, и хватит уже, давайте жить дружно.
3: Ну, здесь именно про политику в отношении персональных данных, наверное, не мне рассуждать, но я бы сказала, что до Адама и Евы было бы здорово, конечно, было бы здорово, но предел возможностей поиска именно для тех, чьи предки жили на территории современной России, это конец 17 века примерно. Вот, перешагнуть смутное время практически нереально, потому что мы очень много сегодня говорили о метрических книгах, метрические книги изучаем. Далее, когда мы доходим до ревизских сказок, а последняя ревизская сказка — это, в принципе, ну, перепись населения, грубо говоря, всего того населения, которое было обязано платить налоги. И ревизские сказки, они с петровских времен велись, с начала 18 века до 1858 года. Вот, изучив все эти ревизские сказки, можно углубиться в ревизиях начала XVIII века. Записаны люди, родившиеся и жившие в середине XVII, в конце XVII века.
1: Ну,
3: а глубже уже никак.
1: Да, но ниже 18-17 мы в следующих программах будем углубляться. Я думаю, а сейчас поблагодарим нашу гостью. Сегодня еще раз поздравляем с Днем архивов. С нами сегодня была руководитель группы исследователей Центра семейного и корпоративного наследия по самостоятельному поиску предков «История тебя» Надежда Владимировна Банова. Спасибо вам большое и до новых встреч.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Госдума приняла закон, позволяющий регионам запрещать продажу вейпов на своей территории. Экспериментальный правовой режим будет действовать 5 лет с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032. После этого власти оценят эффективность запрета. В регионах, где не будут вводиться ограничения, сохранится общее регулирование. Закон вступит в силу с 1 октября текущего года. Фестиваль уличных театров «Кружево истории» впервые пройдет в Вологде. С 19 по 21 июня волокжане увидят выступления ведущих театральных коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и других городов России. В программе более 15 экспериментальных постановок, живая музыка и мастер-классы. Кроме того, на улицах города проведут большое театральное шествие. Подробности можно узнать на официальных ресурсах фестиваля. Стали известны самые популярные имена новорожденных в этом году. У мальчиков лидируют Михаил, Артем и Александр. У девочек самые популярные варианты – София, Варвара и Мария. Среди редких имен – Забава, Моника, Эра, Ерофей, Есений и Евсей – отметили в Главном управлении записи актов гражданского состояния области. Телефон здоровья вновь работает для волокжан. Завтра врач-гериатр Михаил Самойлов расскажет о профилактике и лечении различных заболеваний в пожилом возрасте. Задать вопросы специалисту можно по телефону 72-00-60 с 15 до 16.00. Акция «Музыкальные четверги» вновь проходит в Вологде. В Кировском сквере для горожан играет оркестр «Classic Modern Band». Музыкальная программа длится 1,5 часа. В репертуаре оркестра около сотни произведений. Традиционно музыканты исполняют вальсы, танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл и популярные эстрадные композиции. Ближайший бесплатный концерт пройдет 11 июня, начало в 18:00. Отмечается, что в случае плохой погоды концерты могут быть отменены.
0: Новости спорта.
4: Международный фестиваль боевых искусств пройдет в Вологде. 10 июня во Дворце спорта встретятся команды России и Китая. В программе выступления мастеров боевых искусств, шоу шаолиньских монахов, поединки по ушу саньда и боевому самбо. Почетным гостем фестиваля станет 4-кратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко. Бесплатные билеты на мероприятие выдают в кассах спорткомплекса «Витязь» и «Фоки» Вологда-арена на улице Поэта Романова. Прямая трансляция будет организована на ресурсах правительства области. Вологодские «Викинги» с победы начали выступление на чемпионате России по американскому футболу. Матч прошел на стадионе «Политехник» в минувшие выходные. Игра против команды МЧС из Санкт-Петербурга завершилась со счетом 54-14. Вторую встречу коллективы проведут 4 июля. Победитель дивизиона пройдет в следующий этап, где поборется за Кубок Ковригина, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Погода на маяке.
4: Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 28, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: «Маяк». 16 часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего объекта транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой техники 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполе, Светогоровка, Сергеевка, Кучеров-Яр, Васильевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородная Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, 3 боевые бронемашины и 8 автомобилей. Телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока на повестке дня нет. Каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о необходимости прямых контактов двух лидеров. Как подчеркнул представитель Кремля, посреднический процесс США по Украине сейчас на паузе, однако Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом. Он добавил, что точная дата визита в Россию американских переговорщиков по Украине Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока не ясна.
3: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.
1: Говоря о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте, Песков отметил, пока видно, что европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах. Сегодня стало известно, что войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Он может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, энергетику и впервые рыбный промысел. В частности, власти ЕС хотят запретить продажу России СПГ-танкеров. В антироссийский список санкций могут добавить еще 30 морских судов. Евросоюз также собирается предложить сохранить на 6 месяцев потолок цен на российскую нефть на уровне 44 доллара 10 центов за баррель. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении второй пакет поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Он предусматривает комплекс мер, который позволит уберечь граждан от действий мошенников. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, предусмотрена возможность ограничения международных звонков и создания красной кнопки на госуслугах.
4: Во втором пакете я могу отметить возможность ввести самозапрет на международные звонки. Как мы видим по статистике, основная масса мошеннических схем и мошеннических звонков осуществляются не с территории Российской Федерации. А также мы планируем, что на госуслугах появится так называемая красная кнопка, по нажатию которой оперативно уведомляются все участники, я имею в виду банки, операторов, правоохранительные органы. А в случаях совершения мошенничества это удобно именно в моменте, если человек понимает, что его обманывают.
1: Закон также ограничивает количество банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо, дает банкам право задерживать подозрительные платежи и устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Кроме того, в России появится единая база данных уникальных идентификаторов мобильных устройств. Управлять багги, вездеходами и болотоходами можно будет с правами категории Б, С и Д. Соответствующий закон приняла Госдума. Такое право получат водители старше 19 лет и со стажем вождения не менее года. В настоящее время управление самоходными машинами, багги и вездеходами возможно только на основании удостоверения тракториста-машиниста. В пояснительной записке к закону говорится, что цель изменений – создание условий для активного внутреннего туризма с использованием внедорожных автотранспортных средств. Белый дом опубликовал видео с Дональдом Трампом под трек «6-7» российского музыканта Газана. Ролик появился в официальном аккаунте администрации американского президента в соцсетях.

0: них автомобили. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в среду ожидается кратковременный дождь. Днем в северной столице плюс 20-22. В Москве завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ночью в городе плюс 14-16, днем 30 градусов. Сейчас в Москве плюс 27.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе сегодня отмечают праздники. И сейчас мы хотим отметить Международный день друзей. И поможет нам в этом культуролог и филолог Валерия Гоникова. Валерия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим обсудить вот праздник такой, как менялись отношения к дружбе на протяжении времени. И, конечно, будем, давайте, из глубины копать. Угу. Вот, давайте сначала откопаем.
4: Как знаю, дружили Адам и Ева?
1: Но это более-менее известно. То есть дружили, но недолго, понимаешь?
3: Что-то передружили немножко.
1: Чуть-чуть передружили, да. Я бы все-таки настолько далеко не углублялся бы, но с чего, не знаю, с египтян, с греков стоит начинать.

0: когда вообще первые какие-то, может быть, документальные какие-то о дружбе у нас есть упоминания?
1: Ну, дело в том, что у нас есть древнегреческая философия, и для начала я предлагаю, наверное, определиться, что такое дружба.
0: Вот.
1: Это личные наши устойчивые отношения между людьми, которые основываются на симпатии, на уважении, на общих интересах каких-то, на духовной близости и на взаимной привязанности, понимании и доверии. И из этого определения мы с вами сейчас будем вычленять некоторые конструкции, которые я только что сказала, и таким образом и посмотрим исторически, как и складывалась дружба. Начнем не с Аристотеля, наверное, начнем с Сократа. Он говорил, что без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Поэтому мы понимаем, что дружба — это основополагающий какой-то конструкт, который нас объединяет. Вообще в древнем мире основные признаки истинной дружбы — это единомыслие, взаимная помощь в беде, это искренность. Вообще в древней Греции не только Сократ говорил о дружбе, но и Демокрит, Эпикур, Аристотель, они ее подчеркивали как земную, придавали ей такой чувственный характер, и в первую очередь она должна была способствовать достижению цели основной. Это разумное удовольствие. Mm-hmm. Что это такое?
0: Делаю вывод, что во времена Аристотеля дружба между мужчиной и женщиной были возможны.
1: Возможно.
2: Но
1: дело в том, что друзья должны быть подобны. Вот, например, по словам Платона, хорошие друзья подобны и друзья между собою. Злые же никогда не бывают подобны самим себе, будто отуманенные и неустойчивые. А что не подобно саму себе и отличается от себя, то едва ли уже может уподобляться другому или быть его другом. То есть мы имеем в виду, что дружба в древнем мире — это конструкт не только наш личностный, но и социально-политический, потому что очень четкая структура общества, и, соответственно, из-за этого друзьями могли быть только те, кто был равен друг другу.
0: Угу.
1: Патриций с патрицием, плебей с плебеем, но это мы уже примем.
0: Оттуда вошло выражение, против кого будем дружить.
1: Ну, практически да. Но Аристотель, кстати, разрешал три вида дружбы, и против кого будем дружить, тоже в нее входит. Это три вида. Дружба, основанная на взаимной пользе. Дружба, которую нужно... через которые нужно получать удовольствие, и дружбу, основанную на добродетели. И но получается, что...
0: Получается, что сейчас это вообще не дружба, потому что то, что на взаимной пользе, это деловые взаимоотношения, деловые вот...
1: Да.
2: Ты мне, я тебе.
0: То, что на удовольствие, это скорее что-то чувственное, любовное, там, приятное, да, получается, вот это тоже у нас не очень дружба сейчас.
1: Совместные какие-то увлечения, но при этом... Аристотель же говорит о том, что на самом-то деле вот эти три дружбы, они есть, но только дружба, основанная на добродетели, есть настоящая дружба. В ней как раз будут и та, еще одна, и другая, то есть и на удовольствии основанная, и на взаимной пользе. То есть через добродетель мы уже выходим на взаимную пользу и на удовольствие
0: так,
1: друг с другом.
0: Давайте определимся, что в понятии Аристотеля есть добродетель, да? Как мы ее трактовать-то будем? Что имел в виду автор, да? Что хотел сказать автор?
1: Нужно, чтобы люди ценностно дружбу осмысляли как нечто важное само по себе, чтобы они были добры и добродетельны, чтобы они были хороши, хороши собой и хороши друг с другом. Вот так, наверное, можно сказать. И из этого уже мы будем другие две выделять. И получается, что дружба также во всех формах государственного устройства проявляется настолько же, настолько и справедливость. Это мы уже выходим на общественный уровень. То есть мы под добродетелью имеем в виду в том числе и какую-то социальную справедливость, не побоюсь этого слова.
2: Угу. Принцы нищие не могут быть друзьями, получается.
1: Нет,
2: да?
1: В древнем мире они не могли быть друзьями. Но если мы с вами пойдем в средневековый период, то здесь как раз у нас меняется понимание дружбы. И вот в средневековье принцы нищие уже могли быть друзьями.
0: А принцы Золушка не могли.
2: А у древних-то истина дороже дружбы была, да? А в средневековье уже дружили и могли истину прикрыть, да, своей дружбой?
1: Ну, не совсем так. Если в античное время понимание дружбы определялось в первую очередь философами, то в средневековье понимание дружбы основывалось на христианском учении о любви, о братстве и о любви, в первую очередь, к ближнему, конечно, своему. И получается, что первоочередно вообще была любовь ко Христу, а только потом, через Христа, ты познавал другого. И именно поэтому принц и нищий могли быть друзьями, потому что не было разделения вот такого явного сословного. Но, тем не менее, важный вопрос все-таки оставался. Например, у короля могли ли быть друзья или нет? Вот некоторые философы отвечали отрицательно на этот вопрос. Они говорили, нет, у короля не может быть друзей, потому что ему нет равного, и он не может... через Христа, да, он подает свою волю. Как, кто будет ему равным?
2: Но... А другой король, сосед?
1: Ну, не совсем так. Вот не было такого, чтобы прям дружили там короли между собой.
0: Они скорее друг против друга дружили.
1: Скорее да, скорее да. И со временем еще дружба вышла на формат эмоциональный, потому что у нас здесь с вами включается любовь. Вообще как категория. И в первую очередь любовь к Богу. И... такая вещь, как каритас. Это высшее...
2: Карис.
1: Нет, к сожалению, нет.
2: К счастью, нет.
1: В схоластическом богословии каритас является высшей из трех теоретических, теологических добродетелей наряду с фидес, с верой, и спес, с надеждой. Обычно это в смысле единения с Богом. И получается, что у нас наш правитель, он должен был дружить не только с точки зрения... разума, да, рациональности, но и с точки зрения любви, потому что почему правитель должен был быть дружен со своим народом, например? Потому что он через свою любовь, да, он к Богу, да, вот она спускается на него, и потом он должен ее экстраполировать на своих граждан, да, и вот доносить волю Бога через себя. И, в том, и это уже конструкция более эмоциональная, нежели чем мы видим в...
0: Ну, она такая немножко, мне кажется, сферический конь в вакууме, как говорится, потому что то, что мы знаем про средневековье, про монархов, про то, как они жили, в общем, там, конечно, был террариум единомышленников в основном. То есть там вот то, что вы описываете, в общем-то, мне кажется, найти практически
2: невозможно. Ну, а с папой
0: римским,
2: что, не дружили, что ли, короли?
1: Ну, были всякие различные идеи, касаемые братарства и вообще братства, не только братства, но и сестринства. Например, такое явление, как адельфопоэзис, это обряд, который исторически совершался буквально в некоторых христианских традициях, как объединение двух людей одного пола, обычно мужчин. И это был благословленный церковью дружественный союз, исключительно дружественный. И получается, что таким образом можно было какие-то привилегии, например, передать своему другу, то есть сделать его буквально своим братом. А если мы говорим о сестринстве, то есть такой обряд, о котором пишет Афанасьев, это обряд крещения или похороны кукушки, когда весной в разных местах он совершается и в разное время, на 3, 4, 5 или 6 неделе после Пасхи, и там девушки кумятся. Они берут и делают куколку, собирают траву, которая называется кукушкины слезки, делают из нее куколку и крестят эту куколку, вешая на нее свои нательные крестики, целуются через веночек и говорят, что вот мы, сестрицы, теперь покумились. О чем это говорит? Не только о том, что кумовство — это у нас союз, который во время крещения наступает, да, и такой братско-сестринской любви, заботе о ком-то, но считалось, что весной души умерших... они не погребенные, они ходят и просят погребения. И вот эта ритуальная дружба была призвана не только, как сказать, она была призвана не только показать двум девушкам, что они теперь связаны какими-то обязательствами друг с другом, но они еще и связаны друг с другом вот этой помощью общественной, то есть они помогают душам умерших, которые, если в 7 лет о них никто не вспомнит, они станут русалками.
0: Ну, это какая-то формальная история, ну, потому что это как брак, да, сегодня, то есть они заключаются...
1: А они потом раскумлялись, то есть ближе к купали, они уже раскумлялись.
0: А, это удобно, конечно, быстро покумимся, потом... раскуплялись?
1: Нет, они выполняли свою функцию. Они эту кукушечку хранили, потом они ее, значит, уже отставляли и дальше жили.
2: А друг и брат это одно и то же было, нет? Вот родной брат, он друг изначально? По умолчанию, по дефолту?
1: У всех по-разному. По идее, конечно, любовь к ближнему своему должна быть во главе угла, но, наверное, в русской истории Борис и Глеб были такими идеалами братской любви, как Кастор и Полукс в древнегреческой мифологии. Да. Но не все братья были дружны между собой. Вспомню, например, историю князя Владимира, Красносолнышко, который и многих других братьев, братьев других, которые не всегда могли хорошо друг с другом ладить и ставили все-таки интересы государства, интересы власти превыше, чем собственную дружбу, да, любовь и ту самую каритас.
0: Вот мне интересно, если мы будем говорить о дружбе древних греков, о дружбе средневековых людей, мужчин и женщин, и современных, ведь все равно есть ощущение, потому что времена разные, социальные какие-то истории совершенно разные. И дружбы все равно, мне кажется, они должны быть разными. То есть то, что мы называем дружбой сегодня, я практически убежден, это вообще ничего общего не имеет с тем, что было дружбой тогда. А в чем, вот, может быть, эти кардинальные отличия? Ну, потому что там Аристотель говорил, ну, с пользой будем дружить, и мы такие, ну, сегодня это просто бизнес-отношения деловые, это не дружба. Мы сегодня это дружбой не называем. Да? А в чем вот коренные, может быть, отличия греков, средневековых людей, может быть, более поздних, от того, что мы имеем сегодня? Потому что, ну, сейчас еще и зумеры пришли, у них вообще другая история эмоциональная, они все из себя эмоциональны и так далее. То есть от социума, от времени очень меняются понятия. И любви в том числе, кстати, понятия же изменились. То, что мы называем любовью сегодня, там 200 лет назад это было про другое.
1: Это было совсем иначе.
0: Это было про другое, да.
1: Да, мне кажется, что дружба — это в целом такая нить, которая связывает поколения между собой и проходит такой постоянной чертой, да, между нами всеми. Но если говорить про вот такие эпохи отдельно, то в древнем мире мы с вами более-менее разобрались, что дружба была основана на добродетели и на том, что мы находимся в равном статусе. В средние века уже немножко изменилась эта тенденция. Нужно было дружить, но через какую-то религиозную, да, составляющую. К возрождению это все перешло обратно в более такие человеческие отношения, и чем дальше мы с вами находимся, тем больше в дружбе выходят на первый план именно человеческие отношения, и в данный момент времени, мне кажется, каждый человек сам для себя решает, что для него такое дружба. Потому что, например, в Восточной Европе, да, в России, мы под дружбой подразумеваем такие глубинные отношения, глубинные связи между людьми. Не может быть много друзей, у нас говорят. А, например, где-нибудь в Великобритании friends — это что-то, что мы бы назвали, наверное, знакомыми.
2: Но в славянском мире вообще дружба — это что? Это как ходьба, друг, друг — это другой, второй.
1: Угу.
2: Второй, да? Первый,
1: да.
2: Другий, другой, второй.
1: Да.
2: Это просто отношения. Они могут быть хорошими, плохими, да?
1: То они дружба... могут быть любыми,
2: любыми,
1: но они могут быть глубокими и должны быть глубокими. Мы не можем назвать,
2: это просто
1: как
2: отрезок,
1: правило...
2: соединяющий две точки. Меня и
1: да.
2: другого человека. Вот
1: но
2: это дружба.
1: При этом эта дружба может очень долго длиться, и мы... Чем дальше живем, тем больше мы узнаем о другом. И не только хорошего, но и плохого, да, чего-то такого, что нас связывает. А, например, в других странах не всегда дружба ассоциируется именно с этой глубинной связью, о которой я говорю. И плюс сейчас, во времена мегаполисов, сложно построить какие-то долгие отношения с большим количеством людей, потому что, ну, у нас банально не так много времени, да, от работы до дома доехать в одной Москве чего стоит, не то что уж
2: а там кругом друзья,
1: да.
2: Можно каждый раз дружить.
0: Ты приезжаешь домой,
2: а
0: они уже стоят около подъезда и ждут тебя.
1: Было бы радостно, конечно, но не всегда это так. Ну и плюс, из-за того, что мы сейчас живем в обществе потребления, как ни крути, любой акт нашей дружбы, он стоит денег, потому что нам надо куда-то собраться, куда-то выйти, что-то на шашлыки или не на шашлыки, но тем не менее финансово надо как-то в это вложить.
2: Десятку вынь да положь.
1: Это точно.
0: Если друг, он тебе на карту потом скинет половину всегда.
1: Ну или скажет, не надо.
2: Или скажет, не надо. Настоящий друг скажет, что ты там считаешь по строчке, ты стейк съел, а я выпил чаю, давай пополам. Потому что мы вдвоем сходили, а этот сидит, считает, там вычеркивает. Это не друг.
1: Это уж точно. Но, тем не менее, по-разному сейчас люди осмысляют это понятие. В моей личной практике был случай, когда я съездила с коллегой в экспедицию, мы снимали кино, и он после этого сказал, что ну да, ты моя подруга. Хотя никаких там каких-то глубинных отношений у нас не сложилось, то есть для меня это было довольно странно. Ну, всем свое.
0: А вот мне интересно, опять же, на протяжении истории, длительность общения, она определяла как бы крепкость дружбы? Там, в нашей традиции говорим, что старый друг лучше новых двух, да, то есть чем дольше ты с человеком общаешься, если ты общаешься 10, 20, 30 лет, ну, это уж точно друг, да, а если год общаешься, ну, это еще непонятно, друг или нет.
1: Ну, я не видела, чтобы был какой-то какая-то была градация временная по поводу дружбы, но, тем не менее, мы же имеем в виду, что сейчас, если мы дружим год, это одна интенсивность, а, например, в XVIII веке мы дружим год, это совсем другая интенсивность, тем более, что если вы, например, находились, как, например, Екатерина, да, и все философы в Европе, да, она в России, то мы имеем в виду, что почта идет долго, и вся вот эта дружба по переписке, она была не такая интенсивная, как у нас сейчас в мессенджерах. Каждые 5 минут можно спросить, как ты, что ты,
0: какие тебе новости. Я, конечно, не Екатерина, но я еще очень хорошо это помню, когда я писал письмо, ждал, пока оно месяц зайдет в одну сторону, а потом ждал месяц в другую. Тебе приходится на 10 листах сразу все писать, потому что ты, конечно, будешь ждать 2 месяца, пока оно все придет.
1: Конечно, и все новости рассказать, не так, что там час по чайной ложке, да, мы что-то выдаем, а мы собираем, и сейчас очень многие возвращаются, кстати, к эпистолярному жанру, к письмам, потому что очень хочется вот этого целостного какого-то общения, чтобы написать, что у меня там произошло то-то, была такая-то история, сякая-то история, а не вот такими кусочками, урывками общаться, как мы сейчас в мессенджерах.
2: Детям мы друзья своим? Или все-таки нет? Мы все-таки мамки и папки?
1: Все зависит. Все зависит от того, насколько доверительны у вас отношения с детьми.
0: Если вот подытожить... Нет, наверное, мы не успеем уже подытожить. Время заканчивается. Но в целом дружба... Ну, делаем вывод, наверное, вот из сегодняшней беседы, что основы, как они были Аристотелями заложены, так они, в принципе, у нас сегодня и остаются. То есть добродетель.
1: Да. Будем добродетельны.
0: Будем добродетельны.
2: Давайте дружить.
0: Давайте. Жить дружно. Вот как Кольт Леопольд давайте будем.
1: Верно.
0: Вот. Спасибо большое, мы говорим Валерии Гониковой, культурологу и филологу. Сегодня в Международный день друзей мы говорили о том, как менялись отношения к дружбе на протяжении времени. Спасибо большое, Валерия, до новых встреч.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: До свидания.
3: Как знать на маяке. Ну а нас выручает, как всегда, только ироничное отношение к реальности. Иначе можно было бы уже с ума сойти от всех этих нововведений. Сергей Стилавин, радиоведущий. Так говорит маяк. Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Под расселение группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Иволжанска, Хотинь, Петрушевка и Новая Сечь в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясна и Лосевка. Противник потерял более 240 военнослужащих и 17 автомобилей. Госдума приняла закон об особых мерах для противодействия атакам беспилотников. Российские военнослужащие для защиты военных объектов будут сбивать вражеские дроны или выводить их из строя при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Документ также предусматривает особый порядок применения отдельных положений российских законов для пресечения воздушных атак. Речь идет в том числе о законах в сфере строительства, реконструкции, капремонта объектов, которые необходимы для оказания помощи вооруженным силам России. И сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче МВД отдельных полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Согласно документу, именно МВД будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы, квалифицированные специалисты, смогут получать вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Госпред России при ООН Василий Небензи назвал 5 кандидатов на пост генерального секретаря ООН. Это глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, бывший президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Саль, руководитель конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан и председатель 73-й сессии Генассамблеи Мария Фернанда Эспиноса. Накануне глава МИД России Сергей Лавров провел встречу в Москве с Мишель Бачелет. Выборы генсека Всемирной организации начнутся 24 июля и завершаться, когда один кандидат получит 9 голосов, включая 5 голосов всех постоянных членов Совета Безопасности. Срок действующего генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша истекает в конце года. Ранее в МИДе России заявили, что Гутерреш под конец своего пребывания в должности решил добить авторитет Всемирной организации, который за годы и так изрядно пошатнулся. По словам Лаврова, Гутерреш откровенно подыгрывает Западу, в том числе по Украине. В Китае команда ученых впервые провела пересадку сразу нескольких органов свиньи пациенту с диагнозом смерть мозга. В ходе операции 53-летний мужчина получил печень и 2 почки свиньи. Органы функционировали почти 5 дней, после чего исследования завершили в соответствии с пожеланиями семьи пациента. Это первый в мире случай одновременной пересадки нескольких органов человеку. До этого пересадки от свиней к людям ограничивались отдельными органами, так как мультиорганная трансплантация более сложная и повышает риск отторжения. Жара сохранится в Москве до конца недели. Столбики термометров будут достигать отметки 32 градуса, сообщила Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что погода будет неустойчивой. Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. В воскресенье из-за прохождения атмосферного фронта существует вероятность понижения температуры. В следующий понедельник будет до 26 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 30 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду ожидается кратковременный дождь плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация гандбола сформировала корзины для жеребьевки чемпионата мира 2027 года. Сборная России не попала в число участников. Две последние путевки на турнир по специальным приглашениям получили Турция и Саудовская Аравия. Чемпионат мира по гандболу пройдет в январе следующего года в Германии. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла преодолеть первый круг турнира категории WTA 500 в Лондоне. На старте соревнований Блинкова уступила британке Эмме Радукану со счетом 0-6-3-6. Континентальная хоккейная лига изменила правила на следующий сезон. Теперь, в частности, игрокам запрещено зажимать шайбу в перчатке. Играть по ней можно только открытой ладонью. А пас рукой на своей половине площадки больше не будет приводить к остановке игры, если партнер принимает шайбу на своей половине площадки до красной линии. Кроме того, если хоккеист потерял шлем, подобрал его, надел и продолжил игру, малый штраф выписываться не будет. Рекордсмен КХЛ по голам за сезон Джош Лива подписал контракт на год с «Авангардом». Прошлый сезон канадец провел в тракторе, он сыграл 67 матчей с учетом плей-офф, забросил 29 шайб и сделал 40 результативных передач, став лучшим снайпером и бомбардиром команды. Иранские болельщики не смогут приехать на чемпионат мира по футболу в США. Игроки сборной Узбекистана подверглись жесткому досмотру, а лучшему арбитру Африки, который должен был судить матчи турнира, отказали во въезде. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Организаторы чемпионата мира по футболу за два дня до старта турнира отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков. Таким образом, фанаты, которые уже планировали приезд на матчи, не смогут их посетить, сообщила Федерация футбола Ирана. Ранее часть делегации сборной Ирана, включая представителей тренерского штаба, не получила американские визы. Команда Ирана все три матча группового этапа должна провести в США. Ранее Международная федерация футбола одобрила перенос базы сборной Ирана из США в Мексику. При этом команда уведомила, что она должна въезжать в США только в день матча и покидать страну в тот же день. Футболисты сборной Узбекистана, которые впервые сыграют на чемпионате мира, прошли строгий досмотр перед товарищеским матчем против команды Нидерландов в Нью-Йорке. Служба безопасности досматривала каждого члена сборной с собаками и проверяла личные вещи спортсменов и тренеров. Ранее такому же досмотру подверглись футболисты и тренеры сборных Сенегала и Ирака. А лучшему арбитру Африки Амару Артану, который стал первым судьей из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира, по прилете в Майами отказали во въезде без объяснения причин и отправили в Стамбул. Правительство принимающей страны в конечном итоге само решает, кто получит визу и будет допущен на территорию страны, заявил представитель ФИФА в комментарии Sky Sports.
1: Игорь Осенькин останется главным тренером футбольного Сочи в следующем сезоне. Об этом рассказал президент клуба Борис Ротенберг. Весной вы сами видели, что он смог построить игру. Осенькин смог объединить ребят, и появилась настоящая команда. Поэтому он будет продолжать работу, чтобы помогать с возвращением в премьер-лигу, объяснил Ротенберг. В минувшем сезоне Сочи занял последнее место в РПЛ и напрямую вылетел в первую лигу. А бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев готов рассмотреть любое предложение о работе. «Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать сюда хочу, туда нет. Будет предложение, буду рассматривать», – признался Гусев. Сообщалось, что тренером интересуется «Урал», выступающий в первой лиге. Клуб из Екатеринбурга накануне отправил в отставку Василия Березуцкого, с которым Гусев когда-то играл за ЦСКА. С вами был Юра Геворкян.
3: «Маяк». Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. 10 июня. Включай приемник. Мы позовем в студию интересных гостей и будем разыгрывать особенные призы из северной столицы. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Будет увлекательно.
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.

0: Как знать?
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами кандидат в мастера спорта по подводному и спортивному плаванию, тренер и наставник для будущих чемпионов Анастасия Дмитриевна Наговицына. Анастасия Дмитриевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Хотели бы у вас сегодня спросить про дыхание при плавании, чтобы вы нам раскрыли техники, может быть, какие-то ключевые, может, советом поделились. Вообще, почему правильное дыхание считается одним из самых важных навыков в плавании?
3: Плавание – это единственный вид спорта, где технически ты не можешь дышать, когда тебе захочется. Здесь идет все сложно координационно, и как раз-таки сегодня мы разбираем дыхание пловца в деталях. Почему же важно правильное дыхание? Это база для баланса тела. То есть как только вы поднимаете голову, чтобы схватить воздух, ноги сразу проваливаются вниз. И здесь нам важно поймать баланс при правильном дыхании в кроле и, в принципе, в любом способе. Правильный вдох нам позволяет сохранить горизонтальное положение тела, что уменьшает фронтальное сопротивление воды, плюс ритмичное дыхание питает мышцы кислородом и спасает от паники на дистанции. Здесь говорят все, нет правильного дыхания, нет техники.
2: Если говорить об отличиях, вот мы дышим на суше, но мы же нормально дышим, а в плавании чем отличается дыхание? Оно какое-то другое? Мы глубже дышим, не знаю, чаще дышим или как-то сбоку дышим? Как мы дышим?
3: Совершенно верно, как вы заметили, в плавании в основе своей, именно если говорить про кроль, мы дышим сбоку. На суше мы можем дышать, когда нам захотелось. На суше мы можем дышать ртом, мы можем дышать носом, но в воде все играет против нас, потому что рот над водой нужно поднимать на доли секунды, и очень часто задают вопрос, чем же все-таки дышать, когда мы плывем. Совет: дышите всегда ртом, то есть над водой, когда мы плывем на спине, голова у нас находится на воде, и мы дышим всегда ртом, не дышите никогда носом, когда плаваете. Также в кроле, в брассе, в любом способе вдох пловца осуществляется только ртом.
2: А выдыхать через нос мы можем? Ну, вдохнули ртом, а потом через нос выдохнули.
3: Да, абсолютно верно. Вы уже все знаете. Это меня очень радует. Выдыхаем под водой, когда у нас голова погружена под воду. Мы должны делать долгий выдох ртом и носом. А вдох на суше, на поверхности, осуществляется ртом.
1: А кто-то ошибки совершает и вдыхает носом. Ну, наверное, это один раз, да? Как сапер ошибается один раз, так и пловец один раз только носом вдыхает и больше не делает этого.
3: Да, на самом деле, да, очень часто ошибаются детки, которых мы только учим дышать, которым мы только ставим технику дыхания. Здесь самое главное – это поставить дыхание ребенку, также и взрослому. То есть мы сначала, вообще есть ряд упражнений на дыхание, мы сначала просто дышим ртом, стоя в воде, чтобы человек понял, как это делается, как осуществляется вдох через рот, и к этому привыкал. Затем мы закрываем нос, потому что многие так и делают, и это намного проще тогда путь идет наш дыхание. Мы закрываем нос и вдыхаем ртом, и долго выдыхаем под воду, также ртом, и опять вдохнули ртом, выдохнули ртом. Потом уже пробуем умываться, брызгать на лицо и выдыхать носом отдельно, рот закрыли, выдохнули носом, а потом уже пробуем все вместе, выдох и ртом, и носом.
2: Вот я обнаружил, что в какой-то момент, я хожу в бассейн, в какой-то момент обнаружил, что у меня на хлорку аллергия, и я стал использовать защепку, прищепку на нос, да, и это было поначалу очень непривычно, конечно, и носом уже не повыдыхаешь особенно, приходится дышать ртом и выдыхать ртом. Это нормально или это все-таки неправильно так делать?
3: На самом деле это абсолютно нормально. У нас еще есть синхронное плавание, синхронисты, они всегда тренируются с зажимом в большинстве случаев. Также у нас есть подводное плавание, где тренируются спортсмены в масках, то есть у них маска покрывает нос и глаза. То, что вы плаваете с зажимом, это абсолютно нормально. Также это я хочу очень сказать, что это хорошо для трубки. И про дыхание в трубке тоже хотела бы отметить. Пловцы, которые научились дышать правильно и выдыхать носом, им тяжело потом перестроиться на трубку. Если вы наденете зажим и попробуете поплавать в трубке, вам будет намного проще уже адаптироваться.
1: И выдыхать надо ртом в трубку, да, чтобы выдуть воду, если она попала туда.
3: Да, совершенно верно. Если в трубку попадает вода, она может попасть там, да, сбоку, когда у вас лицо погружено в воду, она может попасть сверху. Нужно выплюнуть воду, резко выплюнуть воду из трубки, выдуть воду. Продувание называем так.
2: Ну, на самом деле, я просто сейчас вспоминаю, я просто дайвингом занимаюсь давно, и, естественно, снорклингом, то есть трубкой тоже плаваю. В принципе, когда ты в маске, то можно и носом выдыхать нормально, какая разница. Выдыхаешь ртом, выдыхаешь носом через маску, тоже, мне кажется...
3: Да, можно и так, абсолютно верно.
4: А выдыхать надо полностью, да, весь воздух, чтобы у тебя даже там слиплись легкие, скорее всего, да? Насколько полным должен быть выдох?
3: На самом деле нет, выдох не должен быть полным, он должен быть равномерным и постепенным. Также у молодых пловцов, начинающих, я заметила, что они дуют очень резко. А я говорю, представляем, что у нас супчик, мы набрали супчик, говорю, Петя, ты какой любишь суп? Он говорит, там, куриный. Я говорю, все, мы постепенно остужаем суп. Постепенно. Какой?
4: С фрикадельками. Ты остужаешь фрикадельками.
3: Вот, картофельный с фрикадельками. И мы должны именно постепенно дуть, чтобы его остыть. Здесь самое главное постепенно. То есть, если мы также будем, хотела отметить, задерживать дыхание, да, зажиматься, задерживать дыхание, то у нас будет копиться углекислый газ, и тогда нам будет намного сложнее. То есть здесь две крайности. Если мы не выдыхаем вообще, то у нас задерживается углекислый газ. И если мы выдыхаем очень сильно, то тогда это приведет к высокой утомляемости.
2: Ну, хотя бы к декомпрессионной болезни не приведет на поверхности.
4: То есть так сильно не надо выдувать, чтобы суп у нас расступился в разные стороны, чтобы дорогу открыл.
3: Нет. Нужен долгий, спокойный выдох. Ну, в принципе, пузыри должны идти так. Достаточно, по лицу, так вот, гладить, щечки.
2: Вдох у нас очень короткий, у нас же доля секунды, когда мы голову поворачиваем, в кроле, например, да, и мы так сразу делаем. То есть у нас сильно-то вдыхать медленно, как при медитации, не получится, я думаю.
3: Да, у нас дыхание пловца, если мы говорим про способ плавания кроля, оно встроено в единый ритм. И в кроле вдох является продолжением вращения тела, которое как раз-таки задает грибок. Нужно думать скорее так, вращение тела и вдох. Также мы подворачиваем бедра, таз и создаем карман, за счет которого нам легко вдохнуть и повернуть голову в сторону.
4: А если вода попадет при вдохе, что делать?
3: Если попадет при вдохе вода, здесь на самом деле есть ряд специальных упражнений, как раз-таки на дыхание. Мое любимое упражнение, но его никто не любит из моих спортсменов, это дыхание на боку. То есть мы просто плывем на боку изначально, одна рука у нас впереди, около уха, другая прижата к туловищу, мы дышим воздухом. Затем мы должны повернуть голову вниз, то есть спрятать ее под воду и обратно посмотреть под воду, и обратно на бок.
2: Ну, как в кроле, так оно и происходит, собственно.
3: Да, совершенно верно.
2: Да, а, кстати, через сколько грибков правильно поднимать голову?
3: Ну, скажем так, у нас у пловцов есть вдох на каждый третий грибок.
2: Все-таки третий, да?
3: Да, он выполняется, это, в принципе, создан для того, чтобы мы повышали выносливость, для симметрии, и, в принципе, вот если мы дышим только под одну руку, под правую, то техника становится кривоватой, мы забываем, как дышать про левую руку, и также это очень полезно на открытой воде, когда мы хотим сэкономить технику и свои силы. Если мы будем дышать только под правую руку, например, только под одну руку, не советую, на самом деле, потому что очень быстро... Мы к этому привыкаем, и техника может сломаться.
2: Да, но мы можем дышать по две руки, но на пять, например, а не на три.
3: Можно дышать на пять, но это различные тренировки, если мы хотим повысить, скажем так, наше кислородное голодание и выносливость. Я все-таки рекомендую на тренировках, когда мы плывем там по 200 метров, по 1000 метров, дышать на каждый третий грибок, это будет замечательно.
4: Все, будем тренироваться в тазике, как раз воду отключили горячую. Кандидат в мастера спорта по подводному и спортивному плаванию, тренер и наставник для будущих чемпионов Анастасия Дмитриевна Наговицына была с нами. Спасибо большое, Анастасия Дмитриевна. До новых встреч.
3: Спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч. Всего доброго.
0: Маяк. Радиоканал «Маяк».
5: зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
6: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Госдума приняла закон, позволяющий регионам запрещать продажу вейпов на своей территории. Экспериментальный правовой режим будет действовать 5 лет с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032. После этого власти оценят эффективность запрета. В регионах, где не будут вводиться ограничения, сохранится общее регулирование. Закон вступит в силу с 1 октября текущего года. Фестиваль уличных театров «Кружево истории» впервые пройдет в Вологде. С 19 по 21 июня вологжане увидят выступления ведущих театральных коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и других городов России. В программе более 15 экспериментальных постановок, живая музыка и мастер-классы. Кроме того, на улицах города проведут большое театральное шествие. Подробности можно узнать на официальных ресурсах фестиваля. Стали известны самые популярные имена новорожденных в этом году. У мальчиков лидируют Михаил, Артем и Александр. У девочек самые популярные варианты – София, Варвара и Мария. Среди редких имен – Забава, Моника, Эра, Ерофей, Есений и Евсей – отметили в Главном управлении записи актов гражданского состояния области. Телефон здоровья вновь работает для вологжан. Завтра врач-гериатр Михаил Самойлов расскажет о профилактике и лечении различных заболеваний в пожилом возрасте. Задать вопросы специалисту можно по телефону 72-00-60 с 15 до 16.00. Акция «Музыкальные четверги» вновь проходит в Вологде. В Кировском сквере для горожан играет оркестр «Классик Модерн Бэнд». Музыкальная программа длится 1,5 часа. В репертуаре оркестра около сотни произведений. Традиционно музыканты исполняют вальсы, танго, фокстрот, твист, рок-н-ролл и популярные эстрадные композиции. Ближайший бесплатный концерт пройдет 11 июня. Начало 18.00. Отмечается, что в случае плохой погоды концерты могут быть отменены.
6: Новости спорта.
7: Международный фестиваль боевых искусств пройдет в Вологде. 10 июня во Дворце спорта встретятся команды России и Китая. В программе выступления мастеров боевых искусств, шоу шаолиньских монахов, поединки по ушу саньда и боевому самбо. Почетным гостем фестиваля станет 4-кратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко. Бесплатные билеты на мероприятие выдают в кассах спорткомплекса «Витязь» и «Фоки» Вологда-арена на улице Поэта Романова. Прямая трансляция будет организована на ресурсах правительства области. Вологодские «Викинги» с победы начали выступление на чемпионате России по американскому футболу. Матч прошел на стадионе «Политехник» в минувшие выходные. Игра против команды МЧС из Санкт-Петербурга завершилась со счетом 54-14. Вторую встречу коллективы проведут 4 июля. Победитель дивизиона пройдет в следующий этап, где поборется за Кубок Ковригина, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 28, в Вологде плюс 27 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». «Маяк».
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего объекта транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, боевая бронемашина, 14 автомобилей, 4 станции радиоэлектронной борьбы. Украина стремится нанести максимальный ущерб экономике и обороноспособности России с помощью атак беспилотников, а также путем вовлечения в террористическую деятельность россиян, в основном из числа подростков и молодежи. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК. Он подчеркнул, что ситуация с противодействием терроризму в Северо-Западном федеральном округе остается сложной.
3: Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре. Также не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Сбор информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказание иной пособнической помощи. На региональном уровне постоянно практикуется проведение различных по формату и характеру профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения подростков и молодых людей в совершение диверсий и терактов по заданию украинских спецслужб.
1: По данным НАК, с 23 года на территории Северо-Западного федерального округа фиксируется трехкратный рост числа преступлений террористической направленности. Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность ограничения международных звонков, лимит на количество банковских карт и создание красной кнопки на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе финансовые, в случае мошеннических схем. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, технологии стремительно развиваются, поэтому необходимо оперативно вносить определенные изменения в законодательство, чтобы противостоять кибермошенничеству.
4: Наша с вами задача — поставить заслон тем, кто пытается искусственный интеллект и другие новые возможности использовать для обмана граждан. Мы видим, как стали мы заниматься этим более ответственно и эффективно. У нас снизилось количество мошеннических преступлений в части как раз использования этих технологий. И нам надо не останавливаться, динамику эту поддерживать.
1: Закон также дает банкам право задерживать подозрительные платежи, устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Кроме того, в России появится единая база уникальных имей-кодов, идентификаторов мобильных устройств. При этом на этапе первого чтения законопроект содержал нормы об ужесточении правил восстановления доступа к порталу госуслуги. Предполагалось, что пользователи смогут вернуть доступ к аккаунту только при личном посещении МФЦ через мессенджер Макс, приложение, сайты банков, а также с помощью биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. Однако к третьему чтению эта норма была исключена, передает РИА Новости. Минцифра совместно с Роскомнадзором обратилась в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к онлайн-игре Roblox в России. Минцифра заявили, что получили от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства. В министерстве добавили, что Минцифры и Роскомнадзор ведут прямой диалог с операторами зарубежных онлайн-сервисов, чья деятельность была ограничена в России. Roblox была заблокирована в России 3 декабря прошлого года из-за массового и неоднократного многократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ, передает РИА Новости. Аномально жаркая погода продержится в Москве до пятницы. На выходные придут ливни с грозами, и температура понизится до плюс 20-25, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. На температуру воздуха может повлиять вторжение прохладного атмосферного фронта.
2: Состояние такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем,

0: Спасибо.
1: Ну что ж ты, Васечки? Ну, входи же, прошу тебя.
0: Входи. Что случилось, а, Васечки?
1: Да говори же, не тяни.
2: Вы обещаете сначала, Инна Андреевна, что вы выполните то, о чем я вас попрошу?
1: Что все-таки произошло?
2: Вы обещаете?
1: Хорошо, да.
2: Честно?
1: Честно.
2: Честно, честно?
1: Да. Ну, говори же.
2: Инна Андреевна, примите меня в рыцари.
1: Ты болен. У тебя жар. Немедленно в постель.
2: Я не сдвинусь с места до тех пор, пока ваша светлость не соизволит исполнить мою просьбу. Исполнение же того, о чем я вас прошу, покроет вас неувидаемой славой и послужит на пользу всему роду человеческому.
1: Хорошо.
0: Значит, вот я тут заложил. Вот здесь.

0: Да поможет Бог вашей милости стать удачливейшим из рыцарей. И да не спошлет он вам победу во всех сражениях.
1: Вы еще обо мне услышите, Инна Андреевна.
0: Васечкин, куда ты?
1: Да, кстати, Инна Андреевна, вас никто не обижает?
2: Нет, Васечкин, меня никто не обижает.
0: Послушай, Васечкин! Васечкин!
3: Петров, Петров,
4: что ли, с ума сошел?
3: Игра на всю жизнь.
4: Какие игры в такой рай? Ай.
3: Гусь, зажми ручку. Гусь.

Вся в милиции. Потому что если драться,

0: Кихотом отвечал, что для настоящего рыцаря всегда найдется дело.
1: А он это что, понарошке, так сказать, играл в рыцаря?
2: Да нет, он это все всерьез.
1: А он что, был чокнутый?
2: Как можно всерьез с мельницей сражаться? Ну, он же думал, что это великан. Но я и говорю, псих.
0: Сам ты чокнутый! Если человек благородный, заступается за слабых, всегда такие, как ты, его психом обзывают.
1: Ах, я еще и псих! Сам поднимает среди ночи, тащит куда-то, а я еще и чокнутый. Ладно.
0: Петров, послушай. Ну ладно тебе, ну пускай понарошку. Но они все-таки же прославились. Дон Кихот всех, кого побеждал, заставлял признать, что Дульсинея Тобоска самая прекрасная во всем мире. Ее имя стало нарицательным. Все ее знают, хотя уже много лет прошло. Вот и мы всех, кого победим, будем заставлять прославлять имя Маши Старцевой. Она станет знаменитой. Ну как Олег Попов.
3: Ой, ты чего толкаешься, Петров?
2: Ну ладно, если как Олег Попов, тогда я согласен.
4: Ну вот и хорошо, вот и правильно, давно бы так. Я знаю, что говорю.
1: А то сразу разобиделся, побежал.
4: Что, мы с тобой первый день друг друга знаем, что ли? Я считаю, мы с тобой, Петров, всегда общий язык найдем.
5: А в лагере скоро обед.
0: Ну и что? Дон Кихот никогда не ел перед сражением.
5: Едем, едем. А зачем? Где тут подвиги совершать?
0: О! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А!
4: А! А! Васечкин, смотрите, а подвиг ждет.
1: Нет, какой еще подвиг?
4: Вон, великан.
2: А, мельница.
4: Какая же это мельница? Когда невооруженным глазом видно, что это великан. Так что
2: давай. Чего давай?
4: Как чё? Давай сражайся с великаном. А я вам посмотрю.
2: Ты что, всерьез?
4: Как? Ты не собираешься сражаться с великаном?
2: Ты что, я псих, чтоб с мельницей драться?
4: А как же Дон Кихот? Значит, он все-таки был псих?
2: Смотри, сражается, как видишь.
0: Но он же думал, что это великан.
4: И мы думаем, что это великан. Так что давай сражайся с ним.
2: Лично я так совсем не думаю.
4: Ах так? Ну вот что я тебе на это скажу, Васечки. Или все по правде, как в книжке, или я пошел домой.
0: Но почему?
4: А потому, что если это мельница, ой, то Дон Кихот псих. Ты сам сказал. А если это великан, то давай сражайся. Иначе какой же ты рыцарь? Три плоты.
0: Ах так? Дон Кихот не псих. А я...

0: же.
1: А что, чего? Сейчас как врежу по ушам.
0: Где они? Говори.
1: Чего? Ничего не знаю. Здесь плюс спокойно, никого не трогаю.
0: Это я виновата.
1: А что случилось? А ребята где? Что, уже выписались?
0: Эх ты, спящий хулиган.
1: А я, может, перевоспитываюсь? А пока не перевоспитался, как врежу по ушам.
0: Что?
1: Ну-ну, без рук.
2: Где они?
1: Что? Чего? Ничего не знаю. Я здесь плюс, спокойно, никого не трогаю.
2: Это я виновата.
1: А что случилось? А я перевоспитываюсь.

0: всем виновата. Это просто невероятно.
1: Далеко не ушли, вероятно.
0: Это все из-за меня.
1: Я побег проспал несчастью.

0: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймар» с производства США и 551 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол, Харьковской области, Сидорово, Щурово и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 17 автомобилей, орудий полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность ограничения международных звонков, лимит на количество банковских карт и создание красной кнопки на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе финансовые, в случае мошеннических схем. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, технологии стремительно развиваются, поэтому необходимо оперативно вносить определенные изменения в законодательство, чтобы противостоять кибермошенникам. Володин также посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками.
2: Объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Не отдавайте себя на откуп этому разговору. Вот это первое, что хочется сказать. А тот, кто хочет обсудить тему финансов, вам надо прийти в банк их обсуждать. Две прописные истины. А уж точно себя доверять гаджетам нельзя.
0: Закон также дает банкам право задерживать подозрительные платежи, устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Кроме того, в России появится единая база данных уникальных IMEI-кодов, идентификаторов мобильных устройств. При этом на этапе первого чтения законопроект содержал нормы об ужесточении правил восстановления доступа к порталу госуслуги. Предполагалось, что пользователи смогут вернуть доступ к аккаунту только при личном посещении МФЦ через Messenger Max, приложении сайты банков, а также с помощью биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. Однако к третьему чтению эта норма была исключена, передает РИА Новости. Полиция задержала блогера-миллионника из Среднеазиатской республики, который снимал провокационные видео в московском метро, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленника взяли в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию. Как пояснила Волк, в ходе мониторинга интернета полицейские вывели видеоролики, на которых неизвестный в метрополитене развязно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует с ними конфликты. Нарушитель рассказал на допросе, что приехал в Москву, чтобы снимать контент для блога, в котором более 1 000 000 подписчиков. Блогер из Среднеазиатской республики попросил его простить. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Петербурге в среду ожидается кратковременный дождь, плюс 20-22. В Москве завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, 30 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская гандболистка Анна Вяхирева вошла в символическую сборную чемпионата Франции по итогам голосования болельщиков. Анна была признана лучшим правым полусредним игроком. Она также претендовала на звание самого ценного игрока года, но уступила Саре Букти. Вяхирева – лучший бомбардир Бреста. В минувшем сезоне за 21 матч она забросила 111 мячей. Вместе с Брестом россиянка стала чемпионкой Франции. Лучший бомбардир в истории континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев объяснил, почему перешел из Минского «Динамо» в Салават Юлаев. «Сначала я ждал предложения от Минского «Динамо», но конкретики не было. Потом я узнал, что главный тренер Дмитрий Квартальнов уходит. Видимо, меняется курс клуба, в котором меня тоже не будет. Мы не договорились по контракту», — сказал Шипачев. Контракт Шипачева с Салаватом рассчитан на год. А рекордсмен КХЛ по голам за сезон Джош Лива подписал контракт на год с «Авангардом». Прошлый сезон канадец провел в тракторе. Он сыграл 67 матчей с учетом плей-офф, забросил 29 шайб и сделал 40 результативных передач, став лучшим снайпером и бомбардиром команды. Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев готов рассмотреть любое предложение о работе. «Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать, сюда хочу, туда нет. Будет предложение, буду рассматривать», — признался Гусев. Сообщалось, что тренером интересуется «Урал», выступающий в первой лиге. Клуб из Екатеринбурга накануне отправил в отставку Василия Березуцкого, с которым Гусев когда-то играл за ЦСКА. Сегодня сборная России по футболу проведет заключительные матчи июньского сбора. В Калининграде команда Валерия Карпина сыграет с Тринидадом и Тобаго. О предстоящей игре в материале Дмитрия Сухинина.
2: После победы над Буркина-Фасо со счетом 3-0 главный вопрос от тренерского штаба сборной – не результат, а качество игры. Валерий Карпин после прошлого матча был недоволен вторым таймом. По его оценке, команда слишком рано успокоилась и потеряла ту интенсивность, которую показывала до перерыва. Поэтому сегодня от сборной ждут более цельной игры без провалов по концентрации и с нормальным темпом все 90 минут. На предматчевой пресс-конференции вместо Карпина был Виктор Онопко. Он объяснил это ротацией в штабе и говорил, что соперника разобрали, но главный акцент остается на собственных принципах: дисциплина, прессинг, движение вперед и реализация моментов. Есть у сборной вопросы и по составу. Точно не сыграет Наиль Умяров. Карпин сообщил, что у полузащитника высокая температура, поэтому он даже не приехал в Калининград. Более того, по словам главного тренера, последние три дня в сборной гуляет вирус. Проблемы со здоровьем в разной степени были примерно у 11 человек. Для Калининграда же предстоящий матч национальной команды – большой футбольный вечер. Ожидается почти полный стадион, а для игроков местной Балтики Максима Петрова и Мингияна Бивеева встреча будет еще и особенной по эмоциям. Товарищеская игра «Россия, Тринидад и Тобаго» состоится сегодня на Ростех-арене. Начало в 20:00 по московскому времени.
1: Сборная России должна не просто победить, а разгромить команду Тринидада и Тобаго, уверен бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин. «Мы должны обыгрывать эту сборную 5-0, 7-0, может даже больше. Такие сборные нужно обыгрывать очень уверенно, показывать классный футбол. Надо радовать болельщиков голами, а главного тренера радовать выполнением тактики и установок», считает Гасилин. Сборная России сегодня сыграет с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Игра начнется в 20:00. Все билеты на матч раскуплены. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Путешествуй. Направление Санкт-Петербург. Санкт-Петербург давно перерос формат классических обзорных экскурсий. Сегодня город предлагает десятки тематических маршрутов, ради которых стоит специально планировать поездку. Один из ярких маршрутов – маршрут Фаберже. Он посвящен ювелирному искусству Петербурга и знаменитому дому Фаберже. Туристы знакомятся с шедеврами, созданными для императорского дворца, и открывают для себя мир художественного мастерства, где драгоценные камни и эмаль превращались в произведения искусства. Центральная точка маршрута – музей Фаберже в Шуваловском дворце, где хранится крупнейшая в мире коллекция яиц Фаберже, включая 9 императорских пасхальных яиц. Не менее атмосферен маршрут «Бальная жизнь столицы Российской империи». Он переносит гостей в Петербург 19 века, время дворцовых балов. Экскурсанты посещают парадные залы дворцов, узнают о бальных традициях, языке веера и моде того времени. Маршрут включает Юсуповский, Мраморный или Елагин дворец. Те самые интерьеры, где когда-то танцевали императоры и аристократия. совершенно иначе раскрывается город на прогулках по вечернему Петербургу. Это серия маршрутов по разным районам, которые стартуют после захода солнца. В это время Петербург превращается в огромную декорацию. Включается архитектурная подсветка мостов и дворцов, набережные окрашиваются огнями, а разведенные пролеты мостов становятся главными действующими лицами ночной экскурсии. Особая гордость города – водный туризм. Петербург остается одной из главных водных столиц Европы. Прогулки по рекам и каналам, экскурсии по Неве и ночные маршруты под разводными мостами – один из самых востребованных форматов отдыха. С воды город выглядит совершенно иначе, открывая ракурсы, недоступные с суши. Экскурсионная палитра Петербурга постоянно расширяется благодаря проекту «Новая туристская география». Он формирует современную гостевую среду, превращая бывшие промышленные территории и исторические кварталы в точки притяжения. Парк «Остров Фортов», культурный центр «Брусницын» и «Севкабельпорт», «Никольские ряды» и «Бертгольд-центр». Эти названия уже знакомы многим путешественникам. Здесь проходят фестивали, работают музеи, смотровые площадки и гастрономические проекты. В ту же карту вписывается береговой форт «Риф», музей-макет «Петровская акватория» и музей железных дорог России. Для тех, кто привык путешествовать осенью и зимой, Петербург разработал проект «Сезон премьер». В низкий сезон город предлагает не меньше культурных впечатлений. Театральные премьеры, выставки, специальные экскурсионные программы и уютные гастрономические форматы. Узнать подробнее о маршрутах, событиях и новых локациях можно на официальном туристическом портале visit-petersburg.ru, а также в сервисе «Яндекс.Путешествия», где появится специальный раздел о Петербурге в осенне-зимний период. Экскурсионная программа «Петербурга сегодня» – это не дополнение к поездке, а самостоятельный и весомый повод приехать, независимо от сезона.

0: Маяк. Летний кинозал Маяка.
1: Дорогая Маша, пишу тебе это письмо в самую горькую для меня минуту. Наш друг, самый лучший, самый мужественный человек на свете, настоящий рыцарь. Короче, любимый наш Васечкин. Извини, Маша, на этом я пока письмо прерву. Васечкин, ты где? Васечкин. Сейчас. Ты только смотри, не утони там.
2: Хорошо. Ты только скорее, Васенька.
1: Хватайся за ведро. Поймал? Я тебя спрашиваю, поймал?
2: Ты у меня еще не так поймаешь.

0: Я дрожу. Вот.
1: А я думал, все, конец.
2: А я что, не думал, что я твоим родителям скажу? А Маше не уберег. Я уж хотел в лагерь возвращаться. Но теперь я тебя одного ни за что не оставлю. Ты без меня тут такого натворишь.
3: Все, решено. Куда ты, туда и я.
0: Ладно, становись на колени. В смысле? Буду тебе вооружено посвящать.
4: Ладно, посвящай.
0: Отныне ты будешь зваться Санчо Панса. Верный оруженосец славного Дон Кихота.

0: поищем где-нибудь.
1: Вперед!
2: Вперед!
0: Вперед!
2: Вперед! Здравствуйте, Инна Андреевна!
1: Это же фильм!
2: Какой скоростью мы едем?
0: Ага, вот кому сейчас как врежу по ушам.
2: Ну-ну, только попробуй. Войдешь без стука в...

0: Вот. И вдруг вижу, теряю высоту. Что делать?
1: Не знаю.
0: Вокруг никаких условий для мягкой посадки. Представляешь, внизу валуны, скалы. Земля движется с космической скоростью. На раздумье 2 секунды. Может быть, и меньше. Ну, примерился я, так, мол, и сяк. Вроде бы попадаю, попытка не пытка. Беру лево руля и алёр 3 креста вперед, прямо головой. Бум, тых. Ну, дальше ты сам знаешь. Я-то думал, все. Ты знаешь, как в самолете летишь.
1: Дорогая Маша, спешу тебя успокоить. Любимый наш Васечки в настоящее время совершенно жив-здоров и готовится к новым подвигам. В свою очередь, и я тоже готовлюсь вместе с ним, потому что я теперь посвящен в оруженосцы, и Васечкин без меня никуда. На этом пока прощаюсь, не поминай нас лихом. Петров от имени Петрова и Васечкина.
2: Ай, дедаса, я чему угрывекац.
0: Здравствуйте, дедушка, здравствуйте.
2: Там Арджоба. Я укнекацу.
0: Чего он сказал?
1: Не знаю.
2: Как чего? Плохо, когда дорога камнями обложена.
0: А может, вам помочь перейти через обвал? А, дедушка?
2: Спасибо, сынок. Спасибо, дорогой. Но я пока сам смогу.

0: А зачем вы камни таскаете?
1: Мне некуда свисить. А вот другой может посвисить. Вдруг машина появится. Кому-то плохо. Надо помочь.
0: Пошли, Петров, нам пора.
1: А разбирать, сколько времени
0: Слушай,
1: понадобится?
0: Поможем, а?

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологодской области направят 362 миллиона рублей на модернизацию учебных заведений, готовящих специалистов для агропромышленного комплекса. Деньги пойдут на капитальный ремонт и обновление оборудования в профильных колледжах и техникумах. Крупные работы уже завершаются в Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии, где реконструируют корпус ветеринарной медицины и биотехнологии. Кроме того, в новом учебном году в регионе откроются 3 агрокласса. Сегодня в Вологодской области уже работают 65 таких классов в 30 школах. В Вологодской областной офтальмологической больнице успешно провели сложную операцию пациенту с тяжелыми последствиями травмы глаза. 30-летний мужчина долгие годы страдал от выворота верхнего века, из-за чего глаз не закрывался полностью. Врачи выполнили многоэтапную реконструкцию с пересадкой кожного лоскута и восстановлением функций века. Как отметил главный врач больницы Андрей Дугинов, операция позволила вернуть правильное положение тканей и восстановить защитную функцию глаза. После реабилитации пациент избавился от постоянного дискомфорта и сможет продолжить лечение для улучшения зрения. В Вологде идет строительство бегового центра. Новый спортивный объект создают на месте стадиона «Буревестник» Вологодского госуниверситета. Это напротив детского дома творчества на улице Ленинградской. Сейчас на площадке завершают подготовительные работы и обустраивают основание будущего здания. В центре разместят раздевалки, душевые, универсальные залы и зоны отдыха. Рядом появятся беговые дорожки, воркаут-площадка и детская игровая зона. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, центр будет доступен всем жителям города бесплатно. Вологда стала одним из пилотных городов федеральной программы развития легкой атлетики и сети современных беговых центров в стране. Продолжаем выпуск. Завтра в Вологде открывается второй всероссийский фестиваль детских театральных костюмов. Участниками станут более 500 юных модельеров и артистов из разных регионов страны. В программе показы коллекций, дефиле и творческие конкурсы. Свои работы представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска и других городов России. Основные мероприятия фестиваля пройдут в музее Семенкова и на Кремлевской площади. Фестиваль получил название «Душегрея». «Душегрея» — это старинный элемент русской традиционной одежды. Изначально она представляла собой короткую теплую женскую накидку или жилет, который надевали поверх сарафана или платья. Сегодня слово «душегрея» часто используют в культурных и дизайнерских проектах как отсылку к русскому традиционному костюму и народной эстетике. Первый в России музей традиционной культуры Китая открывается завтра в Вологде. Новое пространство разместится в областной картинной галерее и станет крупным культурным проектом федерального уровня. В экспозицию войдут более 180 экспонатов, посвященных китайской живописи, каллиграфии, шаолиньской культуре и традиционной керамике. В церемонии открытия примут участие официальная делегация Китая. Для посетителей музей начнет работу с 11 июня. Тотьма громко заявила о себе на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Серия книг «Осколки времени». Тотьма на фотографиях стала лауреатом Всероссийского конкурса краеведческих изданий в номинации «Образ Родины». На главной книжной площадке страны авторы представили уникальный четырехтомник, рассказывающий историю города через редкие архивные фотографии. Большинство снимков опубликованы впервые. Жюри конкурса высоко оценило вклад Тотьмского музейного объединения и издательства «Древности Севера» в сохранение исторического наследия.
0: Новости спорта.
2: Международный фестиваль боевых искусств на Кубок губернатора Вологодской области пройдет в Вологде 10 и 11 июня. Во Дворце спорта Вологды встретятся 50 спортсменов из Вологодской области и китайской провинции Шэньси. В программе поединки и показательные выступления мастеров боевых искусств, в том числе монахов монастыря Шаолинь. Почетными гостями фестиваля станут посол Китая в России и легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ночью синоптики обещают плюс 11, завтра днем в Череповце преимущественно без осадков, а в Вологде небольшой дождь. Максимальная температура днем плюс 28, атмосферное давление около нормы и существенно не изменится.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Восемнадцать часов в Москве.
0: Новости.
2: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения Южной группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Райалександровка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 115 военнослужащих. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Его запуск в Наукограде под Новосибирском намечен на осень. Об установке, которая позволит просвечивать материалы вплоть до атомов и на основе полученных данных создавать новые вакцины, полупроводники и прочные сплавы, Владимир Путин доложил в Кремле глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он напомнил, что проект был задуман еще в 2018 году. В процессе строительства партнеры из Англии, Японии, Германии, Швейцарии и других стран отказались от контактов из-за санкций. В итоге наши ученые создали почти 30 новых технологий оборудования. По словам Фалькова, СКИФ станет самым мощным и передовым в мире.
3: Если брать по мощности трех такие, так называемые, они есть трехгэвные, 3 гигаэлектрон-вольт, то у нас сегодня самый современный, самый передовой. И, ну, это, конечно, такой большой задел вперед.
4: После нас смотрю, Франция, Швейцария, Англия, Италия.
3: Да, ну, я отдельно хотел бы сказать вот еще про сроки создания. То есть мы попробовали ускориться, несмотря на сложности в целом. Но вы видите, сроки создания мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты.
4: Примерно одинаково.
3: Ну, примерно одинаково, да.
2: Телефонного разговора президентов России и США пока на повестке дня нет. Каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о необходимости прямых контактов Владимира Путина и Дональда Трампа. Как подчеркнул представитель Кремля, посреднический процесс США по Украине сейчас на паузе. Однако Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом. Он добавил, что точная дата визита в Россию американских переговорщиков по Украине Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока не ясна.
5: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.
2: Говоря о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте, Песков отметил, пока видно, что европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении второй пакет поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Он предусматривает комплекс мер, который позволит уберечь граждан от действий мошенников. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, предусмотрена возможность ограничения международных звонков и создания красной кнопки на госуслугах.
6: Во втором пакете я могу отметить возможность ввести самозапрет на международные звонки. Как мы видим по статистике, основная масса мошеннических схем и мошеннических звонков осуществляются не с территории Российской Федерации. А также мы планируем, что на госуслугах появится так называемая красная кнопка, по нажатию которой оперативно уведомляются все участники, я имею в виду банки, операторов, правоохранительные органы. А о случаях совершения мошенничества это удобно именно в моменте, если человек понимает, что его обманывают.
2: Закон также ограничивает количество банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо, дает банкам право задерживать подозрительные платежи и устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Кроме того, в России появится единая база данных уникальных идентификаторов мобильных устройств. При этом на этапе первого чтения законопроект содержал нормы об ужесточении правил восстановления доступа к порталу госуслуги. Предполагалось, что пользователи смогут вернуть доступ к аккаунту только при личном посещении МФЦ через мессенджер Макс, приложений и сайты банков, а также с помощью биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. Однако к третьему чтению эта норма была исключена, передает РИА Новости. Следователи начали обыски в реабилитационном центре «Мост Надежды» в Подмосковье, где насильно удерживали мужчину. Об этом сообщили ТАСС в Управлении Следственного комитета по Московской области. Следователи также изучают документы, допрашивают постояльцев и работников центра в Луховицах. По данным СКР, сотрудники реабилитационного центра незаконно лишили мужчину свободы, поместили его в центр, где удерживали и заставили подписать документы о добровольном пребывании. Впоследствии мужчине удалось сбежать. Возбуждено уголовное дело. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности до вечера пятницы в столичном регионе из-за гроз, которые ожидаются в Москве и Подмосковье. По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами прогнозируются в дневные часы, ближайшие трое суток преимущественно в Подмосковье. При этом сильная жара сохранится как минимум до конца недели. В связи с этим продолжает действовать предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. Следим за развитием событий.

0: кинозал «Маяка».
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
3: Здорово, дядя!
4: Здравствуй, красавица!
1: Скажите, пожалуйста, вы не видели здесь двух мальчиков на тандеме?
2: На таком большом велосипеде двумя сидели.
4: Два мальчика на велосипеде? Нет, двух не видел.
1: Ну, извините.
4: Одного видел. Вот так мне хватило. Вот это знаешь?
3: О, это же моя рогатка. Именная. Все видите? Да что же это такое делается, Инна Андреевна? Рогатку одну без присмотра нельзя оставить. Вот найдем их, точно я им дам по ушам.
2: Значит, это был кто-то из нас.
1: Конечно, это
4: Постой,
1: наш.
4: Мальчик. Из каких ваших? Из хулиганов-двоечников?
1: Извините
4: нас. А где волную?
1: А рогатку, дядь, рогатку отдай.
2: Пойдем посмотрим?
1: Угу.
2: Ой, нервные все такие. Ну-ка, дай-ка книгу. Сейчас. Угу. Так, где эта глава? А, вот она. Угу. Ну, все понятно?
1: Ага.
2: Подскажешь, в случае чего.
1: Угу.
2: Ну, я пошла.

0: мой прелестное дитя, скажи мне, не скрывая, как своему родному папе. Может, обидел тебя кто? Или злой великан ходит в окрестностях вашего замка? А? Нет. Может, коварный волшебник заколдовал своими чарами кого-то из ваших близких? А, прекрасная Донья?
1: Нет, нет.
2: Кончай, Васечки. Совсем ребенка запугал.
3: Не мешай, так принято.

0: известный повсюду под именем Маши Старцевой. Согласны ли вы признать это?
1: Согласна, согласна.
0: Отныне и навеки, везде и повсюду вы должны прославлять это славное имя.
1: Хорошо.
2: Хорошо.
0: Здорово. Так, пустяки. Да, слушай, может, тебя бабушка обижает?
1: Так ты скажи ей ее быстро.
2: Бабушка,

0: Ну, Нана, деточка, тебя кто-нибудь обидел? А? Ну, говори, говори.
1: Бабушка.
0: Понятно.
1: Бабушка.
2: Слушай, надо уходить. Пойдем, пожалуй. По-моему, тут все в порядке.
1: Рыцари прошли, как в сказке.
0: Рыцари? Я люблю рыцарей.
2: Съезд. Точно.
1: Бабушка, он спросил, кто хозяйка этого замка?
0: Замок? О! Твой дедушка 50 лет строит мне этот замок! Вот вы и поможете мне его достроить. Кто из вас рыцарь? Ты?
1: Я пушкин.
0: Значит, ты. Ну, иди, рыцарь, иди.

0: бы острой сабля, лишь бы конь других резвее, а семье построить саклю женщина сама сумеет. Пусть мужчины отдохнут, легкий повседневный труд. Это наш удел, это наш удел.
1: Масса!
0: Масса! Масса есть у нас причин, чтобы поберечь мужчин для серьезных дел, настоящих дел.
1: Масса!
0: Чтоб кормить семью и мужа, надо действовать умело. Тут особый нужен, не мужское это дело. Ждет мужчину подвиг где-то, вечно он спешит куда-то. Ну а женщина с рассвета не присядет до заката. Пусть мужчины отдохнут, легкий повседневный труд. Это наш удел, это наш удел.
1: Масса! Масса!
0: Масса есть у нас причин, чтобы поберечь мужчин для серьезных.

0: Манана, марш за водой. Угу. А ты, герой, помоги даме.
1: Манана, подожди.
0: А ты, рыцарь, вылезай. Буду тебя в человеческий вид приводить.

Вася, ты со мной? А? Получай, рога! Получай! Спасите! Бык! Помогите! А! Ой!

0: Успокойся. Здесь у нас не достанет.
1: Держись.
2: Ты что там делаешь? Беги сюда! Только осторожно! Тут бык! Какой бык? Бешеный! Держись,
1: Вась! Не упади!
2: Васечкин, держись! Я иду, Васечкин!
0: Где бык? Да вот же он, внизу. Какой же это бык? У него вымя. Это корова.
3: Правильно, это начальник кора.
4: А чего он за нами бежал?
3: Меня увидела, обрадовалась.
1: Пошли, Никора. А ты, рыцарь, спускайся. Пойдем молоко пить. Настоящее. Не то, что у вас в городе.
0: Скалолаз.
5: Миша,
0: будь здорово.
5: Привет.
0: Пошли. Может, наша помощь понадобится. А может, нам на совсем скалолазы податься. Вот вырастим, горноспасателями станем. У них вся жизнь сплошной подвиг. А, Петров?
6: Можно.
7: Сейчас.
2: Давай, везу.
8: Ори, он опять encore une fois.
9: Ну что?
8: Есть! Молодец! Спускайся, еще раз пройдем до темноты.
6: Ну, я пошла.
8: Давай, не волнуйся.
7: Держи карабин.
8: Главное, плавность движений. Работай больше ногами.
0: Слыхал?
8: Внимательнее просматривай маршрут.
9: Ну, я пошел!

0: Ты чего за веревку-то ухватился?
1: На страху, что ли?
2: Как чего? Он же убийца мог.
0: Спасал его, значит. Герой. Резу, объясни им попроще.
3: Это называется спускаться дульфером. Вот смотри.
4: Давай, Слава! Иду!
1: Ух, Слава, смотри, не убейся.
5: Лена,
2: а?
5: Лена,
4: ну как?
5: Когда я лез, уже Эдельвейс видел.
2: Где?
5: А вон там, за расщелиной, видишь?
2: Угу.
5: Есть старинный обычай, по которому Эдельвейс дарит самой красивой девушке. Я бы подарил его тебе,
2: Да ну тебя, ты бы свалился.
0: Забирай свои.
2: Слышал?
0: И французам скажите, что мы уходим в лагерь.
4: Ачарелло! Чамо ты сакши там иди!
1: Анри! Давайте в лагерь!
2: Я пошел. А может, не надо, а?
1: Ну, жене!
4: Ачарец, спускайся домой, пойдем!
2: Надо, Вася!

0: что я подумал? Чего я его буду рвать? Когда еще в лагерь обратно попадем? Все равно он завянет.
1: Пожалуй.
0: Чего зря цветок-то портить?
1: В общем, да.
0: Мы лучше Маше роз нарвем. Она розы очень любит.
1: Точно.
0: Розы ведь тоже опасно рвать. Во-первых, они колючие. А во-вторых, на сторожей можно нарваться.
1: Запросто.
2: Эй, вы откуда, герой?
0: Мы... оттуда.
2: Угу. Есть хотите?
1: Само собой.
2: Ну, пошли. Тебя как зовут, спаситель?
1: Васечкин.
3: Рыцарь – это человек, он без страха и упрека.
4: Здравствуй.
1: Здравствуйте.
4: Как тебя зовут?
1: Манана.
4: Скажи, Манана, тут не проезжали два мальчика на велосипеде?
1: На тандеме. Пили мальчики, только они не мальчики, они рыцари.
4: А, понятно.
5: Во дают.
0: Их все время за кого-то принимают. То за рыцарей, то за хулиганов.
5: Самозванцы.
1: А вот и неправда, они настоящие рыцари. Они нам помогали дом строить. Один даже с нашей коровой сражался.
5: Подумаешь, корова. Коровы я могу, так что я рыцарь? Ну-ну, ты не очень, я тебя что, трогал?
1: Не бойся, она не бодается.
5: Очень надо бояться. Пусть только попробует. Как дам по рогам.
4: А давно они уехали?
1: Нет, час назад.
4: Спасибо, до свидания.
1: Постойте. Они велели всем передать, что в мире нет прекрасней Маши Старцевой.
5: Чего? Это тебя, что ли? Так вот же она. Чего в ней хорошего?
1: Ты Маша Старцева.
6: Да.
4: Спасибо, Манана, ты нам очень помогла.
1: До свидания, Манана.
5: Счастливо, привет.
1: Привет.
5: Пишите письма.
1: До свидания.

0: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: В 18:30 в Москве.
0: Новости.
6: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой техники 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Коломийце, Днепропетровской области, Лесное, Неженка, Любицкое, Запорожской области. ВСУ потеряли более 345 военнослужащих. 1 мирный житель погиб, 2 получили ранения в Белгородской области. В результате атак украинских беспилотников сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Взрыв прогремел в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Чугуевском районе Харьковской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне. Кремль дождется итогов выборов в Армении, прежде чем поздравить премьера Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что во время голосования приходили сообщения о многочисленных нарушениях, поэтому официальные результаты особенно важны.
7: Ну, здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений.
6: Парламентские выборы в Армении состоялись в воскресенье. Итоги подведут 14 июня. Согласно предварительным результатам, в парламент проходит 3 партии. Гражданский договор премьер-министра Никола Пашиняна набирает 49,8% голосов. От оппозиции блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получает 23,3%, а блок бывшего президента Роберта Кочеряна «Армения» около 10%. Остальные политические силы в парламент не проходят. Наблюдатели оппозиции еще в день голосования отмечали беспрецедентное число нарушений. Власти задерживали представителей оппозиционных сил. И репрессии продолжаются. Против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Сарукяна возбуждено уголовное дело. Ему запрещен выезд из страны. Напомню, эта партия не смогла преодолеть 4-процентный барьер. Для прохода в парламент не хватило буквально 0,004%. Освобождение от уплаты НДС, налога на добавленную стоимость, в 2027-2028 годах затронет свыше 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в настоящее время рассматривается возможность зафиксировать порог в 20 миллионов рублей на 3 года. Глава Минфина подчеркнул, что решение прорабатывалось совместно с правительством и представителями бизнес-сообщества. Оно даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам. Несмотря на предупреждение о сильной жаре до 32 градусов, в столичном регионе такой прогрев в ближайшие дни маловероятен из-за облаков, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Температура в Москве поднимается примерно до 27 градусов. Это нижний предел того, что мы прогнозировали, сказала Макарова. Она добавила, что влажность в ближайшие дни тоже прогнозируется довольно комфортная – 45% днем и 85% ночью. Так что слишком влажным воздух не будет, соответственно, не будет и сильной духоты, заключила синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
6: Завтра в Москве во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, 30 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в среду кратковременный дождь плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня в Калининграде состоится товарищеский матч сборных России и Тринидада и Тобаго. Начало в 20:00 по московскому времени. А тем временем стал известен стартовый состав нашей сборной на этот матч. Митрюшкин, Бивеев, Морозов, Сельянов, Вахания, Кривцов, Обляков, Батраков, Алексей Миранчук, Сергей Садулаев. А капитаном команды в этом матче будет Обляков. О предстоящей игре известный эксперт Эдуард Мор.
2: Сегодня в Калининграде национальная сборная России по футболу сыграет последний товарищеский матч. А вот в этом цикле, напомню, тоже будет третья подряд игра. Первую игру наша сборная проиграла при плохой игре Египту, вторую крупно выиграли. Вот и в этом матче тоже против Тринидада и Тобаго я жду крупную победу нашей сборной. Я в ней практически не сомневаюсь. По сути, вопрос будет только в том, я думаю, какой будет именно счет и сумеет ли забить наш соперник. Я думаю, что не сумеет. Все билеты проданы на матч в Калининграде. Стадион будет полный, будут гнать своих болельщиков. Я ожидаю появления двух футболистов как раз в Балтике в стартовом составе нашей команды, это Бивеев и Петров. Так что в целом состав у нас будет, ну, наверное, не самый сильный, но как раз из тех футболистов, которые не слишком уже сбалованы игрой за сборную. Поэтому я думаю, что с мотивацией никаких проблем у нас не будут. Они будут играть все в полную силу. Ну и я думаю, что покажет интересный футбол, яркий, с большим количеством голов в исполнении нашей сборной. Так что я думаю, что игра будет интересная. После этого наши футболисты уже идут в отпуск. Силы беречь некуда, и, собственно говоря, поэтому думаю, что наша команда победит, причем уверенно. Еще раз скажу, я думаю, что игра будет очень и очень хорошей в исполнении нашей сборной.
1: Продолжаем о футболе. «Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву. Сообщает чемпионат, красно-белый готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Локомотив» оценивает 28-летнего футболиста в 6 миллионов. «Зенит» объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Отмечу, что в минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего 3 матча во всех турнирах. Большую часть сезона он пропустил, так как восстанавливался после серьезной травмы. Хоккей «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на 1 сезон. Оклад 33-летнего форварда составит 20 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат. Бонусные 50 миллионов рублей Ливо может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне Ливо выступал за «Трактор» и стал лучшим снайпером и бомбардиром команды в регулярном чемпионате. Нападающий Нейтан Тодд договорился о подписании контракта с «Металлургом». В минувшем сезоне форвард выступал за «Спартак» и «Акбарс» и в 61 матче регулярного чемпионата набрал 53 очка по системе «Гол плюс пас». В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд, установленный накануне. Во вторник Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее, 21.06. Вторым был Даниил Косенков, третьим Василий Кукушкин. Роман Шевляков стал победителем на дистанции 100 метров баттерфляем. Михаил Антипов второй, Андрей Минаков третий. В завершении о теннисе Роман Сафиуллин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на 2 дня по причине дождя, Сафиуллин уступил Джованни Мпетши Перикару 5-7, 7-6, 6-7. Анна Блинкова проиграла Эмми Радукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6, 3-6. И пока это все новости спорта.
0: В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Главная комедия страны.
4: Разводитесь? А как же мы?
5: Мы исправим папу и маму.
3: Исправительный лагерь для родителей.
6: Мы перевоспитываем мажоров.
7: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
7: А мама у нас форс-мажор.
3: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
9: Вас сейчас казнят! Опускай!
10: Мы не готовы!
3: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
0: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
8: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Маяк. Летний кинозал «Маяка».

0: Нет, а Машка все-таки ничего. Симпатичная. И Инна Андреевна тоже.
1: Красивая. Это точно. Только чуть пожилая.

0: Доброе утро.
1: Извините, вы не видели здесь двух мальчиков?
2: Один такой маленький, быстренький, а другой такой здоровый.
3: Петька!
4: Вы здесь были два мальчика?
5: Да, Гену от смерти спасали.
1: Подождите, вы говорили, были два мальчика?
4: Да, один еще пел песню.
6: Что слушай, да, вот я запомнил, там, несите мне доспехи, да, седлайте мне коня, и даже не желайте мне удачи.
1: Ой, так это же Васечка.
3: Это Жанна Андреевна. А, я слышу что-то знакомое.
7: Тихо, погоди.
8: Ничего.
3: Так это же Петров, Инна Андреевна, точно, Петров.
1: Ага, Петров.
7: Этот голос мне тоже знаком.
3: Где? Ты что, не узнаешь?
1: Куда же они?
3: Ты же мама. А, значит, переживает.
7: Ой. Тихо.
3: Это же они за нами приехали. Петров. Так пойдем скорее, мы ей все объясним. Так выпусти же меня отсюда. Она должна нас понять, что рыцари нужны в любое время. Да выпусти же меня, я тебя прошу.
2: Петров,
1: Вась,
2: что случилось? Вот. Ну вот они, голубчики, что я вам говорил? Вы что, разбудить не могли? Я же все-таки перевоспитываю.
3: Ну как подвиги?
1: Продвигаются? Сколько уже? Эх, Васечкин, Васечкин.
9: Бонжур.
1: Бонжур. Боди. Вы опять что-нибудь натворили? Не спал? Петров.
3: Прокопа, Инна Андреевна.
10: О, quel surprise pour nous, mademoiselle.
11: Oh, mademoiselle par français.
10: Et c'est un grand surprise de rencontrer une dame si charmante.
9: Oh, monsieur, vous êtes français.
11: Un petit peu.
9: Mais qu'est-ce que vous faites ici?
10: Rien de sérieux.
11: Oh. On fait du sport. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici?
9: Понимаешь, je cherchais mes enfants.
10: Oh, ce sont les vôtres?
9: Oui.
11: Très bravo, ouais, je te rappelle Henri, celui-ci Vasechkin et la sortie pour sauver Guénin.
10: Oh, c'était magnifique.
9: Vraiment?
12: C'est pas mal.
10: C'est trop.
13: Летний кинозал «Маяка».

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологодской области направят 362 миллиона рублей на модернизацию учебных заведений, готовящих специалистов для агропромышленного комплекса. Деньги пойдут на капитальный ремонт и обновление оборудования в профильных колледжах и техникумах. Крупные работы уже завершаются в Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии, где реконструируют корпус ветеринарной медицины и биотехнологий. Кроме того, в новом учебном году в регионе откроются 3 агрокласса. Сегодня в Вологодской области уже работают 65 таких классов в 30 школах. В Вологодской областной офтальмологической больнице успешно провели сложную операцию пациенту с тяжелыми последствиями травмы глаза. 30-летний мужчина долгие годы страдал от выворота верхнего века, из-за чего глаз не закрывался полностью. Врачи выполнили многоэтапную реконструкцию с пересадкой кожного лоскута и восстановлением функций века. Как отметил главный врач больницы Андрей Дугинов, операция позволила вернуть правильное положение тканей и восстановить защитную функцию глаза. После реабилитации пациент избавился от постоянного дискомфорта и сможет продолжить лечение для улучшения зрения. В Вологде идет строительство бегового центра. Новый спортивный объект создают на месте стадиона «Буревестник» Вологодского госуниверситета. Это напротив детского дома творчества на улице Ленинградской. Сейчас на площадке завершают подготовительные работы и обустраивают основание будущего здания. В центре разместят раздевалки, душевые, универсальные залы и зоны отдыха. Рядом появятся беговые дорожки, воркаут-площадка и детская игровая зона. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, центр будет доступен всем жителям города бесплатно. Вологда стала одним из пилотных городов федеральной программы развития легкой атлетики и сети современных беговых центров в стране. Продолжаем выпуск. Завтра в Вологде открывается второй всероссийский фестиваль детских театральных костюмов. Участниками станут более 500 юных модельеров и артистов из разных регионов страны. В программе показы коллекций, дефиле и творческие конкурсы. Свои работы представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска и других городов России. Основные мероприятия фестиваля пройдут в музее Семенкова и на Кремлевской площади. Фестиваль получил название «Душегрея». «Душегрея» — это старинный элемент русской традиционной одежды. Изначально она представляла собой короткую теплую женскую накидку или жилет, который надевали поверх сарафана или платья. Сегодня слово «душегрея» часто используют в культурных и дизайнерских проектах как отсылку к русскому традиционному костюму и народной эстетике. Первый в России музей традиционной культуры Китая открывается завтра в Вологде. Новое пространство разместится в областной картинной галерее и станет крупным культурным проектом федерального уровня. В экспозицию войдут более 180 экспонатов, посвященных китайской живописи, каллиграфии, шаолиньской культуре и традиционной керамике. В церемонии открытия примут участие официальная делегация Китая. Для посетителей музей начнет работу с 11 июня. Тотьма громко заявила о себе на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Серия книг «Осколки времени». Тотьма на фотографиях стала лауреатом Всероссийского конкурса краеведческих изданий в номинации «Образ Родины». На главной книжной площадке страны авторы представили уникальный 4-томник, рассказывающий историю города через редкие архивные фотографии. Большинство снимков опубликованы впервые. Жюри конкурса высоко оценило вклад Тотьмского музейного объединения и издательства «Древности Севера» в сохранение исторического наследия. Новости спорта. Международный фестиваль боевых искусств на Кубок губернатора Вологодской области пройдет в Вологде 10 и 11 июня. Во Дворце спорта в Вологде встретится 50 спортсменов из Вологодской области и китайской провинции Шэньси. В программе поединки и показательные выступления мастеров боевых искусств, в том числе монахов монастыря Шаолинь. Почетными гостями фестиваля станут посол Китая в России и легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко. We'll be right back. города на маяке. Сегодня в Вологде и Череповце ночью синоптики обещают плюс 11, завтра днем в Череповце преимущественно без осадков, а в Вологде небольшой дождь, максимальная температура днем плюс 28, атмосферное давление около нормы и существенно не изменится.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Я возьму карандаш и закрашу им белый лист. Лучше серое небо, чем низкие тучи днем. Лучше пение птиц, а не чей-то пронзительный свист. И возможность дышать, и желание играть с огнем. А затем нарисую стаккато из капель дождя. Лучше ритмика осени,

рисую им белый день. Это саван из снега, ему не нужны цвета. И дрожание струн

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: 19:00 в Москве.
0: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего объекта транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Светогоровка, Сергеевка, Киевка, Кучеров-Яр, Васильевка, Донецкой Народной Республики, Новоподгородная, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. А главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
2: Напомню, накануне в Берлине заявили, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на встрече G7 стран «семерки». А сегодня стало известно, что войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Он может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, впервые рыбный промысел. В частности, власти ЕС хотят запретить продажу России СПГ-танкеров. В антироссийский список санкций могут добавить еще 30 морских судов. Евросоюз также собирается предложить сохранить на 6 месяцев потолок цен на российскую нефть на уровне $44.10 за баррель. Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Вводится лимит на количество банковских карт. Появится красная кнопка на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе финансовые, в случае мошеннических схем. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, технологии стремительно развиваются, поэтому необходимо оперативно вносить определенные изменения в законодательство, чтобы противостоять кибермошенникам. Володин также посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками.
4: Объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Не отдавайте себя на откуп этому разговору. Вот это первое, что хочется сказать, а тот, кто хочет обсудить тему финансов, вам надо прийти в банк их обсуждать. Две прописные истины, а уж точно себя доверять гаджетам нельзя.
2: Закон также дает банкам право задерживать подозрительные платежи на срок до 6 часов и устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Кроме того, в России появится единая база данных уникальных IMEI-кодов, идентификаторов мобильных устройств. При этом на этапе первого чтения законопроект содержал нормы об ужесточении правил восстановления доступа к порталу госуслуги. Предполагалось, что пользователи смогут вернуть доступ к аккаунту только при личном посещении МФЦ через мессенджер «Макс», приложений, сайты банков, а также с помощью биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. Однако к третьему чтению эта норма была исключена, передает РИА Новости. Количество мошенничества с использованием европротокола кратно увеличилось в ряде регионов. Об этом сообщил нам президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Он сравнил таких мошенников с дроперами.
5: Например, очень большое сейчас в отдельных регионах мошенничество связано в том числе с организацией работы по Европротоколу. Мы видим, как в отдельных регионах величина Европротокола с фотофиксацией составляет 100%. При сложностях работы вот сейчас, значит, интернета, вдруг в каком-то регионе прям 100% убытков идет с фотофиксацией, с Европротоколом. Это говорит о том, что просто мошенники очень активно его используют и тем самым наносят вред остальным автовладельцам. Здесь ситуация как с дропперами и с другими системными мошенниками работает. То есть денежные средства, которые были списаны и получены от страховщиков, они растворяются, и потом получить эти денежные средства страховщикам даже после положительных решений в судах или действий правоохранительных органов не всегда удается. Это вот первое действие. И вторая часть, мы видим, как ситуация не всегда зависит от организации работы, например, правоохранительных органов. Сейчас эта работа идет, я думаю, мы наведем порядок.
1: По мнению Уфимцева, в отношении мошенников, которые используют Европротокол для незаконного получения выплат, необходимо предпринимать дополнительные меры, например, получение страховщиками доступа к записям с дорожных камер. Управлять багги, вездеходами и болотоходами можно будет с правами категории Б, С и Д. Соответствующий закон приняла Госдума. Такое право получат водители старше 19 лет и со стажем вождения не менее года. В настоящее время управление самоходными машинами, багги, вездеходами возможно только на основании удостоверения тракториста-машиниста. В пояснительной записке к закону говорится, что цель изменений – создание условий для активного внутреннего туризма с использованием внедорожных автотранспортных средств. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 20-22. В Москве, по данным центров ОБС, завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза 30 градусов.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу». Я Михална и очень люблю наши встречи с Никитой Петровым, заведующим лабораторией теоретической фольклористики РАН ХИКС, кандидатом филологических наук. Мы очень часто антропологию, социологию, культурологию обсуждаем. И всегда все фамилии, которые он называет в эфире, я всегда нахожу в интернетах и потом неделями изучаю их труды. То есть он мне находит занятия просто на несколько там недель вперед. Никита, здравствуйте. Рада видеть,
2: добрый
1: слышать.
2: День, Никита, добрый день.
1: Хотели бы о выставке сказать, которую, я насколько знаю, вы курируете. Это Царицыно, да, музей-заповедник. И там уж что-то очень хорошее, тоже будет много фамилий. Не наивное, наивное искусство вне правил. О чем эта выставка?
2: Ну, давайте так, Рита. Во-первых, не курирую, а консультирую.
1: А, хорошо.
2: Там есть куратор Татьяна Синельникова, она замечательный специалист по наивному искусству. В Хлебном доме открылась буквально вот недавно выставка «Наивная, ненаивная».
1: Да.
2: И вот в этой дихотомии, когда обычно наивное искусство понималось как низкое, но по-английски есть такой термин grassroots, да, вот такое низовое, как будто.
1: Ну, как, откуда трава растет, что называется, grassroots.
2: Совершенно верно, да, которое противопоставляется высокому искусству. И всегда понималось, что как будто бы вот эти деревенские, крестьянские, необразованные художники, мастера и так далее, копировали высокий стиль, вот, и потом создавало что-то похожее. На самом деле такая вещь осмысляла еще в 19 веке. Был такой Ганс Науман, вот еще одна фамилия, который когда-то придумал концепцию Гизункенес Культургут, то есть утонувших, сниженных ценностей. Суть концепции простая. Приходил крестьянин в дом помещика, богатея, видел красивый фарфор и говорит, а дай-ка я сделаю что-то похожее. Вот и получается гжель. Да? Но в какой-то момент вот эта вот наивность, по-французски термин «наив», немножко по-другому все-таки в русском звучании, в коннотации. У нас как будто бы...
1: Это как примитивное. Да, у нас считается, художники примитивисты, а это не так, потому что того же, если Пиросмани вспоминать, он просто как видел, так и лепил, рисовал.
2: Совершенно верно. Вот этот мир, который окружал этих людей, да, это в том числе, кстати, и вывески в

0: да. Это и книги о вкусной и здоровой пище, которые формировали представление об изобилии. Это и стиль Бидермайер, да, это и открытки на мыле, вот, ну и так далее. Вот все это формировало такую как бы палитру возвышенных чувств. Как нужно любить, что нужно делать, как нужно изображать красивое, что должно быть на столе, каким образом мы одомашниваем, например, сакральное. Вот это вот большой, хороший феномен фалежных икон, да, то есть когда иконы украшались фольгой, цветочками. Я думаю, что у нас у каждого слушателя в доме, у бабушки, либо у мамы, либо сейчас есть такие иконы, когда в советское время религия была в загоне, очень многие делали похожим образом. И вот все эти феномены, вплоть до наивных книг, это вообще потрясающая история, когда авторы, да, зная, что есть печатные книги, но не имея к ним доступа, создавали свои рукописные книги. Это потрясающий пример того, как можно работать с окружающим миром, пространством, с историей, с прошлым и так далее.
1: Я...
0: Вот посреди всего этого находится вот то, что называется наив. Да? Но вот мне бы хотелось это осмыслить скорее как домашнее, теплое, хорошее, нежное, окружающее человека, которое он пытается воплотить в искусстве. И это искусство, мне кажется, совершенно по-другому работает на зрителя, в частности.
1: Ну, нашим слушателям мы напомним, 2 июня открылась выставка и продлится долго, достаточно, чуть ли не до февраля, то есть все успеют это посмотреть. И мне кажется, особенно важно и приходить туда с детьми, потому что часто дети так же умеют и так же делают, да, и здесь выставка показывает, что наив – это не простое, да, в кавычках, или второстепенное, а как самостоятельный вот художественный язык, да, и тут и детям легко объяснить, что да, так тоже можно, ну а что будет дальше, ты уж сам решай, ты художник или ты нет, не художник, так?
0: И иногда такие штуки могут попасть в музей, это самое главное, то есть искусство на самом деле это открытая стихия,
1: да.
0: И здесь важно плавать, чтобы пробовать себя, это самое главное.
1: Спасибо огромное нашему гостю, Никит Петров, культуролог, кандидат филологических наук, культуролог, ну футуролог может тоже предсказывать же иногда. Спасибо еще раз. Приглашаем всех в музей-заповедник Царицына. Не наивное, наивное искусство в

0: сразу.
1: Сегодня, 9 июня.
2: А я что-то не знала, как-то я это все подозрительным образом пропускала. А мне мама никак особо не отмечала. Просто у меня мама сегодня день рождения. И родился великий Петр I, российский император, царь-реформатор. И сегодня Ольга Алешина, преподаватель истории МГПУ, с нами. Оля, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Рита, здравствуйте.
2: Ну, почему-то сейчас стало модным из прошлого себе кумиров называть. Вот кого я любила, или там, вот кто для меня кумир. Вот так. При том, что мы знаем это, ну, не то чтобы углубленно, да, там, с историческими вот совсем. Ну, так, от экспертов, историков и каких-то своих предпочтений. Вот я Петра Первого всегда любила, уважала и вообще считаю, молодец мужик, вот так. Вот. Но, говорят, там были перегибы на местах. В Таганроге особенно.
3: Ну, вы знаете, спорный вопрос, конечно. Петр Первый всегда во всей историографии, в 19 веке, да, и там в советское время. Я тоже, когда в школе училась, его очень любила, но очень все неоднозначно было с его реформами, поэтому здесь, конечно, нужно всегда все рассматривать со всех сторон, как я говорю, потом уже делать выводы. Вот, поэтому много было хорошего, но и много сложного. Да, например, там все его реформы были связаны с Северной войной. А если бы мы не воевали, то как дальше? Что было бы дальше? То есh, есть, да, не было продуманности этих реформ. Мы, ну, сейчас мы смотрим всегда в перспективе, а тут важно, как мы оцениваем Петра. То есть, с точки зрения того времени, когда он был, или с точки зрения, как это потом сыграло, да? Поэтому здесь тоже надо понимать, как мы его оцениваем.
2: Оль, а вот вопрос такой, источники. Если человек действительно захочет фигуру Петра, ну, не по фильму «Петр», «Юность Петра», там, да, вот это все, а как-то так вот углубленно посмотреть, где есть как раз его исторические прям личные записи, в каких-то музеях или библиотеках?
3: Нет, ну, в библиотеке и архивы, я не думаю, что обычно наш слушатель, да, пойдет в архивы, но можно просто почитать разных историков, и желательно читать уже, конечно, историков 20-21 века, да, потому что там тот же самый Ключевский и Соловьев, безусловно, фигуры важные, да, но историческая наука тоже шагнула вперед и уже немножко иначе все оценивает. А так надо просто взять хорошую литературу, вот, на Анисимов есть прекрасный автор, можно почитать у него, да.
2: Анисимов?
3: Анисимов, да. Вот. Ну, например, как вариант.
2: Историк.
3: Ну, литература может быть большой. Историк, да. Историк, который занимается как раз временем. Я думаю, что надо читать просто разную литературу, ну уж точно не воспитываться и не формировать представление о Петре там по фильмам, да,
2: ну,
3: или
2: да.
3: Художественная литература.
2: Да. Ну и такой вопрос. А вот, в общем, Петр Первый, а вот что, правда, почему? Я была несколько раз в Таганроге, а в детстве меня часто туда отправляли чуть ли не на все лето к родственникам. А почему там вдруг он хотел? Или это шутка таганрогцев, что там должна была быть столица?
3: Но вряд ли он бы там столицу сделал. Таких документов нет о том, что он хотел перенести туда столицу. То, что он придавал Таганрогу большое значение, это, конечно, факт. Но там после азовских походов он оценил, что Азов не очень подходит для большого флота, потому что мелководье. И вот тогда уже была мысль Волгу с Доном соединить, да, канал, чтобы повысить уровень воды. Поэтому он искал место, нашел это место. Это там потом будет построен Таганрог. И, конечно, там вложили за 9 лет, там была построена крепость, там дворец, церковь, адмиралтейство, да, то есть здесь флот был выстроен. Столица, ну, маловероятно.
2: Ну, да.
3: Это был разгар Северной войны. Непонятно, чем закончится война. Допустим, мы проиграли со шведами, Петербург не стал столицей. Можно ли делать столицей Таганрог? Ну, смотрите, у нас это территория Крымского ханства рядом. То есть для этого нужно вначале Крымское ханство завоевать, за Крымским ханством стоит Османская империя. Ну, да, и здесь делать столицу как-то стремновато, на самом деле. Поэтому,
2: ну, давайте Таганрогу вот привет передадим. Большой.
3: Да, южный форпост, конечно, да.
2: Да.
3: Там вряд ли как столица.
2: Хорошие люди тоже родились, Антон Павлович, оттуда. Ну что ж, ну а Петра, в принципе, в вашей исторической науке, вот кто все-таки круче? Или так вы не сравниваете? Екатерина?
3: Мое личное мнение. То есть здесь у каждого историка есть свои личные мнения.
2: Фавориты, да.
3: Мне, например, больше нравится Екатерина II. Конечно же, везде есть минусы, но вот именно мощной такой империей, продуманной политикой, продвижение, да, во внешней, да, в международной политике, внутренней реформе, это, конечно, Екатерина II.
2: Ну а как вот, так? Она же была иностранкой, а он русский.
3: Мне кажется, вот она была иностранкой, но такой с русской душой, если можно так сказать. Потому что
2: наверное.
3: Она очень много сделала для России. меня.
2: Ну ладно.
3: А Петр Первый, он как мальчишка, он, знаете, ему хотелось...
2: А, хочу всего, это, тогда знаете? Это. Ну вот именно за это именно чувство у мужчин, которые мальчишками остаются с 7 лет до бесконечности, мы и поздравляем Петра Первого. 9 июня родился российский император и царь-реформатор.

0: сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». Совсем недавно у нас был в гостях самый-самый Владимир Маркович Пахомов. Да, он очень внимательно следит за ударениями и вообще за грамотностью. .ру. И как раз мы обсуждали эту куркуму-куркуму, и он и об этом слове, и о многих других говорил, что если мы чаще все-таки говорим по-другому, есть вероятность, что это слово будет адаптировано под реальную жизнь и разговоры. И некоторые словари будут все это допускать. Вот так разошлось с куркумой, которую пытались то так, то так. И сегодня с комментариями Мария Равинская, лингвист, член орфографической комиссии Российской академии наук. Мария, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Кроме куркумы, что-то есть? Фаина какая-нибудь? У нас еще какие-то списки, которые вас порадовали или удивили?
2: Ну, есть у нас некоторое количество слов, про которые мы узнаем и удивляемся. Но из моих любимых это та самая альпака, которая на самом деле была долгое время альпака.
1: Да что вы говорите?
2: Правильно. Ну, конечно. Ага. И вот уже сейчас мы можем говорить так, как мы привыкли.
1: Альпака.
2: Потому что, да, это наконец-то, как это сказать, легитимизировано.
1: О, а я даже не знала, что это было по-другому. Я так редко это слово произносила. Но недавно в переходе к зоопарку, там есть переход под Садовым, и там такая какое-то животное, ну, как всегда, вот такие игрушки, ну, не самые дорогие, и там написано «альпака». А я думаю, какая же это альпака? Это овца. Вот, я так хихикала, а оказывается, вот альпака теперь легальное слово.
2: Ну, так проходит этот путь многие слова, которые стихийно в языке приобретают собственное ударение. Ведь люди не заглядывают в словари, а просто говорят так, как им удобно. И, конечно, вариант альпака какой-нибудь, да, получается, нам был, ну, как-то неестественен. Нам хотелось, чтобы ударение было в середине корня. Но интересно, я бы даже сказала загадочно и парадоксально, что куркума-куркума прошли ровно обратный путь. То есть ударение куркума, оно такое гармоничное для русского языка, потому что ударение стоит в середине корня. Но русским людям, носителям русского языка, захотелось, чтобы она была куркума. И нормативисты пошли навстречу пожеланиям трудящихся, так сказать.
1: Ну и...
2: Словарь говорит, говори альпака.
1: Ага.
2: Русские люди говорят, нет, мы будем говорить альпака.
1: Ага.
2: Хорошо, говорят словари, говори куркумы. Нет, говорят они, будем говорить куркума.
1: Наверное, так оно и должно работать, раз уж настолько. Это же не принципиально, чтобы это все вот как-то важные, да, темы касалось. Ну, я даже не знаю, хотя тоже...
2: Ну, русское ударение в себе, поскольку сочетает все самые такие сложные свойства, оно разноместное, то есть на любом слоге может стать оно подвижное, то есть при изменении формы меняется ударение сосна на окончание, сосны на корни и так далее. И оно изменчиво, потому что оно меняется в течение времени. И у нас нет единого правила для ударений, как в некоторых языках типа французского или итальянского.
1: Да.
2: Поэтому мы тут вполне свободны, видите, и носители русского языка волю свою транслируют.
1: Ну да. Ну, а с другой стороны, это же тоже заимствованное и иностранное явно слово. Ведь это какая-то специя с Востока и, наверное,
2: конечно,
1: тоже свои дела.
2: Конечно, заимствованное, но надо помнить, что мы далеко не всегда руководствуемся ударением в языке источники. Далеко не всегда. У нас есть общее понимание, что французские слова должны сохранять ударение на последний слог. И, как правило, так и происходит, так мы и произносим. Но я не знаю, выдержат ли, сохранят ли свое ударение те же жалюзи, которые периодически все-таки жалюзи.
1: Ага. Или как парламент, который, в принципе, парламент по-английски или по какому-то.
2: Да, но английскому ударению мы не следуем почти никогда.
1: Ну и
2: есть у нас
1: на все Божья воля.
2: Да, проблемы с маркетингом есть, но, опять же, маркетинг тоже легитимно.
1: Ну что ж, спасибо огромное за комментарий. Лингвист, член орфографической комиссии Российской академии наук Мария Равинская была у нас в гостях. Спасибо еще раз и продолжу программу.

0: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Грандиозное событие лета. С 1 июня по 31 августа международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор». Национальная культура России и дружественных стран, воплощенная в творчестве молодого поколения и признанных мэтров искусства. Откройте для себя новый формат культурного туризма для всей семьи. Концерты, кинопоказы, мастер-классы и экопроекты. Подробности и программа фестиваля на сайте concert.sirius.ru. 6+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и 551 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотинь, Петрушевка и Новый Сеч в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Писаревка, Левцы, Рясна и Лосевка. Противник потерял более 240 военнослужащих. Новость последних минут. Подозрительный предмет был обнаружен под автомобилем на юго-западе Москвы. Он был проверен и обезврежен. Пострадавших нет. Об этом сообщает Следственный комитет. Высокотехнологичное сельское хозяйство в России позволяет обеспечивать продовольствием населения страны и зарубежных партнеров. Об этом заявил председатель «Единой России» зампред Совбеза Дмитрий Медведев на отчетно-программном форуме партии «Есть результат». Его главными темами стали поддержка семей с детьми участников спецоперации, новые возможности для молодежи, развитие экономики и здравоохранения. Итоги работы подвели по 6 ключевым направлениям партийной работы. Медведев также сообщил, что вопросы медицинского суверенитета, включая обеспечение россиян отечественными лекарствами, войдут в народную программу «Единой России». По словам руководителя партии, этот документ должен быть максимально конкретным и отвечать запросам людей.
2: Наша партия подходит к этому решающему дню, дню голосования, с выполненными обязательствами перед миллионами людей. И нам не стыдно об этом сказать. Готовы работать и дальше в самых сложных условиях.
0: Медведев также назвал введение санкций началом открытой войны стран Запада против России. Сегодня стало известно, что войдет в 21-й пакет антироссийских санкций. Он может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, впервые рыбный промысел. В частности, власти ЕС хотят запретить продажу России СПГ-танкеров. В антироссийский список санкций могут добавить еще 30 морских судов. Ускоренное рассмотрение заявлений на американскую визу будет стоить $750. Об этом может объявить на следующей неделе Госдепартамент США, передает Associated Press. По данным агентства, до конца этого года заявители смогут пройти собеседование на выдачу визы в некоторых американских диппредставительствах в течение 10 дней, если заплатят $750. Сейчас некоторые желающие получить визу в США ждут собеседования больше полугода. Удар молнии стал причиной задержки поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги, сообщили ТАСС в МЖД. Инцидент произошел на станции железнодорожной. Удар молнии привел к временному отключению одного из элементов железнодорожной автоматики. Поезд совершил вынужденную остановку, но затем продолжил движение. Сегодня днем в столичном регионе прогремели грозы. По прогнозу синоптиков, они ожидаются и в ближайшие дни. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, днем в Москве 30 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду ожидается кратковременный дождь плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня в Калининграде состоится товарищеский матч футбольных сборных России и Тринидада и Тобаго. Начало игры через 26 минут. Стартовый состав сборной России. Митрюшкин, Бивеев, Морозов, Сельянов, Ваханя, Кривцов, Батраков, Алексей Миранчук, Сергеев, Садулаев и капитан команды Обляков. Галатасарай рассматривает вариант с переходом полузащитника Спартака Жетсона Фернандеша и бывшего нападающего Зенита Джона Дурана, сообщает HT Sport. По информации источника, красно-белые могут продать Жетсона за 25-30 миллионов евро, а сам футболист требует зарплату в 5 миллионов евро в год. Отмечается, что Галатасарай выделил на трансферы порядка 120 миллионов евро. Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ситуацию с поиском новой работы и возможным интересом футбольного клуба «Урал». А пока конкретики не было, времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать, сюда хочу, туда нет, будет предложение, буду рассматривать. Главное – работать, приводит слова Гусева «Спортэкспресс». Крылья Советов объявили о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Сергеем Писяковым. Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на 2 года. Кроме этого, самарский клуб сообщил об уходе из команды Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутермина в связи с завершением контрактов. Ахмат объявил о переходе защитника Арсена Адамова, который с 22 года играл за «Зенит». 26-летний россиянин подписал контракт с Ахматом на 3 года. Бывший главный тренер хоккейного «Трактора» Евгений Корешков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петр Искудра вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером красно-белых остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результата вторника отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Сегодня Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее – 21.06. А Евгения Чекунова 8-й раз подряд стала победительницей чемпионата России на дистанции 200 метров брасом. И в завершение вновь о товарищеском матче в Калининграде. Россия, Тринидад и Тобаго. 24 минуты до старта матча. Своим мнением по предстоящей игре поделился известный эксперт Дмитрий Булыкин.
2: В матче против сборной России и сборной Тринидад и Тобаго, я думаю, вопрос заключается в том, сколько наша сборная забьет. Все-таки уровень мастерства намного выше у наших футболистов, поэтому я думаю, что вопрос будет в количестве голов, которые мы забьем. Конечно же, очень хочется, чтобы наша сборная хорошо сыграла. Все-таки это игра перед чемпионатом мира, и все будут сравнивать нашу сборную с другими сборными, которые поехали на чемпионат мира. Поэтому последнюю игру перед чемпионатом мира сборной России надо провести хорошо, чтобы она запомнилась, и чтобы все потом говорили, что наша сборная как минимум бы хорошо выступила на чемпионате мира, где она не выступает. Ну а так, конечно, хочется, чтобы хорошо сыграли, побольше забили и порадовали всех болельщиков футбола хорошим настроением.
1: Напомню, в рамках текущих сборов наша национальная команда уже провела 2 товарищеских матча, уступив Каире и Египту 0-1 и победив в Волгограде Буркина-Фасо 3-0. И пока это все новости спорта.
3: Любишь нашу страну и новые открытия? Тогда обязательно приходи на фестиваль «Путешествуй», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ. Это ключевое в России международное событие в мире туризма и гостеприимства. И не забудь заглянуть на стенд Санкт-Петербурга. Здесь ты найдешь все о туристических, гастрономических и событийных возможностях культурной столицы. И, конечно, заберешь приятные подарки. А если у тебя нет возможности посетить фестиваль, не расстраивайся. Радиостанция «Маяк» станет твоим личным гидом по Петербургу. 10 июня. Включай приемник. Мы позовем в студию интересных гостей и будем разыгрывать особенные призы из северной столицы. Радио «Маяк». Подключайся к проекту «Путешествуй». Направление Санкт-Петербург. Будет увлекательно.
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. В новом выпуске журнала Discovery Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
3: Для всех, кто уже проснулся.
5: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
3: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Маяк.

0: сразу.
1: Друзья мои, смотрим... Нет, слушаем радио, а я смотрю, можем вместе посмотреть на прогноз погоды на ближайшие дни. Солнечно, иногда все-таки дождь, но температуры просто как в Таиланде. 29-30 и же с ними. Если будет особенно яркое солнце, мы можем вам как-то подсказать с моей гостьей, как ухаживать за волосами и нужно ли вообще внимательно к ним относиться в жаркий период времени. Ольга Кохас, врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации. Оля, здравствуйте, приветствую вас.
2: Добрый день, добрый.
1: Ну так специально, чтобы на волосы внимание обращать. Мы же вроде пшикаем его каким-то антипригаром, когда сушим, да и детям панамки надеваем. Неужели вы как-то еще сильнее хотите нас защитить?
2: Конечно, хочу. Хочу образумить некоторых, да, любителей маслицем, сдобрить свои волосы на жаре, на югах особенно, да, где там кокосовое масло и прочее. Этого категорически делать нельзя. Нельзя категорически окунаться в морскую воду с волосами, да, либо, если уж так нужно, да, говорят, что это типа полезно. Но на самом деле все вот, что масло, что соль, оно притягивает воду, да, и то есть оно и собственную влагу волос нейтрализует. И здесь, конечно, нужно обратить внимание на то, что если уж искупались в море, то под проточной водой нужно обязательно смыть соль.
1: А почему?
2: Ну, не забываем о маске. А почему? Потому что вот как раз соль,
1: да,
2: соль, она притягивает влагу, и, собственно, влага волос выходит вместе с солью.
1: Тогда-да. То есть волосы пересушиваются?
2: Волосы пересушиваются. Да, почему после лета все жалуются на это? Да потому что это в том числе неправильный уход.
1: Mm-hmm.
2: Агрессивные какие-то процедуры, типа кератин, да, наносим, чтобы его вроде как они гладкие становятся вместо тех пушистых. Но тоже есть там свои особенности, да, это тоже воздействие на волосы, да, с точки зрения химической реакции. Поэтому это бы я все делала, честно говоря, зимой.
1: Так,
2: а
1: хорошо.
2: Лучше вообще не делать.
1: Да, а что у нас тогда из уходовых средств, чтобы вы посоветовали, то, что, может быть, цена-качество, ну, может, если без фирм, то без фирм, но какой состав вы бы порекомендовали?
2: Вы знаете, я тут как бы очень сложно говорить о составах, и всегда я говорю нашим слушателям, да, своим пациентам о том, что вы в любом случае, если вы не имеете там какого-то образования технолога, вы не разберете этот состав никогда.
1: Да, согласна.
2: У нас есть название торговое, а есть расшифровка, что внутри.
1: Не,
2: поэтому
1: вдруг
2: грузиться этим
1: чудо,
2: не нужно.
1: Чудо-слово жожоба, извините за грубость, или там какой кокосовый...
2: Кератин.
1: Вот
2: кератин,
1: этот. Кокосовый кератин.
2: Жожоба.
1: Ага.
2: Это все хорошо, когда в составе, безусловно. Тем более, это технологически выполненный продукт, да, это не то, что мы там просто масло на жожоба нанесли, это технологически выполненный продукт.
1: Береги жожоба, да, с молоду. Ага.
2: Работать целой лаборатории, ни в коем случае не нужно бояться силиконов, да, потому что силикон – это увлажнитель, и поэтому здесь вот это слово «силикон» многих пугает. Но призываю всех к тому, что мы моем голову чаще, чем зимой. Почему? Потому что пыль оседает, да, вот это вот пересушенные волосы, их лишний раз лучше правильно помыть, да, то есть с точки зрения кожи, головы. И самое главное, у нас в атрибуте летом должен быть не кондиционер, а бальзам, если кто пользуется кондиционером.
1: Mm-hmm.
2: Не кондиционер, да, бальзам. И
1: а чем
2: бальзам,
1: разница?
2: Разница в жирности продукта, да, вот так скажу доступным языком. Mm-hmm. Жирность продукта, увлажняющие его свойства, проникающие способности, они намного выше, mm-hmm, чем вот обыденные средства. Защита, да, вот у нас какая должна быть? Ну, во-первых, есть сейчас шампунь с ультрафиолетом, и, честно признаться, как бы его значимость не доказана,
1: mm-hmm,
2: да? Но mm-hmm на жаре, конечно, мы прикрываемся почему панамками, как сидеть, дали шляпками, то, что есть у разных людей разный тип кожи головы, вот, обгорание спасает.
1: А вот можно страшный вопрос, я даже шепотом его сейчас озвучу, нас мало, может, кто слушает, но вот, ну, просто я назову такое сленговое слово, лысые люди, вот, мужчины, да, им лучше загорать, когда лоб, или чем-то тоже мазать образно. Ну, вдруг, я, ведь у меня есть друзья. Ну,
2: но вот здесь
1: можно
2: как
1: недолго,
2: раз
1: недолго
2: нужен крем от загара, да, то есть СПФ где-то 30, а то и некоторым 50 намазано.
1: А, то есть на лицо и на...
2: Конечно, ничего страшного в этом нет. Кожа есть кожа, она, как говорится, во всех,
1: ага,
2: местах одинаковая.
1: Хорошо. То есть,
2: своей.
1: Ну ладно, тогда особо им не переживать, просто мазать все, что называется. Спасибо вам, дорогая наша гостья, врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Коха с комментариями о пользе или вреде солнца для волос.
0: Все сразу.
1: Друзья мои, ну, совсем скоро наши дети закончат экзамены будут с нами чаще, и, может быть, кто-то будет это переживать, эти стрессы, или тоже очень сильно вникает. Но и в простой жизни мы иногда употребляем странные вещи. Не переживай, другим еще хуже. И говорят психологи, что эти слова еще сильнее ранят, чем молчание. Лучше ничего не говорить, а чем вот такое. Давайте уточню у нашей гости. Психолог Оксана Козырева сегодня с нами, автор книг, автор блога «Пора к психологу». Оксана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Какими фразами лучше не поддерживать?
2: Ну, действительно, вот этими перечисленными фразами лучше не поддерживать из серии там другим еще хуже. А лучше не поддерживать фразами «все будет хорошо», потому что это очень расхожий такой способ, но на самом деле, как правило, там сразу требуется масса уточнений. Да, откуда вам известно, что все будет хорошо? Возможно, человеку на самом деле в данной точке не особенно хорошо, и он из нее еще не видит какой-то положительной перспективы. Поэтому он может, наоборот, воспринимать вот эту фразу как обесценивание и отрицание его собственных чувств. Не знаю, там из серии «все к лучшему». Mm-hmm. Или что-то там расстраиваешься, улыбнись срочно. То есть любая фраза, которая пытается как-то переключить внимание человека, например, с минуса на плюс, на самом деле может восприниматься как такая агрессивная либо равнодушная. То есть она для человека является таким сигналом, что собеседник не хочет иметь дело с моими переживаниями, не понимает меня, не понимает, насколько мне, например, плохо там, да, или грустно, в чем я действительно нуждаюсь. И поэтому эффект может быть ровно обратный.
1: Так а как? Может быть, для каждого случая тогда должна быть какая-то схема? Мы же чувствуем вроде как... вот у меня у кого-то там даже вот кто на тот свет уходит, ну что говорить, ну мы все помрем. Я так говорю. Извините. Все помрем. Ну плюс-минус в разном возрасте, наверное, да, и по разным причинам. Как тут быть, правда? Это этическая история и воспитание.
2: Ну, кстати, вот история про «все помрем», она связана с тем, что, в принципе, у нас очень не принято и было, и сейчас на данный момент остается вообще как-то говорить на тему смерти и утраты, на тему горя, вообще просто говорить, рассуждать, понимать, как этот процесс происходит. Раньше это все занимали ритуалы, и они помогали людям опираться, да, и это было такое отведенное специальное место, чтобы обсудить потерю, поэтому это занимало определенное время. А сейчас очень часто люди просто вот, в растерянности не знают, что сказать. Во-вторых, мы не можем все быть всегда в ресурсах, в силах.
1: Кого-то поддержать.
2: Мы можем не быть, и мы не обязаны быть психологами для другого, и мы можем растеряться элементарно. Да, и вот какая фраза пришла, вот как нам говорили, как мы, вот на что мы сами опираемся, то мы и выдаем без какого-то злого умысла. Поэтому здесь, на самом деле, всегда просто можно спросить человека, да, как ему хочется, чтобы его поддержали. И самый такой безопасный способ – это, на самом деле, спрашивать, да, вот как тебя поддержать, не знаю, что тебе нужно, просто побыть рядом, просто выслушать, да, или какие-то конкретные действия, такое тоже может быть. Иногда нужна какая-то конкретная помощь, потому что мы все не всемогущие, да, и лучше узнать как-то более адресно.
1: Спасибо вам огромное, это очень хороший совет, просто спросить, ну как я могу тебе помочь, как я могу тебе облегчить что-то, ситуацию или жизнь, или будущее. Ладно, попробуем применить это знание. И психологу Оксане Козыревой большое спасибо.

0: «Маяк». 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
1: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
2: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
3: По вторникам и четвергам. 20:00.
0: Маяк.

0: сразу.
1: Раз уж поговорили о фразах, которые могут вопросики возобновить, не переживай, да ты что, другим еще... Вот я решила выбрать песню, жизнеутверждающую, поддерживающую. Мне очень нравится Брайан Адамс и его творчество. И однажды у него вышел трек, который называется «Don't give up», «Не сдавайтесь». И я думаю, это хороший совет. И еще неплохая версия, ремикс группы Chicane. Так что Брайан Адамс всем и всем всего. Мама тоже с днем рождения. Ей 79. Бабуля, не сдавайся.

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени мужского рода. Эти глаголы могут показаться совсем простыми, но ударение в них не всегда очевидное. Хотя мы начнем с довольно сложного слова. Сложное оно прежде всего потому, что длинное. И вот как произнес очень длинный глагол Александр Романов, гость утреннего шоу.
2: В общем, только тогда выкристаллизовался окончательно вот этот образ этого героя. Получился он как раз, когда он увидел Кузнецовой.
1: Было сказано «выкристаллизовался», но это неверно. Правильный вариант – «выкристаллизовался». Ударение падает на первый слог, на приставку «вы». Кстати, приставка «вы» – сильная морфема. И если она есть в слове, то, вероятнее всего, она будет ударной. Сравните. Включил, заключил, переключил, но выключил. Заехал, проехал, доехал, но выехал. В нашем примере то же самое. Кристаллизовался, закристаллизовался, откристаллизовался, но выкристаллизовался. Произносить это слово довольно сложно, так как ударяем первый слог, а потом идет много безударных слогов. Но это норма. Выкристаллизовался. И переходим к более простым примерам. Хотя, если судить по количеству ошибок, то не такие уж они и простые.
3: Ты можешь совершенно точно совладать автомобилем, даже если начался какой-то снос.
4: Он начался как раз 20 мая, и этот транзит продлится до 30-го.
5: И огромный наркотрафик, который начался уже потом и захлестнул нашу страну.
6: Пагубный бум начался, строили в Англии, Франции, Германии. Но все это, конечно, жалкие копии.
1: Много раз прозвучал глагол «начался», но это неверно. Правильный вариант – «начался», только так. Ударение в этом слове падает на возвратную часть «ся». Начался. И у нас на очереди еще один популярный пример. Опять же, нас ждет несколько ошибок на единицу площади.
7: Не могу не спросить, как Чаплин воспринял появление звука в кино?
8: Ну, если вот мне по-простому, да, объяснить, вот я бы это так воспринял.
9: Да?
8: Что
9: да.
8: Это не приставка.
1: Было сказано «воспринял», но это неверно. Правильный вариант – «воспринял». Ударение в глаголе ставим на второй слог. «Воспринял». Ну, а наш выпуск пора завершать, однако, поскольку ошибки не заканчиваются, мы прощаемся ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Орехов, Кирова и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 75 военнослужащих. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенного СКИФ. Его запуск в Наукограде под Новосибирском намечен на осень. Об установке, которая позволит просвечивать материалы вплоть до атомов и на основе полученных данных создавать новые вакцины, полупроводники и прочные сплавы, Владимир Путин доложил в Кремле глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он напомнил, что проект был задуман еще в 2018 году. В процессе строительства партнеры из Англии, Японии, Германии, Швейцарии и других стран отказались от контактов из-за санкций. В итоге наши ученые создали почти 30 новых технологий оборудования. По словам Фалькова, СКИФ станет самым мощным и передовым в мире.
2: Если брать по мощности трех такие, так называемые, они есть трехгевные, 3 гигаэлектрон-вольт, то у нас сегодня самый современный, самый передовой. И, ну, это, конечно, такой большой задел вперед.
3: После нас смотрят Франция, Швейцария, Англия, Италия.
2: Да, ну, я отдельно хотел бы сказать вот еще про сроки создания. То есть мы попробовали ускориться, несмотря на сложности. И в целом, ну, вы видите, сроки создания мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты.
3: Примерно одинаково.
0: Глава Миноборнауки доложил президенту, что число экспериментальных станций СКИФ возможно увеличить до 30, сейчас их построено 7. Телефонного разговора президентов России и США пока на повестке дня нет. Каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о необходимости прямых контактов Владимира Путина и Дональда Трампа. Как подчеркнул представитель Кремля, посреднический процесс США по Украине сейчас на паузе. Однако Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом. Песков добавил, что точная дата визита в Россию американских переговорщиков по Украине Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока не ясна.
4: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.
0: Говоря о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте, Песков отметил, что пока видно, что европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах. Подозрительный предмет был обнаружен под автомобилем на юго-западе Москвы. Он был проверен и обезврежен. Пострадавших нет, сообщили в Следственном комитете. Инцидент произошел в районе Конькова на улице Введенского. В настоящее время там проводятся следственные и процессуальные действия. Других подробностей пока не приводится. Новость последних минут. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апачи» над Ормузским проливом, и США теперь обязаны ответить. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что американский ударный вертолет «Апачи» потерпел крушение. По данным издания, на борту находились 2 члена экипажа, они не пострадали и были оперативно спасены. Позднее Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования. Игроки в Pokemon Go за несколько лет передали американским военным около 30 миллиардов сканов местности, что позволило западным компаниям составить подробнейшие карты и создать высокоточную систему навигации. Технология может определить местоположение того или иного объекта по картинке с точностью до сантиметров. Это подтвердило в комментарии радиостанции Вести ФМ президент консорциума «Инфорус», эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович.
5: То, что сканы
1: местности, ландшафтов, окружения и объектов, которые собрали игроки, ловцы покемонов, мы волновались, когда первые массовые сеансы покемонов проходили в окрестностях всяких оборонных предприятий, там всяких проходных и прочих. То есть все, что делали ловцы покемонов, властям США и профильным спецслужбам, не только США, а так называемым Five Eyes, это сообщество пяти глаз, там, в которое несколько стран входит, вот, они попадали мгновенно. Никаких иллюзий, покемоны изначально были придуманы, в частности, как средство такого сбора разведданных.
0: Добавлю, игроки не знали, что их информация будет использована в военных целях, они фиксировали географические точки ради внутриигровых бонусов. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в столичном регионе в ближайшие три дня, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Синоптики отметили, что грозовая активность прогнозируется прежде всего в Подмосковье. Столбик термометров в среду, четверг и пятницу могут подниматься до 31 градуса. Ночные температуры также будут высокими, в центре Москвы до плюс 20. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: Завтра днем в Москве 30 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду ожидается кратковременный дождь, плюс 20-22.

0: Маяк.
1: И не говори, быстро пролетают дни, будто бы вчера, города ли вечера. Знаешь, не боюсь, просто наплывает грусть.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков. Сегодня я буду без Влада. У Влада обстоятельства жизни так сложились, но я буду не один. У меня сегодня гость Михаил Литваков, главный редактор и генеральный директор аудиоиздательства «Вимба». Михаил, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А вы можете для наших радиослушателей рассказать, чем вы занимаетесь для начала?
2: Ну, вообще я генеральный продюсер, не редактор и не директор, но неважно.
1: Генеральный продюсер.
2: Вот, занимаюсь я...
1: Ну, генеральный директор, это так круто звучит.
2: Да, ну, зачем? Так. Вот, занимаюсь я, ну, много чем. Давайте начнем с того, что мы, наверное, наша компания старейшая на рынке аудиоиздательства, то есть мы записывали аудиокниги, аудиоспектакли с 95-го года, то есть нам в прошлом году было 30 лет. Вот.
1: А вы тогда это для радио делали или для кого?
2: Нет, мы делали это на кассетах. Были такие кассеты.
1: Аудиокассеты?
2: Аудиокассеты. Потом были аудиодиски, компакт-диски. Потом были MP3-диски. Ну, а потом уже все перешло в
1: digital.
2: Цифру, в диджитал, да, и мы уже там скачивание, подписки и так далее. Но мы застали то время, у нас еще не было своей студии, мы в Государственном доме радиовещания и звукозаписи, ГДРЗ, мы записывали тех великих Юрия Яковлева, Олега Табакова, Валентина Гафта, Вячеслава Невинного, Михаила Казакова, их всех перечислять великих.
1: Вам 30 не было, я считаю, в 90-х?
2: Не было, не, ну, да, не было в 95-х.
1: А в чем интерес ваш был вот это, этим заниматься?
2: Ну, это очень спонтанная получилась история. Один из нашей команды был выходцем с радио, ему показалось интересно этим заниматься. Очень хороший радийный человек Владимир Венкин, и он предложил: давайте займемся. И мы решили записывать. Это было очень спонтанное и очень неожиданное решение. И главное, что было очень сложно понять. Вот мы записали кассету, а куда с ней пойти? Кассеты мы записывали, там детские аудиоспектакли, ну, типа театра у микрофона, как бы продолжение традиций. И мы приходим в музыкальный магазин, например, «Мелодия» был на Новом Арбате.
1: Да.
2: Такой магазин замечательный. Они говорят: а это что такое? Это песни? Мы говорим: нет, это вот... Ну, в смысле, это вот что там? Ну, такой спектакль для детей, радиоспектакль, аудиоспектакль, надо же. Ну, давайте возьмем, но это все-таки не музыка, поэтому это не основное. Мы приходим в книжный магазин, нам говорят: ну, мы понимаем книги, а кассеты? Ну, хорошо, давайте возьмем, но это не основное. Мы приходим в детский магазин, там, не знаю, в детский мир. Вот есть детские кассеты.
1: А это игрушка? Нет, это не игрушка.
2: Не игрушка. То есть везде мы были как бы чужими, и это было очень сложно. И я думаю, что по-настоящему стало широко это распространяться именно в цифре. Когда появились первые большие платформы, такие как Litres, и мы смогли выкладывать туда наши проекты, их покупали, еще не было тогда подписки. Подписка началась скорее с Storytel'а, наверное. Да, Litres позже, по-моему, даже начал, или одновременно.
1: Вы не ответили на вопрос, в чем ваш интерес был? Почему для вас это интересно уже на 30, ну, 30 лет, больше 30 лет этим заниматься?
2: Только я же не помню уже, я шучу. Вот, но не знаю, наверное, я просто вообще люблю книги, но как-то очень странным долгим путем я шел к книгам.

0: читать книги. Вот.
1: Что там за путь?
0: Ну, просто сейчас у нас не просто аудиоиздательство, у нас цифровое издательство, полноценное издательство, у нас есть агентство, мы ищем, открываем новых авторов, мы продвигаем тех авторов, которые есть в нашем литагентстве во всех видах. То есть мы делаем и хорошие аудиопроекты, и стараемся, чтобы крупнейшие издательства издавали печатную продукцию. Мы занимаемся и экранизациями по возможности этих книг. То есть мы занимаемся правами автора во всех форматах.
1: Хорошо, я переформулирую. Что вами движет в этой работе?
0: Почему? Мне интересно. Я люблю книжки читать. Это что
1: многие
0: касается книги.
1: Любят книжки читать. Я тоже люблю книжки читать, но у меня...
0: Ну,
1: я,
0: вы знаете, за столько лет появились какие-то навыки, умения, понимание, как нужно выстроить аудиопроцесс. Мне, например, очень нравится работать с актерами во время записи, ставить им задачи.
1: Как режиссер выступать.
0: Как режиссер, да, как режиссер. Вот, и у нас было много таких проектов, за которые мы нам, как бы, мы можем которыми гордиться. Мы записали в свой каталог порядка 1000 с чем-то наименований. Мы довольно много писали на заказ для других издательств, еще для кого-то. Суммарно, я думаю, там 3-4 проектов мы за все время записали. Но мы не стремимся писать много.
1: Я понял. А как изменилось читатель за эти десятилетия?
0: Читатель, слушатель? Кто?
1: Это разные две сферы, по-вашему.
0: Сейчас? Ну, хочется сразу на каждый вопрос ответить. Сейчас нет, они сближаются. Сейчас сближаются читатель со слушателем.
1: Хорошо.
0: Как ни странно.
1: Как изменился?
0: Вот изменилось. Раньше слушатель, во-первых, смотрите, традиции, да, театр у микрофона, была радиоточка, и люди, и не только дети, люди слушали, и взрослые слушали какие-то радиоспектакли с нашими великими актерами. Вот, это было на радио. А со временем, когда пропали виниловые пластинки, потом кассеты, диски, в общем-то, почти не было озвучиваемых книг, и где-то в начале 2000-х начали записывать именно аудиокниги. Ну, представь себе, там «Война и мир», если не ошибаюсь, больше 70 часов. А на каких это можно материальных носителей записать? Ну, там MP3, там, по-моему, 16, что ли, было часов. Но это, при приличном сжатии. Но это такие наборы, что не соберешь. Поэтому, когда это стало в цифре, именно на уровне скачивания, то есть в интернете, на платформах проекты, гораздо больше стало доступно людям слушать. Ну, не будут же они с собой пачку компакт-дисков носить. Вот. Ну и получается, что стали слушать, стало интересно, стала расти аудитория, да, там понятно, что сейчас аудиокниги — это драйвер рынка книжного, как все говорят.
1: Это правда так?
0: Да, правда. Это правда. Но понимаете, если серьезно, поменялись паттерны потребления очень сильно. Еще 5 лет назад, даже 3 года назад, мы говорили, мы надеемся, будет такая концепция, книга на весь день. Утром человек встал, за завтраком читает электронную книгу, в дороге, в метро, в машине он слушает аудиокнигу, а вечером в кресле там читает бумажную, печатную книгу. И это казалось такой, нарисовалось таким будущее. Сейчас это уже не будущее. Сейчас очень часто там в книжных клубах, где-то на каких-то еще я выступаю, слышу, там кто-то задает вопрос. Вот знаете, я послушал эту книгу, мне так понравилось, как вот актер прочитал, а вот когда озвучил, а вот когда я читал, подождите, а так вы слушали или читали? Ну, честно говоря, я сначала слушал, потом вышел, забыл наушники с собой, я стал читать по дороге, а потом вечером я это, и получается, что книга потребляется во всех видах. Мало этого, в этом есть...
1: А это одна книга?
0: Да, про одну и ту
1: же
0: книгу.
1: А это реально одна книга?
0: Да, одна, реально.
1: Я не про книгу, а про восприятие книги. Это будет одно и то же восприятие? То есть, или это, по вашему мнению, все-таки разное восприятие?
0: Ну, смотрите, тогда насколько, давай...
1: Насколько читать тот, кто озвучивает книгу, да, насколько он определяет ее смысл?
0: Смотрите, очень распространенная точка зрения, я не буду слушать книгу, я не хочу, чтобы мне актер навязывал, я ее слышу по-другому и так далее. Один раз в таком споре им говорили, что нет, во-первых, действительно люди могут не хотеть слушать, хотеть только читать, и это нормально, но отрицание, что можно слушать книги, мне кажется, очень неправильно. И когда у нас был большой спор с кем-то из литературных критиков, я спросил, он говорит, я хочу воспринимать книгу так, как я ее понял. Я говорю, ну то есть совершенно вас не интересует, как ее понял сам автор. В смысле? Я говорю, ну, мы, например, когда записываем книгу, и это действительно факт, мы, записывая книгу, если это современный автор, не можем Льва Николаевича или Федора Михайловича пригласить, но мы приглашаем автора.
1: Ну, он читает.
0: Нет. И он слушает и обсуждает с актером, какая будет подача. Мы обязательно должны добиться того, чтобы автору это понравилось. Я несколько раз приводил историю.
1: А зачем людям кто-то еще? Я про самого фигуру автора. То есть, по большому счету, если я читаю, если мне читаете вы текст, или Федор Михайлович Достоевский, да, что мне прибавляет Федор Михайлович Достоевский? И прибавляя что-то, не убавляет ли он что-то этим?
0: Автор сам.
1: Да, да.
0: Я приду пример. Давайте про очень хорошо рассказывать про удачу. Мы пригласили автора, он был в восторге от актера. Давайте про неудачу. Очень такой, мне кажется, характерный случай. Мы записывали книгу Майи Кучерской. И Майя, как очень интеллигентный, очень культурный человек, но она приехала на запись, чуть-чуть опоздала, и она сидела тихо, скромно. А перед записью мы обсуждали с актрисой, и говорили, она говорит, что я что-то не улавливаю, вот не идет у меня эта книга. Я говорю, ну ты вообще прочитал ее всю, все, ты поняла, давай пройдем еще раз по ней. Там начинается с того, что девушка молодая, она... У нее какое-то несчастье в жизни. Она думает, может, мне надо покончить с собой, едет на дачу покончить с собой. И мы говорим, что да, мы
1: показываем... В городе воздух не очень, да?
0: Да-да, мы показываем драму, объясняем актрисе, но только не трагедию, не надо давить совсем. Это отдельно, как подавать книгу. Но держи вот это напряжение, драму, ты сам же понимаешь, это все-таки вопрос жизни и смерти. Вот, и она читает, и Майя сидит, минут 10 проходит, и я, значит, так, гордо, ну как... Майя, все понравилось, все здорово. Да, замечательно. Единственное, я бы маленький дала бы нюансик. Мы говорим, да, понимаете, она дура. Мы говорим, кто дура? Ну, героиня дура. Ну, ей 18 лет, но не хочет, конечно, с собой покончить. Понимаете, она не хочет покончить. Это все игра, она едет, не собирается она покончить с собой. Согласитесь, совсем другая подача. И актриса говорит, я поняла, я дура. Это абсолютно реальная история, и все получилось. Это к тому, что и мы можем неправильно понимать книгу. Очень важно, как книгу понимает автор. Вот я много лет работаю с Диной Рубиной. Дина Рубина – автор. Она блистательно сама читает свои книги. Так как я ее агент, директор, продюсер, друг, кто угодно, я получаю первым эту книгу. Я ее читаю сам. Потом, готовясь к записи, я ее читаю второй раз. Третий раз я фактически ее читаю, ее записывая. И она меня очень сильно удивляет.
1: Вы очень ответственный человек.
0: А?
1: Вы очень ответственный человек.
0: Ну, если это мой проект, я должен так. Вот. И она меня удивляет во время чтения. Нюанс. Я его не заметил, я его не понял. Она это показывает.
1: Понимание книги. То есть мы же, сталкиваясь с пониманием, мы всегда сталкиваемся, ну, в данном случае, с чьим-то пониманием. То есть, в отличие от знания, которое я могу вам передать, да, понимание передать не могу. Понимаете,
0: автор,
1: да, чем я говорю?
0: Автор может, если сумеет.
1: Автор.
0: Не автор... каждый может, но может,
1: да,
0: суметь.
1: Да, но я-то, ну, например, я понимаю.
0: По-другому, чем даже автор написал, может быть, какое.
1: Не правильно. Я понимаю, например, что такое свобода, допустим, да, или там что такое правильное или неправильное. Я вам говорю, вот белое правильно, черное неправильно, да. Вы можете это взять как знание, но оно не пройдет через вас. Ну, как вы знаете, что правильные линии, условно, не пересекаются, да? А Лобачевский говорит, да, пересекаются.
0: Я хотел сказать, почему не пересекаются.
1: А Лобачевский говорит, пересекаются. Ну, до Лобачевского как-то никто не смог вот это действительно вещественно, да, доказать, обнаружив. Вот. И, соответственно, а понимание свое, я могу создать условия для понимания. Я вот в школе работаю, и я с ним постоянно сталкиваюсь. У меня есть какое-то мое понимание. Но даже если я вам дословно, да, передам весь тот опыт, который я получаю в процессе чтения книги, я литературу преподаю, да, вы его не получите. Вы его можете получить только как знание. Потому что понимание – то, что рождается в человеке. Понимаете, да, о чем
0: конечно,
1: я говорю? Да? То есть
0: это понятно.
1: Создать условия для чего-то, да.
0: Вот золотые слова – создать условия. Ну, создать-то условия можно, давайте создадим. Давайте дадим ему шанс, как в анекдоте.
1: Да, но чем тогда понимание Майи Кучерской в данном случае отличается от понимания девушки, которая не понимала, что героиня дура.
0: Да мы все не понимали.
1: Вот.
0: Мы тоже.
1: Да.
0: Не то, что она.
1: Соответственно, и то тоже является пониманием, просто не авторским.
0: Но ведь здорово, когда автор показал. Хочешь, не доверяй автору. Но здорово, когда автор дал шанс показать именно то, что он хотел сказать.
1: Она...
0: Понимаете, и это очень важный момент, потому что у нас были ситуации, когда автор сам читал. Вот он решил озвучить, у него нет опыта, он озвучивает плохо, он попросил профессионала там сценической речи или просто режиссера поработать с ним. И вот классический диалог, автор читает, режиссер остановит, говорит, стоп, послушайте, Игорь, нет, не так. Здесь автор хотел сказать, дальше могу, не... то есть он автору говорит, здесь не так, вы не так поняли, автор не хотел сказать. Вот автор не смог даже... Потом его спросили, правильно? Да, ну ты не смог
1: это
0: передать.
1: Ну это про идею реализацию.
0: Да, идею реализации. Но, конечно, книга звучит у каждого по-своему. Поэтому я в споре задал вопрос. Вам важно, что хотел сказать автор? Он растерялся, сказал, что, слушайте, как интересно. Я попробую послушать. Я вообще приеду, возьму интервью, он сказал. То есть вроде бы удалось в этой ситуации посеять сомнения и сказать, что давайте подумаем. Но это не значит, опять же, это не значит, что люди должны... Не хочешь слушать, не слушай.
1: Просто... А вы слушаете аудиокниги?
0: Не, я же сапожник без сапог. Мне очень сложно слушать. Конечно, я слушаю, когда меня просят какое-то мнение высказать.
1: Я не по отношению к не про работу, да? Вот,
0: Слушайте, я не читаю книги.
1: Вы не читаете?
0: Знаете почему? Я читаю только те книги, которые мне надо... Я рад был почитать.
1: Для себя не читаю.
0: Я не успеваю для себя почитать.
1: А
0: просто
1: отпуск
0: не
1: у вас бывает?
0: А?
1: Отпуск бывает?
0: Нет.
1: Вы без отпуска работаете?
0: Вообще.
1: Молодец, что я могу сказать.
0: Пока позволяет здоровье. Ну, очень сложно. Ну да, я люблю свою работу. Это тоже определенный кайф.
1: А что интересно, что вам интересно вообще? То есть, вот вы записываете там 10 книг условно, да? Вряд ли они все вам нравятся. Вообще, что вам интересно в литературе?
0: Мы записываем в основном все-таки...
1: Не, вы когда режиссируете...
0: Да, я режиссирую те книги, которые мне нравятся.
1: Сколько вы... А, только так. То есть вы сначала читаете и думаете, вот это я беру.
0: Ну ведь это же наше издательство. Мы выбираем книги, которые мы хотим. Но, понимаете...
1: Ну, есть же бестселлеры, которые, наверное, вам выгодно записать,
0: выгодно,
1: чтобы они продались.
0: Но я, может быть, его тогда не беру как режиссер.
1: Да, я понял. Ага. И что вам интересно в книгах? То есть вот что вам отзывается?
0: Я считаю, что в книгах два основных для меня фактора. Язык и сюжет.
1: Все язык и просто. Сюжет.
0: Я не говорю про мысли.
1: Ну, понятно.
0: Как ни странно. Потому что, ну, глупая книга, она все равно не понравится. А книга и литература, с моей точки зрения, ну, как мне кажется, очень хорошо Набоков в «Даре» об этом писал. Процитировать я ничего не смогу. Но смысл в том, что он тоже говорил о языке и о форме содержания. Но мысли, ну, это же не философская книга. Философская отдельно. Я говорю сейчас про литературу,
1: про художку.
0: Про художку, именно про художественную литературу. Мне кажется, очень важно, и любой из этих критериев, если потерян, прекрасный язык, замечательный, а сюжета нет. И устаешь,
1: ну, понятно,
0: и наоборот.
1: Да. А вы как вообще относитесь к современной русской литературе в отношении сюжетности вообще? Как вам кажется, русские авторы умеют писать увлекательно?
0: Умеют.
1: Но не все. Ну, грубо говоря. Ну, мне просто...
0: Слушайте, да, ну, давайте так. То, что мне нравится, например...
1: Ну, вы Джулиана Барнса вспоминали до эфира, да?
0: Да. Вот он не русский писатель.
1: Он англичанин, который... Англичане вообще очень хорошо сюжеты пишут, да? Наверное, может, лучше всех на планете. Ну, условно говоря.
0: А плотность в Ирландии авторов, да, превышает даже английский.
1: Кстати говоря, да. Да, ирландцы тоже замечательные рассказчики. Вот. Но русская литература, и современная в том числе, как будто бы несколько отравлена большими идеями и сюжетности, ну вот увлекательного сюжета, которого мы можем встретить, ну даже у американских авторов, да, но они тоже англосаксы, в русской литературе очень, очень редко встречаются.
0: Ну давайте попробуем. «Тоннель» Яны Вагнер, нет?
1: Ну это вообще не для меня литература. То есть, понимаете, мне интересен сюжет, да, но
0: хорошо, «Соспыга» Карина Шейня.
1: Ужасно написано.
0: Ужасно.
1: Это очень плохо написано, на мой взгляд. Ну, не для меня тоже. Ладно, не буду оценку давать, просто не для меня.
0: Последняя книга Марины Степановой.
1: Нет, это вообще не мой автор. Вот Мария Степанова, да. Да, это мой автор. А если вот Егана Джабарова. Да.
0: Я не читал. Рагима Джафарова?
1: Егана Джабарова.
0: А, нет.
1: Вот. Ну, НЛО издает. Илья Данишевский. Вот. То есть, когда Особенно Илья
0: Данишевский. Ну, то есть сюжет вас не очень волнует?
1: Нет, меня вообще, я люблю сюжеты.
0: Ну, вы все, что называете, не очень сюжетно.
1: У Данишевского очень сюжетное. У Джабаровой автофикшн, согласен.
0: Нет, Данишевского я не читал, это точно не про него.
1: Я в целом как бы не читаю, ну, я в прошлом году много русской литературы современной, ну, это как много. Много что посмотрел и кое-что прочитал. И Некрасова читал, тоже мимо меня. Ну, то есть мне вообще сложно угодить. Вот. Но я люблю Урсулу Ле Гуин. Я вам потом расскажу.
0: Урсула Ле Гуин прекрасно.
1: Мы сейчас уходим на новости, вернемся. 967-103-5533, задавайте ваши вопросы.
2: Пойми себя, если сможешь. На самом деле, если мы не сможем с эгоистической точки зрения позаботиться о себе, то как мы сможем позаботиться о других? Мы просто не сумеем этого сделать. Гульнара Краснова, доктор философских наук.
3: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Грушовка, Червоный Оскол, Харьковской области, Сидорово, Щурово и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих. Украина стремится нанести максимальный ущерб экономике и обороноспособности России с помощью атак беспилотников, а также путем вовлечения в террористическую деятельность россиян, в основном из числа подростков и молодежи. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников на заседании НАК. Он подчеркнул, что ситуация с противодействием терроризму в Северо-Западном федеральном округе остается сложной. С 23 года на территории Северо-Западного федерального округа фиксируется 3-кратный рост числа преступлений террористической направленности. Новость последних минут. Крупный пожар произошел в промышленной зоне Кизил-Юрт в Дагестане. Предположительно, горит газораспределительная станция. Об этом сообщают власти города, передает РИА Новости. По данным МЧС, 3 взрыва произошли на магистральном газопроводе в Дагестане. Об этом сообщает агентство ТАСС. Падение цен на нефть замедлилось после заявления Дональда Трампа, пообещавшего принять меры в ответ на инцидент с американским вертолетом. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись к отметке $92 за баррель. Ранее президент США заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апачи» над Ормузским проливом, и Штаты теперь обязаны ответить. Ранее газета New York Times сообщила, что американский ударный вертолет «Апачи» потерпел крушение. По данным издания, на борту находились 2 члена экипажа. Они не пострадали, были оперативно спасены. Позднее Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования. Более 60 тысяч жителей Франции присоединились к акциям протеста из-за похищения и убийства педофилом 11-летней девочки. По всей стране уже состоялось более 200 митингов. Громкое дело о пропаже и убийстве Лианы вызвало общественный резонанс во Франции. Главный подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за сексуального насилия над детьми, однако к ответственности привлечен не был. Это вызвало волну негодования среди французов, которые винят произошедшим всю систему, передает РИА Новости. Жара сохранится в Москве до конца недели. Столбик термометров будут достигать отметки 32 градуса, сообщил Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что погода будет неустойчивой. Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. В воскресенье из-за прохождения атмосферного фронта существует вероятность понижения температуры. В следующий понедельник будет до 26 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 30 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В Петербурге, по данным центров ФОБОС, в среду кратковременный дождь плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня в Калининграде проходит товарищеский матч футбольных сборных России и Тринидада и Тобаго. Все подробности этой игры узнаем у нашего обозревателя Даниила Моногарова. Даниил, добрый вечер.
2: Здравствуйте, друзья. Идет 30-я минута встречи. Россияне ведут в Калининграде 2-0. Уже на 5-й минуте наши могли забивать. Алексей Миранчук на грани офсайда открылся в полуфланге под передачу Алексея Батракова и идеально выкатил мяч на Ивана Сергеева. Тот почти из центра штрафной не смог переиграть вратаря. На 7-й команда Карпина все-таки открыла счет. После подачи с углового у чужих ворот соперник вынес мяч в район дуги. Там его подобрал неприкрытый Мингиян Дивеев и вторым касанием поразил ближний угол. Его гол здесь особенно тепло встретили, все-таки защитник местной Балтики. На 15-й минуте преимущество удалось удвоить. Безупречно в штрафной вновь открылся Миранчук. Сергеев опять не забил головой, зато сделал отличную скидку на Александра Сильянова. Игрок «Локомотива» с лета точно выстрелил в дальний угол. В целом все идет к тому, что наши сегодня победят разгромно. Моменты удается создавать перманентно. Итак, идет 31-я минута, счет 2-0. Ждем развязку первого тайма.
1: Спасибо, Даниил. Даниил Моногаров о ходе матча в Калининграде между сборными России и Тринидада и Тобаго. Кроме этого, сегодня состоялся товарищеский матч с участием молодежной сборной России. Футболисты до 21 года. Наши игроки оказались сильнее сборной Ирака, футболисты до 23 лет со счетом 1-0. Продолжаем о футболе. «Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву. Об этом сообщает сегодня чемпионат. Красно-белые готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Локомотив» оценивает 28-летнего форварда в 6 миллионов. Крылья Советов объявили о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Сергеем Писяковым. Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на 2 года. Кроме этого, самарский клуб сообщил об уходе из команды Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутурмина в связи с завершением контрактов. «Зенит» объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Отмечу, что в минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего 3 матча. Хоккей. «Авангард» заключил соглашение с нападающим Джошуа Ливо сроком на 1 сезон. В прошедшем сезоне Ливо выступал за «Трактор» и стал лучшим снайпером и бомбардиром команды в регулярном чемпионате. Бывший главный тренер «Трактора» Евгений Корешков и экс-наставник нескольких клубов континентальной хоккейной лиги Петерис Скудра вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером красно-белых остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из-за результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Сегодня Корнев проплыл еще на 0,06 быстрее, 21.06, а Евгения Чекунова 8-й раз подряд стала победительницей чемпионата страны на дистанции 200 метров брасом. И пока это все новости спорта.
3: Служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
5: Приключения All Inclusive.
6: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
7: Мы не готовы!
8: А это не считается издевательством над родителями?
5: Главная комедия страны «Холоп 3».
9: Что за цирк-то?
5: В кино с 11 июня. Категория 16+.
10: Возвращаемся. Сегодня у нас в гостях генеральный продюсер аудиоиздательства «Вимба» Михаил Литваков. Напомню, вы можете задавать ваши вопросы по номеру 967-103-5533. Мы тут в конце прошлого получаса решили выяснить, какие...
11: А уже полчаса книги... прошло, да?
10: Уже, видите, как быстро время с толстяком летит незаметно. Вот. И, ну, вот Фолкнер увлекательный автор для вас?
0: Да.
10: Ну вот, вот это моя литература. Вот.
0: Ну, таких, как Фолкнер, не очень много. Мягко да говоря.
10: Мне на жизнь хватит.
0: Хватит?
10: Мне
0: ну,
10: хватит.
0: Хорошо.
10: Одного Фолкнера 6 томов.
0: Ну, я все-таки говорю сейчас больше про современных. Конечно, ну, хочется.
10: Современных тоже можем найти. Да? Я вам Сигура назвал. Кудзея вам назвал. Сюзанну Кларк я вам назвал.
0: А современных зарубежных? Ну, например, какие фантомовские издательства «Фантом» очень много
10: ну,
0: классных авторов издают?
10: Во-первых, кто «Иуду» написал?
0: Амосос.
10: Амосос. Моя литература абсолютно.
0: А Меир Шалев, нет?
10: И не читал.
0: А Меир Шалев, на самом деле, фигура гораздо больше, чем Амосос. Просто так получилось, что вот Амосос стал. Ну, у Меира Шалева есть «Исав», знаменитая
10: кто
0: книга, по которой... Раньше издавал текст, сейчас будет издавать азбука. Мы купили права на Шалева. И мало этого, кстати, в этом году выйдет книга, роман, последний роман Шалева, который он написал перед смертью, который еще ни разу не издавался. Вот.
10: А что у него первым читать?
0: Я советую прочитать «Исава», русский роман, как несколько дней.
10: Окей, прочту. Потом «Краснохаркай» абсолютно мой автор.
0: Кто?
10: «Краснохаркай».
0: А-а-а.
10: «Краснохорка», кстати, он
0: да,
10: правильно
0: да,
10: называется.
0: Да, да, да.
10: Вот, вспомнил. Потом «Шандор Марай», «Свечи догорают до тла», «Сорок» издавал тоже венгер. Но он
0: это
10: чуть пораньше.
0: Я просто фантомовских стал спрашивать.
10: Да. Ну, короче говоря, Курняван обалденный роман написал. Ну, то
0: да,
10: есть
0: да,
10: достаточная Курняван. Литература. То, что... Но В русскоязычном сегменте я не могу для себя найти того, что мне бы действительно нравилось. Вот я назвал Джабарова, Данишевского, назвал... Ну, мне понравился «Вас мальчишка, два мальчишка» Асиди Мишкевич, но, наверное, я не буду перечитывать. Это очень увлекательно, кстати говоря, и очень смешно. Вот, и очень остро, я бы даже так сказал. Mm-hmm. Вот. Ну, не скажу, что там с точки зрения языка что-то там происходит. То есть я уже, ну... Раньше у меня был какой-то протест против того, что я читаю, мне не нравится. А сейчас я понимаю, что ну мне просто неинтересно. Как с человеком, ты общаешься, тебе неинтересно, ты с ним больше не общаешься, и все.
0: Да.
10: Это не значит, что ты уходишь и говоришь, что он скучный, я не хочу с ним общаться, просто не общаешься. И вот так как-то я открываю книгу, понимаю, что.
0: Не, ну просто хорошо, когда мы там бросаемся там именно, да. Платонов, Гоголь, Фолкнер, да, мы
10: да?
0: там называли. Да, ну понятно, ну понятно.
10: Ну понятно, да, да. Так и тогда было понятно для человека, который разбирается. То есть, что понятно, мне нравится или нет? Или нет, дело не в громкости.
0: Нет, понятно,
10: имени,
0: что нравится.
10: Да?
0: Нет, вот. Я имею в виду, что, ну, а представляете, какое количество еще было в то время авторов, которых мы никогда не вспомним.
10: Вы читали этого Ивана Выжигина, бестселлер пушкинских времен, роман?
0: Нет.
10: А это
0: что?
10: Невозможно читать.
0: Ну, вполне возможно, что так и есть, да.
10: Я пробовал, я не смог. Это жутко нудно, скучно, тягомотно, язык неподъемный.
0: Но, слушайте, вот я, например, недавно записываю, еще
10: Булгарин
0: раз...
10: Булгарин написал. Вот.
0: Перечитал Илья Эренбург. «Приключения Хули Хуринита и его учеников».
10: Ну, Эренбург очень большой автор.
0: Но я к тому, что никто его сейчас не вспоминает, не знает. Совершенно... В форме, в общем-то, такой сатиры, вроде бы написанной, но там же с гениальными прозрениями, да, там столько всего предсказать, предугадать, столько из него взяли всего. Это, понимаете, и никто не вспоминает
10: да,
0: сейчас.
10: Да. Ну, много таких. Вот я Бажова сейчас читаю. Ну, я вам честно сказал, до эфира, я в восторге. Да? Я что хочу сказать. Тут есть два момента, которые стоят за текстом, как мне кажется. Первый момент – это масштаб личности. При этом не обязательно, что человек должен быть масштабным воочию. Это внутренняя какая-то содержательность, она не всегда может быть проявлена, она может быть бессознательна и подспудна. Да? То есть человек может жить жизнь Кавки, условно говоря, да, такой клерковской, да, но при этом будет вот это вот.
0: Вот именно, это хотел сказать, он может быть... Не...
10: Конечно, это не обязательно какая-то
0: это
10: там
0: Это просто
10: звезда.
0: Гений, а
10: да.
0: не масштаб.
10: Гений. А и из этого вытекает второй... Да, гений. И второй момент. Есть вещи рукотворные, которые можно написать.
0: Uh-huh.
10: А есть вещи, это я так называю, запредельные, так скажем, да?
0: Uh-huh.
10: Вот как-то спустилось, понимаете, да, и создалось. И вот мне очень нравится взаимодействовать с этими запредельными вещами. Я понимаю, что со мной что-то происходит. Поэтому сюжет — это способ воздействия на меня того мира и того содержания. Пусть оно не философское, это неважно какое, да? Это может быть чувственное содержание, в конце концов. Вот этот сюжет — это способ воздействия. Это как в кино. Вот, то есть в кино образы работают на тебя бессознательно.
0: Ну, смотрите, да, но... к сожалению, ну, к счастью, к сожалению, очень часто вкусы, понимаете, вот давайте пример. Анна Старобинец, самая знаменитая книга Лиси Брода. Я ее не детскими, не зверские детективы, да, которые там большие тиражи. Сейчас вышла замечательная тоже книга.
10: Она очень хороший автор.
0: Да, «Хроники пепельной весны». Но есть тоже гениальные совершенно, например, «Резкое похолодание». Но вот оно не вошло в это, и уже очень тяжело сейчас эту книгу поднять, понимаете? Она там три повести и там два небольших рассказа. Вот эти три повести, они просто блистательные.
10: Еще раз для наших радиослушателей озвучите.
0: «Резкое похолодание».
10: «Резкое похолодание».
0: Так называется одна из повестей, которая туда входит.
10: Какие у вас отношения со временем, Михаил? Оно существует, время, как вам кажется?
0: В литературе?
10: Вообще.
0: Слушайте, ну мы сейчас об этом будем говорить очень... Не знаю.
10: Вот это хороший ответ.
0: Ну, я правда не знаю.
10: Потому что...
0: Ну, во-первых, течет оно точно по-разному. В разное время. Скорость разная, мы все
10: правда,
0: знаем.
10: Это правда, да. Но насколько прошлое прошлое, а настоящее настоящее. Я про то, что вы говорите, вот книга как бы забыта, вот эта хорошая, Старобинец, да? И не факт, вытащится ли она там из тенет прошлого.
0: При том, что...
10: Но время же вытаскивает. Возьмите Стоунера. Читали, наверное, да, что блестящий роман.
0: Да.
10: И, по-моему, он даже интереснее.
0: Время вытаскивает один из тысячи, мне кажется, нет.
10: А вы читали книгу, называется, как она, «Медленное чтение», итальянец написал. Как же она, я найду ее. Он там рассказывал интересную вещь. Он исследовал вообще, насколько может быть утеряно что-то там за последние столетия. И он начал читать и исследовать тысячи книг, которые когда-то издавались, но они не выстрелили, и история их из бытия прошлого не достала. И вероятность того, что что-то пропало, ну, она близится там меньше, чем к 1%. Я не знаю, верующий вы или человек, верующий ли во что-то запредельное, да? Но...
0: Во что-то запредельное, да? Наверное, да.
10: Но мне кажется, что всему свое место и время. И существует этот закон места и времени. И если что-то сущее должно существовать, оно рано или поздно выходит на свет. Кавку тоже, сколько там?
0: Ну, это очень оптимистично. Я, к сожалению, боюсь, что настолько все зависит от случайности.
10: А откуда она берется?
0: Ну, это мы сейчас с вами будем, да, матрицы всякие
10: так
0: говорить и так
10: далее. Так у нас об этом все эфиры с Владом, конечно. Откуда берется случайность, то есть?
0: Ну да, сейчас будем говорить про неизменные константы. Не, ну это все понятно,
10: Нет, это не все понятно. Нет. Как раз если мы оборачиваемся на свою жизнь, и мы видим ключевые моменты, встречи с какими-то людьми, какие-то обстоятельства, которые так сложились, а потом определили всю жизнь, можно сказать, тут была случайность, и тут так подвернулся, и тут как-то повело, и тут
0: тогда
10: случайно...
0: Тогда стоит, мне кажется, Насима Талеба почитать. Он очень хороший. Вот.
10: Знаю Талеба, да. Ну, не лично, конечно.
0: Да.
10: Да, он мне не звонит. Но я, например... То есть мы живем, мы же не видим всего узора. Мы не видим всего узора, а потом, когда оборачиваемся, оборачиваемся, мы же видим узоры, мы видим, как одна река перешла в другую.
0: Слушайте, так хочется в это поверить, но мне кажется, что мы скорее себя убеждаем, что мы видим. И подтягиваем
10: под результат
0: события.
10: А вам не кажется, что то, во что мы верим, и определяем, что мы определяет то, что мы видим?
0: Да, конечно.
10: Следовательно, да. Моя фантазия определяет реальность.
0: Да.
10: Ну,
0: да,
10: а так, да, значит, ну, что если я увидел
0: давайте
10: этот
0: так,
10: узор...
0: мое отношение к реальности.
10: Конечно. А мое отношение к реальности
0: и
10: больше самое
0: реальность,
10: конечно.
0: Да, ну.
10: Следовательно, случайности, если я их называю частью узора, то есть закономерностью, они становятся, они обретают вес судьбы.
0: Так, я чувствую, нам надо к аудио переходить.
10: Не сбегайте, мы только вышли на крейсерскую скорость, конечно. Да, я обращаюсь к нашим радиослушателям, задавайте вопросы. Вообще нам написали вопросы. Ну хорошо, сделаем тайм-аут пока. Валерия пишет. Не, у нас вообще не бой.
0: Да я шучу.
10: У нас не бой. Я уже, кстати, давно перестал бороться в эфирах. Раньше, знаете, шкуру сдирал.
0: Ну это же интересно, когда говорят, давай мы сейчас устроим шоу, мы сейчас будем с тобой.
10: Я похож на шоумена, посмотрите на меня.
0: Ну почему?
10: Я лысый мужик, какое шоу?
0: Как раз.
10: Вы, кстати, тоже. Добрый вечер. Расскажите, как вы подбираете чтецов? Это какие-то ваши штатные актеры или проходит отбор, конкурс? Сотрудничали с вашим издательством известные актеры театра или кино?
0: Ну, мы, наверное, записали, ну, не почти всех, но множество знаменитых актеров. Я не знаю, их
10: Данила
0: надо...
10: Козловский у вас был?
0: Нет.
10: я просто мало кого знаю.
0: Ну, например, Константин Хабенский, как
10: знаем,
0: вам там, Юрий,
10: да.
0: Борисов,
10: да.
0: Вика Исакова, я не знаю, кто, кого там надо называть. И все великие у нас были, мы очень много и долго лет, много лет сотрудничали с Валентиновичем Гафтом, с Михаилом Михайловичем Казаковым, еще с теми великими, к сожалению, ушедшими. Очень много для нас записывал и записывает Максим Суханов. Из молодежи. Сейчас, блин, вот узнаете.
10: Да, вы Юру Борисову назвали.
0: Да,
10: все,
0: ну,
10: это уже достаточно.
0: Да,
10: это
0: да,
10: уже,
0: да,
10: как бы полрасти.
0: Уже можно, да.
10: Это уже национальный герой.
0: Лиза Янковская, там, Артем Быстров, я не знаю, тут много-много. Поймите, не каждый актер умеет читать. И даже если блистательный актер в театре, блистательный актер в кино, это вообще другое. Угу. Абсолютно другое. Вот. Поэтому, а подбираем мы, да, у нас бывают пробы. У нас есть актеры, которые уже стали супер знаменитыми, но в озвучке, там Алексей Богдасаров или Григорий Перель, это просто...
10: Я вас прерываю, мы уходим на рекламу.
0: Все, молчу.
10: Надеюсь, Валерия записала все имена.
5: Пойми себя, если сможешь. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Воспитательный знак.
7: Материальные плоды трудов составляют человеческое достояние, но только внутренняя, духовная, животворная сила труда служит источником человеческого достоинства, а вместе с тем и нравственности и счастья. Это животворное влияние имеет только личный труд на того, кто трудится. Материальные плоды трудов можно отнять, наследовать, купить, но внутренние духовные животворящие силы труда нельзя ни отнять, ни наследовать, ни купить за все золото. Она остается у того, кто трудится.
5: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.
10: Возвращаемся.
0: Про актеров, актрис.
10: Вы в список хотите продолжить, да?
0: Не, не, хватит, мне кажется. Но просто я имею в виду, что очень много актеров, которые именно специализируются на озвучке. И если вот очень важный момент, чтобы было понимание, например, актеры дубляжа очень часто, как правило, плохо читают аудиокниги. Еще давайте понимать ситуацию.
10: А что такое плохо и хорошо?
0: Ну, в аудиокниге ты должен, читая аудиокнигу, это очень большая тема.
10: Да, расскажите.
0: Ну, смотрите, во-первых, когда ты читаешь аудиокнигу, озвучиваешь, ты должен читать так, чтобы не красивый у тебя был тембр голоса, ты прекрасно диалоги озвучивал. Ты должен читать так, чтобы у меня перед глазами картинка появилась. Я могу сказать актеру, например, стоп, у меня нет картинки, я не вижу. Ты мне должен читать так, чтобы нарисовать мне картинку. Очень важно не красоваться. Есть такое ужасное слово в аудиокнигах – интонировать. Вот интонировать нельзя. Это вообще, если кто-то говорит, а вот вы можете поинтонировать, значит, точно уже не профессионал.
10: Ага.
0: Вот такие вещи. Он должен держать все время сквозное действие, перспективу. И когда, если актер не говорит, слушай, я вот не понял, а как мне вот это, вот это предложение прочитать? Я отвечаю, мне наплевать, как ты его прочитаешь. Мне не важно, как ты предложение прочитаешь. Прочитай мне всю сцену. Доведи мне ее вот до той мысли.
10: И тогда как рассказывание меня... истории. Как
0: да,
10: бы.
0: История. Ага. Тогда у меня нарисуется картинка.
10: А это если реплики... А если реплики героев, там тоже нельзя интонировать?
0: Ну, если ты, конечно, профессиональный пародист и можешь... взять это. А так, ну, представьте себе, мужчина будет пытаться говорить женским голосом. Не тембрально, только интонационно. Я помню, Алексей Кортнев озвучивал с Алексеем Богдасаровым «Золотого теленка 12 стульев». И когда ссора с Васисуалей Лоханкина, значит, с Варварой, ага. да, Кортнев не читал голосом женским Варвару, но было ясно. Вот интонационно четко мужчина, женщина. Это очень сложно, ага. это... Очень непростые штуки, и это важно. То есть не тембрально лучше показывать, а интонационно. Характер нужно показать.
10: То есть это внутренняя такая актерская работа.
0: Внутренняя актерская, и послушайте, у него нету... Кто-то сейчас из актрис в интервью сидел со мной и сказал, по-моему, Настя Скорик, а у меня нет внешности... Нет, как же она сказала? Очень хорошо, типа, нет внешности. Я читаю, у меня... То есть... Она не может ничего показать, она может только голосом показать, ну или он. И это очень сложно. И поэтому, опять же, когда ты на сцене и читаешь рассказ на сцене, это совершенно другой жанр.
10: Инструмент еще есть.
0: Да, ты можешь жесты, да. просто мимикой что-то показать. Мало этого, ты это можешь прочитать как интермедия. Вот когда мы записывали рассказы Чехова к юбилею МХТ с актерами МХТ, то... Если актер пытался прочитать это как интермедию, ну, то есть целиком, и, значит, мы там с кем-то спорили, договаривались, поняли, как, прочитали, и мне актер говорит, актриса в данной ситуации, давай я сейчас заново перечитаю. Я говорю, зачем? Сейчас вы оговоритесь каким-нибудь словом, еще что-то, неправильное ударение сделаете, и я остановлю и собью. Это не сцена. Он не имеет права на ошибку, поэтому он должен быть готов подхватиться и сделать новый дубль. А когда мы записывали Евгения Онегина с Гафтом, с Хабенским, у Гафта было, просто вдумайтесь, у него был авторский текст, 3 часа на выходе. Ну, то есть 3 часа чистого текста. Но это, конечно, ненормальная ситуация, он просто, Валентинович был страшный самоед. 17 4-часовых смен, чтобы сделать... 3 часа. Это ненормально. Но, в принципе, 1:2 абсолютно нормально. 1:3 абсолютно нормально.
10: Мы сейчас уйдем на перерыв. Пишите 967-103-5533. У нас в гостях генеральный продюсер аудиоиздательства «Вимба» Михаил Литваков.
9: Пойми себя, если сможешь.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки пронзили склады боеприпасов и горючего объекта транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Стародубовка, Малиновка, Райалександровка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 115 военнослужащих. И еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены, уничтожены 292 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и Черным морем. Взрыв прогремел в Харькове, а также в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск. Воздушная тревога объявлена в Киеве, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении второй пакет поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Он предусматривает комплекс мер, который позволит уберечь граждан от действий мошенников. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, предусмотрена возможность ограничения международных звонков и создания красной кнопки на госуслугах.
2: Во втором пакете я могу отметить возможность ввести самозапрет на международные звонки. Как мы видим по статистике, основная масса мошеннических схем и мошеннических звонков осуществляется не с территории Российской Федерации. А также мы планируем, что на госуслугах появится так называемая красная кнопка, по нажатию которой оперативно уведомляются все участники, я имею в виду банки, операторов, правоохранительные органы. А в случаях совершения мошенничества это удобно именно в моменте, если человек понимает, что его обманывают.
0: Закон также ограничивает количество банковских карт, которые можно оформить на одно физическое лицо, дает банкам право задерживать подозрительные платежи, устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Кроме того, в России появится единая база уникальных идентификаторов мобильных устройств. При этом на этапе первого чтения законопроект содержал нормы об ужесточении правил восстановления доступа к порталу госуслуги. Предполагалось, что пользователи смогут вернуть доступ к аккаунту только при личном посещении МФЦ через мессенджер Макс, приложении, сайты банков, а также с помощью биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. Однако к третьему чтению эта норма была исключена, передает РИА Новости. В то же время депутаты Госдумы сегодня приняли во втором и третьем чтениях законопроект об административных штрафах до 700 тысяч рублей для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей, а именно за авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Кизыл-Юрте в Дагестане, об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По сведениям властей города, крупный пожар произошел в промышленной зоне Кизыл-Юрта. Предположительно, горит газораспределительная станция. Прекращена подача газа. По информации мэрии, в настоящее время догорают остатки газа в трубе. Факельное горение в месте пожара из-за порыва газопровода достигает 15 метров, сообщает МЧС. Жильцы домов рядом с местом ЧП эвакуированы. Предварительно пострадавших нет, заявляют власти Дагестана. О том, что данных пострадавших не поступало, сообщает Минздрав региона. На месте возгорания дежурят бригады скорой помощи. Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Московского всея Руси Кирилла, передает ТАСС. При этом, по информации источников, в ЕС нет уверенности, что все страны Евросоюза поддержат санкции против предстоятеля Русской Православной Церкви. Ранее сегодня Еврокомиссия представила странам ЕС проект 21-го пакета санкций. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что под санкции Евросоюза могут попасть еще 170 физических и юридических лиц, но она не назвала конкретных имен. Вопрос министра иностранных дел стран ЕС рассмотрит 15 июня в Люксембурге. Для утверждения санкций необходимо единогласное решение всех участников блока, поэтому неизвестно, когда 21-й пакет антироссийских санкций будет утвержден. Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апачи» над Ормузским проливом, и США теперь обязаны ответить. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что американский ударный вертолет «Апачи» потерпел крушение. По данным издания, на борту находились два члена экипажа, они не пострадали и были оперативно спасены. Позднее Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования. Добавлю, после заявления Трампа падение цен на нефть замедлилось. Фьючерсы на нефтемарке Brent поднялись к отметке $92 за баррель. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности до вечера пятницы в столичном регионе. За гроз, которые ожидаются в Москве и Подмосковье, по данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами прогнозируются в дневные часы в ближайшие трое суток, преимущественно в Подмосковье. При этом сильная жара сохранится как минимум до конца недели. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 30 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В Петербурге, по данным Центра Фобос, в среду кратковременный дождь, плюс 20-22.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем. С вами Артем Новиченков. И сегодня у меня в гостях Михаил Литваков, генеральный продюсер аудиоиздательства «Вимба». Вы можете любые вопросы задавать, и не только про аудиокниги. Кстати, слушаете ли вы аудиокниги? Какие вы слушаете? А главное, как вы выбираете вообще аудиокниги? Если это не точечный запрос, там, «хочу Лескова», да? А как выбираете? А еще...
2: Это хороший вопрос.
1: Да, а еще в каком, в чьей озвучке? Да, например, ну, мы с сыном в машине слушаем аудиокниги, но детские. Вот Хэрол,
2: ну, как раз закончился был там, мы прервались, я хотел сказать, что вообще 80, от 80 до 85%, мы все время разные цифры называем аудиокниг, записаны так, что их не надо слушать. 80-85%.
1: Не надо слушать.
2: Но они просто настолько плохо,
1: плохо записаны.
2: Настолько плохо записаны, что, ну, это...
1: А почему плохо записано? Потому что у нас нету адекватной культуры, люди делают самопал.
2: У нас нет кадров, которые могли бы этому учить. Очень великое поколение еще родийное ушло. Очень мало кто подхватил эти традиции. Мало этого, существует очень жесткий бюджет.
1: А школы есть, которые там обучают?
2: Нет. Школы не существует.
1: Так, кстати, мы перешли на ты с Михаилом. А ты почему не хочешь обучать людей этому?
2: Ну, я не успею просто.
1: Не успеешь?
2: Не успею. Нет, мы обучаем. Смотри, мы приглашаем актеров.
1: Ну,
2: мы
1: поле вы обучаете.
2: Да, мы обучаем в поле.
1: Но вы уже актера берете. У него уже есть база, поставленный голос, у него есть чувство текста.
2: Ну, нужен не поставленный голос, а, например, полезный сигнал, есть такое понятие, которое, по-моему, ввел в обиход очень хороший режиссер Дмитрий Креминский. Это не те децибелы, которые ты добавляешь, а то, чтобы тебя услышали. Ты можешь тихо сказать, тебе все услышат.
1: Типа адресность такая.
2: Да, какая-то вот, я не знаю, как
1: так
2: это...
1: Так это ты на улице, как вот кричишь кому-то, и он тебя слышит, хотя он очень далеко.
2: Как-то ты должен это достать. Поэтому тут дело не в том, насколько у тебя красивый поставленный голос, а как ты будешь работать. А я тебя буду всем перебивать, ты мне неправильное ударение сказал, ты оговорился в слове. Ну, там, как это знаменито, не жесткие волосы, а жестокие, кто-то там озвучил. Остановили. Он же сбиваться будет, а ему надо держать это сквозное, удержать,
1: поэтому
2: не удержать.
1: Поэтому актеру кино как будто бы должно быть проще, чем актеру театра, потому что актер театра, он в процессе должен находиться долгое время, а актер кино в дубле.
2: Я могу
1: снимать.
2: Сказать, кому сложно. Сложно дубляжникам. У них прекрасный голос, они блистательно дают диалоги. Я говорю, не про всех, есть куча, много, куча плохое слово, много прекрасно читающих аудиокниги дубляжников, но дубляжникам сложнее. Я могу почти сразу определить, дубляжник или нет. А тот, кто впервые пришел читать книги, не уже читает, там уже не определишь. Вот, потому что диалоги он дает, а как только идет авторский текст, он не держит сквозное действие. Ему не нужно в дубляже никогда держать сквозное. Он подает реплики.
1: Ты можешь еще раз объяснить, держать сквозное действие – это...
2: Это значит не выделять каждое предложение как таковое. Mm-hmm. Оно не так важно. Ну, в диалоге оно, может, важно. Поэтому диалоги ему даются. А в авторском тексте не важно каждое предложение, важно...
1: Чтобы слушатель был в процессе, а не в...
2: Ему, чтобы нарисовать, можно было картинку, понял, чтобы она нарисовалась для слушателя, чтобы он увлекся этим.
1: Я хотел еще до эфира, я этот вопрос формулировал. Наверное, ты знаешь, что, скажем, в Америке уже более 40% аудиоподкастов — это нейросети. Вот, и
2: подкастов.
1: Я думаю, подкастов.

0: не аудиокниг, про это не знаю статистику, но логично предположить, что в будущем озвученных аудиокниг с помощью нейросетей будет все больше и больше.
1: Да.
0: И как мне кажется, судя по тому, что сейчас там, скажем, на Яндекс.Музыке очень много нейромузыки, и многие слушают ее, она в рейтингах, то о чем это говорит? О том, что людям в целом все равно, многим, да, массовому какому-то. Я не знаю, кто это, да, ну, рейтинги.
2: Это уже хорошее слово, массовый, да, да,
0: да.
2: Мы сейчас к этому вернемся.
0: Да, вот. Ну, это интересный нюанс, потому что, в принципе, мы тут. Вот я, например, сыну искал в машину послушать капитана Врунгеля. Uh-huh. Да? У нас есть мультфильм. Я искал и на Яндекс.Музыке 4 или 5, или даже больше озвучек этой книги. Я включил одну. Сын говорит, неинтересно.
2: А ты читал сам эту книгу?
0: Я не читал ее, честно.
2: А ты прочитаешь, и будет неинтересно.
0: Да?
2: Да.
0: Дело, да?
2: Да.
0: Дело в книге.
2: Прям совсем.
0: Но Алису я включил один перевод, и сын не смог слушать. Но второй он послушал, мы целую книгу послушали.
2: Ну, Демиурова, есть... если перевод, еще в хорошем
0: этом. Да, да, да. Я про само звучание. Соответственно, ну, я думаю, это значит, что я слушаю и понимаю, мне нравится или не нравится. Я же этим,
2: да,
0: руководствуюсь.
2: Только,
0: да,
2: этим.
0: Работает или не работает. Я не профессионал, да?
2: Да.
0: Следовательно, у меня должен быть какой-то контакт с собой. Ну, например, вот мы с тобой зашли в студию. Тебе нравится здесь освещение или очень много света? Я обычно выключаю половину света.
2: Не, а я люблю свет.
0: Любишь. Вот. Но люди, или вот я в школу прихожу, и иллюминация. Я выключаю свет, дети говорят, как хорошо. Не обращай внимания. Я вот про этот момент.
2: Ну вот смотри, можно тогда такой вопрос? Ты играешь в баскетбол, по-моему, да?
0: Да.
2: Ты можешь смотреть матч и можешь понимать уровень. Представь себе, что садится человек, который никогда не смотрел баскетбол. Ему нужно какое-то время на то, чтобы понять, классная игра или нет. Почему тогда человек, который слушает аудиокнигу, с первого же раза должен уже иметь вкус? Может быть, он должен развиваться? Я сталкивался неоднократно с очень умными из книжного рынка людьми, редакторами и так далее, которые были первое время, с моей точки зрения, с ужасающим аудиовкусом. Я им ничего потом не объяснял, не помогал, просто просил дальше слушать. Через примерно год, самое раннее. Они говорят, так это же невозможно было слушать, я теперь понял. Вот теперь я понимаю, что я хочу. И как ни странно, приходило хорошее. Не странно, слава богу, приходило к хорошему вкусу. Но это нужно же научиться.
0: А как происходит процесс обучения?
2: Никак, потому что он просто слушает.
0: Ну, ведь мы с тобой видим,
2: сравнение,
0: что человек может всю жизнь слушать, ну, грубо скажем, плохую музыку. Ну, то есть...
2: Это немножко другое.
0: Объясни разницу.
2: Ну, все-таки там, музыка... Там давай так, кому-то нравится, я буду старыми понятиями, там, хард-рок, кому-то там нравится попса, кому-то нравится...
0: Но ну, попса тоже разные. Есть,
2: да,
0: меладзе.
2: Хорошо, хорошо, кому-то нравится рэп, ну, давай там более, кому-то там джаз... Ну, все-таки это разные стили,
0: да,
2: музыки.
0: Но есть хороший рэп, есть плохой. Есть хорошая поп-музыка.
2: Хорошо.
0: Есть,
2: ну,
0: плохая.
2: Если тебе нравится, предположим, рэп, в котором я ничего не понимаю, но все-таки... то вот тебе нравится рэп, то, наверное, со временем... Ты же вряд ли будешь все время слушать только плохой рэп. Ты будешь же научишься хороший слушать рэп. Ну, скорее всего, если ты любишь именно
0: слушай,
2: рэп.
0: Ну, ведь, допустим, возьмем, может быть, не самого худшего автора, Паула Коэльо. Мы его с Владом очень любим, потому что, вот это, мне кажется, очень русский автор. Вот, он народный автор, да? И ведь люди могут читать Паула Коэльо, в общем, всю свою жизнь, и их это удовлетворяет. Никто не идет дальше Паула Коэльо, там, Борхес условно читать,
2: ну,
0: и это нормально.
2: Смотри,
0: почему
2: это все
0: вкус...
2: по-разному. Но вот Паула Коэльо, я прочитал, что там первый был, «Алхимик».
0: 11 минут, я не знаю,
2: по-моему,
0: Вероника
2: первый был, по-моему, первым был «Алхимик» издавали у нас. Потом,
0: Павла Калецу,
2: потом «Вероника». Вот я первый прочитал «Алхимик». Он на меня тогда, я еще там чуть ли не студент, ну не помню когда. 90-е годы, по-моему, это было еще. Мне он понравился. «Вероника» тоже, но уже меньше. Третьего читать не смог. Ну, потому что это все одно и то же.
0: Но знаешь, кто-то
2: как
0: читает
2: один
0: с удовольствием.
2: Тоже хороший режиссер говорил, у тебя приемчик стучит. Вот. Поэтому это та ситуация, когда мне кажется, что вот постоянно, если слушать, то большинство, может, не большинство, может, меньшинство людей, но будут развивать свой вкус.
0: Просто ты-то приводил в пример людей уже из литературной среды, которые читают книги.
2: Они читают, но они не понимают, они не могут почувствовать, как должны преподносить. Но если один будет говорить, условно говоря, акцентируя на каких-нибудь словах, и тогда я подумал и принял решение, понимаешь, да? Ну, то есть, ну, а куча именно таких неумех, самоучек, они именно вот так это. Зачем ты акцентируешь? Зачем ты это? Что ты в эту фразу вложил? У меня был один, мы озвучивали книгу, опытная актриса, и записывали книгу, по-моему, Энн Тейлор «Удочеряя Америку». И там очень добрая, хорошая книга, и очень добрая, хорошая актриса. И она знает, что книга-то кончится, все хорошо. И там родители, приемные ждут какую-то корейскую девочку, ее привезут в аэропорт, и она читает, ну все замечательно. А на самом деле будет еще куча треволнений, неудач, минусов, кульминаций и так далее. И он прочитал первую страницу, я говорю: «Наташ, ну все, закончили. Давай уже не будем читать». «Почему?» Я говорю: «Ну все, спойлер, ты уже все дала. Все краски ты уже мне показала, ты уже все раскрыла. Это же нужно постепенно давать, да, чтобы человек в это входил. Поэтому, а когда ты начинаешь вот, еще раз ужасное слово, интонировать, вот это и начинается».
0: А мне пришла аналогия, я вспомнил, как Федерико Феллини рассказывал о том, как он работал с Марчелло Мастрояни в фильме «Сладкая жизнь». Если не ошибаюсь, именно за «Сладкую жизнь» Мастрояни дали приз за лучшую мужскую роль где-то в Венеции или в Каннах, не помню детали. И все говорили: «Какая невероятная игра, Федерико, скажите, вот как вы добились этого?» Ну, Марчелло Мастрояни говорил: «Ну, понятное дело, гениальный актер», а Феллини говорил: «Я просто говорил ему: стой ровно, ничего не делай, и, в общем, каменное лицо, и вообще не играй». Вот.
2: Да.
0: Это похоже на это,
2: похоже,
0: да?
2: Похоже, но я помню даже, как вот собственное развитие. Мы записываем, не буду говорить, какой проект, и, значит, там диалог двух, причем яркие актеры, и их диалог. Записываем их одновременно. И режиссер на тот момент говорит: «Хватит кривляться». Я думаю: «Ну, они так хорошо это сделали». А мы это сделали потом в видеоролик из-за этого, он остался. И я не так давно, несколько лет назад, посмотрел этот видеоролик. Господи, как они кривляются. А в тот момент я еще не понимал этого. То есть, это почему еще очень плохо интонировать, кривляться? Смотри, мы слушаем аудиокнигу, да, наушники, предположим, и там гуляя там по лесу, там за рулем, не знаю. И когда начинают интонировать, начинают ярко очень показывать все это давление на твой мозг, на уши. Ты устаешь от этого. Ты следишь уже не за ходом дела, а именно за...
0: Как будто интонирование – это про эго.
2: Да, да, про эго. Я тоже считаю про эго, да.
0: А нам Анна из Москвы пишет: «Добрый вечер, уважаемый Михаил и Артем. Раньше я не понимала, как можно слушать аудиокниги, признавала только бумажные. Теперь у меня настолько испортило зрение, что я перешла на аудиокниги. Я под них засыпаю. На следующий вечер возвращаюсь до момента, который помню с предыдущего прослушивания, и слушаю дальше, наверное, опечатка. Итак, возвратно-поступательно продолжаю слушать. Очень люблю записи Олега Табакова, Василия Ланового, Александра Калягина, Сергея Безрукова, длинный список, Владимира Антоника.
2: Есть такое.
0: Да. А произведения Пушкина, Толстого, Гоголя, Чехова и многое другое. Из современного понравились корейские книги, книги Кати Кавур на Яндекс.Книге. С уважением, Анна».
2: Но вопросов нет, я правильно?
0: Нет, комментарии.
2: Миша. Ну, все актеры названы замечательные.
0: Ну, тут
2: всеми великими.
0: Тут можно.
2: Мне очень повезло, мы с ними работали, да, и с Табаковым, и с Лановым, с Калягиным.
0: Добрый вечер. На мой взгляд, лучший чтец Ростислав Пляд.
2: Да, блистательный. Ничего не скажу.
0: Сергей пишет комментарии: «Добрый вечер. Одно время подряд слушал аудиокниги Валентина Пикуля. Было удобно в транспорте, чтобы не напрягать глаза из-за тряски. Очень понравился роман «Три возраста» Акини-сан. Чего не ожидал от себя, если честно. Вы, Артем, не читали?» Нет, я не читал.
2: Читал, хороший.
0: «На что вы ориентируетесь, спрашивает Валерия, при выборе автора? На модных писателей, на списке победителей литературных премий и конкурсов, на отзывы, рекомендации друзей и близких, или ищете сами? Возьметесь ли за неизвестного автора, если его работа понравится вам лично?»
2: Ну, во-первых, мы же все-таки издательство, и мы не можем записывать любого автора, которого мы хотим. У нас, может быть, на это не быть прав. И, как правило, на 99 авторов из 100 у нас нет прав. То есть и нам не дадут, они в эксклюзиву у кого-то другого. Поэтому первое, что нас ограничивает, это если это не в общественном достоянии, не public domain, то мы должны получить право. Это первое в выборе. Второе, конечно, мы полагаемся на наш опыт, на интуицию, Конечно, мы смотрим отзывы, отзывы лидеров мнений, которым мы доверяем. И да, мы работаем с новыми авторами, работаем, но это не очень просто, и приходится, выбирая автора, такое количество перебрать, что, в общем, это тоже очень непростая. Но это не единоличное решение. Есть я, есть мой партнер, есть наши редакторы, режиссеры. Мы все садимся, проводится какая-то редколлегия, на которой определяется, будем ли мы делать эту книгу, покупаем ли мы на нее права. Когда мы купили права, мы вообще весь процесс, мы определяем, кто ведет проект, ведущий проект, режиссер, редактор. Во-первых, готовит книгу, потому что написанную книгу нужно правильно разметить. Это минимум 2-3 недели. Не только ударение поставить, но смысловые какие-то проставить вещи. Дальше определяется такой внутренний кастинг, кого из актеров, куда мы хотим предложить, чтобы, понимаете, актер, читая, не должен ломать свою органику. А, соответственно, мы можем выбрать просто неудачно, это не его книга и не подойдет. А дальше уже запись, монтаж, сведение, мастеринг, саунд-дизайн. Это можно долго сейчас рассказывать, я не буду. Но это, в общем, такое долгое желание. Потом мы иногда идем от актера, которому доверяем, который очень просит. Вот сейчас, сейчас, а можно мне, вот сейчас можно, вот сейчас у нас Григорий Перель, который актер много лет с нами работает, очень попросил записать «Зависть Олеши». Вот мы будем записывать, есть уже несколько, по-моему, записанных, но мы понимаем, что он сделает очень здорово, потому что ему нравится эта книга. Или я помню, когда Алексей Богдасаров в прошлом году просил записать «Моби Дика». И, как мне казалось, не очень веселая, ну, в смысле, довольно скучноватая и здоровая книга. А отзывы, ой, вы знаете, вот слушать было, было интереснее, чем читать. Вот, поэтому, да, еще от этого
0: бывает. А Улисса же, наверное, тоже записывали аудио?
2: Ну, смотрите.
0: Как озвучивать, например, вот «Поток сознания» тоже совершенно?
2: Вы просто сейчас, тогда открою страшную тайну, мы...
0: Страшную?
2: Да, я шучу. Мы получили права на перевод. Ну, Улисс не охраняется, Джойс.
0: На перевод.
2: Есть канонический перевод Харужева. Мы получили права сейчас на аудио, права на перевод Харужева. Его будет записывать Алексей Богдасаров, который несколько раз в театре ставил это. И мы сейчас с ним обсуждаем, что этот поток сознания будет ритмически заранее размечаться. Где-то он будет переходить...
0: А как он будет? Молли Блум озвучивать точно? Ну, то есть...
2: А, он будет озвучивать.
0: И Молли Блум.
2: А?
0: И Молли Блум он будет озвучивать.
2: Да.
0: Про менструацию,
2: он сумеет это сделать. Ага. Вот он сумеет, это сделать. И это не будет выглядеть...
0: Не, я не сомневаюсь. Мне просто
2: нет, любопытно. Вы правы, когда от первого лица от женского идет и читает мужик, но это как-то... Хотя однажды, я помню, когда Алексей озвучивал Анну Каренину, то это было интервью на радио на одном, и ведущая спросила: Алексей, ну как же так? Ведь Анна Каренина, а вы сами читаете мужчина. Он говорит,
0: Ксюша,
2: вы не поверите, ее написал мужчина. Да, именно такая была ситуация. Нет, в этой... И размечают он вместе с режиссером, там Маша Родионова, режиссер будет, мы уже определились, кто. Они просят, чтобы... Это не мой будет проект, не я веду, но они просят, чтобы я подошел, еще один редактор
0: прошел.
2: А вы прошел.
0: Классику тоже перечитываете перед записью?
2: Да. А, да, конечно. Ну, а как? Ну, надо. Угу. Надо перечитывать.
0: Интересно, вы живете. Так, перечитал на досуге.
2: Знаете, у меня один раз был случай страшный. Я...
0: Страшный или тоже шутка?
2: Страшный шутка. Ну, не шутка. Мы купили права на одну книгу. Я ее прочитал перед этим. Мы купили права. Мы определили, кто что записывает и как из актеров. И я записываю часть, которую читает актриса. Я знаю, ну, я читаю перед, так как я читал уже книгу, я перед записью читаю только ту часть, которая будет на записи.
0: No.
2: И вот у меня остается последняя запись. И я не успел прочитать, потому что я знаю, чем кончается. Она по-другому кончилась. Дело в том, что произошла какая-то накладка, ошибка. Кто-то поменял текст. Она закончилась примерно тем же.
0: Это же пересказ романа Итало Кальвино «Однажды зимней ночью».
2: Но это реально. Вы не понимаете, не представляете. Ну, ты видишь, у меня почти нет на голове волос, но они встали
0: дыбом. Они там остались.
2: Да. Я просто... Я думаю, что происходит? Я не помню, что ли? Ну, как я... Слушайте. Не, ну, в целом нет. Опять же, в целом кончилась она так же. Но там просто был добавлен эпизод, который немножко по другим углом все показывал. И когда я создал этот эпизод, я актриса, а актриса-то читала новый текст. Все знали новый текст, кроме меня.
0: Угу, понятно.
2: Режиссера, который читал старый, и один кусочек умудрился один раз не прочитать.
0: Есть более фантастические вещи. Например, я вот недавно делал большой книжный клуб по Евгению Онегину. Было 16 встреч по 2, угу. 2-часовые, 3-часовые на голову. И вот, значит, я Онегина читал очень много раз. И в школе я, и угу. раз 10,
2: 15. А какое любимое место там?
0: Вот у меня есть? Теперь новое любимое место.
2: Какое?
0: И я его никогда там не замечал. Более того, никто из...
2: Ой, а если я угадаю?
0: Не угадайте. Его, вы его не знаете. Его никто не знает, это место из Онегина.
2: Не Сон Татьяны,
0: в одном, нет? Нет, ни в одном исследовании я не встречал анализ этого отрывка. Угу. Как будто бы никто его никогда не читал. И когда мы читали, это момент психической трансформации Онегина, когда он попадает в лимб видений перед встречей последней с Татьяной.
2: Ага.
0: И никто, я никогда не читал этого отрывка, и никто на книжном клубе не читал этого отрывка. Как будто бы он был написан буквально...
2: При том, что все читали
0: при
2: в свое
0: том,
2: время.
0: Что все читали. И
2: я
0: ни у кого,
2: да?
0: ни у Лотмана, ни у Набокова, ни у кого никогда не читал об этом. Такие бывают вещи. 967-103-5533. Пишите, вернемся после новостей.
1: Пойми себя, если сможешь.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и 551 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Коломийцы, Днепропетровской области, Лесное, Неженка и Любицкое, Запорожской области. ВСУ потеряли более 345 военнослужащих. Новый взрыв прогремел в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Московской Всеруси Кирилла, передает ТАСС. При этом, по информации источников, в ЕС нет уверенности, что все страны Евросоюза поддержат санкции против предстоятеля Русской Православной Церкви. Ранее сегодня Еврокомиссия представила странам ЕС проект 21-го пакета санкций. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что под санкции Евросоюза могут попасть еще 170 физических и юридических лиц, но она не назвала конкретных имен. Еще одно сообщение. Одобренный Палатой представителей Конгресса США законопроект о санкциях против России и помощи Украине поступил в Сенат. Американский вертолет был поражен иранским беспилотником, но пока неизвестно, был это намеренный удар или нет, сообщает портал Axios. Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет «Апачи» над Ормузским проливом, и США теперь обязаны ответить. Первоначально газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что американский ударный вертолет «Апачи» потерпел крушение. По данным издания, на борту находились 2 члена экипажа, они не пострадали и были оперативно спасены. Позднее Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования. Пострадавших в результате пожара из-за порыва газопровода в дагестанском Кизыл-Юрте нет. Об этом сообщил глава республики Федор Щукин. По его словам, на место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС. Работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов. По данным власти города, в Кизыл-Юрте эвакуированы более 100 человек из ближайших домов. По информации МЧС, несколько взрывов произошло на участке магистрального газопровода на территории Кизыл-Юрта. Газопровод перекрыт. Все обстоятельства сейчас выясняет прокуратура. Несмотря на предупреждение о сильной жаре до 32 градусов, в столичном регионе такой прогрев в ближайшие дни маловероятен из-за облаков, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Температура в Москве днем поднимается примерно до 27 градусов. Это нижний предел того, что мы прогнозировали, сказала Макарова. Она добавила, что влажность в ближайшие дни тоже прогнозируется довольно комфортная – 45% днем и 85% ночью. Так что слишком влажным воздух не будет, соответственно, не будет и сильной духоты, заключила синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Москве завтра 30 градусов, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге в среду ожидается кратковременный дождь, плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. В Калининграде продолжается товарищеский матч футбольных сборных России, Тринидада и Тобаго. Все подробности встречи узнаем у нашего обозревателя Даниила Моногарова. Даниил, добрый вечер.
2: Здравствуйте, друзья. Идет 72-я минута. Россияне по-прежнему ведут. Теперь уже 3-0. После моего последнего включения ситуация на поле не поменялась. Наши также создают много шансов и активно зарабатывают стандарты. Особенно угловые. Пожалуй, самый опасный момент был на 52-й минуте. Алексей Миранчук, просто уничтожающий сегодня правый полуфланг, навесил к лицевой линии на Никиту Кривцова. Вице-чемпион страны бил с 2 метра в ближний. И вратарь сделал сумасшедший сейв. На 60-й хозяева поля довели счет до разгромного. Лечи Садулаев при помощи очень красивой обводки ворвался в штрафную, сыграл стенку с Кривцовым и навесил в район 11-метровой отметки. Там Алексея Батракова никто не прикрывал. Тут уж забить дело техники. Очень красивый футбол в преддверии чемпионата мира, я думаю, только подраззадорил болельщиков. Настоящий праздник футбола сегодня в Калининграде. Итак, идет 73-я минута, счет 3-0. Ждем еще голов.
1: Спасибо, Даниил. Даниил Моногаров о ходе матча футбольных сборных России, Тринидада и Тобаго. Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ситуацию с поиском новой работы и возможным интересом футбольного клуба «Урал». «Пока конкретики не было, времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Будет предложение, буду рассматривать», — приводит слова Гусева «Спорт-экспресс». Галатасарай рассматривает вариант с переходом полузащитника «Спартака» Жетсона Фернандеша и бывшего нападающего «Зенита» Джона Дурана, сообщает HT Sport. По информации источника, красно-белые могут продать футболиста за 25-30 миллионов евро, а сам Жетсон требует зарплату в 5 миллионов евро в год. Отмечается, что Галатасарай выделил на трансферы около 100 миллионов евро. Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил о том, что предложил мадридскому «Атлетико» 150 миллионов евро за нападающего Хулиана Альвареса. Вместе с этим «Атлетико», поблагодарив «Реал» за предложение, отклонил его, сославшись на сумму отступных за футболиста. Отмечу, что сумма отступных Альвареса составляет 500 миллионов евро. Континентальная хоккейная лига сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступают в силу с нового сезона. Теперь арбитры получат право самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах, связанных с выбросом шайбы за пределы площадки. При просмотре моментов с игрой высоко поднятой клюшкой судьи смогут оценивать возможную симуляцию. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов сегодняшнего дня отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Сегодня Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее 21.06. Евгения Чкунова 8-й раз подряд стала победительницей чемпионата страны на дистанции 200 метров брасом. Роман Шевляков выиграл золото на 100-метровке баттерфляем. Алексей Ткачев был лучшим на 200-метровке на спине. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Возвращаемся. Прочитаю пару комментариев. Валерий спрашивает, есть ли у вас книги Пелевина?
5: А? У нас книги Пелевина нет, мы не записывали, у нас нет прав на Пелевина.
4: А вам нравится Пелевин вообще?
5: Ранний, конечно.
4: До чего?
5: Я не помню, что я последний. Чуть ли не Т я последнего у него прочитал.
4: Да,
5: я очень давно.
4: 2010, наверное.
5: Да.
4: Да. Ну, из позднего у него есть пару хороших вещей.
5: А?
4: Пару хороших вещей есть.
5: После
4: он
5: этого?
4: Белого получил за iFuck 10. И это не
5: плохой. iFuck я, по-моему, тоже читал.
4: Да.
5: Я одну даже из этих последних, вот этих, из трансгуманизма какую-то одну
4: Ну, там
5: не
4: есть...
5: читал. Я уже, кстати, вот ее я слушал.
4: А Наталья пишет: могу сказать про детские аудиокниги. Я любил голос Ленькова Александра. Были сказки Екатерины Жданова в его озвучке. Вот сейчас прямо нашла в шкафу диск Ренаты Муха, издательство «Вимба». Спасибо большое за хорошие тексты в детстве моего сына.
5: Александр Сергеевич Леньков – блистательный актер. Мы очень много с ним работали. Я знаю про… Это не мы записывали Жданову, но это тоже были хорошие. А вот Ренату Муху записывали мы. Это действительно «Вимба», это мы. Читала ее Дина Рубина. И это блистательный детский поэт, которая, к сожалению, очень рано ушла и незаслуженно забыта. Ну, дела, подумал, лось, не хотелось, а пришлось, например.
4: А записывать книги для детей отличается?
5: Да.
4: От, в чем разница?
5: Ну, другая подача должна быть, абсолютно другая. И
4: более
5: там...
4: располагающая какая-то? Или
5: нет,
4: что?
5: Да, какая? Нет, другая. Ну, каждый текст требует своего, там, сказки Андрея Усачева.
4: Что там добавляется?
5: Ну, слушайте, наверное, во-первых, в самом оформлении часто нужно музыкальное и звуковое оформление. Часто нужно больше голосов.
4: А почему для взрослых не нужно?
5: Нужно. Для каких-то нужно. И саунд-дизайн это отдельно. Я сейчас могу заведусь и минут 30 буду говорить. Но потому что, когда говорят, мы сделали саунд-дизайн, и там кряк-кряк. Если у тебя скрипнула дверь, и ты показал это, будь добр. Весь роман, чтобы скрипела дверь.
4: Понятно.
5: Вот сейчас мы записывали замечательную фэнтези, фантастическую книгу Яны Лет «Препараторы», третья. Там сцена длится страниц 20. Там камин. Трещат дрова в камине. Что нам с ними делать? Если они у меня затрещали, они будут 20 минут трещать. Человеку тяжело это слушать. Значит, нам нужно, чтобы они где-то громче трещали, где-то чуть тише.
4: Да.
5: Где-то, если у нас идет флешбэк, ну, какие-нибудь воспоминания, то их нужно вообще убрать. Значит, нужен тайминг, а там 27 часов.
4: Ну, когда мы читаем книгу, вот по Селлинджеру это хорошо видно. То есть я даже такой термин придумал — лакунизирование. То есть Селлинджер, описывая комнату, скажем, дают две детали. Там зеленое кресло и сажа на окне. Это рассказ... Но наше воображение дорисовывает все остальное. Но потом-то мы забываем про детали комнаты. То есть мы не держим в уме эти детали.
5: Тут еще важно очень иногда дать воздух. То есть где ты находишься, в помещении, акустику дать этого места. Не в смысле что-то на улице,
4: конечно,
5: и голоса.
4: Это есть саунд-дизайн, конечно.
5: Да-да, но именно вот саму атмосферу.
4: Это кино уже.
5: Да-да-да.
4: А я так и вас не спросил, что нейросеть-то справится в какой-то момент?
5: Конечно.
4: Заменит человека? Справится, но не заменит.
5: Ну, мне очень нравится теория, которая несколько раз, вот мы сейчас были в паблик-токах, участвовали с Алексеем Германом, с режиссером, и он говорит о том, что, конечно, справится, конечно, будет, но, конечно, останется определенная часть общества, которая хочет слушать. Ну, то есть, он вообще говорит, что будет с точки зрения культуры кастовое общество.
4: Ну, короче, будет массовая культура, которая
5: да,
4: нейросеть, в принципе,
5: заменит. Да, и буквально 10-15. Ну, потому что,
4: понимаете... Ну, как сейчас авторское кино и...
5: Я сейчас поясню. Вот смотрите, у меня было в свое время с одной из платформ такая крупных. Меня просили, как эксперта, значит, вот послушай. Тогда еще не умел почти ничего искусственного. Ну, как сейчас, искусственный интеллект. И я говорю, ну, смотри, вот здесь он неправильно, видимо, поставили плагин на то, что, значит... голос слишком вот здесь какой-то там веселый, он не нужен, а здесь, наоборот, там женщина с неким сексуальным голосом сказала, это тоже вот. Ну, говорит, а можно вот поставить куда нужно? Вот здесь такой, там, больше тревожности в голос, больше этого. А ты можешь сесть как режиссер и вот с оператором? Я говорю, могу. А чем это отличается от того, что я делаю с актером? Я тоже ему подсказываю. Но это отличается, потому что, что бы я ни подсказывал актеру, каждый раз меня актер удивляет. Какой-нибудь, как мне кажется, совершенно ненужным люфтом, паузой.
4: Нечеловеческий фактор.
5: Где-то какую-то синкопу непонятную, и оно раскрывается. Это невозможно передать, потому что он сам не ожидает, что он это скажет. Это незакономерно. Ну, все-таки искусственный интеллект должен на закономерности какой-то учиться. А это совершенно неожиданная штука будет. Ну и потом, слушайте, ну кому-то нравится настоящая еда, кому-то искусственная будет скоро, наверное, много всякой ненатуральной. Ну, кому что нравится. Я думаю, что в искусстве останется обязательно довольно, ну, я думаю, 15-20% останется того, что... будет естественное. Потом смотрите еще пару мыслей на эту тему. Во-первых, с точки зрения озвучки, уже сейчас нон-фикшн вполне может озвучивать искусственный интеллект. Ну или будет там через год может озвучивать.
4: Ой, написать может.
5: Написать, да, тоже может. Нонфикшн может. Это мы тоже спорим, а можно книгу написать? Можно написать книгу.
4: Нет, просто нонфикшн часто синтетическая вещь.
5: Да.
4: Очень редко нонфикшн пишет автор, который сам создает
5: точно
4: нечто.
5: Вот,
4: например,
5: Артём,
4: там «Оружие, микробы, Сталин», вы знаете, это блестящий нонфикшн, да, или там Канемана какую-нибудь книгу. Ну,
5: да.
4: То есть, когда, да, или я сейчас Пенроуза, например, читаю, выдающегося физика там, ну, то есть, такое, понятно, не напишет. Но вот эти, то, что мы перед эфиром
5: Условно, Насим Талеб, когда писал «Черного лебедя», да, он использовал какой-то свой собственный опыт. И он, описывая это, он в это вложил. Напишет ли на такую тему искусственный интеллект, не знаю.
4: Не, но он, прочитав Талеба, может написать книгу о Талебе.
5: Да, конечно, это разумеется, может, нет проблем. И
4: хорошо,
5: повтор.
4: Тогда вопрос такой. Вот мы с вами описываем некого гипотетического потребителя контента массового.
5: Будущего.
4: Контент, массового контента.
5: Давайте я уже... мрачную предложу концепцию. Вот
4: так.
5: Будущее. Он умеет, наш потребитель, умеет очень хорошо промптить искусственный интеллект.
4: Может.
5: Он умеет с ним хорошо работать. Он любит, ну, давайте, фэнтези. Он любит фэнтези.
4: Любит
5: он
4: фэнтези.
5: Хочет, чтобы действие происходило там на розовой
4: да.
5: планете.
4: Да.
5: Зеленые русалки, голубые драконы, я не знаю.
4: И 70 девственниц.
5: Ну, пусть, да, пусть там будет 75 даже. Можно, можно.
4: 75,
5: можно.
4: Хорошо.
5: Да, и он просит написать, он хорошо промптит, пишет.
4: Да.
5: Дальше. Он говорит еще, кстати, я хотел бы в аудиокнигу послушать. Пусть он озвучит, а вот этого героя даже я лично озвучу, я хочу.
4: Да.
5: Прекрасно все получается. Что происходит? Он слушает, он читает, он получает удовольствие, ему нравится. Следующий его шаг – сделать следующую такую книгу. Он перестает потреблять любое другое, что дают. То есть это, ну, это уже называется самоудовлетворение, если можно.
4: Ага.
5: Это, ну, я не хочу говорить каких-то...
4: То есть массовая культура станет...
5: Нет, это худшее, я надеюсь, что не так пойдет. Я вот этого боюсь. То есть там даже не нужно будет...
4: Мастурбация вот, литературы происходит.
5: Вот, да-да-да, ну, да, у хороших хоть более-менее приличное слово нашли, да. Вот. Но, например, Алексей Герман считает, что даже это можно, он на каком-то рассказывал очень красочно, и я ему говорю, что Алексей, вот вы только что предложили, придумали бизнес. Он говорит, нет, можно будет, например, нам всем нравится какая-то вселенная, ну, не знаю, вселенная «Звездных войн».
4: Да, конечно, другой нет.
5: Ну, есть.
4: Просто она первая приходит в голову.
5: Ну да, первая приходит
4: вселенная.
5: В голову, да. Пожалуйста, и мы теперь продаем франшизу, лицензию
4: да.
5: на то, чтобы ты, твой искусственный интеллект мог в этой вселенной творить.
4: Фанфики.
5: Все. Да, фактически фанфики. И мы на этом зарабатываем. Я говорю, ну все, отлично, мы нашли, значит, как зарабатывать. Вот, ну, мы шутили, конечно. Вот, но я не понимаю, где будет эта грань. Если бы я знал, я был бы каким-то провидцем.
4: А зачем она нужна? Ну, то есть...
5: Мне, я честно скажу, люди по-разному. Вот я, честно, вот я листаю какую-нибудь там соцсеть, где всякие... Там, где я вижу искусственный интеллект,
4: да.
5: я не смотрю. Ну, вот это я такой. Мне не нравится, мне не интересно. Мне неинтересно было, когда только начались фотографии цифровые, и все начали на них ставить фильтры. Ну, можно любой фильтр. Но в чем смысл-то фотки? Я такие фильтры придумаю, что она будет вот такая. Мне хочется, вот ты сфотографируй так, чтобы у тебя реально это получилось. Это, ну, я не знаю. Но это как, я не знаю, там...
4: Слушайте, ну вы...
5: Как на охоте, что ли?
4: Вы просто очень верите в реальность.
5: Да не верю я в реальность.
4: Тогда какая разница, чем
5: ну,
4: фантазия?
5: Хочется, ну, потому что... А так
4: почему вам хочется натурального? Как вы отличаете натуральное от ненатурального?
5: Сложно. Сложно. Может, я и неправильно когда-то отличаю. Возможно. Но мне хочется настоящее, а не то, что мне подсунули.
4: А как вы себя чувствуете, когда вам подсовывают ненастоящее? Это чувство обманутости или
5: ну,
4: что?
5: Ну да, наверное. Но это неинтересно.
4: То есть вы ожидаете от реальности некой...
5: Неожиданности. Я хочу какую-то получить неожиданность от реальности. Она меня должна чем-то удивить.
4: Mm-hmm.
5: А тут меня все смоделировали. Смоделировать можно удивить как угодно.
4: А чему вы последний раз удивлялись?
5: Mm.
4: Ну вот смотрите, вот вас же удивило, что конец книги переделали. Но вам не очень понравилось, но удивились.
5: Ну, я не знаю. Вот я помню лет 7 назад мы... путешествовали по Армении. И вдали горы, мы остановились. И говорит, смотри. Я подбежал и сфотографировал. У меня было там еще 7, какие, может, 10, 12 лет назад. Зеркалка у меня большая там была, это кэноновская. Я щелкнул там вдаль, там, не знаю, сколько километров до этой горы было. И уже потом разглядел, что идут стадо овец, пастухи в желтом, в желтых таких ярких плащах, и они переходят из зеленого, из зеленого, из травы в снег. И я был просто потрясен. Ну, просто случайно, моего никакого заслуги нет. Просто щелкнул и поймал это. Ну, был хороший аппарат.
4: Так.
5: Вот. Это, я просто как пример, это меня поразило. Я поймал реальный момент, переход, знаете, переход из лета в зиму. Ну, то есть, какая-то вещь, которая может поразить. Ну, о чем мне, если искусственный интеллект перебрал кучу баз данных, из них вытащил неожиданное сочетание и выиграл на этом? Вы знаете, я на это так скажу. Вот мне очень нравилось, я знаю одного художника, хорошего художника, он преподает в Строгановке, который взял в искусственный интеллект...
4: На рекламу, я все потом, сейчас вернемся.
0: Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Это обман зрения, будто деревья и кустарники осенью голы. Они усеяны всем, что на них появится и разверзнется весной. Это обман зрения, что осенью цветы погибают. Они тогда как раз нарождаются. Мы твердим, будто природа отдыхает, в то время как она рвется, очертя голову вперед. Она только заперла магазин и закрыла ставни. Но за ними уже идет распаковка нового товара, и полки гнутся от тяжести. Друзья мои, да ведь это настоящая весна. Что не заготовлено сейчас, того не будет и в апреле. Будущее не впереди, оно уже сейчас налицо, в виде ростка, уже среди нас. А чего среди нас нет, того не будет и в будущем. Мы не видим ростков, потому что они под землей, и не знаем будущего, потому что оно в нас. Иногда нам кажется, что мы пахнем тлением, заваленные сухими остатками прошлого, но если бы мы могли видеть, сколько толстых белых побегов пробивается в этом старом культурном слое, что носит название «сегодня», сколько семян незримо пустило ростки, сколько старых саженцев собирает и сосредотачивает всю свою силу в живой почке, которая однажды прорвется цветущей жизнью. Если бы мы могли наблюдать тайное клокотание будущего среди нас, мы, наверное, сказали бы: какая чепуха все наши скорби и сомнения. Поняли бы, что лучше всего на свете быть живым человеком. То есть человеком, который растет.
0: Карл Чапек. Год садовода.
2: Мы возвращаемся, у нас очень интересный разговор был по поводу мышления, да, просто я озвучу последнюю свою мысль, если не против, да, я сказал, что в большинстве случаев люди, когда общаются друг с другом или озвучивают то, что они называют своими мыслями, они озвучивают не мысль, а то, что они уже знают, да, они делятся неким знанием, да, то есть вот я знаю это, и я выдаю это за мысль, но мысль, она рождается или не рождается, то есть она свободна от тебя прошлого, поэтому то, что мы называем. Ты говорил, что искусственный интеллект — это компиляция, но большинство людей всегда живут в компиляциях. Они воспроизводят известное. То есть, грубо говоря, я говорю, у меня есть А, Б, и я говорю С. Ну, понятно,
3: хорошо,
2: что С.
3: Хорошо,
2: следует.
3: Но тогда все-таки я обладаю определенным набором знаний, которые я могу применять.
2: Да.
3: Как только я сейчас приводил, я могу еще раз привести уже в эфире пример с умножением.
2: Да.
3: А как только я пользуюсь искусственным интеллектом, вот как в свое время, да, я там заканчивал математическую школу в 80-х годах, учился в Бауманском. Нас учили, там только появились калькуляторы там, в 80-х годах. Вот, да, мы учились чуть ли не логарифмической линейки. Сейчас никто не может умножать. Не может и не может сесть калькулятор, ну какие проблемы. Но это пример того, как мы разучились. Я разговаривал с... У нас был спор, я с тремя очень умными людьми, добившими чего-то, разговаривал. Я их просил сказать: быстро умножьте 37 на 37. Даже не умножьте, объясните, как вы это будете делать в уме. И всего один из них смог объяснить принцип. Мы теряем мышление. С умножением никому оно не нужно. Но мы потеряем умение и в остальных областях. То есть я считаю, что его нужно использовать там, где ты не владеешь знаниями.
2: А у меня такая мысль. Если мы сравним себя с древними греками, мы можем сказать, что мы разучились помнить, потому что древние греки знали Илиаду наизусть. Им не нужно было записывать. То есть, обретя письменность, мы утратили память. Но вопрос не в том, чего мы утратим, а что мы обретем.
3: Да,
2: вот вопрос.
3: Так что мы обретем?
2: А это личный вопрос каждому. Интересно ли тебе освободить? Ну, как раньше рабочий работал 16 часов, а сегодня он работает 8. И на что остальное свободное время уходит? На фигню, грубо говоря, да? Вопрос не в том, что мы теряем, а что мы обретаем. Есть ли у нас вообще потребность обретания? Потому что можно в параллель,
3: вот
2: в параллель можно привести. Ну, если люди все будут слушать аудиокниги, они читать разучатся.
3: Да.
2: Такая же логика получается. Но это не так.
3: Да, это не так. Ну нет, это немножко другое, это не так, но пример другой.
2: Это же Маклюин и психические расширения, он об этом говорил. Как только у нас появляется любое психическое расширение, любая технология появляется, да, мы что-то утрачиваем, взамен мы получаем свободное время или что-то еще.
3: Степень вопрос, другая стала, утрат и приобретение.
2: Тогда, если движется все к утрачиванию чего-то,
3: всего.
2: О чем, ну, хорошо, всего. Значит, вопрос, может быть, все это не держится само, если вот так легко утратить. Потому что я свое имя помню. И если у меня есть любовь к моему сыну, я ее не утрачу. То есть, как говорил Мираб, если само не держится, оно и разваливается.
3: Да, но размер возможностей поражает. Ну, смотри, мы... Там я люблю варить кофе в турке.
2: Так.
3: Там кто-то любит капсулу. Капсулу, наверное, все-таки проще. Кинул и так далее.
2: Так.
3: От того, что он не умеет варить в турке, ничего не изменится. Ничего ужасного не произойдет. Это мелочь. Одна бытовая мелочь, вторая, пятая, десятая. Умножать не умеет тоже нормально. Весь вопрос в том, насколько он захочет все не уметь. А только удовлетворять себя получением некого результата.
2: Если, мне кажется, тут важен вопрос, зачем человек живет тогда. Если у человека есть внутренняя потребность.
3: А люди знают, зачем живут?
2: Если у человека есть внутренняя потребность обретения себя, то он поймет, зачем ему в турку кофе заваривать,
3: слушай,
2: зачем морковку сажать в деревне.
3: Как в анекдоте, соблазн был слишком велик.
2: Да, но люди слабы, наш мозг устроен лениво. И тут вопрос в том, ты готов или есть ли в тебе начало сопротивляющееся?
3: Мне руководитель одной крупной корпорации сказал, что он набирает... Берет сейчас, когда сотрудников приходят, такие умницы приходят, они так классно работают с искусственным интеллектом, они такое придумывают. Единственное, если им дашь любую задачу без искусственного интеллекта, они не могут вообще ничего сделать. И у него проблема.
2: Ты же помнишь рассказ или повесть Гоголя «Шинель»?
3: Ну, есть такое.
2: Вот человек по фамилии Башмачкин, Акакич, блестяще умел работать принтером, копировальной машиной.
3: Да.
2: И это прекрасная иллюстрация, можем сказать. Ну что ж, Башмачкин умел только переписывать, а ничего другого не умел. Но при этом Башмачкину люди очень завидовали. Он бесил своих сослуживцев тем, что он такой целостный.
3: Ну,
2: поэтому
3: хорошо.
2: С точки зрения навыков, люди могут быть слабы.
3: Это маленькое кусок. Вот он только такой.
2: Я говорю про то, что все двойственно в этом смысле, да?
3: Ну, в принципе, все неоднозначно.
2: Все двойственно, конечно.
3: В принципе.
2: Вопрос, как бы, какова цена, что хочет человек. И, да, то есть, насколько он способен действительно быть удовлетворенным, потому что люди не способны позволить себе быть удовлетворенными жизнью. Вот в чем проблема. То есть я могу максимально упрощать себе жизнь капсульной кофемашиной или аудиокнигой, потому что лень читать, или чем угодно. Вопрос, насколько я действительно буду доволен и не буду жаловаться на жизнь.
3: Везде есть... Я, значит, опять буду защищать. Я не то, что...
2: А я не нападаю.
3: Нет, я буду защищать. Смотри, как я сказал про изменение паттернов потребления, аудиокниги и книга, как книга на весь день. Вот просто слушать аудиокниги и не читать книги, по-моему, это ужасно. Только читать книги и не дать возможности послушать аудиокниги не очень хорошо. Но все-таки читать это более важно. Но те люди, которые сейчас потребляют таким образом, что читают и слушают... Из положительного, что они говорят. А ты знаешь, у меня стали в голове звучать персонажи. Они у меня зазвучали, мне стало интересно. Появилась новая краска. Не очень, это же не очень плохо.
2: Не очень, нет. Но можно не читать книги и уйти в Махасамадхи в Тибете. И такое тоже есть. То есть это вопрос личный.
3: Мне кажется, что более спорный и важный вопрос. Искусственный интеллект будет развиваться, это очевидно. Он будет там, я надеюсь...
2: Последнюю мысль, да.
3: Помогать и так далее людям. Важно, как нужно ли его использовать в создании объектов искусства.
2: Ну, это тоже будет, видимо, неизбежно. Как и завершение нашего эфира. С вами был Артем Новиченков и Михаил Литваков, генеральный продюсер аудиоиздательства «Вимба». Спасибо большое за внимание.
3: Спасибо.
0: Пойми себя, если сможешь.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего объекта транспортной и энергетической инфраструктуры, которая используется в ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполе, Светогоровка, Сергеевка, Кучеров-Яр, Васильевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородной Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих. Еще один взрыв прогремел в Харькове, передает ТАСС. Кроме того, сообщается о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Херсоне, который находится под контролем украинских войск. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Ну, во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. А главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
0: Напомню, накануне в Берлине заявили, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на встрече G7 стран «семерки». Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Московского всей Руси Кирилла, передает ТАСС. При этом, по информации источников, в ЕС нет уверенности, что все страны Евросоюза поддержат санкции против предстоятеля Русской Православной Церкви. Ранее сегодня Еврокомиссия представила странам ЕС проект 21-го пакета санкций. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что под санкции Евросоюза могут попасть еще 170 физических и юридических лиц, но она не назвала конкретных имен. Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Вводится лимит на количество банковских карт. Появится красная кнопка на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе финансовые, в случае мошеннических схем. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, технологии стремительно развиваются, поэтому необходимо оперативно вносить определенные изменения в законодательство, чтобы противостоять кибермошенникам. Володин также посоветовал россиянам не разговаривать с мошенниками.
3: Объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Не отдавайте себя на откуп этому разговору. Вот это первое, что хочется сказать. А тот, кто хочет обсудить тему финансов, вам надо прийти в банк их обсуждать. Две прописные истины. А уж точно себя доверять гаджетам нельзя.
0: Закон также дает банкам право задерживать подозрительные платежи на срок до 6 часов и устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Кроме того, в России появится единая база данных уникальных IMEI-кодов, идентификаторов мобильных устройств. При этом на этапе первого чтения законопроект содержал нормы об ужесточении правил восстановления доступа к порталу госуслуги. Предполагалось, что пользователи смогут вернуть доступ к аккаунту только при личном посещении МФЦ через мессенджер Макс, приложение сайты банков, а также с помощью биометрии или усиленной квалифицированной электронной подписи. Однако к третьему чтению эта норма была исключена, передает РИА Новости. В Дагестане проводится эвакуация. После ЧП на газопроводе вывезена часть жителей села Гельбах. Полностью эвакуировали жителей села Нижний Черюрт, сообщили РИА Новости в районной администрации. Кизыл-Юрте эвакуированы около 140 человек. Ранее на участке магистрального газопровода в Дагестане рядом с Кизыл-Юртом произошло 3 взрыва и началось возгорание. Факельное горение достигало 15 метров, по данным местных властей. Пострадавших нет, ведется ликвидация огня. Как сообщил глава республики Федор Щукин, работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности людей и объектов. США сейчас не видят реальных угроз безопасности перед чемпионатом мира по футболу. Все матчи, которые пройдут в Штатах, защитят от беспилотников, заявили в Белом доме. В американской администрации также заверили, что США, Мексика и Канада работают над мерами по предотвращению вспышки Эболы на мировом первенстве. Самое пристальное внимание к сборной Демократической Республики Конго, где сейчас зафиксировано наибольшее количество случаев заражения лихорадки Эбола. Команда из этой страны сыграет 3 матча в рамках группового этапа в 2 американских городах, в Хьюстоне и Атланте, и мексиканской Гвадалахаре. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Новость последних минут. Сборная России по футболу разгромила команду Тринидада и Тобаго в товарищеском матче. Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобоса, в Петербурге в среду ожидается кратковременный дождь плюс 20-22. В Москве завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, днем 30 градусов.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В конце 1960-х годов компания Ford представила концепт-кар «Аврора 2». Машина поразила публику футуристическим дизайном и новыми решениями в безопасности. Кузов напоминал вытянутый клин с длинным капотом и плавными линиями. Изогнутая крыша переходила в заднюю часть, а наклонное лобовое стекло подчеркивало динамику. Все это делало автомобиль похожим на машину будущего. Для защиты пассажиров использовались новые материалы и прочный каркас салона. Но самой необычной была идея интерьера. Переднее пассажирское сиденье разворачивалось на 90 градусов, а вместо заднего ряда размещался угловой диван. Даже багажник можно было использовать как место для сидений. Несмотря на интерес публики, «Аврора 2» так и осталась прототипом. В серийное производство ее не запустили, но автомобиль стал символом смелых идей своего времени.
0: Audio Stories.

0: Мне снился сон. Я во сне свободен был отдел, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. И мне сосед говорит: привет, ну как дела? И сна как нет, и покоя нет, и ночь прошла. Ну как дела? Простой вопрос, да вот ответ. Не так уж просто, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Собираюсь я найти ответ,
1: но столько дел,
0: что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь
1: фонари опять уже зажгла,
0: и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил:

дела нет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь, фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ, не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я так много лет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь, фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела.

0: Stories.
1: Несмотря на усилия специалистов, большие панды все еще под угрозой исчезновения. Сегодня в дикой природе живет около 1860 особей. Еще 66 находятся в зоопарках по всему миру. Это немного больше, чем раньше, но до безопасного уровня еще далеко. Международный союз охраны природы перевел панд из категории «на грани исчезновения» в категорию «уязвимые». Но опасность остается. Главное из них – сокращение бамбуковых лесов в горах Китая. Вырубка ради сельского хозяйства и строительства разрушают природные ареалы. К этому добавляется изменение климата, из-за которого страдает основной корм панд – бамбук. Есть и биологические трудности. Самки готовы к спариванию всего несколько дней в году, и успешное оплодотворение случается редко. Малочисленность приводит к генетическим проблемам и наследственным болезням. Ситуацию осложняют браконьерство и туризм. Но Китай и международные организации работают над стратегиями спасения. Среди них искусственные лесопосадки, экологические коридоры и программы по выращиванию малышей в питомниках.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Что со мною, я не знаю, ничего не понимаю. У меня и так забот немало. Мы друг друга не встречали, сердцу не было печали. Этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга. У меня такого не бывало. Врозь нам скучно.

Возможно, это связано с тобой. Возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобой. Возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

0: Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет.
1: Аудиосторис.
2: Ученые изучили мозг людей с выраженными психопатическими чертами. В исследовании участвовали 39 мужчин, которые показали высокие баллы по шкале психопатии. Она оценивает эмоциональную холодность и склонность к антисоциальному поведению. Результаты МРТ показали изменения сразу в четырех зонах мозга. Это области, отвечающие за эмоции, мотивацию, обучение и социальные взаимодействия. Кроме того, общая масса мозга у участников была меньше почти на 1.5% по сравнению со здоровыми добровольцами. Хотя психопатия официально не признана психиатрическим заболеванием, ее связывают с манипулятивностью, импульсивностью и жестокостью. Ученые подчеркивают, данных пока мало. Теперь они планируют изучать роль генетики и внешней среды в формировании таких особенностей.
1: Аудио сторис.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Иволжанская, Хотинь, Петрушевка и Новая Сечь в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Писаревка, Липцы, Рясна и Лосевка. Противник потерял более 240 военнослужащих. Возобновление широкомасштабной военной операции США против Ирана стало бы дорогостоящим шагом и привело бы к закрытию Ормузского пролива еще на многие месяцы, заявил Дональд Трамп. Ранее глава Белого дома сообщил, что Иран сбил американский вертолет «Апачи» над Ормузским проливом, и Штаты теперь обязаны ответить. Первоначально газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что американский ударный вертолет «Апачи» потерпел крушение. По данным издания, на борту находились 2 члена экипажа. Они не пострадали, были оперативно спасены. Позднее Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что вертолет упал у побережья Омана во время патрулирования. Портал Axios утверждает, что американский вертолет был поражен иранским беспилотником, но пока неизвестно, был это намеренный удар или нет. Добавлю, глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи сегодня заявил, что все иностранные силы, которые находятся рядом с иранской территорией, должны покинуть эти зоны во избежание несчастных случаев. Факельное горение ликвидировано после взрывов на газопроводе в районе Кизыл-Юрта в Дагестане, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасательного ведомства, сегодня вечером между населенными пунктами Бовтугай и Гельбах произошло 3 взрыва на магистральном газопроводе. Он был перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Эвакуированные после ЧП на газопроводе возвращаются в свои дома, сообщили в районной администрации. Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Для граждан они составят от 5 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей. Административная ответственность грозит тем, кто продает билеты на поезд, не являясь перевозчиком или его представителем, и при этом не имеет заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов. В пояснительной записке говорится, что из-за ограничений на авиаперелеты в некоторые регионы правительство, Минтранс и РЖД приняли меры для обеспечения транспортной доступности, однако участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда, не имея цели ехать, а затем перепродают их дороже, создавая искусственный дефицит. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобоса, в Петербурге в среду ожидается кратковременный дождь, плюс 20-22 в Москве, завтра во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, 30 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Сегодня в Калининграде состоялся товарищеский матч сборных России, Тринидада и Тобаго. Наша команда уверенно победила со счетом 3-0. За сборную России забивали Бивеев, Сельянов и Алексей Батраков, которому сегодня исполнился 21 год. Добавлю, что в рамках этих сборов наша национальная команда ранее провела два товарищеских матча, уступив Каире и Египту 0-1 и победив в Волгограде Буркина-Фасо 3-0. Продолжаем о футболе. «Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву, сообщает чемпионат. Красно-белые готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Локомотив» оценивает 28-летнего футболиста в 6 миллионов. «Крылья Советов» объявили о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Сергеем Писяковым. Новое соглашение с 37-летним голкипером рассчитано на 2 года. А «Зенит» объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. Континентальная хоккейная лига сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступают в силу с нового сезона. Тему продолжает Екатерина Маловичка.
2: По результатам опроса клубов континентальной хоккейной лиги утверждены изменения в 6 правилах. Теперь игра не будет останавливаться, если хоккеист отдает пас рукой на своей половине площадки, а партнер завладевает шайбой на своей половине поля до красной линии. При этом место передачи и приема определяет, в какой зоне находится шайба. Кроме того, судьи смогут самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах с выбросом шайбы за пределы площадки. В ходе видеопросмотра эпизоды игры высоко поднятой клюшкой или на предмет наложения большого штрафа, арбитры смогут оценивать и возможную симуляцию со стороны пострадавшего игрока. При видеопросмотре на предмет пересечения шайбы линии ворот будет рассматриваться и возможная блокировка вратаря. Ранее для этого требовался отдельный запрос тренера. Теперь процедуру упростили для сокращения пауз в игре. Еще хоккеистам будет запрещено зажимать шайбу в перчатке. По шайбе можно играть только открытой ладонью. А если игрок потерял шлем, подобрал его, надел и продолжил игру, малым штрафом за это наказывать не будут. Новое правило вступит в действие в будущем сезоне. Он стартует 5 сентября.
1: Продолжаем о хоккее. «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на один сезон. Напомню, в прошлом сезоне Ливо выступал за «Трактор» и стал лучшим снайпером и бомбардиром команды в регулярном чемпионате. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Сегодня Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее – 21.06. Евгения Чекунова 8-й раз подряд стала победительницей чемпионата страны на дистанции 200 метров брасом. И пока это все новости спорта.
3: Перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
5: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
4: Кристина Асмус.
6: Какой век на дворе?
7: 17-й от Рождества Христова.
4: Александр Самойленко.
8: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
4: Мария Миронова.
9: 3, 2, 1.
4: И Милош Бикович.
10: Мы отправляемся в поход.
4: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В разных странах мира есть дороги, которые играют музыку. Первая появилась в Дании в 1995 году. Два художника придумали асфальтофон – специальные полосы на трассе, которые заставляли шины вибрировать и создавать мелодию. Позже идею подхватили другие страны. В Южной Корее такие дороги помогают водителям не заснуть за рулем. В Японии мелодия слышна только при нарушении скорости. В 2018 году в Нидерландах сделали трассу, где машина исполняла региональный гимн. Но эксперимент провалился. Звук множества машин превратился в какофонию, и жители начали жаловаться. Покрытие пришлось снять. В России тоже есть музыкальные трассы. На участке дороги между Москвой и Санкт-Петербургом автомобиль может сыграть «Калинку-малинку».
0: Audio Stories.

yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes. Руки моей железной боятся, как огня.

0: как у орла. Оу, yeah. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как кандала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Аудио сторис.
2: Итальянский автомастер Андреа Маратци создал самый узкий автомобиль в мире. За основу он взял Fiat Panda 1993 года. После переделки ширина машины составила всего 48 сантиметров. Проект занял больше года. Многие детали, двери, фары, колеса остались оригинальными. А вот кузов пришлось разрезать и уменьшить до минимума. Под капотом стоит не бензиновый мотор, а электрическая установка от скутера на 24 вольта. Машина может разгоняться до 15 км в час и проезжает до 25 км на одной зарядке. Автомобиль полностью рабочий. Он едет, тормозит, включает свет и поворотники. Но на дороге его не выпустят. Это выставочный экспонат.
1: Аудио сторис.

еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести и иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, как

его бережешь, этот каменный дом. А он то молчит, то поет мне в ответ, что, мол, клином сошелся на мне белый свет. Я ему говорю:

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
3: Чехов занес в записную книжку пословицу: «Умный любит учиться, дурак – учить». Любить учиться не только признак ума, это признак культуры.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Stories.
1: У берегов Коста-Рики выловили акулу необычного окраса. У нее оранжевая кожа и светлые глаза. Это сочетание сразу двух редких особенностей – ксантизма и альбинизма. Ксантизм делает кожу желто-оранжевой из-за избытка пигмента. Альбинизм лишает глаза нормальной окраски, и они выглядят молочно-белыми. Такое сочетание сильно бросается в глаза и обычно мешает животному выжить. Но пойманная акула оказалась взрослой и крупной. Значит, ей удается охотиться и избегать хищников. Обычно акулы из этого семейства имеют серо-коричневый цвет, чтобы сливаться с дном. Этот экземпляр стал настоящим открытием. Раньше ксантизм у акул никогда не фиксировали. Ученые планируют провести генетический анализ, чтобы выяснить, как возникли такие мутации и как они влияют на жизнь животного.
0: Аудио Stories.

0: Москве 23 часа. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергоинфраструктуры, которые используются в ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
1: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. Главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
0: Подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на грядущей встрече Большой Семерки G7, а также во время саммита Европейского Совета в Брюсселе на следующей неделе. Разгерметизация участка трубопровода предварительно послужила причиной взрыва на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил руководитель Центра управления регионом республики Исрафил Исрафилов. Пожар ликвидирован. Приостановлено снабжение газом части потребителей в дагестанском городе Кизилюрт и еще в 3 районах республики, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Вводится лимит на количество банковских карт. Появится красная кнопка на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе финансовые, в случае мошеннических схем. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, технологии стремительно развиваются, поэтому необходимо оперативно вносить определенные изменения в законодательство, чтобы противостоять кибермошенникам.
2: Объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Не отдавайте себя на откуп этому разговору. Вот это первое, что хочется сказать. А тот, кто хочет обсудить тему финансов, вам надо прийти в банк их обсуждать. Две прописные истины. А уж точно себя доверять гаджетам нельзя.
0: Закон также дает банкам право задерживать подозрительные платежи на срок до 6 часов и устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Кроме того, в России появится единая база данных уникальных MA-кодов, идентификаторов мобильных устройств. Количество мошенничеств с использованием европротокола кратно увеличилось в ряде регионов страны, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Он сравнил таких мошенников с дропперами.
3: Например, очень большое сейчас в отдельных регионах мошенничество связано в том числе с организацией работы по европротоколу. Мы видим, как в отдельных регионах величина европротокола с фотофиксацией составляет 100%. При сложностях работы интернета, вдруг в каком-то регионе прям 100% убытков идет с фотофиксацией, с европротоколом. Это говорит о том, что просто мошенники очень активно его используют и тем самым наносят вред остальным автовладельцам. Здесь ситуация как с дропперами и с другими системными мошенниками работает. То есть денежные средства, которые были списаны и получены от страховщиков, они растворяются, и потом получить эти денежные средства страховщикам даже после положительных решений в судах или действий правоохранительных органов не всегда удается. Это вот первое действие. И вторая часть, мы видим, как ситуация не всегда зависит там, от организации работы, например, правоохранительных органов. Сейчас эта работа идет, я думаю, мы наведем порядок.
0: Ранее в Российском союзе автостраховщиков сообщали, что высокая доля заявлений по ДТП, оформленных с помощью Европротокола, выявлена в Приморье, Хабаровском крае и Новосибирской области. Управлять багги и вездеходами можно будет с правами категории Б, С и Д. Соответствующий закон приняла Госдума. Такое право получат водители старше 19 лет и со стажем вождения не менее года. Сейчас управление самоходными машинами, багги и вездеходами возможно только на основании удостоверения тракториста-машиниста. В пояснительной записке к закону говорится, что цель изменений – создание условий для активного внутреннего туризма с использованием внедорожников. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра в Москве местами кратковременный дождь, гроза, днем +29, +31.

0: Audio Stories.
1: В Саудовской Аравии есть уникальное дорожное сооружение – шоссе номер 10. Его протяженность составляет почти 1500 километров. Оно соединяет юго-западный город Аль-Дабр с восточным пунктом Аль-Бахти. Особая гордость этой трассы – прямой участок длиной 240 километров. Это мировой рекорд. Ни одного поворота, только бесконечная пустыня и асфальт до самого горизонта. Изначально дорога строилась для монарха Фагда, чтобы король мог быстро перемещаться по стране. Но позже ее включили в национальную сеть. Сегодня шоссе официально признано самой длинной прямой трассой в мире, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, у этого рекорда есть обратная сторона. Дорогу называют одной из самых скучных в мире. Ведь на преодоление прямого отрезка уходит около 2 часов, а вокруг лишь однообразный песчаный пейзаж. До появления этой магистрали звание рекордсмена принадлежало австралийской дороге Эйр, чей прямой участок тянется на 146 километров. Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Во Франции завершилась самая продолжительная охота за сокровищем в истории. В сентябре 2024 года была найдена легендарная золотая сова. Артефакт, спрятанный еще в 1993 году предпринимателем Регисом Хаузером, известным под псевдонимом Макс Валентин. Он придумал квест невероятной сложности. Загадки, криптограммы, шифры, физические и химические символы, спрятанные в иллюстрированной книге. Тысячи людей пытались расшифровать подсказки, изучали старые карты, тексты и рисунки. Но долгие десятилетия сокровище оставалось неуловимым, а участники поисков получили прозвище «Совятники». И только спустя 31 год тайна раскрылась. Несколько энтузиастов нашли статуэтку рядом с камнями святого Мартина в деревне Дабо. Ирония в том, что ключ к разгадке оказался в старом видео художника Мишеля Беккера, который помогал Валентину создавать головоломку. Охота за золотой совой уже вошла в историю как одно из самых увлекательных интеллектуальных приключений современности.
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Новое исследование ДНК мумии павиана помогло пролить свет на древние торговые маршруты Египта. Ученые установили, что священных бабуинов привозили с побережья современной Эритреи из района древнего порта Адулис. Для египтян павианы имели огромное значение. Их связывали с богами Баби и Тотом, держали при храмах, а после смерти мумифицировали. Долгое время считалось, что животные поступали из загадочной страны Пунт, описанной в текстах фараонов, но ее местоположение оставалось тайной. Теперь археологи уверены, регион Адулис мог быть тем самым Пунтом, или, как минимум, тесно с ним связан. Более того, полученные данные сдвигают дату начала торговых контактов на 2 века раньше. Это значит, что Египет был вовлечен в обширные международные связи еще задолго до расцвета своих империй.
0: Audio Stories.
2: Как-то шел сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу.

вопрос: виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты мой.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о причастиях. Это сложная тема, и проблемы с причастиями возникают и при их образовании, и ударение тоже не всегда однозначное. Начнем с ударений и разберем самую популярную ошибку с подачи гостя утреннего шоу Михаила Жебрака.
2: И каждый год на день рождения умершей жены Прасковьи Жемчуговой, ну и потом, естественно, не жены, а уже матери, бабушки.
1: Умерший, неверно. Правильный вариант – умерший. В этом слове ударение ставим на второй слог, на корень – умерший. А далее мы разберем очень интересное слово от гостя утреннего шоу Александра Романова. И там уже дело не в ударении.
3: Он рассказывает, собственно, о стачке на одном из заводов, и там ключевая сцена – это сцена выступления Троцкого перед стачующимися, значит,
4: Как Троцкий сменил гражданство.
3: Да, совершенно верно.
1: Прозвучало интересное слово «стачующиеся», но такого слова в русском языке нет. На вид оно похоже на причастие, но причастия образуются от глаголов. Однако в русском языке нет глагола «стачковать» или «стачить», и вообще нет ни одного глагола однокоренного по отношению к существительному «стачка». Поэтому все-таки не «стачующиеся», а «участвующие в стачке». И мы переходим к кратким причастиям. Слушаем, что сказал Никита Петров, гость утреннего шоу.
5: И вот как раз в начале советской власти Светланская улица, она была перемощена. Да, и когда мостили, говорят, что использовали камни из надгробных плит.
1: Перемощена – это неверно. Правильный вариант – перемощена. Ударение в этой форме падает на окончание «а» – перемощена. Далее нам предстоит разобрать краткое причастие во множественном числе. И у нас есть несколько примеров.
3: Это говорило, что по большому счету все наработки были взяты из военной промышленности.
4: То есть фразы, которые из народа взяты, может быть, облагорожены немного и в народ обратно отправлены.
1: Не взяты, а взяты. Ударение в этом слове сохраняется на первом слоге. Он взят, оно взято, они взяты. И только лишь в женском роде ударение переносим на окончание. Она взята. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам, однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья, подальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнул от взрыва березовый лес. Не скоро поляны травой зарастут.

смотрит на них. Огромное небо, одно.

0: Аудиосторис.
1: Международная группа психологов провела исследование с участием более 6500 человек, чтобы понять, как способ знакомства влияет на прочность отношений. Результаты оказались неоднозначными. Пары, которые встретились в реальной жизни, чаще демонстрировали более высокий уровень страсти, близости и преданности. А вот отношения, начавшиеся через интернет и приложения, нередко оказывались менее стабильными и менее эмоционально насыщенными. Ученые объясняют это просто. При личном знакомстве у людей больше шансов найти партнера со схожим образованием, ценностями и социальным статусом. Все это укрепляет союз. В сети же приоритет смещается в сторону внешности и поверхностных факторов. Психологи считают, что именно культура свайпов приводит к иллюзии бесконечного выбора и мешает глубокой привязанности. Тем не менее, специалисты отмечают, онлайн-знакомства не обречены на провал. Все зависит от того, насколько серьезно сами партнеры относятся к созданию отношений.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: После 25 лет поисков археологи объявили о важном открытии в джунглях Мексики. Обнаружен древний город майя Сакбахлан, который в 16 веке основали представители племени Лакандон-Чольти. Легенда гласила, что он был последним оплотом сопротивления против испанских колонизаторов. Первая экспедиция в 1999 году закончилась неудачей, и город считался утраченным. Но в последние годы исследователи использовали современные технологии – аэрофотосъемку, лазерное сканирование лидар и данные спутников. Именно эти методы помогли заметить в густых зарослях очертания древних построек. В национальном парке Монтес-Асулес археологи обнаружили около 6700 сооружений, включая храмы, жилища и укрепления. Все это расположено вдоль реки Хатате-Иксан и полностью соответствует старым описаниям легендарного Сакбахлана. Ученые считают, что находка поможет лучше понять, как майя жили в последние годы до окончательного падения своей цивилизации.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Хочу все знать о жизни на Земле.
1: Вы зевнете в ответ с большей вероятностью, если рядом с вами зевает ваш близкий, если это ваш друг, если это кто-то из вашей семьи и так далее. И с меньшей вероятностью, если это кто-то в метро напротив вас сидит и сильно-сильно зевает.
0: «Биология» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Генетическое проектирование детей. Это идея, которая раньше казалась фантастикой, а сегодня стала реальностью. В некоторых компаниях Кремниевой долины будущие родители уже могут выбирать определенные генетические характеристики ребенка. Стоимость таких процедур колеблется от 6 до 50 тысяч долларов. Услуги предоставляют специализированные биотехнологические стартапы. Чаще всего ими пользуются обеспеченные предприниматели, которые хотят увеличить шансы на рождение талантливого ребенка. Однако эта практика вызывает много споров. Ученые из Стэнфорда предупреждают о риске создания общества новых элит с необычными способностями, как в научной фантастике. Другие считают, что такие дети могут помочь решить глобальные проблемы человечества, включая вопросы, связанные с развитием технологий.
0: Audio Stories.

0: студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Армия России поразила объекты транспортной и энергоинфраструктуры, которые используются вооруженными силами Украины, сообщила пресс-служба Минобороны. Для ударов российские военные применили оперативно-тактическую авиацию, дроны, ракетные войска и артиллерию. Помимо вышеуказанных целей, поражены склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб, 2 снаряда американской РСЗО и более 500 беспилотников. Один человек обратился в больницу с отравлением продуктами горения в результате пожара на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. В ведомстве уточнили, что у него диагностировали легкое отравление без угрозы жизни. Между тем, администрация Кизилюрта сообщила о прекращении подачи газа в город, а также в населенные пункты Кизилюртовского и Кумтор-Калинского районов и частично в Махачкалу. Взрыв и пожар произошли на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. Накануне вечером факельное горение достигало 15 метров, однако позже его ликвидировали. Причиной пожара могла стать разгерметизация участка трубопровода. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенного СКИФ. Его запуск намечен на осень. Об этом, об установке, которая позволит просвечивать материалы вплоть до атомов и на основе полученных данных создавать новые вакцины, полупроводники и прочные сплавы, Владимиру Путину доложил в Кремле глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он напомнил, что проект был задуман еще в 2018 году. В процессе строительства партнеры из Англии, Японии, Германии и Швейцарии отказались от контактов из-за санкций. В итоге ученые создали почти 30 новых технологий и оборудования.
1: Если брать по мощности трех такие, так называемые, они есть трехгэвные, 3 гигаэлектрон-вольт, то у нас сегодня самый современный, самый передовой. И, ну, это, конечно, такой большой задел вперед.
2: После нас смотрю, Франция, Швейцария, Англия, да? Италия.
1: Да, ну, я отдельно хотел бы сказать вот еще про сроки создания. То есть мы попробовали ускориться, несмотря на сложности. И в целом, ну, вы видите, сроки создания мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты.
2: Примерно
1: одинаково. Ну, примерно одинаково, да.
0: Пресс-секретарь глава Минобнаруки доложил президенту, что число экспериментальных станций СКИФ возможно увеличить до 30. Сейчас их построено 7. Телефонного разговора президентов России и США пока на повестке дня нет. Каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о необходимости прямых контактов Владимира Путина и Дональда Трампа. Как подчеркнул представитель Кремля, посреднический процесс США по Украине сейчас на паузе, однако Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом.
3: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Точные даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.
0: Дмитрий Песков также заявил, что Европа больше концентрируется на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу. Вице-президент США Джей Ди Венс утверждает, что сделка с Ираном может быть заключена на следующей неделе или в ближайшие месяцы. Во вторник президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном будет подписано через 2-3 дня. При этом позднее он заявил, что американский вертолет, ранее упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, и Штаты будут обязаны ответить на это. При этом Трамп заявил, что не считает серьезным этот инцидент. По сведениям Wall Street Journal, Трамп, ранее говоривший помощникам о возможности возобновления военной кампании против Ирана в случае гибели американских военных, все же не хотел бы вновь приступать к масштабным бомбардировкам. Протестующие в Белфасте сожгли городской автобус и начали закидывать полицейские машины бутылками. Кадры происходящего в столице Северной Ирландии распространила вещательная корпорация BBC. По ее информации, группы демонстрантов собрались в нескольких частях города. Во многих случаях манифестанты одеты в черную одежду, а их лица закрыты масками. Некоторые демонстранты также поджигают мусорные баки. Беспорядки начались после того, как гражданин Судана напал с ножом на человека в понедельник вечером. На помощь пострадавшему бросились несколько человек, которые нейтрализовали злоумышленника. Раненый мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру. Погода. Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременный дождь, +20, +22. В Москве местами ожидаются осадки с грозами. Днем в столице от 29 до 31.

0: Stories.
1: Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса сделали любопытное открытие относительно поведения антарктических морских леопардов. Проанализировав вокализации 26 особей и этих крупных хищников, ученые заметили, что их подводные звуки отличаются четко организованной структурой, похожей на простые детские рифмовки. Используя компьютерные алгоритмы обработки речи, специалисты установили, что эти звуки содержат низкие показатели энтропии, то есть демонстрируют предсказуемые модели и ритмические схемы, аналогичные простым стихам для малышей. Такие акустические структуры характерны наличием повторяющихся элементов и ясной звуковой организации. Эти своеобразные детские песнопения используются леопардовыми тюленями преимущественно в период размножения,

0: продолжается с конца октября до начала января. Обычно ведущие одиночный образ жизни леопарды нуждаются в эффективных сигналах привлечения внимания противоположного пола. Самцам приходится ежедневно проводить в воде до 13 часов подряд, непрерывно исполняя свои короткие музыкальные композиции. Четкость и простота сигналов облегчает самкам восприятие потенциальных партнеров, ведь каждый самец обладает уникальными элементами исполнения.
1: Аудио сторис.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Новый вид динозавров был случайно обнаружен в Австралии. Продавец драгоценных камней Майк Побин приобрел партию необработанного черного опала из шахты в штате Новый Южный Уэльс. Около 100 миллионов лет назад эта территория находилась под внутренним морем. После кости многих существ минерализовались и превратились в кристаллы кремнезема. Это так называемые аполизированные окаменелости. В 2013 году Майк обратил внимание на необычные камни, внешне похожие на фрагменты челюсти с зубами. Специалисты подтвердили предположение. Находка представляет собой костные останки животного. После выяснилось, что образец принадлежит неизвестному виду динозавра. Работа по изучению ископаемых остатков завершилась в 2018 году. Оказалось, что найденные части принадлежат маленькому травоядному динозавру, которого назвали Уиорасаурус Побина. Имя объединяет название места обнаружения и имя первооткрывателя Майка Побина. Обнаруженная челюсть сохранила целый ряд острых зубов, которые позволили сделать вывод о рационе животного. Этот динозавр размером немногим превышал крупную собаку, имел рост около 60 сантиметров, перемещался исключительно на задних конечностях и обладал крупным клювом.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Международная служба вращения Земли и систем отсчета сообщила, что в летнем сезоне 2025 года наблюдались самые короткие дни за всю современную эпоху измерения времени. Сокращение стандартных суток составило всего лишь миллисекунды. Так, 9 июля 2025 года вошел в историю как самый короткий день, когда планета завершила суточный оборот на целых 1,34 миллисекунды быстрее нормы. Есть несколько научных гипотез, которые объясняют такое неожиданное увеличение скорости вращения Земли. Среди основных факторов выделяют влияние Луны и сезонные атмосферные процессы. Считается, что когда естественный спутник приближается к Земле, его гравитация ускоряет вращение планеты. Одновременно с этим наблюдается замедление земной атмосферы из-за летних атмосферных течений, что вынуждает планету увеличивать скорость вращения ради сохранения баланса момента импульса. Еще одна интригующая причина кроется непосредственно в ядре Земли. Современные наблюдения показывают, что за последние полвека сердцевина планеты начала замедляться. Почему это происходит, наука пока не выяснила окончательно. Стоит подчеркнуть, что длина дня постоянно меняется на протяжении всей истории Земли. Первоначально, миллионы лет назад, сутки составляли всего около 21 часа, и даже сегодня тенденции увеличения длительности сменяются короткими фазами ускорения. Несмотря на это, такие незначительные изменения касаются лишь специализированных областей науки и техники, не оказывая ощутимого влияния на обычных людей.
0: Audio Stories.

Я не знаю, как начать, в общем, значит, так сказать,

0: Audio Stories.
1: Копейка – российская монета, история которой начинается в 1535 году. Ее появление связано с необходимостью унификации денежных единиц после объединения русских земель в централизованное московское государство при регентстве Елены Глинской. До реформы разные князья выпускали собственные монеты, которые различались номиналом и весом, что осложняло сбор налогов и ведение расчетов. Чтобы устранить путаницу, правительство решило выпустить единую валюту – серебряную монету. Сначала ее называли «Новгородкой», а позже переименовали в «Копейку» из-за изображения всадника с копьем. Сначала копейка весила 68 сотых грамма чистого серебра, но постепенно масса уменьшалась, и к началу 18 века ее вес составлял всего 28 сотых грамма. Попытка царя Алексея Михайловича ввести медную копейку потерпела неудачу. А полноценное внедрение медных денег осуществил Петр I в 1704 году. Финансовая нестабильность после Октябрьской революции привела к резкой инфляции и появлению бумажных денег огромного достоинства – от миллионов до миллиардов рублей. Новая власть вынуждена была осуществить денежную реформу. В советский период, два года с 1924 года, копейки чеканились из чистой меди, затем перешли на медно-цинковый сплав, а современная российская копейка изготавливалась из белых металлов. Производство монет номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек в России прекратилось в 2015 году.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Трифторуксусная кислота. Это синтетическое соединение, которое относится к группе вечных химикатов и отличается повышенной стойкостью и способностью к накоплению. Сегодня наблюдается значительное увеличение содержания этой кислоты в окружающей среде. Причины роста концентрации разнообразны. Выбросы промышленных предприятий, утечки холодильных агентов, распад ряда сельскохозяйственных препаратов и использование лекарственных средств-анальгетиков. Количество вещества в немецких водоемах выросло за последние 10 лет в 5-10 раз, а следы обнаружены в арктическом льду и подземных источниках Дании. Несмотря на очевидное накопление, опасность химического загрязнения пока недостаточно изучена. Эксперименты на лабораторных животных указывают на отсутствие серьезных последствий при существующих уровнях загрязнения. Однако специалисты предупреждают о возможной опасности накопления веществ в организмах растений и животных, что может повлиять на репродуктивные способности и экологические системы. Некоторые европейские страны начинают рассматривать возможность классификации трифторуксусной кислоты как токсичного вещества и введения ограничений на продукцию, которая способствует ее распространению. Эксперты и экологи призывают внимательно следить за ситуацией, так как постепенное накопление вещества в природе может вызвать нежелательные последствия в перспективе.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: Audio Stories.
1: Китай-город. Это исторический район Москвы, который расположен к востоку от Кремля и окружен Китайгородской крепостной стеной, от которой сегодня сохранились лишь отдельные участки. Сначала стена имела длину около 2,5 километров, начиналась от угловой башни Кремля и шла вдоль современной Москворецкой набережной, Китайгородского проезда, новой и старой площадей, Театрального проезда, Театральной площади и Площади Революции. Первые защитные укрепления Китай-города представляли собой глубокий ров, который был вырыт в 1534 году силами московских жителей и наполнен водой из реки Неглинной. Спустя год по распоряжению регента Елены Глинской началось строительство мощной каменной стены, которая защищала пространство между Кремлем и прилегающими кварталами. Строительство заняло 3 года и закончилось в 1538 году. Одним из важных памятников, связанных с историей Китай-города, является московская станция метро «Китай-город», расположенная уже за пределами исторического района. Происхождение топонима «Китай-город» до сих пор вызывает дискуссии. Название могло произойти от славянского термина «кита», который обозначает деревянную конструкцию, используемую для укрепления земляных валов. Возможно, название произошло от тюркского или монгольского корня «катай», «китай», которым называют укрепление или внутренний город. Писатель Владимир Гелеровский считал, что Елена Глинская дала району название в память о своем родном городе Китай-городке на Подолье. Впрочем, никаких надежных доказательств того, что именно там родилась Глинская, нет, да и сама деревня появилась гораздо позже, чем умерла правительница. Сегодня Китай-город остается важным культурным наследием Москвы, отражающим этапы развития города и его богатую историю.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские войска в зоне проведения специальной военной операции нанесли поражение объектам энергетики и транспортной сети, используемым украинской армией, сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и более 500 беспилотников ВСУ самолетного типа. Подробнее о результатах работы группировки войска «Запад» сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники 2 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Щурово и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки.
0: Также вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и горючего вооруженных сил Украины и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и их иностранных наемников в 142 районах. Армия США начала наносить удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым американским военным вертолетом, сообщает CNN. При этом в военном командовании Соединенных Штатов назвали эту операцию оборонительной и пропорциональной. Подробности об объектах, по которым наносятся удары, не приводятся. Между тем, как сообщает телеканал Пресс-ТВ, взрывы слышны в иранском портовом городе Бендер-Аббас и на островах Кешем и Сирик. Командование США объявило, что удары станут соразмерным ответом на атаку на американский вертолет. Дональд Трамп ранее заявлял, что упавший у берегов Омана американский военный вертолет был якобы сбит Ираном, а штаты обязаны будут за это ответить. Оба пилота вертолета, как сообщалось, были спасены. Газоснабжение части жителей Кизилюрта и 3 районов Дагестана приостановлено после пожара на газоводе, сообщили в пресс-службе Минэнерго Республики. Магистральный газопровод Моздок-Азимагомед перекрыт, факельное горение на газопроводе достигало 15 метров в высоту, оно ликвидировано. По предварительным данным, причиной возгорания стала разгерметизация трубопровода. Из-за пожара была приостановлена работа ряда котельных, без горячей воды остались жители 3 микрорайонов Кизилюрта. В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. Поддержка бойцов специальной военной операции и их семей исключительно важна, и «Единая Россия» не должна останавливаться в решении этих вопросов. Это подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума «Есть результат». По его словам, партия готова работать даже в самых сложных условиях.
3: Наша партия подходит к этому решающему дню, дню голосования, с выполненными обязательствами перед миллионами людей. И нам не стыдно об этом сказать. Готовы работать и дальше в самых сложных условиях.
0: Дмитрий Медведев также отметил, что вопросы медицинского суверенитета, включая обеспечение россиян отечественными лекарствами, войдут в программу партии. Игроки в Pokemon Go за несколько лет передали американским военным около 30 миллиардов сканов местности, что позволило западным компаниям составить подробнейшие карты и создать высокоточную систему навигации. Технология может определить местоположение того или иного объекта по картинке с точностью до сантиметров. Это подтвердил в комментарии радиостанции Вести ФМ президент консорциума Inforus, эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович.
4: То, что сканы местности, ландшафтов, окружения и объектов, которые собрали игроки, ловцы покемонов, мы волновались, когда первые массовые сеансы покемонов проходили в окрестностях всяких оборонных предприятий, там всяких проходных и прочих. То есть все, что делали ловцы покемонов властям США и профильным спецслужбам, не только США, так называемым Five Eyes, это сообщество пяти глаз, там, в которое несколько стран входит, вот, они попадали мгновенно. Никаких иллюзий, покемоны изначально были придуманы, в частности, как средство такого сбора разведданных.
0: Добавлю, игроки не знали, что их информация будет использована в военных целях. Они фиксировали географические точки ради внутриигровых бонусов. В Крыму введены новые правила движения железнодорожного транспорта, согласно которым поезда будут курсировать по республике только в светлое время суток. Это решение было озвучено главой республики Сергеем Аксеновым. По новой схеме с 5 утра до 23 часов будут осуществляться рейсы 8 пар поездов по 10 маршрутам, обеспечивая пассажиров необходимым транспортом в дневное время. Однако ночные рейсы, которые ранее соединяли различные населенные пункты Крыма, приостановлены. 6 пар поездов, которые раньше курсировали ночью, теперь будут останавливаться на станции Керчь-Южная. Пассажиры, направляющиеся в такие города, как Симферополь или Джанкой, будут вынуждены пересаживаться на автобусы для дальнейшего путешествия. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременный дождь, +20, +22. В Москве местами также осадки, возможно, грозы. Днем в столице от 29 до 31 градуса.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: По данным последних исследований, среднестатистический житель Нью-Йорка уделяет своему телефону около 6 часов 12 минут каждый день. Этот показатель немного ниже общенационального уровня, но итоговая цифра за год оказывается весьма внушительной. Порядка 130 километров просмотренных лент. Специалисты подчеркивают, что подобные привычки значительно снижают производительность труда и приводят к потерям мирового ВВП на сумму около 9 триллионов долларов ежегодно. Doom-скроллинг – это склонность непрерывно листать ленты в соцсетях и в интернете в целом. Исследователи предупреждают, что непрерывная проверка уведомлений негативно влияет на концентрацию внимания и рабочую эффективность сотрудников. Большинство американцев обращаются к своим устройствам около 58 раз в течение суток, причем половина всех случаев приходится именно на рабочие часы. Более того, многие пользователи вновь возвращаются к своим телефонам всего спустя 3 минуты после предыдущего сеанса, формируя бесконечную цепь отвлекающих факторов. Специалисты считают, что проблема лежит глубже простого физического утомления. Постоянные переключения между различными задачами ведут к снижению производительности труда примерно на 40%. Эта ситуация усугубляется тем фактом, что современные телефоны становятся универсальным средством связи, развлечения и работы одновременно, что размывает границы полезного и вредного воздействия цифровых технологий.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Капуста огородная – это общий предок практически для всей капусты, которую человек сегодня употребляет в пищу. Джерсийская капуста растет исключительно на острове Джерси в проливе Ла-Манш, близ побережья Франции. Она достигает высоты в 3-4 метра. Из-за этого птицы часто принимают ее за дерево и устраивают гнезда на вершинах. Хотя ее листья пригодны для употребления в пищу, местное население предпочитает использовать древесные стебли растения для изготовления тростей и элементов мебели. Еще один необычный представитель вида капусты – декоративная капуста. Ее пышные листья напоминают раскрывшиеся цветы. Этот эффектный сорт стал популярным среди ландшафтных дизайнеров относительно недавно. Впервые такие сорта были выведены японскими садоводами, а начиная с 1936 года началось активное экспортирование семян. Благодаря этому селекционеры смогли создать большое разнообразие капустных цветущих роз, которые сохраняют свою красоту вплоть до наступления холодов. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Звезды, которые находятся на башнях Московского Кремля, появились в середине 1930-х годов. Первая звезда украсила шпиль Спасской башни 24 октября 1935 года. А спустя неделю аналогичные символы установили на Троицкую, Никольскую и Боровицкую. Сделанные из нержавеющей стали звезды имели изображение серпа и молота, инкрустированные драгоценными камнями. Однако их судьба оказалась короткой. Первоначальная конструкция быстро потеряла привлекательность, а камни утратили блеск. 2 ноября 1937 года, ко дню празднования юбилея Октябрьской революции, старые звезды сменили на новые – рубиновые. Тогда же аналогичная звезда заняла свое место и на водовзводной башне. Современные звезды получили специальное остекление из рубинового и молочного стекол со вставками из хрусталя, которые позволяют сохранять яркий красный оттенок днем и обеспечивать подсветку ночью. Отключались звезды лишь дважды. Первый раз в годы Великой Отечественной войны, когда из-за требований светомаскировки Кремль погрузился в темноту. Вновь сиять они начали лишь утром 1 мая 1945 года. Второе выключение произошло значительно позднее, в 1996 году, когда режиссер Никита Михалков попросил погасить огни кремлевских звезд ради съемок исторического фильма «Сибирский цирюльник». Аудио сторис.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Термин «непобэби» появился от слияния английских слов «непотизм» – «кумовство» и «бэби» – «ребенок». Чаще его применяют к потомкам знаменитых деятелей культуры, которым доступ в шоу-индустрию нередко обеспечивала помощь влиятельных членов семьи. Особый интерес к феномену «непобэби» появился весной 2022 года. Тогда в соцсетях обнаружили, что любимица поколения Z Мод Апатоу, исполнительница роли Лекси Говард в сериале «Эйфория», это дочь режиссера Джада Апатоу и актрисы Лесли Манн. Дискуссия вокруг явления быстро превратилась в объект массового внимания и породила множество мемов, став поводом для статей ведущих изданий. Осенью 2022 года журнал New York Magazine выпустил специальный номер с броским названием «У нее мамины глаза и агент», посвященный дочерям известных актеров Голливуда, таким как Лили Роуз Депп, Зои Кравиц и Дакота Джонсон. Особенно заметным событием стал откровенный рассказ Лили Роуз Депп о трудностях восприятия ее таланта публикой. Она подчеркнула, что зрители склонны заранее считать ее провальной актрисой, либо списывать успехи исключительно на родословную. Стоит помнить, что карьера ребенка-звезды вовсе не гарантирует автоматический успех. Многие годами преодолевают стереотипы о своем происхождении, стремясь доказать собственную значимость вне контекста родительского наследия. Так, американская актриса Джейми Ли Кёртис откровенно говорила, что ее дебютная роль в фильме ужасов «Хэллоуин» была предложена ей именно благодаря известности матери Джанет Ли, которая сыграла в легендарном «Психо». Отголоски семейных традиций проявлялись и в истории семейства Болдуинов. Старший брат Алек прошел долгий путь от театральных подмостков Бродвея до масштабных проектов и телевидения, тогда как братья Дэниел и Уильям, несмотря на многочисленные проекты, так и остались в тени своей знаменитой фамилии.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Цветная капуста. Это разновидность огородной капусты, известная своей компактной формой и нежной структурой соцветий. Название вводит в заблуждение, поскольку сначала термин вовсе не связан с окраской овоща. Дело в том, что ее международное наименование «калифловер» происходит от итальянского «каволфиоли», буквально означающего «капустный цветок». Дело в том, что ее международное наименование «калифлауэр» происходит от итальянского «каволфиоли», буквально означающего «капустный цветок». Цветная капуста получила свое название именно потому, что основным продуктом питания являются ее мелкие соцветия, которые формируют головку. Есть множество сортов цветной капусты, которые действительно бывают разноцветными, от привычно белой до зеленоватой, ярко-желтой, оранжевой и даже пурпурной окраски. Такая гамма оттенков обусловлена сортом и особенностями выращивания. Например, каротин придает оранжевый оттенок, хлорофилл – зеленый, а пигмент антоцианин делает капусту фиолетовой. Полезные свойства цветной капусты давно признаны диетологами и врачами. Овощ богат витаминами С, К, В-комплексом, фолиевой кислотой, кальцием, магнием и клетчаткой. Употребление цветной капусты улучшает пищеварение, укрепляет иммунную систему и способствует общему оздоровлению организма. Особенно полезна она людям, придерживающимся здорового питания или стремящимся сбросить лишний вес, так как содержит минимальное количество калорий и легко усваивается организмом.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
0: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Воспитательный знак.
2: Два правила я бы дал для воспитания. Самому не только жить хорошо, но работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от детей. Лучше, чтобы дети знали про слабые стороны своих родителей, чем то, чтобы они чувствовали, что есть у их родителей скрытая от них жизнь и есть показная. Дети нравственно гораздо проницательнее взрослых, и они, часто не выказывая и даже не сознавая этого, видят не только недостатки родителей, но и худшие из всех недостатков – лицемерие родителей, и теряют к ним уважение и интерес ко всем их поучениям. Лицемерие родителей при воспитании детей – есть самое обычное явление. И дети чуткие замечают его сейчас же и отвращаются, и развращаются.
1: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: Аудиосторис.
1: Хикама – это тропический представитель семейства бобовых, который растет преимущественно в Мексике и Центральной Америке. Растения образуют крупные корнеплоды с гладкой, светло-желтовато-коричневой кожурой. Внутри мякоть сочная, мягкая и одновременно хрустящая, которая на вкус напоминает сочетание картофеля и груши. Она обладает тонким ароматом яблока, однако это овощ. Надземная часть растения несъедобна и ядовита. Сначала хикама была известна только в американских регионах. Позже распространилась в Юго-Восточной Азии и Нигерии, где стала популярной культурой. Чаще всего корнеплоды употребляются сырыми. Очистив кожуру, их приправляют специями, подслащивают сахаром или сбрызгивают лимонным соком. Помимо этого, хикаму готовят различными способами. Отваривают, запекают, жарят, маринуют и высушивают.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Телефонного разговора президентов России и США пока на повестке дня нет. Каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о необходимости прямых контактов Владимира Путина и Дональда Трампа. Как подчеркнул представитель Кремля, посреднический процесс США по Украине сейчас на паузе, однако Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом.
2: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.
0: Пресс-секретарь президента также заявил, что Европа больше концентрируется на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу. Украина стремится нанести максимальный ущерб экономике и обороноспособности России с помощью атак беспилотников, а также путем вовлечения в террористическую деятельность россиян, в основном из числа подростков и молодежи, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Он подчеркнул, что ситуация с противодействием терроризму в Северо-Западном федеральном округе остается сложной.
3: Причиной этого является наращивание противником количество диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре. Также не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Сбор информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказание иной пособнической помощи. На региональном уровне постоянно практикуется проведение различных по формату и характеру профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения подростков и молодых людей в совершение диверсий и терактов по заданию украинских спецслужб.
0: По данным Национального антитеррористического комитета, с 2023 года на территории Северо-Западного федерального округа фиксируется трехкратный рост числа преступлений террористической направленности. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе Моздок-Казимагомед начнутся сегодня утром, сообщило правительство Республики Дагестан. Уточняется, что по предварительным оценкам восстановление займет до 3 суток. Сотрудники МВД провели подворовые обходы и проинформировали жителей о текущей ситуации. Временно перебои с подачей газа испытывают часть жителей Кизилюрта, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов. Во вторник вечером МТС по региону сообщило о 3 взрывах между населенными пунктами Бафтугай и Гельбах на магистральном газопроводе с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Пожар был полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью ABC News, что американские военные сейчас отвечают Ирану за сбитый во вторник военный вертолет. По некоторым данным, США нанесли удары по батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива. Взрывы слышны в иранском портовом городе Вендер-Аббас и на островах Кешем и Сирик. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после ударов Соединенных Штатов заявил, что иранская армия не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа и призвал Штаты покинуть регион. Тем не менее, Дональд Трамп вновь напомнил о планах заключить сделку с Ираном. поезда дальнего следования, курсирующие между Симферополем и материковой частью России, будут проходить по территории полуострова только в светлое время суток. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава республики Сергей Аксенов. Новая схема движения железнодорожного пассажирского транспорта начинает действовать с сегодняшнего дня. По словам Аксенова, в летнем графике движения предусмотрено курсирование 14 пассажирских составов по 20 маршрутам. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Крыму с 5 утра до 23 часов. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Республику Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная. В Екатеринбурге на этой неделе выпадет порядка 80% июньского объема осадков. На улицах города возможно подтопление, сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы «Вести» и Центра погоды ФОБОС. Согласно прогнозу, из-за ливней температура воздуха будет ниже нормы. Более теплыми получится лишь пятница и суббота, когда выглянувшее солнце сумеет вернуть показания термометров в рамки климата. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве днем обещают кратковременный дождь с грозой, днем в столице до 31.

жил отважный капитан. Он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

Однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он красив.

0: В Зонском проливе между островами Ява и Суматра произошло одно из самых крупных вулканических извержений в истории человечества. Вулкан Кракатау выбросил лаву на высоту около 55 километров, а пепел, разносимый ветрами, распространился на тысячи километров вокруг, осев спустя 10 дней на расстоянии свыше 5000 километров от эпицентра катастрофы. Еще раньше, в 1815 году, активность индонезийского вулкана Тамбора достигла невиданных масштабов. Из-за мощнейшего извержения высота острова Сумбава сократилась почти вдвое, упав с отметки 4100 метров. Объем выброшенной лавы составил колоссальные 150-180 кубических километров. У Кракатау было в 9 раз меньше. Исландскому вулкану Лаки принадлежит рекорд образования самой протяженной лавовой реки в истории наблюдений. В 1783 году потоки раскаленного вещества растянулись на 65 километров от самого кратера. Последствия были катастрофическими. Небо Европы заволокло густым слоем пепла, воздух наполнился запахом серы, солнечный свет практически перестал проникать сквозь плотную атмосферу. Сегодня одним из наиболее опасных геологических объектов считается вулкан Кумбре-Вьеха на испанских Канарских островах. Если этот исполин снова проснется, последствия будут разрушительными. Возможно возникновение гигантского цунами высотой до 900 метров и скоростью порядка 800 километров в час. Волны сметут запад Африки 10-метровой стеной воды. Американский континент ощутит удар 15-метрового вала. А Великобритания пострадает от волн высотой примерно в 12 метров.
1: Audio Stories.
2: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над

0: все забудьте про меня.
1: Маяк.
2: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет, чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

0: часок, посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги. Забеги, забеги. Забеги на пять минут.
1: Аудиосторис.
2: Свидетельства наличия диких сортов капусты были обнаружены учеными на всех континентах, кроме Антарктиды. Культурный вид капусты огородной возник в Средиземноморье более 4000 лет назад. Сначала капуста выращивалась из-за ее целебных свойств. Пифагор говорил: капуста – это овощ, который поддерживает бодрость и хорошее настроение. Однако вскоре она превратилась в пищу и стала основным ингредиентом для супов. Считается, что славяне переняли капусту у греческих колонистов, которые осели в Северном Причерноморье. Со временем она распространилась на север, где прижились более устойчивые сорта. Одним из таких сортов является красная листовая капуста или кале, которая наряду с репой стала основой рациона наших предков. Однако в XIX веке посевы капусты кале в России начали сокращаться, а затем они и вовсе забыли. В Соединенных Штатах Америки этот сорт до сих пор называют «красная русская кале». В Испании и Португалии с 15 века красная кале приобрела широкую популярность, так же, как и в Англии, где ее называли сибирской капустой, что объяснялось тем, что она никогда не страдает от холода. Несмотря на это, к концу 17 века кале исчезла из английских огородов, уступив место кочанной и совойской капусте. Она вернулась в Англию в эпоху Петра I вместе с другими товарами из Архангельска. Сегодня кале в России рассматривается преимущественно как декоративный сорт для украшения садов и парков. Старинные рецепты ее приготовления почти утрачены. Тем не менее, французский ресторатор Жак Пипен произвел фурор в 2009 году, представив чипсы из кале.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: По данным на 2025 год, самым кассовым фильмом остается «Аватар». Джеймс Кэмерон выпустил его в 2009 году и собрал в мировом прокате почти 3 миллиарда долларов. На втором месте – «Мстители. Финал» 2019 года, чьи кассовые сборы достигли уровня в 2,8 миллиарда долларов. Третье место снова занял Кэмерон и его «Аватар. Путь воды». Тот сумел собрать впечатляющие 2,3 миллиарда долларов. Тем не менее, простая статистика сборов не всегда отражает истинную картину успеха фильма, потому что стоимость денег со временем меняется. Чтобы сделать сравнение более справедливым, специалисты нередко применяют поправку на инфляцию, которая позволяет сопоставлять доходы современных проектов с достижениями классики кинематографа. Книга рекордов Гиннесса регулярно публикует рейтинги с учетом инфляции. Согласно этим расчетам, безусловным чемпионом среди всех кинофильмов остается шедевр Виктора Флеминга «Унесенные ветром» 1939 года выпуска, который основан на романе Маргарет Митчелл. С учетом изменений стоимости валюты, эта кинолента собрала феноменальную сумму – почти 4,5 миллиарда долларов. На второй позиции рейтинга находится все тот же знаменитый проект Джеймса Кэмерона «Аватар», чей скорректированный заработок составляет примерно 3,9 миллиарда долларов. Третье место достается другому фильму Кэмерона – «Титанику», чья итоговая сумма – 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Audio Stories.

0: Франсуаз, Изабель и я.
1: Маяк.
2: Кипит людской водоворот, в нем жажда скорости живет. А мне и в дождь, и в гололед одно лишь нужно —

хочу, чтоб вы нашли в пути все то, что хочется найти. Затем и мне на пост идти.

такая служба, такая служба, мой перекресток вам не обойти. Здесь словно судьбы сходятся пути. Наверное, я нашел судьбу свою, на перекрестке жизни я стою. Мы все в плену скоростей, но скорость мы

друзья, и наша служба, и наша служба. Люблю я улицы Москвы, по ним сограждане мои спешат, надеясь на ГАИ.

0: доски, на перекрестке жизни я стою.
1: Аудиосторис.
2: В условиях успешного наступления советских войск против немецких соединений в 1943 году руководство страны приняло решение создать высшую военную награду, которая была предназначена для поощрения выдающихся заслуг полководцев. Для разработки эскиза новой медали власти привлекли группу художников, включая Александра Кузьмина, автора ордена Отечественной войны. Было предложено назвать награду «За верность Родине». Это должна была быть пятиконечная звезда с изображением Ленина и Сталина внутри центрального медальона, но она не понравилась Иосифу Сталину. Он предложил разместить в центре изображение Спасской башни Кремля вместе с частью Кремлевской стены. Спустя 4 дня художник представил новый эскиз, который получил одобрение вождя. После внесения ряда незначительных доработок 5 ноября 1943 года был изготовлен первый опытный образец ордена, украшенный драгоценными камнями и металлами высочайшей пробы. Официальное учреждение Ордена Победы, его положение и регламента произошло 8 ноября указом Президиума Верховного Совета СССР. Согласно правилам, орденом могли награждать исключительно высших офицеров армии, которые успешно руководили крупными фронтовыми операциями, кардинально меняющими ход военных действий в пользу Красной армии. Решение о присуждении принималось исключительно Президиумом Верховного Совета СССР.
1: Аудио сторис.

«Маяк». Это мы.

0: Audio Stories.
1: Первым обладателем Ордена Победы стал Георгий Константинович Жуков, удостоившийся этой чести 10 апреля 1944 года за блестящую операцию по освобождению правобережной Украины. Вторично маршал Жуков был награжден орденом 30 марта 1945 года за участие в штурме Берлина. Особое внимание уделялось сохранению памяти о кавалерах ордена. Их имена вписывались на специальную памятную доску, размещенную в Большом Кремлевском дворце. Всего орденами Победы были отмечены 12 отечественных и 5 зарубежных военачальников, причем некоторые из них удостаивались наград дважды. Всего состоялось 20 случаев награждения. Производство каждого экземпляра ордена требовало больших затрат. Использовалось чистейшее золото, платина, ценные камни, рубины и бриллианты. Для реализации полного плана выпуска 30 экземпляров ордена Совнарком выделил 5400 алмазов и 9 килограммов платины. Общий вес каждого знака составлял 78 граммов, из которых 47 граммов платины, 2 грамма золота, 19 граммов серебра, 5 граммов рубинов и 16 карат бриллиантов. Audio Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница». Программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Из дневника.
1: 5 декабря 1928 года. Люблю, когда в заваленном снегом лесу при совершенно тихой погоде снег идет. И он, кажется, в этом мертвом, недвижном царстве как бы живет. Но еще лучше, когда в морозный день с горы в лесах увидишь, какая-нибудь неведомая деревушка поставила из всех труб своих дымы на высоту, чей выше поднимется. Дым белый, взволнованный зимой, в тихую погоду поутру. Это такое, это самое живое и хорошее, что только может быть. А вечером тоже хорошо вернуться из леса и обрадоваться огням в замерзших окнах. Кажется, до того там в тепле должны быть счастливы люди.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Ученые ведут активные исследования в области биогибридных роботов, устройств, которые сочетают механические компоненты с биологическими тканями. Уже созданы прототипы рук с пластиковыми костями, металлическими проводниками, выполняющими роль нервных волокон, и настоящими мышечными волокнами, способными совершать простейшие движения сгибания пальцев. Мышечные ткани выращивают лабораторным методом из изолированных клеток и поддерживают специальной жидкостью, которая имитирует кровоснабжение. Тем не менее, отсутствие естественных кровеносных сосудов ограничивает толщину тканей, заставляя поддерживать их тонкими слоями, чтобы обеспечить доступ жидкости ко всем клеткам. Это делает такие мускулы слабыми. Настоящий прорыв произойдет, когда ученые смогут создавать полноценные функционирующие мышцы с собственной системой кровообращения. Такие устройства откроют новые возможности, позволяя проводить испытания медицинских процедур и исследований на реалистичных моделях.
0: Audio Stories.

тебя. Врозь долго быть нам нельзя. Но теперь мы вновь вдвоем. Вот мой рассказ о житье моем. Жил-был человек один. Он пропадал и вновь приходил. Он звал.

Я так устал, я помолчу. Я тебя услыхать хочу. Здравствуй, вновь мы вместе. Здравствуй.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. А главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
0: Подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на грядущей встрече Большой Семерки, а также во время саммита Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе. Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов заявило о начале ударов по Ирану. Там уточнили, что атака стала ответом на уничтожение американского вертолета в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Вашингтона на сбитый вертолет стала очень мощной, сказал глава Белого дома в разговоре с журналистом ABC News. Иранские СМИ передают, что взрывы звучат в портовом городе Бандер-Аббас, а также на островах Кешем и Сирек. По информации портала Аксиос, США нанесли удары по иранским батареям ПВО и радарам в районе Ормузского пролива. Власти Ирана заявляли, что в качестве ответа запустили ракеты и беспилотники по целям США в регионе. Дональд Трамп на фоне новых ударов Соединенных Штатов по Ирану также не исключил.